Творцу миров. Творцу миров пою я гимн, Осанна, Аллилуйя. Его от сердца и души за жизнь благодарю я. Пусть непрестанно льется песнь к небесному чертогу, я песнь хваления пою не человеку, Богу. Един Господь, Он все во всем, Он землю наполняет. Благодарю за то, что Он по вере грех прощает.

0: Библейская история. Прочитай историю про сотворение мира.
1: Итак, наступило время для самой первой библейской истории.
2: Самой первой?
1: Да, потому что с нее началась вся история Земли.
2: Ого, а когда это было?
1: Около 6000 лет назад.
2: Это очень давно.
1: И правда, сегодня я расскажу о том, как Бог сотворил наш мир.
2: Весь мир? И меня тоже?
1: Конечно, тебя, меня и все, что мы видим вокруг.
2: Наверное, это заняло у него много времени.
1: Нет, всего 7 дней.
2: Одна неделя? Это очень быстро. А из чего Бог все создал?
1: Чтобы сотворить наш мир, Богу ничего не понадобилось.
2: Как так?
1: Он просто говорил «да будет» и появлялось то, что он сказал.
2: Мне уже не терпится узнать подробности. Расскажи все с самого начала.
1: Вначале на земле было пусто и темно.
2: А как же солнце и луна? Они не светили?
1: Их еще не было, поэтому в первый день Бог создал свет, который назвал днем, и отделил его от тьмы, которую назвал ночью.
2: Понятно.
1: А ты знаешь, когда самая длинная ночь в году?
2: Нет, когда?
1: 21 декабря, а самый длинный день в году – 20 июня.
2: А бывает так, что день и ночь одинаковой длины?
1: Да, два раза в год. День весеннего равноденствия – 20 марта, а день осеннего равноденствия – 22 сентября.
2: Хорошо, а что сделал Бог во второй день?
1: Он разделил воды на две части. Нижняя часть осталась на земле, а верхнюю часть мы называем атмосферой.
2: А что такое атмосфера?
1: Это воздушная оболочка земли. Пространство между водами Бог назвал небом.
2: Как интересно! А что произошло на третий день?
1: Бог отделил сушу от воды. Сушу он назвал землей, а воды – морями.
2: А чего на нашей планете больше – воды или суши?
1: Суши занимают всего 30% площади Земли. Остальные 70% занимают океаны, моря, реки и озера.
2: Ничего себе!
1: Суша была пустынной, но Бог придумал, как ее украсить.
2: И как же?
1: Конечно же, растениями, деревьями и травами, а также цветами, которыми мы любуемся каждый день.
2: Я очень люблю цветы и знаю, что растения не только красивые, но и полезные.
1: Да, мы их едим и используем для создания лекарств. А еще растения вырабатывают кислород, чтобы мы могли дышать.
2: А что было на четвертый день?
1: На четвертый день Бог создал солнце, луну и все звезды, чтобы разделить день и ночь, а также для того, чтобы мы могли определять время.
2: Я слышала, что существуют солнечные часы.
1: Верно, и не только солнечные, но и лунные. А по карте звездного неба моряки раньше строили маршруты своих путешествий.
2: А что Бог сотворил на пятый день?
1: Пришло время для создания первых живых существ.
2: Животных?
1: Нет, но до них мы еще дойдем. Первыми Бог сотворил рыб, которые плавают в море, и птиц, которые летают в небе.
2: Ух ты! А на шестой день он создал животных?
1: Да, всех животных. Домашний скот, диких зверей и пресмыкающихся.

0: самым красивым местом на Земле и домом для первых людей.
1: Наверное, им нравилось жить там.
0: Конечно. А еще Бог дал Адаму очень интересное поручение.
1: Какое?
0: Дать имена всем птицам, рыбам, животным и пресмыкающимся.
1: Их так много? Наверное, к Адаму была огромная очередь.
0: Наверное.
1: А почему Бог не создал людей раньше?
0: Потому что он хотел подготовить для людей самые лучшие условия, чтобы им было чем дышать, что есть и что пить, на что смотреть и чем заниматься.
1: Ясно. А что было потом?
0: Бог благословил все свои творения, чтобы они наполнили всю землю.
1: И все? Но ты сказал, Бог сотворил землю за 7 дней. Разве же не все создано?
0: Все верно. Богу понравилось все, что он сотворил. Именно поэтому он решил сделать 7-й день, субботу, особенным днем отдыха и общения с Адамом и Евой.
1: Как здорово! А что было дальше?
0: О, это только начало. Потом была вся история мира. Но об этом в другой раз.

Учит в слове нас Господь по Писанию жить, за проступки не карать, ближним дорожить. Если ближний наш не прав, мы простим его, станет на душе тогда радостно, светло. Будем совершать свой путь в мире и любви, на земле уже слышны Господа шаги.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Предлагаю вашему вниманию первую часть этого произведения.

Глава первая. Новая семья. Забившись в угол переднего сиденья машины, Либби, стремясь досадить мисс Миллер, надувала пузыри из жвачки и шумно их лопала. Ей не хотелось смотреть в сторону мисс Миллер. Вместо этого она наблюдала за телефонными столбами, пробегающими назад. «Я уверена, что тебе понравится на ферме у Джонсонов», сказала мисс Миллер, ведя машину по сельской дороге. Либби была уверена, что нет. Она вдруг почувствовала, как к горлу подкатил комок. Мисс Миллер вздохнула. Она сделала все возможное, пытаясь убедить Либби, что та будет наслаждаться деревенской жизнью. «Если ты постараешься, то научишься любить Джонсонов. Они хорошие люди». Либби, уставившись в окно, ожесточенно жевала жвачку и изо всех сил старалась разозлить мисс Миллер. Либби не любила социальных работников ни сейчас, ни раньше. Она принялась считать почтовые ящики вдоль этой длинной и нудной сельской дороги. Ее руки были ледяными, мышцы спины и шеи свело, отчего разболелась голова. Она вообще не собиралась кого-то любить, больше никогда, особенно каких-то там приемных родителей. «Мы почти приехали», — произнесла мисс Миллер и убавила наполовину обогрев машины, после чего по салону разлился аромат ее косметики. «А через пару недель я приеду навестить тебя». «Вы имеете в виду проверить меня?» — пробормотала себе под нос Либби, скрестив руки и упрямо выгибая шею. «Я совсем не то имела в виду, Либби, и ты это отлично знаешь». Мисс Миллер сбросила скорость и посмотрела на Либби. «Ты мне очень нравишься, Либби. Я хочу, чтобы ты была счастлива». Либби сидела и смотрела прямо перед собой. «А я вполне счастлива», — сказала Либби с каменным выражением на лице. Она начала еще яростнее жевать жвачку, испытывая желание быть как можно дальше отсюда. «Вот и дом», — сказала мисс Миллер, выруливая на длинную въездную дорожку. Глаза Либби широко раскрылись. Что это был за дом? Она никогда в жизни не видела такого большого и красивого дома. От самой дороги до дома тянулась лужайка и простиралась далеко позади него. Во дворе росло несколько гигантских деревьев, уже сбросивших листья перед началом зимы. Либби почувствовала прилив восторга, когда смотрела на качающуюся крону одного из них и на вытоптанную траву вокруг него. Затем это мимолетное счастливое чувство улетучилось, и где-то в области желудка образовалась тяжесть. Это было всего лишь ее очередной приемный дом, наполненный чужаками.

Выбираясь из машины, мисс Миллер впустила в нее холодный воздух. Либби стиснула ручку дверцы, опустив глаза и разглядывая в смущении свою старую мятую одежду. Она тяжко вздохнула, выбираясь из теплой машины на холод. Мисс Миллер открыла багажник и жестом велела Либби взять свой чемодан. Либби неохотно потянула за своим единственным обтрепанным чемоданишкой, испытывая при этом желание провалиться сквозь землю. «О, вот и наша новая девочка!» — воскликнула высокая, приятная светловолосая женщина, вышедшая из передней двери и спешившая им навстречу. «Здравствуйте, мисс Джонсон!» — сказала мисс Миллер, улыбаясь. «Миссис Джонсон, это Элизабет Гейл Добс. Мы называем ее Либби». Либби с особым ожесточением принялась жевать свою жвачку, и ее сердце забилось чаще, когда миссис Джонсон улыбнулась ей. «Мы очень рады, что ты приехала к нам, Либби». Ужасный звук, внезапно раздавшийся где-то позади, испугал Либби. В страхе она обернулась. Большой белый гусь, вытянув длинную шею, с криком бежал прямо на нее. Она вскрикнула. Гусь, дико хлопая крыльями, опять загоготал. Либби снова вскрикнула и принялась неистово отбрыкиваться от него. Он налетел на нее, пытаясь снова сбить с ног. «Гуси-пуси, сию минуту прекрати!» — воскликнула миссис Джонсон, отбрасывая гуся прочь и прикоснувшись к Либби. «Он не поранил тебя? Гуси-пуси — наш любимец. Он не хотел тебя напугать». Сердце Либби так сильно колотилось, что она не смогла даже дать резкий и злой ответ, который был готов сорваться с ее языка. Дико озираясь, она увидела гуся. Он стоял около стены дома и глядел на нее. Либби судорожно сглотнула и попятилась назад к машине. «Он не причинит тебе вреда», — сказала мисс Миллер, ободряюще похлопывая Либби по руке. Либби отодвинулась от мисс Миллер, но глаз гуся не сводила. Миссис Джонсон поплотнее закуталась в пальто, чтобы защититься от холодного ветра. «Мисс Миллер, не хотите ли горячего чаю или кофе?» «Нет, спасибо», — ответила та. «Мне нужно прямо сейчас возвращаться в город. Увидимся через пару недель, Либби». Либби лишь проводила мисс Миллер глазами, надеясь, что та не настолько плохо к ней относится, чтобы бросить ее посреди двора с этой странной женщиной и диким гусем. «До свидания, мисс Миллер», — сказала миссис Джонсон. «Спасибо за то, что вы привезли к нам Либби». Миссис Джонсон спокойно стояла на месте до тех пор, пока мисс Миллер не выехала с въездной дорожки, после чего повернулась к Либби. «Пойдем-ка поскорее в дом. Здесь очень холодно».

Либби не хотелось входить в этот красивый дом. Она злилась и скверно себя чувствовала. Миссис Джонсон была прекрасно одета и хороша собой. Ветер спутал ее светлые волосы, но, казалось, она не обращала на это внимания. Либби отбросила косичку на свое худенькое плечико, ненавидя свои волосы, свою ужасную одежду и свой потрепанный чемоданчик. «Я не хочу жить здесь», — сказала Либби вызывающе. «Я могу это понять, Либби», — сказала миссис Джонсон, остановившись перед дверью и положив изящную ладонь на ручку. «Человек должен жить со своей собственной семьей, а поскольку это для тебя невозможно, мы очень рады, что ты будешь жить с нами. Сьюзен и Кевин ждут тебя внутри. Сьюзен очень взволнована тем, что у нее появится сестра ее возраста. Бен сегодня работает с отцом. Они уже скоро будут дома». Миссис Джонсон повернула ручку и толчком открыла тяжелую переднюю дверь. Либби шагнула в холл. Старинные часы, сохранившиеся, вероятно, еще с дедовских времен, пробили 4 раза. Либби вздрогнула и отскочила. Она с восхищением озиралась вокруг. Никогда-никогда еще в свои 11 лет она не видела такого дома. Это был дом с большой буквы. Она удивленно повернулась, когда миссис Джонсон принялась представлять ее 2 улыбающимся детям. «Это Сьюзен», — сказала миссис Джонсон, положив руку на плечо девочки. Им обоим было по 11 лет, но Либби чувствовала себя длинным, долговязым переростком по сравнению с невысокой, изящно сложенной девочкой, одетой в синие джинсы и выленившую тоже синюю рубашку. «Нам будет отлично вместе», — сказала Сьюзен, приветливо улыбаясь. «О, конечно», — ответила Либби, пожав плечами и бросив унылый взгляд на ее тонкое лицо. Она и в самом деле хотела бы улыбаться и быть приятной, но не могла. И сама не знала, почему. Она переминалась в своих изношенных кроссовках с ноги на ногу, стоя на широком ковре. «А это Кевин, ему 10 лет», — сказала миссис Джонсон, представляя мальчика, стоявшего сбоку от нее. Кевин был круглолицым коротышкой и носил очки. «Либби, хочешь посмотреть на моего пони?» Либби едва заметно улыбнулась. «Пони? Вот уж чего она не ожидала!» Но, тем не менее, только пожала плечами, как будто бы для нее не имело никакого значения, увидит она пони или нет. «Я отнесу чемодан в твою комнату, а ты можешь сходить с Кевином и Сьюзен на конюшню», сказала миссис Джонсон, забирая у Либби ее драный чемодан. Либби повернулась и посмотрела в большое красивое окно. Мисс Миллер говорила, что Джонсоны владеют главным магазином в городе, но не сказала, что у них еще есть ферма с настоящими животными, в том числе с лошадьми. «Пойдемте на конюшню», — весело сказала Сьюзен. «Окей», — произнесла равнодушно Либби. Однако сердце ее затрепетало. Ведь она была так близка к возможности потрогать пони. Она глубоко вздохнула, чтобы побороть свое волнение. Небезопасно было быть чем-то взволнованной или начать привязываться к кому-то в этом чужом доме. Из своего прошлого опыта она знала, как нужно вести себя в чужих домах. Глава 2. Спальня. Пони Кевина звали Слиппи, и она была очень забавной. Лошадь же Сьюзен оказалась выше всяких похвал. Либби наклонилась к стойлу и разглядывала пятнистое животное. Сьюзен сказала, что зовут ее Апачи. Либби с трудом смогла скрыть волнение. Она неохотно отошла от Апачи и двинулась за Сьюзен и Кевином, которые шли через конюшню. Лошадь Бена была вся черная, с белым пятном на морде. Напротив друг друга в стойлах стояли 2 самые большие лошади из всех, которых Либби когда-либо видела в своей жизни. «Это лошади-тяжеловесы, Джек и Морган», — объяснила Сьюзен, наклоняясь к маленькой дверце стойла. «Папа использует их, чтобы возить телеги летом и сани зимой,
и еще берет их на выставки в город. Кевин потянулся, чтобы достать до тяжеловеса и похлопать его. Бен с его помощью делает рождественский бизнес. Либби не смогла удержаться от вопроса. Что за рождественский бизнес? И тут же сделала вывод, что потеряла к этому интерес. Она принялась смотреть на охапки сена, сваленные в пустом стойле. Однако Кевин ответил на вопрос Либби. «Бен выращивает елки на земле, которая расположена за нашей фермой. Каждый год под Рождество он привозит туда разные семьи, чтобы они могли выбрать себе подходящие деревья. Они платят за елки и за доставку. Иногда мама угощает их горячим какао перед тем, как им возвращаться в город». Мысль о поездке на санях, запряженной этими прекрасными серыми лошадьми, чтобы выбрать рождественские елки, привела Либби в трепет. «Я замерзла», — пожаловалась она, чтобы скрыть свое волнение, и засунула руки в карманы куртки. «Мы что, будем торчать здесь целый день?» Сьюзен вопросительно посмотрела на нее и затем улыбнулась. «Либби, давай будем друзьями». «Собираешься обломать меня?» «Нет», — сказала Сьюзен, нахмурившись. «Пошли посмотрим еще одну кобылу и пойдем в дом». Либби почувствовала, что может заплакать. Она хотела бы, чтобы ей понравилась Сьюзен, и это было бы взаимно. Она не может позволить себе, чтобы ей нравилась Сьюзен. От этого будет только хуже, когда придется уезжать. Они остановились около последнего стойла. «А это папина кобыла, Тесси, и ее дочка Снежинка», — гордо произнес Кевин. «Снежинке всего месяц». Либби уставилась на восхитительного белого жеребенка. Ей хотелось обнять Снежинку и приласкать ее. Либби никогда до этого не видела жеребят. Однако она с равнодушным видом отошла от стойла. «Я не собираюсь торчать здесь целый день», — отрывисто бросила Либби. Сьюзен что-то начала говорить, но потом, выходя из конюшни, обиженно поджала губы. Кевин выключил фонари и закрыл за собой двери. Большой белый гусь, который недавно чуть не сбил Либби с ног, загоготал и бросился к ней. Девочка закричала и прыгнула за спину Кевина, повиснув у него на плечах и пытаясь поставить его между собой и гусем. Кевин засмеялся. «Гуси-пуси не причинит тебе вреда. Он наш любимец. Познакомься с Либби, гуси-пуси», — сказала Сьюзен и протянула руку к гусю. Птица неуклюже подбежала к Сьюзен и положила голову ей на ладонь. Сьюзен погладила длинную гусиную шею. «Либби теперь член нашей семьи. Погладь его по шее», — сказал Кевин, освобождаясь от руки Либби. Сердце Либби забилось чаще. «Я не хочу к нему прикасаться. Он может ущипнуть». Она зло сверкнула глазами на Сьюзен и Кевина, пряча руки за спину. «Приласкай его, он такой мягкий», — сказала Сьюзен, поглаживая руками гусиную шею. «Вы не можете заставлять меня делать то, чего я не хочу», — воинственно воскликнула Либби. «Да ну, не глупи!» — нетерпеливо ответила Сьюзен, и ее голубые глаза встретились со светло-карими глазами Либби. «Мы думали, что тебе понравится, гуси-пуси. Мы и не собираемся заставлять тебя что-то делать. Ненавижу это место, и вас тоже ненавижу», — сказала Либби и гордо подняла голову. «Если ты будешь продолжать в том же духе, мы тоже возненавидим тебя», — зло ответила Сьюзен. «Пойдемте в дом», — предложил Кевин и поправил очки на своем круглом лице. «Либби, ты привыкнешь к животным, когда побудешь немного рядом с ними. Если ты будешь каждый день ухаживать за ними, это поможет тебе с ними подружиться, и тогда, может быть, тебе будет здесь получше». «Ухаживать?» — выдохнула Либби, и глаза ее округлились. «Меня будут заставлять работать на конюшне?» Ее испугала даже мысль об этом. Она переделала немало тяжелой работы в приемных домах, но это всегда была работа во внутренних помещениях. «Как же это возможно — работать на улице, в конюшне?» «Ты что, боишься работать?» — резко сказала Сьюзен и положила руки на бедра. «И зачем только из всех девочек, которых можно было взять, мы выбрали именно тебя?» После этого Сьюзен вбежала в дом, хлопнув дверью.
Тяжелый ком подкатился к горлу Либби. Сердце ее похолодело. И зачем только она разозлила Сьюзен? Сьюзен хотела с ней подружиться. Теперь она больше не захочет с ней разговаривать.

Сегодня над городом чайки летали, а буря на море они возвещали. Деревья, качаясь, скрипели, стонали, и туч почерневших нависшие стаи, как кони стальные, по небу бежали. И я с восхищением на чаек глядела, какое свершают великое дело. Летая над городом громко и смело, кричат они: море уже почернело, спешите укрыться за буря пределом. О, дети Господни, и вы, как те чайки, кричите, будите, зовите, вещайте. О бедах грядущих напоминайте. Мир слеп, люди глухи, а вы исцеляйте. Любите, терпите, молитесь, прощайте.

0: Я только посмотрела. 7 лет Оля впервые попала в ювелирный магазин. Папа взял ее с собой, чтобы вместе выбрать часы в подарок маме. Посоветовавшись, они решили купить круглые часики с темным циферблатом. Папа подошел к кассе рассчитаться, а Оля тем временем остановилась у витрины, где на синем бархате, переливаясь и сверкая, красовались драгоценные украшения. Затаив дыхание, Оля поднялась на цыпочки и стала рассматривать серьги.
1: «Вот точно такие, как у Ларисы, а эти, как у Люды»,
0: узнавала она сережки, которые видела у одноклассниц в первые дни учебного года.
1: «А таких ни у кого нет»,
0: прикусила она губу.
1: «Вот бы мне такие».
0: Папа получил у продавца часы и, оглядевшись, окликнул Олю, но она не сдвинулась с места.
2: «Оля!»
0: – тронул он ее за плечо.
2: «Пойдем».
0: Оля вздрогнула и вслед за отцом вышла из магазина.
2: «Что ты там увидела?»
0: – поинтересовался папа.
2: «Я тебя звал, а ты даже не слышала».
1: «Там такие красивые сережки».
2: «Тебе понравились серьги?»
0: Отец удивленно вскинул брови.
1: «Да»,
0: – призналась Оля и смущенно опустила глаза.
1: «Только верующим нельзя их носить».
2: «А почему нельзя?»
0: Она пожала плечами.
1: «В собрании никто не носит».
2: «Хочешь, я тебе расскажу, почему христиане не носят украшений?»
1: «Хочу».
0: Отец взял Олю за руку.
2: «В Библии написано, что человека украшают не золотые изделия, не дорогая одежда, а добрые дела. Бог ценит в людях внутреннюю красоту, доброту сердца. Поэтому тот, кто любит Бога и хочет нравиться Ему, украшает себя приветливостью, кротостью, любовью, милосердием. Человек с такими качествами красив даже в самой простой и скромной одежде. Ты знаешь, почему люди носят серьги и другие украшения?»
1: «Чтобы быть красивыми».
2: «Да, это другая, внешняя красота. Человеку хочется, чтобы на него обращали внимание, чтобы его хвалили. Это гордость. А Богу не нравятся гордые. Бог хочет, чтобы вся слава принадлежала Ему, потому что только Он достоин ее».
1: «А я и не хочу сережек»,
0: — стала оправдываться Оля.
1: «Я только посмотрела, и все».
2: «Только посмотрела?»
0: — задумчиво повторил отец.
2: «Ева тоже сначала только посмотрела. Ты помнишь историю Адама и Евы?»
0: Оля кивнула.
2: «Много раз Ева видела дерево, но плодов с него не ела, потому что Бог запретил. Но один раз она послушала дьявола и так посмотрела на дерево, что оно ей понравилось. Плоды показались очень приятными. А когда Ева узнала, что дерево дает знания, она захотела попробовать плод».
1: «Потом она угостила Адама, и Бог выгнал их из рая», —
0: скороговоркой выпалила Оля.
2: «Правильно. Бог изгнал их из рая за то, что они сделали грех, нарушив его волю. А началось все с того, что Ева только посмотрела. Берегись, доченька, рассматривать то, что может привести ко греху».
0: Незаметно пришла зима. Землю запорошило снегом. Ударили морозы. Приближалось Рождество. Как-то раз после обеда мама послала Олю в магазин купить колбасы.
3: «Только не задерживайся. Мы не будем ужинать, пока ты не придешь».
0: Оля с большим удовольствием ходила в магазин, особенно сейчас, когда витрины были украшены новогодними гирляндами и игрушками. Остановившись у книжного магазина, Оля заметила среди елочных игрушек книжки-раскраски, которые всегда ей нравились.
1: «Какие красивые! У меня таких еще не было!» —
0: переводила она взгляд с одной книги на другую.
1: «Вот бы купить одну! Но где взять деньги?»
0: Оля вздохнула и, прочитав еще раз название книги, направилась в гастроном.
1: «Может, купить колбасы чуть меньше, чем просила мама?»
0: Вдруг пришла ей лукавая мысль.
1: «Тогда у меня останутся деньги, и можно будет купить раскраску».
0: Оля подошла к прилавку.
1: «Это нечестно, это грех, мама все равно узнает».
0: Стучало ее сердечко, и она на мгновение остановилась.
1: «Взвесьте, пожалуйста, 0,5 кило колбасы», —
0: решительно сказала она продавцу. На удивление, колбаса стоила дешевле, чем посчитала мама. Получив колбасу из дачи, Оля медленно пошла домой.
1: «Может, купить книжку?»
0: Все еще колебалась она, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Оля снова подошла к витрине, где красовались любимые раскраски.
1: «Зайду и куплю одну», —
0: наконец решила она, не в силах оторвать глаз от книжек. И тут ей на память пришли папины слова: «Берегись, доченька, рассматривать то, что может привести ко греху». Оля густо покраснела и, резко повернувшись, побежала домой.
3: «Ты где так долго была?»
0: – спросила мама, накрывая на стол.
1: «Книжки смотрела».
2: «Почему-то ты не веселая сегодня», –
0: заметил папа.
2: «Поссорилась с кем-нибудь?»
1: «Нет», –
0: мотнула головой Оля.
2: «А что случилось?»
0: Оля рассказала, что произошло возле книжного магазина.
2: «Ты правильно сделала, что не пошла на обман», –
0: сказал папа, выслушав ее.
2: «То, что приобретается нечестным путем, никогда не приносит настоящей радости. Дьявол еще не раз будет искушать тебя, но ты всегда молись, и Господь даст силы побеждать грех».
0: Через несколько дней накануне Рождества Оля увидела на своем столе красивую книжку-раскраску, подарок от папы с мамой.

Бог любит меня. Обгоняя друг друга, ребята спешили домой после детского собрания. Крепкий сибирский мороз щипал нос и щеки. Доставал даже до рук и ног, так что задерживаться на улице никому не хотелось. Миша шел домой с ответственным поручением. Хозяйка дома, где проходило детское собрание, просила его передать маме деньги. Миша крепко зажал в кулаке несколько пятирублевок и с важным видом шагал по улице. Однако вскоре руки замерзли, и он, сунув деньги в карман, надел варежки. Дома он прямо с порога радостно сообщил: «Мама, а я принес тебе деньги». «Знаю, тетя Мария занимала у меня». «Ой!» — вдруг вскрикнул Миша и, растерянно, обыскивая карманы, стал оправдываться. «Я клал их сюда! Вот! Вот в этот карман!» «Потерял?» — не поверила мама. «А ну-ка, дай я посмотрю!» Миша беспомощно топтался у порога, а мама тщательно осматривала пальто. «Вроде и дырок нет», — проговорила она. «Как же ты потерял? Я заняла ведь последние деньги». Мама строго посмотрела Мише в глаза и, не зная другого выхода, отправила его искать потерянные деньги. «Зайди к тете Марии, может, там выронил?» Понурив голову, Миша побрел по знакомой дороге. «Я так крепко держал их!» Жалобно рассказывая он хозяйке дома, где проходило детское собрание. Она сочувственно вздохнула и предложила: «Давай попросим Господа, чтобы Он помог нам. Иисус ведь слышит наши молитвы, и если мы доверяем Ему, Он пошлет то, что просим». Преклонили колени. «Добрый пастырь!» — молилась тетя Мария. «Ты видишь нашу беду? Миша потерял деньги, и его маме не на что купить хлеб. Прошу тебя, Боже, помоги нам. Ты же знаешь, что у Миши нет папы, им так трудно». Миша пошел домой без денег, но с надеждой, что Иисус поможет. И на дорогу, и по сторонам, но ничего не находил. Только снег скрипел под ногами и как будто выговаривал: «Денег нет, денег нет, нет, нет, нет». Чем ближе подходил Миша к дому, тем тревожнее становилось на сердце. Что скажет мама? Робко переступив порог, он, не поднимая головы, выдавил: «Не нашел». «Какой же ты невнимательный, Миша! Тебе ничего нельзя поручать. Такой большой уже». Мама быстро оделась, взяла банку с молоком и, глухо стукнув дверью, ушла. Каждый вечер Миша носил молоко дальним родственникам, но сегодня, видимо, маме было так тяжело, что она и это не доверила ему. Миша остался один на один со своим горем. «Неужели Господь не услышал нашу молитву?» – переживал он. «Ведь Он мог показать, где лежат деньги. И зачем я положил их в карман? Нужно было нести в кулаке до самого дома». Миша еще раз проверил карман и пальто, даже вывернул их наизнанку, но денег не было. «Помолюсь еще раз», – решил он и опустился на колени. «Дорогой Иисус, помоги нам. Мама очень переживает. Прости меня, что я такой рассеянный. Помоги, Иисус». Мише казалось, что прошло очень много времени, но мамы все еще не было. Ему стало боязно. Он залез на диван и поджал под себя ноги. Вдруг ужасная мысль стрелой пронзила его. «Иисус тебя не любит, иначе Он помог бы». «Не нужен ты Ему, не любит Он тебя, не любит», —
Неужели это правда? Тряхнул головой Миша, отгоняя дерзкие мысли. В Библии написано, что он любит всех людей. Значит, и меня тоже. Иисус ведь не может обманывать. Не любит, не любит, стучало в висках. Ты такой непослушный, ссоришься, обманываешь. Не любит. Миша съежился еще больше и боялся даже пошевелиться. Неужели это правда? Спрашивал он себя, ощущая страх и бессилие. «Сынок!» — послышалось вдруг из сеней. «Помоги мне снять валенки!» Мама вошла в дом вся заснеженная, уставшая, но радостная. «Не переживай!» — утешила она Мишу. «Дядя Вова нашел деньги, которые ты потерял. Я принесла ей молоко, а он спрашивает, «Ты болеешь или что случилось? Почему ты такая печальная?» «Да вот, — говорю, — Миша деньги потерял». «Потерял?» — переспросил дядя Вова. «А сколько у него было?» «Я сказала, что 15 рублей. Как раз до получки хватило бы». «Возьми свои деньги». Протянул он мне 3 пятерки. Я нашел их на дороге. «Это Иисус так сделал!» Сверкнул глазами Миша. «Значит, он любит! Любит! Точно любит! Он любит меня, он услышал мою молитву!» А на улице такой снегопад, что ничего не найдешь уже, сказала мама, разделяя радость сына. А Миша ликовал. «Иисус любит меня! Любит! Любит меня!»

0: Библейская история. Прочитай историю про Ноя. Итак, время для библейской истории. В давние времена на земле жил человек по имени Ламех.
1: Что-то я про него никогда не слышала. Ты же обещал рассказать историю про Ноя.
0: Подожди, ты сейчас все поймешь. Однажды у Ламеха и его жены родился сын, и они назвали его Ной, что означает «успокаивающий».
1: А что в нем было особенного?
0: Ной очень любил Бога и каждый день с ним общался.
1: А остальные люди?
0: Вначале все люди служили Богу, но постепенно они все меньше о нем думали и стали поступать все хуже и хуже. И только Ной и его семья оставались верными своему Создателю и исполняли его волю.
1: А какая у него была семья?
0: У Ноя была жена и трое сыновей – Сим, Хам и Иофет. У всех сыновей были жены.
1: И что с ними произошло?
0: Однажды Господь обратился к Ною и сказал: «Ты должен построить ковчег».
1: А что такое ковчег?
0: Это значит корабль. Бог попросил Ноя построить огромный корабль с плоской крышей, тремя палубами, окном и дверью. Длиною он был с футбольное поле.
1: Ого! А зачем Богу понадобился такой большой корабль? Он хотел, чтобы Ной стал мореплавателем?
0: Не совсем. Бог сказал, что люди творят очень много зла, и поэтому скоро будет потоп. Вода покроет всю землю, и не останется ни кусочка суши.
1: Ничего себе! А как же Ной?
0: Бог решил сохранить Ноя и его семью. Ковчег нужен был для того, чтобы они спаслись во время всемирного потопа.
1: Но разве могут 4 человека построить корабль? Скорее, 400!
0: Ты права. Но несмотря на это, Ной и его сыновья поверили Богу и послушно начали строить корабль.
1: А как же остальные люди?
0: Во время строительства Ной рассказывал людям о том, что скоро будет потоп, и нужно прекратить грешить. Но они только смеялись и не верили ему.
1: Наверное, это заняло очень много времени.
0: Да, почти 120 лет.
1: Разве люди могут жить так долго?
0: В те времена люди жили гораздо дольше, чем сейчас. Например, дедушка Ноя, Мафусаил, прожил 969 лет, а когда произошел потоп, Ною было 600 лет.
1: Как же задуть столько свечек на торте?
0: Это заняло бы целый день. Наконец, корабль был достроен. Он был 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту.
1: А что значит локтей? Может быть, метров?
0: Раньше не было рулеток, и люди измеряли расстояние локтями, расстоянием от локтя до кончика среднего пальца. Один локоть – это примерно 45 сантиметров.
1: Давай посчитаем, какого размера корабль был в метрах.
0: Давай, нам понадобится калькулятор. Длина ковчега была...
1: 135 метров.
0: А ширина?
1: Чуть больше 22 метров.
0: Ну а высота была?
1: Чуть больше 13 метров.
0: Все верно.
1: Да это больше, чем наш дом. Вот это корабль. А он не слишком большой для Ноя и его семьи?
0: Конечно, но Бог велел Ною взять с собой по паре животных и птиц каждого вида, а также еду для них и для всей семьи.
1: Это же настоящий зоопарк на плаву.
0: Хотел бы я на это посмотреть. Когда все приготовления были закончены, Ной вошел в ковчег со своей женой, сыновьями и их женами. Когда все вошли, Бог закрыл за ними дверь.
1: И сразу же начался потоп?
0: Ну, нет. Ливень начался только через неделю и не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода подняла ковчег, и он поплыл.
1: А сколько воды было? Примерно как в море?
0: Воды было гораздо больше. Она покрыла даже вершины самых высоких гор. Но Ной и его семья были в безопасности внутри ковчега.
1: И сколько времени длилось наводнение?
0: Только через 150 дней вода начала уходить. А еще через 150 дней ковчег остановился.
1: Ух ты! Они плавали целый год? А где оказался

0: ковчег.
1: Он пристал к Араратским горам, которые находятся в Турции. Ною нужно было узнать, можно ли выходить из ковчега. И для этого он придумал очень интересный способ.
0: И что же он придумал?
1: Время от времени он выпускал голубя. Если голубь возвращался обратно, значит земля еще не высохла. Однажды голубь принес свежий листочек с оливкового дерева, и Ной понял, что скоро сможет выйти на сушу.
0: Ура! Это значит, что можно выходить?
1: Нет, Ной продолжал выпускать голубя, и однажды он не вернулся. Это означало, что он нашел себе место для гнезда. И Бог сказал Ною, что он может выйти из ковчега со своей семьей и всеми животными.
0: Представляю, как здорово было снова оказаться на земле.
1: Конечно. Первым делом Ной принес Богу жертву в знак благодарности за спасение своей семьи.
0: А вдруг снова наступит потоп?
1: Бог пообещал, что всемирный потоп никогда не повторится, и в небе появилась радуга, которая напоминает нам об этом каждый раз после дождя.

Молитва. Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их над звездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог пору поздних лет такими ж светлыми очами тебя оглядеть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце возмутит, роптать она тебя научит, любовь и веру погасит. Склонись и жаркими слезами креста под ножи обойми, ты примиришься с небесами, самим собою и людьми. И вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

0: События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов.
1: «Ты ее не на шутку вывела из себя», — сказал Кевин со вздохом, медленно шагая рядом с Либби и направляясь к задней двери. «Ну и хорошо», — бросила отрывисто Либби. На самом же деле она не видела в этом ничего хорошего.
2: «Сьюзан иногда бывает не сдержана», — объяснил Кевин, обходя маленькое вечно зеленое деревце. «Папа сказал ей, что если она не будет бороться со своим темпераментом, у нее даже волосы будут красными. Я ведь тоже разозлился. Но посмотри, у меня нет красных волос. Я такой же блондин, как и мама». И он засмеялся.
1: Либби потрогала свои безобразные косички каштанового оттенка. Она тоже унаследовала волосы от матери. От этой мысли у Либби все сжалось внутри. Прошло 5 лет с тех пор, как она видела свою мать. Та обещала дочери, что останется с ней навсегда. Но всего лишь через месяц ее мать сбежала с тем странным мужчиной, которого встретила в баре, бросив Либби одну, пока девочку не подобрали работники социальной службы. Либби не знала, где находится ее отец. Ей было всего 2 года, когда тот бросил их с матерью. Либби сдержала стон. Мысли о родителях причиняли ей сильную боль. Она дернула за веревку, свисающую с колокольчика, подвешенного около задней двери. Тот громко звякнул. «Не надо так делать», — сказал Кевин, остановив звон. «Этим пользуются только тогда, когда нужно позвать нас домой, а мы далеко и не можем слышать маму». Либби пожала плечами и отпустила веревку. Она открыла заднюю дверь и шагнула внутрь на веранду. Домашнее тепло приятно заструилось вокруг. «Повесь одежду здесь», — сказал Кевин, снимая свою куртку и вешая ее на крючок, прибитый около задней двери. Либби машинально повесила свою почти превратившуюся в лохмотье куртку рядом с красивым красным пальто. Ее рот приоткрылся. Слезы закапали у нее из глаз. Ей хотелось убежать от всего и от всех. Она неторопливо одернула свое мешковатое платье. Хоть бы у нее появилась возможность надеть какую-нибудь вещь, которая бы ей шла. Кроссовки у нее были грязные, а носки сползли с лодыжки. Миссис Джонсон тепло поприветствовала их, когда они вошли в гостиную. «Пойдем со мной, Либби, я покажу тебе твою комнату». Либби не отрывала глаз от толстого ковра, пока шла с миссис Джонсон к лестнице и поднималась по ней наверх. «Я думаю, комната тебе понравится», — сказала миссис Джонсон, открывая дверь и пропуская Либби вперед. Либби ахнула. Приятные оттенки лилового, розового и малинового цветов наполняли все помещение. Множество ящичков, подставочек, книжных полок и письменный стол тянулись единой линией вдоль стены до большого окна с подоконником. Ковер на полу был светло-лиловым, стены розовыми. Либби тихонечко потрогала постельное покрывало, сочетающее в себе все 3 оттенка. Это была самая чудесная комната, которую она когда-либо видела. Либби теребила руками свое ужасное старое платье, чувствуя себя очень мерзко. Как это возможно, что Элизабет Гейл Добс останется в такой комнате?

«Твой чемодан стоит в стенном шкафу», — сказала миссис Джонсон, поднимая с кровати пушистую игрушечную собаку розового цвета. «Сьюзен подумала, что тебе понравится такая игрушка на кровати. Она купила это в подарок по случаю твоего приезда». Слезы навернулись на глаза Либби. Она отвернулась и стояла, держа спину очень прямо и широко раскрыв глаза, пока слезы полностью не исчезли. «Садись, Либби, я хочу с тобой поговорить». Миссис Джонсон опустилась на кровать, положив игрушку себе на колени. Либби медленно села на большую круглую подушку красноватого цвета, предназначенную специально для сидения. «Я так рада, что ты будешь жить у нас», — мягко сказала миссис Джонсон. «Мы хотим, чтобы ты чувствовала, что это твоя семья. Мы очень хотим, чтобы тебе понравилось у нас». Миссис Джонсон смахнула кусочек розового пуха со своих черных брюк и наклонилась к Либби. «Если это не очень удобно для тебя, как ты думаешь, смогла бы ты... смогла бы ты называть меня мамой? Мне бы этого очень хотелось». Ни одна из прежних приемных мамаш не хотела, чтобы ее называли мамой. Либби отрицательно покачала головой, хотя ей очень хотелось закричать «да». Но с какой стати она должна называть эту чужую женщину мамой, когда она знает из опыта, что не останется здесь надолго? «Называть меня миссис Джонсон — это уж слишком официально. Меня зовут Вера. Называй меня так. Если когда-нибудь ты почувствуешь, что можешь называть меня мамой, то не стесняйся это сделать». Либби кивнула. У нее в глазах стояли слезы. «Я ненадолго оставлю тебя». Миссис Джонсон встала, чтобы уйти. «Попозже, как только Чак вернется домой, я пришлю за тобой Сьюзен». После этих слов Вера пошла к двери, а затем обернулась. «Добро пожаловать в нашу семью, Либби. Мы тебе очень рады». Она тихонько затворила за собой дверь. Либби подпрыгнула, диковато озираясь вокруг. Неужели она останется здесь? В других домах, где ей доводилось обитать, было трудно жить, а этот дом, похоже, очень трудно будет покидать. Это был дом мечты. Это была семья мечты. Но Либби знала, что эти люди изменят свое отношение к ней так же, как и остальные приемные родители, которые у нее были. Как только они устанут от нее, сразу пошлют собирать вещи. Либби закрыла глаза и сжала кулаки. Зачем оставаться, если ее потом все равно выбросят отсюда? Ей бы запросто могло понравиться здесь. Она легко могла привязаться к этой семье. Она встряхнула головой, ее косички взметнулись вверх. Нет, она не может допустить, чтобы такое случилось. Твердой поступью Либби направилась к стенному шкафу. Лучше будет уйти прямо сейчас, до того, как она привыкнет к новой жизни. Она рывком открыла дверь стенного шкафа и потянулась за своим потрепанным чемоданом. Сейчас это будет не очень тяжко.

Крадучись, Либи проскользнула вниз по лестнице с чемоданом в дрожащей руке. Ей не хотелось убегать, она была вынуждена. Этот дом, эта семья значили для нее так много. Было просто опасно оставаться здесь еще хотя бы минуту. Если она останется, то потом, покидая его, переживает глубокую трагедию. Ведь так легко было бы полюбить и этот дом, и эту семью. Сверху с лестницы донесся смех. Либби вздрогнула. Она крепко ухватилась за хорошо отполированные перила. Ее сердце трепетало. Руки были как лед. Сделав еще один осторожный шаг, она добралась до нижнего края лестницы. Прямо перед ней был холл, который вел к передней двери. Либби в нерешительности стояла перед выходом. Дедовские часы пробили 5:30. Либби вздрогнула. Ей хотелось рвануть через дверь на въездную дорожку и побежать прямо к шоссе. Но на улице будет слишком холодно без куртки. Где же та комната, в которой она висит? Как туда пройти? Либби посмотрела налево. В комнате, что располагалась слева от холла, был большой каменный камин, а около него стояли стулья и 2 удобно расположенные кушетки. Круглый игорный стол с тяжелыми стульями стоял прямо посередине. На нем лежало все необходимое для игры в монополию. Около одной стены стояла пианино, а около другой — большой книжный шкаф, забитый книгами. Либби с восторгом уставилась на пианино. Она закрыла глаза, мечтая о том, как будет играть классическую музыку перед большой аудиторией. И тут же резко их открыла. Почему мечты — такая глупая штука? Она никогда не сможет играть на пианино. Она всего лишь приемный ребенок на попечении властей штата. Кто захочет давать ей уроки? И как такая девочка, как она, сможет брать уроки игры на пианино? Либи осторожно посмотрела направо. Дверь в эту комнату была закрыта. Как же пройти к задней двери? Еще один взрыв смеха заставил ее пошевеливаться. Она осторожно открыла тяжелую переднюю дверь, вышла наружу в холод и закрыла ее за собой. Она поежилась, когда ветер принялся трепать ее платье. Ей нужно было идти вокруг дома, чтобы найти заднюю дверь, забрать куртку и уже потом отправляться во свояси. Она шла вокруг дома, слыша, как у самого горла бьется ее сердце. Если этот гусь опять погонится за ней, придется бежать обратно в дом. Сильный ветер ударил в лицо, когда она повернула за угол. Она задрожала и сжалась от холода. Наконец она увидела эту дверь. С облегчением взялась за ручку, но затем остановилась. Где же тот колокольчик, в который она звонила недавно? Вздохнув, она опустила руку. Это была не та дверь. Слезы отчаяния наполнили ее глаза. Хоть бы кто-нибудь увидел ее и остановил. Тот необыкновенно дружелюбный гусь, вероятно, заметит ее, погонится, собьет с ног и, может быть, даже выклюет глаза. Глубоко вздохнув, Либби поспешила дальше. Она шла вдоль дома, пока не нашла заднюю дверь. Девочка шагнула внутрь, радуясь теплу. Быстро схватила куртку и натянула ее на себя. Либби опять поежилась, но на этот раз от страха. Она и в самом деле не хотела покидать семью Джонсонов. Может быть, кто-нибудь остановит ее, и не нужно будет уходить? Либби нахмурилась. Никто и не подумает останавливать ее. Бросив вокруг последний взгляд, Либби вышла за дверь и поспешила вокруг дома к длинной въездной дорожке. Она не оглядывалась. Очень нужно. Разве кто-нибудь смотрит, как она уходит? Разве им до этого есть дело? Ветер захлестнул платье вокруг ее ног, пробирая до костей. В конце въездной дорожки она заколебалась, посмотрела в сторону города. Какой-то большой колониального стиля дом стоял в 100 метрах от дороги на вершине холма. Либи стояла в нерешительности, и ее чемодан бил по ноге. Она увидела темно-зеленый пикап, который притормозил и повернул на въездную дорожку совсем рядом с ней. Либи ахнула, лихорадочно соображая, что же ей теперь делать.
Нервным движением она попыталась спрятать за спину чемодан. Внутри машины она заметила мужчину и подростка. Мужчина опустил стекло дверцы пикапа и высунул наружу свою ярко-рыжую голову. Он улыбнулся. «Куда идете, юная леди?» Либби понравилась его улыбка. Ей понравилась и его рыжая шевелюра. Ей захотелось улыбнуться и сказать что-то приятное. Вместо этого она гордо выгнула шею и сказала вызывающе. «Я не хочу здесь оставаться. Я иду обратно в город». «А ты не хотела бы сначала поговорить об этом?» — проговорил с улыбкой мужчина. «Я Чак Джонсон, а это мой сын Бен». Бен помахал ей через окно с такой же, как у отца, улыбкой. «Мы как раз едем из города. Работали в своем главном магазине», — добавил мистер Джонсон. «А ты Элизабет Гейл Добс, не так ли?» Либби с трудом перевела дыхание. «Да», — сказала она неохотно. «Почему ты хочешь уйти? Ты же только что приехала». Мистер Джонсон вновь улыбнулся, и от его улыбки по всему ее телу разлилось тепло. Очередной порыв ветра, однако, заставил Либби поежиться. «Не желаешь побеседовать за чашкой другой горячего шоколада на нашей уютной кухне?» — проговорил мистер Джонсон, заметив, как у Либби стучат зубы. Та постояла в нерешительности, затем едва заметно кивнула. «Бен, почему бы тебе не проводить нашего нового друга в дом, а я припаркую машину и присоединюсь к вам?» Бен открыл дверцу и выпрыгнул наружу. Он был высокий, стройный, с рыжими, как у отца, волосами. «А этот Бен симпатичный», — думала Либби, когда они медленно шли бок о бок по ведущей к дому дорожке. В доме мистер Джонсон тихонько поговорил с женой и после этого присоединился к Либби на кухне, где уже посвистывал чайник. Остальные дети ненадолго ушли с матерью наверх. Мистер Джонсон поставил перед Либби кружку горячего какао, приправленного травами, затем уселся за стол напротив нее. Либби уставилась на дымящуюся кружку, уголки ее губ опустились. Внутри закипали слезы. Она обхватила кружку своими ледяными пальцами. Почему она не может ненавидеть этого мужчину и его семью? Что в них такого особенного, что они нравятся ей уже сейчас? Она упрямо смотрела на свои руки и ждала. «Ну, Элизабет, теперь расскажи-ка мне, почему ты захотела уйти?» проговорил мистер Джонсон добрым голосом, добавляя в свое какао какой-то травы. Никто раньше не назвал ее Элизабет. Это звучало приятно и заставляло ее почувствовать себя лучше. Слезы, закипавшие внутри, испарились. «Мне хочется в свою семью», — резко сказала Либби. «Почему я должна оставаться с вами?» Зачем ей было говорить ему правду о том, что она боится получить очередную рану? «Я отлично могу понять твое желание иметь собственную семью, Элизабет», — ответил мистер Джонсон. «Любой этого хочет, но твои родители не могут заботиться о тебе. Мы же хотели бы видеть тебя в своей семье». Либби подняла глаза, а он тепло ей улыбнулся. «Мы молились об этом долгое время. Мы просили Бога, чтобы Он послал нам именно девочку. И Он послал нам тебя, Элизабет». Либби судорожно сглотнула. «Они молились о ней?» Она почувствовала нежность. Слезы пощипывали ей глаза. «Давным-давно, когда мы только купили эту ферму, — продолжал мистер Джонсон, — то сразу посвятили ее Богу. Мы обещали использовать всю эту землю для Него. В нашем доме есть две свободные спальни». Он вновь улыбнулся ей. «Бог даровал нам тебя, чтобы занять красную спальню, и Он пошлет нам кого-нибудь еще, чтобы занять оставшуюся». На некоторое время он умолк. «Ты очень нужна нам. Дай нам возможность сделать тебя счастливой. Дай и себе возможность сделать счастливыми нас». Либби нахмурилась. «Он какой-то странный. Каким образом она может сделать кого-то счастливым? Она же обуза».
Она ведь всего лишь приемный ребенок. Она никому не нужна. Бог вложил в нас любовь к тебе, как только мы впервые услышали твое имя и твою историю, сказал мистер Джонсон, и Либи заметила, что у него такие же, как у нее, светло-карие глаза. Это Бог дал нам именно тебя. Либи не могла больше сдерживать слезы. Они потекли по ее впалым, бледным щекам. Долгое время она не позволяла себе плакать ни перед кем. Мистер Джонсон подвинул к ней коробку с салфетками. «Слезы облегчат твою боль и плохое самочувствие. Человеку иногда нужно поплакать, Элизабет». В конце концов слезы высохли. Либби вытерла глаза и высморкалась. Затем украдкой взглянула на мистера Джонсона. Он улыбался. «Молодчина! А теперь давай попьем горячего шоколада, пока он не остыл». Она сделала маленький глоток и почти улыбнулась. Мистер Джонсон положил ей в чашку еще немного приправы и принялся счастливо насвистывать. Либи почувствовала себя гораздо лучше. «Я хочу, чтобы ты запомнила одну вещь, Элизабет», — проговорил нежно мистер Джонсон. «В нашей семье ко всем детям относятся одинаково. Ты должна слушаться, выполнять некоторые рутинные обязанности, участвовать в домашних делах. Мы вместе работаем, вместе и развлекаемся. Мы ходим в церковь по воскресеньям, иногда чаще. Мы надеемся, что ты будешь ходить с нами без всякого недовольства». При этом он улыбнулся. «И пусть этот разговор тебя не пугает. Я убежден в том, что ты будешь лучше себя чувствовать, если узнаешь все наши правила. Не так ли? Гораздо проще жить, когда знаешь, чего от тебя ожидают». Он принялся маленькими глотками потягивать какао. Затем посмотрел на Либи и улыбнулся. «Как ты думаешь, ты сможешь называть меня папой?» Она пожала плечами, но сердце ее прыгало от радости, что он ей это предложил. «Ну, если не сможешь, называй меня Чаком, пока не привыкнешь к слову «папа». Едва заметная улыбка тронула ее губы и сразу исчезла. Она оглядела кухню. Дом казался еще прекраснее, чем раньше. Может быть, если хорошенько постараться, она сможет прилепиться к этому дому и к этой семье. Тогда они, наверное, не отошлют ее прочь. Он сказал, что Бог дал им ее. Может быть, они планируют даже обеспечивать ее? Она сильно стиснула пальцы. Не следует так высоко залетать в своих надеждах. Они вполне могут отправить ее от себя вместе с пожитками, точно так же, как это делали другие приемные семьи, в которых ей доводилось жить.

Верую, еще я слаб, но служить Христу стараюсь и желаю, чтоб росла веточка любви святая. Иисус, Ты научи быть родителям послушным, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим.

0: кого быть похожим ты хочешь? Задал в классе учитель вопрос. Я на папу, он самый хороший. Сразу мальчик один произнес. Я хочу, друг его отвечает, походить на героя того, кто всегда и везде побеждает. Его часто я видел в кино. У меня идеал есть получше, отвечает другой ученик. Робин Гуд такой сильный, могучий, все боялись его богачи. На актрису, на добрую фею, на хороших, порой на плохих. Выбирали детишки примеры, походить им хотелось на них. Ну а ты что молчишь, Ангелина? Выбирай идеал для себя.
1: Иисуса Христа, Божья Сына, я хочу быть похожей всегда.
0: Удивление было на лицах, класс затих, объяснение ждал.
1: Ко Христу нужно всем обратиться, Он на свете один идеал. Могучий, великий и сильный, любит всех, и друзей, и врагов. Милость всем посылает Альбина и спасает людей от грехов.
0: С кем теперь Иисуса сравните? Узнаете, где жизнь, а где сон? На Христа, Божьего Сына, взгляните. Подражание достоин лишь Он.

0: Библейская история. Прочитай историю про Вавилонскую башню. Итак, время для библейской истории. Ты знаешь, сколько всего в мире языков?
1: Наверное, столько же, сколько и стран?
0: А вот и нет.
1: Почему?
0: Дело в том, что во многих странах люди говорят на нескольких языках. Например, в России существует больше 150 языков.
1: Ого, я и не знала.
0: А всего в мире около 7000 языков.
1: Подожди, а как так получилось? Помнишь, ты мне рассказывал историю про потоп?
0: Конечно, только Ной и его семья послушались Бога и спаслись на огромном корабле.
1: Но вот они ведь говорили на одном языке. Откуда же взялись все остальные?
0: Как раз об этом сегодняшняя история. Как ты заметила, после потопа все люди использовали один язык, потому что...
1: Были потомками Ноя?
0: Точно. Бог пообещал, что потоп никогда не повторится, и дал людям задание.
1: Какое?
0: Поселиться в разных уголках земли и заботиться о ней. Однажды в поисках места для жизни группа людей обнаружила красивую долину.
1: А чем они занимались?
0: Скотоводством, земледелием и различными ремеслами. Например, они придумали, как делать кирпичи.
1: Расскажи, как?
0: Они лепили их вручную из глины, а затем обжигали в огне. Сейчас для этого есть специальные заводы.
1: Здорово!
0: Спустя некоторое время этим людям пришла в голову идея.
1: Какая?
0: Построить город с огромной башней, которая будет видна отовсюду и даже достанет до небес.
1: Интересно, зачем им понадобилась такая достопримечательность?
0: С помощью этой башни они хотели стать сильными и знаменитыми, чтобы доказать свою важность перед всем миром.
1: Это хорошо или плохо?
0: К сожалению, люди были очень гордыми, а их главной целью было прославить не Бога, а себя.
1: Да уж.
0: А еще они хотели жить вместе, а не расселяться по земле, как велел им Бог.
1: Неужели они так и не поняли, из-за чего произошел потоп?
0: Так или иначе, стройка шла полным ходом. Чем выше становилась башня, тем больше росла уверенность людей в том, что для них нет ничего невозможного.
1: Неужели их план удался?
0: Бог был очень огорчен тем, что у людей снова на первом месте жажда славы и власти. Поэтому он решил их остановить.
1: Но как?
0: Однажды утром строительство...

0: Селиться по разным уголкам земли, так и не достроив город с Вавилонской башней, которая со временем развалилась.
1: А почему она так называется?
0: Потому что в этом месте Бог смешал языки всех людей. А Вавилонская значит смешанная или запутанная.
1: Ясно. Надеюсь, они поняли, что все нужно делать для Бога.
0: Это точно.

события в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Воскресная школа. Было воскресное утро. Либби сидела на заднем сиденье машины между Сьюзен и Кевином, когда они ехали в церковь. Теперь невозможно никакое бегство. Либби потрогала мягкий материал своего нового с длинными рукавами синего платья, а затем взглянула на новые черные туфли. Одежда для церкви. Прекрасная одежда. Она поправила длинную юбку на коленях. Раньше у нее никогда не было длинных платьев. Это платье сшила для нее Вера. Либби украдкой бросила на нее быстрый взгляд. Почему же она так и не смогла сказать Вере о том, как много для нее значит это платье? Она смогла сделать только самое меньшее — поблагодарить. От этой мысли она нервно шевельнула ногами. Вера показала ей картинку короткой пышной прически и спросила, не хочет ли она сделать себе что-то подобное. Либби охотно согласилась. «Если ты постоянно будешь мыть волосы и постараешься держать их сухими, они всегда будут мягкими, пышными, будут красиво лежать вокруг лица», — сказала Вера, закончив стрижку и укладку. Либби взглянула в зеркало и с удивлением улыбнулась. Ее лицо больше не выглядело слишком тонким, а шея уже не торчала так, как раньше. Светло-карие глаза стали большими и даже красивыми. Каким-то образом ей удалось улыбнуться Вере и сказать очень нежно: «Спасибо, мама». «Теперь, — думала с удовлетворением Либби, — я больше не выгляжу как приемный ребенок. Может быть, больше никто этого во мне не заметит». «Я думаю, тебе понравится наша воскресная школа», — бодрым голосом сказала Сьюзен. Она извинилась перед Либби за то, что когда-то разозлилась на нее. Если Либби захочет, то они могут стать подружками. «Конни у нас самая лучшая учительница в мире», — продолжала с воодушевлением Сьюзен, и ее голубые глаза сияли. «Мы с Беном в одном классе. Ты познакомишься со всеми остальными ребятами и со всеми подружишься». Либби сжала руки на своих коленях. Ее сердце затрепетало. А не будут ли все эти ребята из класса пялиться на нее и насмехаться? А зачем им смеяться над ней? Она одета так же хорошо, как и Сьюзен. Она чистенькая и даже приятно пахнет. Сьюзен дала ей маленький розовый пузырек с сухими духами, который издавал аромат роз. «У нас в классе обычно бывает 10 человек», — сказал с переднего сиденья 12-летний Бен. Либби нравилось, как он говорит, и как он выглядит, тоже нравилось. Он был одет в белую рубашку с длинными рукавами, темно-синюю вязаную безрукавку и голубые штаны матросского стиля. Бен обернулся и улыбнулся Либби. Она быстро перевела взгляд вниз на свои руки. Ее сердце забилось быстрее. «А я в младшем классе для мальчиков», — сказал Кевин, поправляя очки на лице и приглаживая свои светлые шелковистые волосы, которые тут же упали обратно на лоб, почти касаясь оправы его очков. «Папа — мой учитель». «Ему осталось только сказать, что я самый лучший учитель в мире», — проговорил Чак, улыбаясь. Он бросил взгляд через плечо и подмигнул Либби. «Но ты ведь и в самом деле лучший, не так ли?» — сказала Вера со смехом и хлопнула Чака по плечу. «По крайней мере, ты всегда нам это говоришь». Либби нравилось, как в этой семье все подразнивают друг друга. Им явно нравилось быть вместе. Ей хотелось присоединиться к ним, к их счастью, смеху. Но она не знала, как это сделать. Внутренне же она почти всегда чувствовала себя счастливой. Либби постоянно напоминала себе, что они молились за то, чтобы она появилась в их семье, и что они на самом деле желали ее появления.
В это трудно было поверить, но Либби старалась. Она прижалась спиной к мягкой спинке сиденья машины, раздумывая о прекрасных вечерах, проведенных в этой семье. После ужина они обычно собирались в гостиной вокруг камина для семейной молитвы. Вера читала главу из какой-нибудь книги, а Чак читал что-то из Библии. Они всегда обсуждали прочитанное, затем какое-то время пели, а в самом конце молились. Либби никогда не видела ничего подобного.

Когда Чак въезжал на церковную стоянку, Либби нервно огляделась. Несколько машин уже выстроились на двухрядном парковочном пространстве. Люди направлялись в церковь. Некоторые из них входили через переднюю дверь, некоторые через заднюю. Какой-то лысоватый мужчина помахал Чаку, и тот помахал ему в ответ. Либби неохотно последовала за Сьюзен по пешеходной дорожке, поеживаясь от холода и неясного предчувствия. Как бы она хотела сейчас быть в своей прекрасной спальне и играть со своим Пинки. В теплой классной комнате Сьюзен познакомила Либби с мальчиком и девочками. Либби забыла все имена, кроме Конни, учительницы, и Джо Уилкинса, мальчика, который сидел сразу за Беном. «Мы рады принять тебя в свой класс, Либби», — сказала, улыбаясь Конни, стоя перед учениками. В руках она держала Библию. Либби подумала, что красное платье Конни очень подходит к ее темным волосам и карим глазам. «Мы хотим также, Либби, чтобы ты была счастлива вместе с нами». Либби смогла только лишь кивнуть. Она хотела улыбнуться и сказать, что очень рада быть здесь. Ей бы хотелось, чтобы Джо и Бен думали о ней хорошо. Когда Конни взяла круглую коробку и принялась собирать пожертвования, Либби мысленно перенеслась к мисс Миллер. Расскажет ли Чак мисс Миллер, что Либби попыталась сбежать? Расскажет ли Вера о том, что Сьюзен и Либби часто ссорились? А что, если их отзывы будут настолько плохими, что мисс Миллер отправит Либби в другой приемный дом? Сьюзен подтолкнула Либби локтем в бок. «Хватит мечтать», — сказала она нетерпеливо. Либби нахмурилась, затем посмотрела на Конни, которая читала Бытие 37 главу, в которой говорилось о том, как Иосиф был продан в рабство. Братья Иосифа не любили его. Они собирались убить его, но подвернулся случай продать брата, и они это сделали. Либби знала, что мог чувствовать Иосиф. Она тоже была никому не нужна. Кроме, наверное, Джонсонов. Либби сцепила пальцы рук, чтобы сдержать слезы, навернувшиеся на глаза от сочувствия к Иосифу. Хотя она никогда не слышала эту историю, все же знала, что она есть в Библии. За последние 5 лет, переходя из одного приемного дома в другой, она однажды 3 месяца посещала церковь, когда жила со Свенсонами. Ей тогда было очень забавно сидеть между ними, наблюдая, как они изо всех сил старались слушать всякие важные слова, которые произносил человек в черном балахоне. Завершив урок общей молитвы перед тем, как распустить класс, Конни напомнила о вечернем собрании в ее доме в пятницу. «Приходи к 7 часам», — сказала она Либби, улыбаясь и глядя ей прямо в глаза. Либби почувствовала, как по всему телу разлилось тепло. Ей захотелось улыбнуться в ответ. Она подняла глаза на Бена, и тот тоже посмотрел на нее. Бен улыбался. Либби постаралась ответить, но не смогла. Посмотрела она и на Джо Уилкинса. Тот тоже улыбался. Она быстро отвернулась, сжимая и разжимая свои пальцы. «Это будет хороший вечер», — сказала Сьюзен, когда все встали. Она нетерпеливо потянула Либби за руку. «Нам теперь нужно идти на церковное собрание». Либби нерешительно шла рядом со Сьюзен через дверь, которая вела в алтарное помещение. Лучше было бы остаться в классе и послушать, как Конни рассказывает еще какую-нибудь библейскую историю. «У Конни всегда бывают отличные вечера», — сказала Сьюзен. «Ты собираешься пойти на этот вечер, Либби?» — спросил Джо, который шел позади нее. Дрожь побежала по всему ее телу. Она пожала плечами. «Не знаю, захочу ли я». «Она захочет», — сказал Бен. «Мы будем все 3. «Я тоже пойду», — сказал Джо, пробираясь на скамейку, находящуюся в 3 рядах впереди. Бен проскользнул туда и уселся рядом с ним. Сьюзен подтолкнула Либби поближе к Бену и села рядом с ней. Бен уже в который раз улыбнулся Либби, и она в конце концов смогла в ответ хоть чуть-чуть приподнять уголки губ. Ее светло-карие глаза блеснули. Ей нравился Бен. После обеда, когда заканчивались занятия в школе, он учил ее ездить верхом. Либби училась медленно, однако Бен никогда не проявлял нетерпения, подобно тому,
как это всегда делала Сьюзан. В церковь входил младший класс воскресной школы. Либби наблюдала, как темноволосая и черноглазая девочка, одетая в черное, протиснулась между двумя другими девочками и направилась к их скамейке. Она протиснулась мимо Сьюзен и Либби. «Подвинься! Я хочу сидеть рядом с Беном!» — прошептала она, отталкивая коленями ноги Либби. «Я тоже хочу сидеть здесь!» — шепотом ответила Либби, девочке, стремящейся втиснуться между ней и Беном. «Я всегда сижу рядом с Беном!» — прошипела девочка, и в ее глазах появилась злость. «Только не сегодня!» — сказала Либби и подвинулась поближе к Бену. «Сядь на другую скамейку Бренда!» — тихо сказал Бен. Тогда девочка так сильно пнула Либби по ногам, что та ударилась о край скамейки. В ответ Либби ущипнула ее за ногу чуть выше колена. Та вскрикнула, заставив окружающих обернуться. «У, доберусь я до тебя за это, приемыш!» — прошипела темноволосая девочка. «А ну, отодвигайся!» «Лучше отодвинься, Либби», — сказала Сьюзен, давая ей место. Хорошее настроение покинуло Либби. Улетучилось, словно воздух из проколотого воздушного шарика. Она подвинулась к Сьюзен, но ощущение счастья исчезло. Горячие слезы закипели в ее глазах, когда эта грубиянка плюхнулась рядом с Беном. Эта ужасная, ужасная девчонка назвала ее приемышем. Сьюзен и Бен слышали это. Джо тоже слышал. Может быть, и другие слышали. Ее новое платье, туфли и прическа ничего не меняли. Она всего лишь приемный ребенок. И ничего более.

0: случай со Снежинкой. «Ты бы ее только послушала, мама!» — сказала Сьюзен со злостью в голосе, когда они ехали из церкви домой. «Это Бренда Уилкинс просто ужасная!»
1: «Вот что, Сьюзен, — сказала Вера, нахмурившись, — будь повнимательнее к тому, что говоришь».
0: «Она всегда ужасная!» — сказал Кевин, оборачиваясь с переднего сиденья и показывая это своим выражением лица.
1: «Кевин!» — одернул его Чак.
2: Либби, отвернувшись, уставилась в окно. «Итак, Бренда Уилкинс, вот значит, как зовут ту противную девчонку. Наверное, это сестра Джо».
0: Со двора какой-то фермы выскочила собака и бросилась облаивать их машину, напугав Либби.
1: «Наверное, эта сумасшедшая собака собирается нас перегнать», — сказал Бен, наклоняясь к Либби и выглядывая в окно, чтобы разглядеть собаку.
0: Либби откинулась на спинку сиденья, когда Бен наклонился к ней. Она не хотела, чтобы кто-нибудь приближался к ней, смотрел на нее и говорил с ней.
3: «Я надеюсь, Бренда не притащится на нашу вечернюю встречу в пятницу у Конни», — сказала Сьюзен, хлопнув рукой по Библии, лежащей на ее коленях.
1: «Не притащится», — сказал Бен, выпрямляясь на своем месте. «Она знает, что старовата для этого».
3: «Она не намного старше тебя», — сказала Сьюзен, «и ей нет никакого дела до того, что тебе 12, а ей 13».
1: «Мне будет 13 в следующем месяце», — заметил Бен сердито.
0: «А когда твой день рождения, Либби?» — спросил Кевин, снова обернувшись со своего переднего сиденья. Либби, не оборачиваясь, смотрела в окно.
1: «Либби», — настойчиво повторил Кевин, — «когда твой день рождения?»
0: «Не твое дело», — отрезала она.
1: «И ей тоже нет никакого дела до этой семьи. Она всего лишь приемный ребенок и не имеет к ним никакого отношения».
0: «Либби», — сказала Вера сукаризной, — «ну признайся ему».
1: «Вспомни наш разговор, Элизабет», — проговорил Чак, бросив быстрый взгляд через плечо, и снова стал смотреть на дорогу.
0: 14 февраля», — глухо выдавила из себя Либби.
1: «Валентинов день!» — воскликнул Кевин и разулыбался. «Значит, ты вся из себя влюбленная!»
0: Все рассмеялись в ответ на это, кроме Либби.
1: Неужели нет другого объекта для шуток?
0: Она не могла остановить шутки Кевина, просто сидела и ждала, когда тот от нее отстанет.
1: «И что с этой Брендой Уилкинс?» — спросила Сьюзен, возвращаясь к началу разговора.
0: Она отбросила свои длинные золотисто-рыжеватые волосы за плечи.
1: «Никак не могу понять эту девчонку».
0: «Она такая по одной простой причине», — сказал Чак, притормаживая, чтобы повернуть. «Их семья не так уж часто бывала в церкви, чтобы послушать Евангелие. Спасибо хоть, что Бренда и Джо в последнее время стали регулярно посещать церковь», — сказала Вера, поворачиваясь к Сьюзен.
1: «Бен, вот единственная причина, почему Бренда посещает церковь», — сказала Сьюзен.
0: «Это не так», — сказал Бен и сильно двинул Сьюзен локтем в бок. — Ей нравится туда приходить, точно так же, как и Джо.
1: — Видишь вон тот дом, Либби?
0: — спросил Кевин, показывая большой дом в колониальном стиле на вершине холма.
1: — Там живут Уилкинсы, почти напротив нас.
0: Либби тяжко вздохнула. Такое близкое соседство с Брендой Уилкинс обещает быть очень неприятным. Чак повернул на въездную дорожку и поехал мимо высоких деревьев к гаражу. Гуси-пуси загоготал и пустился бежать. Либби в страхе прижалась к Кевину, опасаясь, что гусь набросится на нее. Она подружилась с крупным колли Рексом, со всеми кошками и, конечно же, с лошадьми. Но вот гуси-пуси по-прежнему боялась. «Надо дать ему немного зерен», — сказал Чак, поглаживая гуся по длинной белой шее. — «Ну как ты сегодня, дружок? Ты неплохо выглядишь в своем воскресном оперении».
1: — «Вот зерно», — сказал Бен и поставил на землю коробку с гусиным кормом.
0: Либби с облегчением вздохнула, когда внимание гуся ненадолго было отвлечено едой. Бережно придерживая свое длинное платье,
2: она поспешила в дом. «Девочки, побыстрее переоденьтесь и помогите мне с обедом», сказала Вера и пошла на кухню, чтобы проверить цыплят в духовке. Либби потянула носом, закрыла глаза и погладила себя по животу. Она обожала цыплят.
3: «Как только в следующий раз буду разговаривать с этой Брендой Уилкинс, потребую, чтобы она извинилась за то, что назвала тебя приемышем», сказала Сьюзен, поднимаясь вслед за Либби по застеленным ковровой дорожкой ступенькам лестницы.
2: Либби почувствовала себя лучше. «Тебе незачем ей что-то говорить, Сью». Сьюзен крутанула своей зеленой юбкой.
3: «Нет, я скажу. А тебе нечего придавать этому значения, чтобы ей неповадно было. Пусть не вздумает сказать такое еще раз».
2: На ресницах Либби задрожали слезы. Сьюзен так горячо заступалась за нее. Либби очень хотелось сказать девочке, как хорошо у нее от этого на душе, но не нашлось нужных слов.
3: «Я думаю, ты понравилась Джо», — продолжала Сьюзен, когда они подходили к двери, ведущей в комнату Либби. «Он приятный парень, но вот Бренда...»
2: Либби вспыхнула и быстро проскользнула к себе в комнату. Она схватила свою розовую собачку и прижала к себе.
3: «Я тебя люблю, Пинки», — прошептала она. «Мне нравилось в воскресной школе, пока эта противная девчонка не обозвала меня. Это Бренда Уилкинс, и я ненавижу ее».

Тарит вот за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь. Ведь милости его не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, работать. Это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за горе, трудности, решения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из Его руки. И радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

где живет Бог. Как-то сын ко мне пришел и меня спросил: «Папа, где живет Господь, кто нас сотворил?» «Разве ты не знаешь, сын? Я тебе читал. Из людей еще никто Бога не видал. Он живет там, где миры сказочно плывут. Сонмы ангелов ему славу воздают. Там, превыше облаков, в славе неземной, Бог живет, где нету зла, где любовь, покой. Папа, папа, ты забыл мне еще сказать, Он живет, где у людей мир и благодать».

0: Библейская история. Прочитай историю про Иосифа. Итак, время для библейской истории. В давние времена на земле жил человек по имени Иаков. У него было много сыновей.
1: 5 или может быть 7?
0: 5 плюс 7 – 12.
1: Ого, да это больше, чем в футбольной команде.
0: И наша история как раз об одном из них – Иосифе.
1: А каким он был по счету?
0: Предпоследним, 11-м. И так вышло, что он был самым любимым сыном Иакова. Он души в нем не чаял.
1: А что насчет его братьев?
0: Младший брат Иосифа был еще мал, а вот 10 старших братьев очень завидовали ему. Особенно с тех пор, как отец сделал ему особенный подарок.
1: А какие подарки делали в те времена?
0: Иаков подарил Иосифу яркую разноцветную одежду, которой больше ни у кого не было.
1: Всего-то?
0: Ну, тогда это была большая редкость. А еще Иосифу снились необычные сны. Например, будто они с братьями в поле связали снопы.
1: А что такое сноп?
0: Это перевязанный пучок срезанных колосьев. Так вот, во сне все снопы братьев Иосифа поклонились его снопу. Братьев очень разозлил его рассказ.
1: Еще бы.
0: Следующий сон был о том, как ему кланяются солнце, луна и 11 звезд. То есть не только братья, но и родители. На этот раз даже отец расстроился.
1: Да уж, какие странные сны.
0: Однажды старшие братья пасли овец далеко от дома. Отец попросил Иосифа сходить туда и узнать, как у них дела.
1: Вряд ли они обрадовались.
0: Это точно, ведь он часто рассказывал отцу об их плохих поступках. Братья заметили Иосифа издалека и договорились убить его.
1: И ни один не пожалел брата?
0: Самый старший, Рувим, был добрее остальных и уговорил их не убивать Иосифа, а бросить в пустой колодец.
1: Ничего себе доброта.
0: Он хотел позже вызволить брата и вернуть домой в целости и сохранности.
1: И ему это удалось?
0: К сожалению, нет. Пока Рувим отлучился, мимо проходил купеческий караван. Они везли разные товары на продажу в Египет. И тут одному брату, Иуде, пришла в голову мысль, как навсегда избавиться от Иосифа.
1: И как же?
0: Продать в рабство.
1: Бедный Иосиф.
0: Итак, братья продали Иосифа торговцам за 200 грамм серебра.
1: И что же они сказали отцу?
0: Братья разорвали одежду Иосифа и вымазали ее кровью козла, а затем отнесли Иакову. Отец узнал одежду и решил, что любимого сына убили дикие звери.
1: Иаков, наверное, сильно горевал?
0: Он много дней оплакивал Иосифа, и никто не мог утешить его. А караван тем временем прибыл в Египет.
1: И что же сделали купцы с Иосифом?
0: Они продали его начальнику телохранителей фараона. Его звали Потифар.
1: Иосифу, наверное, пришлось нелегко.
0: Иосиф тосковал по дому, но работал прилежно. Скоро Потифар заметил, что Иосиф честный и отлично выполняет все поручения. Тогда он сделал его личным слугой, а потом и управляющим всем своим домом.
1: Хоть здесь Иосифу повезло.
0: Дело в том, что Иосиф всегда общался с Богом и слушался его, поэтому во всех делах его ждал успех. Но вскоре Иосиф снова попал в беду.
1: Что же случилось?
0: Жена Потифара наговорила мужу много плохих вещей об Иосифе. Все это была ложь, но Потифар сильно разозлился и приказал отправить Иосифа в тюрьму.
1: Да уж, не везет так не везет. Что же будет дальше с Иосифом?
0: Об этом мы узнаем в следующий раз. Библейская история. Дочитай историю про Иосифа. Итак, время для библейской истории. Ты помнишь, на чем мы остановились в прошлый раз?
1: Конечно, Потифар отправил Иосифа в тюрьму.
0: Все верно, но даже в тюрьме Бог был с Иосифом. Он помог ему завоевать особое расположение начальника тюрьмы, и тот дал ему хорошую работу.
1: Какую?
0: Следить за порядком в тюрьме и заботиться о заключенных.
1: А кто еще попадал в ту тюрьму?
0: Разные люди. Однажды даже попали царские

0: когда он освободится. Но Виночерпий вспомнил о его просьбе только спустя 2 года.
1: Как долго?
0: Он бы вовсе, наверное, не вспомнил. Но фараону приснились сны, которые никто не мог истолковать. Это очень тревожило правителя. Тут Виночерпий и рассказал про Иосифа.
1: Наконец-то!
0: Слуги вывели Иосифа из темницы. Он побрился, переоделся и предстал перед фараоном.
1: И что же за странные сны были у фараона?
0: Сначала фараону приснилось, что он стоит у реки. Оттуда вышли 7 упитанных коров и стали пастись. Вдруг из реки вышли 7 худых коров и съели первых.
1: Неприятный сон.
0: Во втором сне выросло 7 хороших колосьев, а затем 7 пустых колосьев. И плохие колосья уничтожили хорошие.
1: Ума не приложу, что бы это могло значить?
0: Бог подсказал Иосифу, что у обоих снов одинаковое значение. 7 лет подряд будет большой урожай, а затем наступит 7 лет голода.
1: Никогда бы не додумалась.
0: Иосиф посоветовал фараону назначить ответственного и мудрого человека, который подготовил бы съестные запасы, чтобы выжить в голодное время.
1: Отличная мысль.
0: Этим человеком фараон выбрал Иосифа, потому что поразился его мудрости. Так Иосиф оказался на 2-м месте после фараона в Египте.
1: Вот это поворот!
0: Теперь у него было все, о чем только можно мечтать. К тому же фараон дал Иосифу в жены девушку по имени Асенефа, и она родила ему 2 сыновей.
1: Прямо как в сказке.
0: Во время 7 урожайных лет Иосиф объехал весь Египет, чтобы проследить за запасами зерна. И вот наступили тяжелые неурожайные годы.
1: И чем теперь занимался Иосиф?
0: Он продавал съестные запасы и следил за тем, чтобы все распределялось по справедливости. В соседних странах тоже наступил голод. И старшие братья Иосифа отправились в Египет в поисках пищи.
1: И встретились с Иосифом?
0: Они пришли к Иосифу, поклонились и попросили продать им хлеб. Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его. Тогда ему пришла в голову идея проверить, изменились они или остались злыми, как прежде.
1: Интересно, каким образом?
0: Он обвинил их в шпионаже и велел рассказать о своей семье. Они сказали, что их было 12 братьев, но один умер, а самый младший, Вениамин, остался дома.
1: Братья, наверное, испугались?
0: Да, а Иосиф приказал им в доказательство своих слов привести к нему младшего брата, а другого, Симеона, оставил в темнице, как заложника.
1: И что они стали делать?
0: Иосиф отправил их домой с мешками, полными зерна. В дороге братья заметили, что внутри лежат деньги, которыми они платили за еду. Теперь они совсем испугались, потому что не понимали, что происходит.
1: А Иаков был еще жив?
0: Да, и он совсем не хотел отпускать младшего сына в Египет. Но прошло время, египетское зерно закончилось, и опять стало нечего есть. Иаков отпустил Вениамина, дал братьям с собой вдвое больше денег, чем в прошлый раз, а также много подарков.
1: Если бы он только знал, кому отправлять подарки.
0: Когда братья приехали в Египет, их привезли в дом к Иосифу на обед. Они испугались, им казалось, что произойдет что-то плохое. Скоро к ним присоединился Симеон. Все стали ждать Иосифа, разложив принесенные с собой подарки.
1: И что же произошло на обеде?
0: Братья очень удивились, когда за столом их рассадили по старшинству. А еще странным было то, что Вениамину подавали в 5 раз больше еды.
1: Так приказал Иосиф?
0: Да, он хотел проверить, будут ли старшие братья завидовать младшему. Обед был роскошным, а затем их отпустили домой с зерном.
1: И все?
0: Как бы не так. По пути их догнал управляющий домом Иосифа и спросил, кто украл любимую чашу его господина. Сказав, что вор станет рабом египтян, стал обыскивать мешки.
1: И у кого нашлась чаша?
0: У Вениамина.
1: Мне кажется, или это очередная проверка Иосифа?
0: Ты угадала. Все немедленно вернулись в дом к Иосифу. Братья стали наперебой умолять Иосифа сделать с каждым из них что угодно, только отпустить их младшего брата домой к отцу.
1: Значит, братья прошли проверку Иосифа?
0: Да, на самом деле они уже давно горько сожалели о том, что так ужасно поступили с Иосифом.
1: И что же дальше?
0: Иосиф понял, что братья действительно изменились и открылся им.
1: Думаю, они были в шоке.
0: Конечно, кто бы мог подумать, что брат, которого они продали в рабство, станет 2-м человеком после фараона в Египте и спасет всю семью от голода.
1: Иосиф простил братьев?
0: Не только простил, но и пригласил всю свою большую семью жить с ним в Египте, чтобы больше никогда не разлучаться. Когда он встретился с отцом, радости обоих не было предела.
1: Как здорово!

Служите друг другу. Люди, служите друг другу. Кротко прощайте, как дети. Станет легко и красиво жить нам на этой планете. Ссори, раздори забудьте. Детской любовью дышите. Радость святая искрится. В детских глазах посмотрите. Радость святая и вера. Жемчуги в мире дороже. Люди, служите друг другу. Будьте грехам своим строже. Сердце вложите, как дети, слово великого Бога, станет легче и приятно, узкая в небо дорога.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Либби опустилась на красную подушку для сиденья, держа Пинки на коленях. «А вот Джо мне нравится. Сьюзен сказала, что я ему тоже нравлюсь. А ты что думаешь, Пинки?» Либби вскочила на ноги, поцеловала игрушку в черный нос и положила на кровать. Она сняла длинное платье и бережно повесила его в шкаф. Она натянула на себя джинсы и лиловый свитер, который купила ей Вера. Затем надела свои новые кроссовки. Так здорово носить одежду, которая ей идет впору. Девочка быстро причесала волосы и скорчила самой себе пару гримас, любуясь своим отражением в широком зеркале над туалетным столиком. «Уже готова?» — спросила Сьюзен, просовывая голову в приоткрытую дверь. «Конечно!» Она подумала, что Сьюзен очень хорошенькая в синих джинсах и красной блузке. Сьюзен собрала свои рыжевато-золотистые волосы в конский хвостик, который покачивался в такт ее шагам. «Окей», — пробормотала Либби с удовлетворением. «Пока что у нее всего вдоволь, как у Сьюзен или Бена. Может быть, на этот раз ей по-настоящему повезло?» «Я умираю от голода», — сказала Сьюзен, перепрыгивая через три последние ступеньки лестницы. «Я тоже», — ответила Либби. Она улыбнулась, глядя, как на затылке Сьюзен болтается туда-сюда хвостик волос. Желудок Либби начинал урчать от одной только мысли о еде. Вера замолчала на середине песни, чтобы велеть девочкам накрывать на стол, а после того, как те принялись за работу, снова стала петь. Либби очень нравилось слушать, как она поет. «Если ты можешь приостановить свое пение и сказать, что нужно делать, я помогу», — проговорил Чак. Он приобнял Веру и поцеловал ее в щеку. Она повернулась в его объятиях и тоже чмокнула его. «Ты можешь приготовить салат». В ответ он снова ее поцеловал. «Если ты перестанешь висеть на мне, я нарежу салат», — сказал он и засмеялся. В горле у Либби образовался комок. Чак и Вера были счастливы вместе. Почему же ее мама и папа не могли остаться вместе и быть счастливыми? «Папа, папа, иди скорее!» — закричал Кевин и, задыхаясь, ворвался в гостиную. «Что случилось, сын?» — спросил Чак и хлопнул его по плечу. «Снежинка! У нее нога запуталась в какой-то колючей проволоке!» Либби ахнула. Она вспомнила про кусок колючей проволоки, лежавший в загоне, который собиралась выбросить в мусорный бак, но забыла сделать это. Чак поспешил вслед за Кевином. «Что-нибудь серьезное? Очень!» Либби отвернулась и рухнула на стул. «Ты забыла выбросить эту проволоку, Либби!» — воскликнула Сьюзен, уперев свои руки в бока. «Как ты могла забыть?» «Оставь меня в покое!» — закричала Либби, сжимая кулаки и выпрямляя спину. «Девочки, идемте и посмотрим, что там стряслось!» — сказала Вера, вытирая руки.

Казалось, тяжелая рука сжала сердце Либби. Теперь она была абсолютно уверена, что ей придется покинуть семью Джонсонов. «Идем, Либби», — сказала Вера мягко, но решительно. Она взяла похолодевшую руку девочки и кивнула Сьюзен, чтобы та последовала за ними. Либби не могла вынести мысли о страданиях Снежинки. За те немногие дни, что она провела здесь, в ней выросла настоящая любовь к этому маленькому жеребенку. Либби упиралась, но Вера потянула ее за собой. Холодный ветер продувал насквозь ее толстую куртку, когда Либби бежала рядом с Верой и Сьюзен к конюшне. «Все не так плохо, как показалось сначала», — сказал Чак, вытирая окровавленную ногу жеребенка. Бен обнимал руками шею Снежинки, пока Чак трудился над ее задней левой ногой. Во рту у Либби все пересохло. Похоже, она заболевает. Она бессильно прислонилась к стойлу и опустила голову. В ноздри ударил резкий, обжигающий запах. Серая кошка терлась о ее ноги и довольно мурлыкала. «Нам нужно будет вызвать ветеринара?» — спросила Вера, нахмурившись и сосредоточенно наблюдая за тем, что делал Чак. «Я не думаю», — ответил он, поднимая глаза и затем снова переводя взгляд на ногу Снежинки. «На прошлой неделе ей сделали прививку от столбняка. Мы хорошенько понаблюдаем за ногой, и если к середине недели улучшений не будет, позовем ветеринара». Либби вздохнула и прижалась лбом к шершавой древесине стойла. «Все будет хорошо, Элизабет», — сказал Чак. «Мы положим на рану мазь и забинтуем на несколько дней. Как ты думаешь, сможешь взять все это на себя?» «Она?» — вскричал Бен. «Но папа!» Чак строго посмотрел на Бена и нахмурился. «А ты можешь ей помочь, Бен?» Либби медленно выпрямилась у стойла. «Я позабочусь о ноге Снежинки. Я не хотела причинить ей вред. Я просто забыла выбросить эту колючую проволоку». «Поговорим об этом потом», — сказал Чак и пошел за мазью. «Бен, ты останься и помоги мне. Остальные идите домой». Сьюзан и Кевин укоризненно посмотрели на Либби и направились мимо нее в дом. «Можно мне тоже остаться и помочь?» — спросила Либби робким прерывающимся голосом. Чак внимательно оглядел ее и затем кивнул. «Тогда, Бен, почему бы тебе не пойти с мамой в дом?» Бен даже не взглянул на Либби, когда проходил мимо. «Как только освободитесь, сразу приходите домой», — сказала Вера, с нежностью сжимая руку Либби. Либби смотрела себе под ноги. Она умудрилась испортить им весь этот день. «Держи Снежинку, пока я буду наносить мазь», — велел ей Чак. Рукав его куртки был вымазан кровью. Мазь очень воняла. Нос Либби буквально горел от этого запаха, но она крепко держала Снежинку, стараясь как можно лучше сделать то, что просил ее Чак, не обращая при этом никакого внимания на вонь от этой противной мази. Руки ощущали тепло жеребенка. Ну вот Чак встал, потирая себе спину. Он собрал аптечку и понес ее в подсобную комнату. Либби с тяжелым сердцем последовала за ним. Что он ей скажет? Может быть, пожурит и оставит все как есть? Или скажет, чтоб она убиралась прочь? Чак положил руку на плечо Либби, когда они медленно выходили из конюшни. В лицо им опять ударил холодный ветер. Небо было серым, на нем тускло светило солнце. Гуси-пуси загоготал и побежал к ним. Либби прыгнула за спину Чака, чтобы спастись от него, и ее сердце часто забилось. «Иди-ка, поищи свое зерно, гуси-пуси», — сказал со смехом Чак. Он снова положил руку на плечо Либби. «Рана на ноге Снежинки могла оказаться и похуже», — сказал Чак. Либби не отрывала глаз от травы, по которой они шли. «Ты не сделала вовремя то, о чем тебя просили, поэтому совсем забыла про эту проволоку. С тобой от этого ничего не случилось, а вот Снежинке досталась рана.
Наверное, бросить эту колючую проволоку в загоне показалось тебе пустяком, ведь ты раньше никогда не жила на ферме. Но теперь ты можешь убедиться, что это совсем не пустяк. И я хотел бы, чтобы ты теперь помнила, что работу, которую тебе поручают, нужно делать сразу. Понятно? «Да», — прошептала Либи, и слезы потекли из ее глаз, а в горле образовался комок. Он не предупредил, что если она этого не запомнит, ей придется отсюда убраться. Что бы это значило? «Вера и я молимся за тебя, Элизабет. Мы хотим, чтобы ты выросла и стала хорошей, счастливой девочкой. Мы хотим, чтобы Иисус Христос стал центром твоей жизни». Либи открыла заднюю дверь и повесила рядом с ней свою куртку. Она не знала, что сказать в ответ. Чак положил руку ей на плечо и повернул лицом к себе. «Я планировал нечто особенное на сегодняшний день. Ты не хочешь узнать, что именно?» Либи замерла. Потом медленно кивнула. «Я собирался запрячь Джека и Моргана в повозку и поехать посмотреть, что там делается с рождественскими елками Бена. И еще мы покажем тебе нашу ферму». Сердце Либи усиленно забилось. Ее буквально распирало от чувств. В довершение ко всему случившемуся она поедет в повозке, запряженной двумя большими серыми лошадьми. Ее глаза загорелись, когда Чак пошел мыть руки перед обедом.

Путешествие в повозке. Давайте позвоним Джо и Бренди и узнаем, не хотят ли они поехать с нами в повозке, сказал Бен, когда они закончили мыть и вытирать тарелки после обеда. Они обожают такие поездки. Либби не хотелось, чтобы Бренда ехала вместе с ней. Неужели Бен предложил это потому, что до сих пор злится на нее из-за пораненной ноги снежинки? А он ведь был таким приветливым с ней весь обед. Неужели он так вел себя только лишь из-за присутствия родителей? «Будет славно, если вы их пригласите», — сказала Вера, натирая руки кремом. «Я знаю, что они мало куда ездят со своими родителями». «Только не сегодня», — сказал Чак, обнимая Либби. «Мы хотим показать ферму нашей девочке исключительно в кругу семьи». Либби посмотрела на него, и в ее глазах вспыхнул огонек. Она хотела поблагодарить его, но опять не сказала ни слова. «Пошли, Либби, наденем теплое белье», — сказала Сьюзен с воодушевлением, «и теплое пальто, чтобы не замерзнуть. Ездить в повозке очень холодно». Ее золотисто-рыжий хвостик подпрыгивал при каждом энергичном движении. Либби пошла за Сьюзен, думая, что благодаря теплу и любви, которые она чувствовала в себе, ей не потребуется никакое теплое пальто. Сьюзен совершенно забыла, что недавно разозлилась на Либби из-за снежинки. Либби с опаской наблюдала, останется ли Сьюзен такой же дружелюбной, когда они будут находиться наедине. Однако перемены не произошло. Она продолжала быть доброй. Либби почувствовала облегчение и наслаждалась ее приветливостью, несмотря даже на то, что совершенно не понимала Сьюзен. А почему Сьюзен не может замышлять, чем бы отплатить Либби за рану, которую получила снежинка? Через некоторое время Либби забралась в повозку и уселась между Беном и Сьюзен. Кевин сел на переднее сиденье с Чаком и Верой. Вера повязала свой ярко-красный шарф так, что концы его свисали со спины. Ее светлые волосы были полностью закрыты. Либби опасливо посмотрела вниз на землю. Ей показалось, что до земли слишком далеко. Гуси-пуси гоготал и терся шеей о большое колесо повозки. Рекс лаял и стоял в полной готовности рядом с Морганом. Джек ржал и тряс сбруей. Либби затаила дыхание, когда повозка со скрипом тронулась, качаясь так сильно, что это заставило ее нервничать. Она наклонилась вперед, а затем схватилась за деревянное сиденье руками и вцепилась в него так сильно, что заболели пальцы. В конце концов она поняла, что вполне может балансировать, расслабилась и почувствовала удовольствие от этой дорожной качки. С Беном по одну руку и Сьюзен по другую Либби чувствовала тепло и защищенность. Бен показал пруд, куда они будут ходить кататься на коньках, как только лед станет достаточно толстым. Сьюзен с энтузиазмом показала ей, куда они ездят на пикнике. Они ехали через пастбище для крупного скота. Бен спрыгнул с повозки, чтобы открыть и потом закрыть ворота. Либби чуть не закричала, когда корова остановилась прямо перед парой лошадей и замычала на них. Чак повернул повозку, и корова убралась с дороги как раз вовремя. Либби никогда раньше не видела так много больших деревьев. Кевин показал ей рыжую белку на ближайшем высоченном тополе. Повозка стала взбираться на холм, заставив Либби снова вцепиться в деревянное сиденье. Она была уверена, что иначе просто свалится с него и полетит прямо на жесткую мерзлую землю. Они проехали через пастбище и направились в большой массив елей. Бен указал на царственного вида голубовато-зеленую ель. «Мы с папой посадили эту большую голубую красавицу, когда мне было 4 года». «Каждый год после этого мы сажали новую делянку саженцев», — объяснил он, и его голубые глаза сияли от удовольствия и гордости. «Разные люди любят разные сорта». «Мы с Кевином помогаем их выращивать», — добавила Сьюзен,
указывая на несколько рядов хвойных саженцев, торчащих из земли. «С папиной помощью мы посадили 500 голубых елей 2 года назад и 500 в этом году». Какое это удовольствие — поехать сюда и выбрать себе рождественскую елку, — подумала Либби. Когда Чак направлял лошадей к дальнему концу делянки, Либби вообразила себя покупательницей, выбирающей рождественскую елку для своей семьи. Она облюбовала высокое с тяжелыми ветвями деревце. Либби закрыла глаза и представила себе, как эта елка стоит напротив окна в гостиной, украшенная гирляндами, мишурой, сверкающими огнями и длинными леденцами. Она открыла глаза только когда повозка остановилась. «Мы выйдем и немного разомнем ноги», — сказал Чак, выпрыгивая из повозки и помогая Вере спуститься на землю. Либби подождала, пока выберутся Сьюзен и Бен, прежде чем сама осторожно выпрыгнула из повозки. Приземляясь, она почувствовала, что ноги у нее будто резиновые. Она прислонилась к повозке в надежде, что никто не заметил, как она чуть не упала. «Жду не дождусь наступления Рождества», — сказал Бен, когда они медленно шли от дерева к дереву. «Постой-ка минуточку, Бен», — сказала Вера, весело смеясь. «А как насчет Дня Благодарения? Мы же не хотим, чтобы пропала моя великолепная индейка, не так ли?» «На День Благодарения к нам приезжают бабушка и дедушка», — сказал Кевин Либби. Либби судорожно сглотнула. Она не знает, хочется ли ей с ними познакомиться. Что, если она не понравится им? Ведь она приемная в этой семье. Кевин схватил Либби за руку и посмотрел на нее сквозь очки. «Ты будешь нашим сюрпризом. Мы хотим, чтобы ты появилась перед ними неожиданно, а мы скажем, что у нас в семье новая девочка, и ее зовут Элизабет Гейл Добс. Они будут просто потрясены». И Кевин засмеялся от удовольствия. Сердце же Либби ушло в пятки. Сюрпризы срабатывают не всегда так, как люди этого хотят. «Они тебе понравятся, Либби», — мягко сказал Бен, — «и ты им понравишься». Либби опять хотела сказать им спасибо за добрые слова, но не смогла сказать ни слова, потому что комок подкатил к горлу. «А ну-ка все обратно в повозку», — сказал Чак. Либби забралась в нее и заняла то же самое место между Сьюзен и Беном. Она сидела прямо и делала вид, что ничуть не расстроена из-за предстоящего знакомства с новыми членами семьи Джонсонов. «Посмотри, Либби!» — с восторгом сказала Сьюзен, указывая на маленькую рождественскую елку. «Видишь тех двух красных птичек? Это кардиналы!» Птички были просто прекрасны. Либби хотелось посмотреть на них подольше, но в этот момент лошади тронули повозку с места, и они улетели. Либби держала руки в рукавицах на коленях и старалась забыть о предстоящей встрече с бабушкой и дедушкой, чтобы в полной мере наслаждаться поездкой в повозке.

Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их в несветную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог пору поздних лет такими ж светлыми очами тебе глядеть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце возмутит, роптать она тебя научит, любовь и веру погасит. Склонись и жаркими слезами креста подножья обними, ты примиришься с небесами, с самим собою и с людьми. И вновь тогда из райской сени хранитель-ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

Научи меня, Спаситель, в грешном мире жить, с ближними всегда делиться, а врагов любить. Научи меня молиться и добро творить, а Тебе, Святой Учитель, людям говорить. Научи меня по следу Твоему идти, чтоб чудесный свет спасения не погас в пути.

0: Біблійська історія. Прочитай історію про Моїсея.
1: Итак, время для библейской истории. В давние времена израильский народ в течение 430 лет жил в Египте.
2: О, в Египте здорово отдыхать. Море, пальмы, пирамиды.
1: Но израильтяне не отдыхали, а тяжело работали с утра до вечера. Они были в рабстве у египтян и их правителя фараона.
2: И должны были делать все, что им приказывали?
1: Да, к тому же с израильтянами обращались очень жестоко.
2: Рабство – это ужасно.
1: Мало того, фараону не нравилось, что израильский народ большой и сильный. Вдруг они поднимут восстание? И ему в голову пришел коварный план.
2: Что же он решил сделать?
1: Фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков.
2: Какой кошмар! Хоть кого-то получалось спасти?
1: Наша история как раз об этом. В семье Амрама и его жены Иохаведы родился третий ребенок. Здоровый и красивый мальчик. Им удавалось прятать его целых 3 месяца.
2: Наверное, это было сложно, потому что малыши часто и громко плачут.
1: Да, в какой-то момент стало просто невозможно дальше скрывать ребенка.
2: Неужели его обнаружили?
1: К счастью, нет. Родители придумали смелый и рискованный план, чтобы спасти его.
2: Какой? Мне ничего не приходит в голову.
1: Иохаведа обмазала смолой корзинку из тростника, чтобы она не пропускала воду и не тонула. Затем уложила в нее малыша и пошла к реке.
2: Но зачем?
1: Мама оставила корзину в тростнике у самого берега реки Нил, как раз в том месте, где обычно купалась дочь фараона.
2: Все равно не понимаю, зачем нести младенца прямо к дочери злого фараона?
1: Скоро узнаем. Иохаведа попросила свою старшую дочь Мириам спрятаться и посмотреть за братом. Спустя некоторое время пришла дочь фараона и заметила необычную корзину.
2: Так и было задумано?
1: Да, принцессе стало любопытно, что там лежит. И она послала служанку принести корзину. Увидев маленького плачущего ребенка, она догадалась, что это еврейский мальчик.
2: Надеюсь, она не навредила малышу?
1: Вовсе нет. Она растрогалась и решила его усыновить.
2: Вот это поворот.
1: В этот момент Мириам вышла из камышей и осторожно спросила у дочери фараона, не нужна ли ей няня для младенца. Та обрадовалась и попросила привести няню как можно скорее.
2: Мириам привела свою маму, правда?
1: Совершенно верно. Все вышло просто идеально. Дочь фараона велела Иохаведе заботиться о младенце и платила ей за это. Так мальчик вернулся домой, но теперь он был в безопасности.
2: Ура!
1: Семья Амрама была очень счастлива и благодарила Бога за спасение Моисея.
2: Так назвали мальчика?
1: Дочь фараона назвала его Моисей, потому что это значит «спасенный из воды».
2: Я рада, что у этой истории такой счастливый конец.
1: Это только начало. Когда Моисей подрос, Иохаведа отвела его во дворец, чтобы дочь фараона вырастила его в своей семье.
2: Все-таки маме пришлось расстаться с сыном?
1: Да, но для нее было важнее, чтобы он был цел и невредим. Моисей взрослел в роскоши и богатстве, но не забывал о своем народе.
2: Это хорошо.
1: Однажды он пришел в то место, где жили израильтяне, и увидел, как египтянин избивает еврея. Моисея это так сильно возмутило, что он убил надсмотрщика в полной уверенности, что его никто не видит.
2: Но это же большой грех.
1: Конечно. На следующий день он увидел, как дерутся 2 еврея. Моисей попытался их разнять, но они не захотели его слушать и сказали, что знают про убийство.
2: Значит, все стало известно?
1: Да, дело дошло даже до фараона. Он разгневался и приказал схватить и казнить преступника. У Моисея оставался только один выход.
2: Бежать?
1: Да, сбежать из Египта и никогда не возвращаться. После долгой дороги по пустыне он остановился у колодца, чтобы отдохнуть и подумать, что делать дальше.
2: Действительно, сложная ситуация.
1: В это время к колодцу подошли 7 девушек со стадом овец и захотели напоить животных, но местные пастухи отгоняли их. Моисей вступился за девушек и напоил стадо.
2: Какой добрый поступок!
1: Придя домой, девушки рассказали обо всем отцу, который был священником. Он очень удивился и спросил, почему они не пригласили Моисея на ужин, чтобы поблагодарить за помощь.
2: И правда, отличная идея.
1: Моисей с радостью принял приглашение священника и остался жить у него. Спустя некоторое время он женился на Сипфоре, одной из его дочерей. У них родилось 2 сына.
2: Здорово. А чем он зарабатывал на жизнь?
1: Целых 40 лет он пас овец своего тестя.
2: Принц стал пастухом.
1: И такое бывает. Однажды Моисей пас овец на горе Хариф и увидел что-то крайне необычное.
2: Что же?
1: Терновый куст, который был охвачен огнем, но не сгорал. Мало того, внезапно раздался голос Бога, который позвал Моисея и сказал, что это место святое.
2: Интересно, зачем Бог к нему обратился?
1: Бог сказал, что израильскому народу пора освободиться из рабства. и уйти из Египта в землю, которую Бог приготовил для них.
2: Ого! А чем Моисей мог помочь?
1: Он должен был возглавить народ, пойти к фараону и потребовать отпустить израильтян.
2: Звучит как миссия для настоящего супергероя.
1: Моисей подумал так же и очень испугался, потому что не верил в свои силы и в то, что кто-то будет его слушать. Но Бог лучше знает, на что мы способны.
2: Это точно.
1: Он показал Моисею, как совершить несколько чудес, чтобы убедить фараона отпустить народ. Например, как превратить посох в змею и обратно.
2: А еще?
1: Как сделать руку больной и снова здоровой.
2: Ух ты!
1: И последнее, как превратить воду в кровь.
2: И после этого Моисей поверил Богу?
1: Он продолжал сомневаться. Тогда Бог послал на помощь Моисею его брата Аарона.
2: Какая встреча спустя столько лет? А что было дальше?
1: А это мы узнаем в следующий раз.
0: Библейская история. Дочитай историю про Моисея.
1: Итак, время для библейской истории. По прибытии в Египет народ выслушал Моисея и обрадовался, увидев чудеса, которым Бог научил его. Воодушевленные, братья отправились к фараону.
2: К тому, что хотел казнить Моисея?
1: Нет, старый фараон уже умер. Нового правителя Египта очень разозлило их требование отпустить израильтян. Он приказал еще больше нагрузить их работой. Конечно же, это настроило народ против Моисея.
2: Значит, ничего не вышло?
1: Моисей и Аарон снова пришли к фараону и показали ему чудо. Превратили посох в змею. Фараон позвал придворных магов, и они тоже превратили свои посохи в змей.
2: Ого!
1: Но змея Аарона съела этих змей. Несмотря на это, фараон не поверил в Божью силу и не отпустил народ.
2: Эх!
1: Наступило время для 10 египетских бедствий. По одному за каждый отказ фараона отпустить израильтян с миром и поверить в силу их бога.
2: Чувствую, их ждали большие неприятности.
1: Еще какие! Сначала вся вода в Египте превратилась в кровь, и люди мучились от жажды.
2: Ужас!
1: Затем было нашествие жаб. Они были повсюду, на улице, в домах.
2: Бррр.
1: Потом небо Египта наполнилось мошкарой, которая облепила все вокруг. Фараон продолжал упрямствовать, и мошкару сменили мухи, от которых страдали и люди, и скот.
2: А как же израильтяне?
1: Бог оберегал их от бедствий.
2: Неужели фараон все это видел и не послушался?
1: Чтобы избавиться от бедствий, фараон каждый раз соглашался отпустить народ. Но после избавления сразу нарушал свое обещание. После очередного отказа в Египте умерли все животные.
2: Неужели фараону не было жалко животных?
1: Ему и людей не было жалко. Египтяне покрылись нарывами и болячками, но фараон противился и не хотел слушаться Бога. Началась буря, загремел гром, засверкали молнии, и с неба пошел огненный град.
2: Вот это стихийное бедствие!
1: Вскоре появилась саранча, которая съела все посевы, и людям нечего было есть. В придачу в Египте наступила кромешная тьма.
2: Фараону пора бы уже спасать свой народ.
1: Вместо этого он заявил, что больше не желает видеть Моисея с Аароном и никогда не отпустит израильтян.
2: Вот это упрямство!
1: 10-е бедствие было самым ужасным. Всем первенцам в Египте предстояло умереть.
2: Даже первенцу фараона?
1: К сожалению, да, но был способ спастись.
2: Какой?
1: Бог предупредил израильтян, чтобы они намазали кровью ягненка косяки входных дверей, знак повиновения Богу. В семьях, которые так поступили, все остались живы.
2: И как отреагировал фараон?
1: После такого бедствия даже фараон смирился и позволил израильтянам уйти из Египта вместе со своим скотом и вещами.
2: Ура! Народ свободен! И куда они пошли?
1: Впереди их ждал далекий путь, полный приключений. Бог сказал, что будет с ними днем и ночью.
2: А как они узнавали, куда идти?
1: Днем их проводником был облачный столб, а ночью – огненный. Через несколько дней они добрались до моря и стали думать о том, как его преодолеть.
2: Ну да, у них ведь не было кораблей.
1: Конечно. Тем временем фараон пожалел о том, что отпустил рабов, собрал всю свою армию и погнался за ними.
2: Ой-ой-ой, теперь они в ловушке между морем и армией.
1: Так фараон и планировал. Израильтяне очень испугались и засыпали Моисея вопросами, что делать дальше.
2: Но ведь у Бога был план.
1: Совершенно верно. Наступила ночь, и облачный столб скрывал израильтян от египтян, освещая только израильский лагерь. Бог велел Моисею поднять посох и направить руку на море.
2: И что произошло?
1: Внезапно поднялся ветер, который гнал воду с такой силой, что море расступилось и образовался широкий проход. Теперь израильтяне смогли пройти по морскому дну, а по обеим сторонам дороги стеной стояла вода.
2: Потрясающе! А что насчет египтян?
1: На рассвете фараон увидел, что израильтяне уже оказались на другом берегу, и погнался за ними. Но Бог снова велел Моисею протянуть руку, Морские воды вернулись на свое место, и все египтяне утонули.
2: Народ спасен!
1: Да, израильтяне радовались, пели песни и благодарили Бога за спасение. Теперь им предстояло путешествие по пустыне в поисках нового дома, который Бог им обещал.
2: А что же они ели и пили в пустыне?
1: Бог вел их по местам, где росли финиковые пальмы, и показывал источники воды. Но еды было немного, и тогда он

0: и заключит с ними завет.
1: Завет? Что это?
0: Это договор. Бог обещал охранять Израиль и заботиться о нем, а народ обещал слушаться Бога и исполнять его закон.
1: А что это за закон?
0: Бог сошел на гору Синай в виде грозового облака, и весь народ услышал его голос, произносящий 10 заповедей.
1: Кажется, я знаю, о чем идет речь.
0: Это здорово. Давай вспомним, о чем в них говорится.
1: Давай. Первое. Не поклоняйся другим богам.
0: Второе. Не делай идолов.
1: Третье. Чти имя Божье.
0: Четвертое. Соблюдай особенный день, субботу.
1: Пятое. Уважай своих родителей.
0: Шестое. Не убивай.
1: Седьмое. Храни верность в браке.
0: Восьмое. Не воруй.
1: Девятое. Не лги.
0: Десятое. Не пожелай ничего чужого.
1: Нам ведь тоже нужно соблюдать эти заповеди.
0: Конечно. Теперь весь народ знал, как быть послушным Богу. А Моисею Бог сказал подняться на гору.
1: Зачем?
0: Во-первых, Бог вручил Моисею 2 каменные скрижали, на которых написал 10 заповедей.
1: Что такое скрижали?
0: Каменные таблички.
1: Понятно. А во-вторых?
0: Во-вторых, Бог дал много других законов о том, как жить в обществе и семье.
1: Как здорово, что Бог все предусмотрел.

Обеда. Ликую от счастья, душою горя. Теперь научился и плаваю я. А как было трудно и не было сил, но вдруг без поддержки я быстро поплыл. Уставший, счастливый, лег в теплый песок. Трудился я много и все превозмог. Вот царство Христово нас ждет впереди. Без личных усилий туда не войти.

Удар в нос. «Нога у Снежинки, конечно, лучше», — сказал Бен во вторник, придерживая жеребенка, пока Либби наносила мазь на рану. «Я рада», — ответила Либби, завинчивая пробку на склянке с густым желтым лекарством. Она положила руки на шею Снежинки и поцеловала ее между глаз. «Я тебя люблю», — прошептала она, чтобы не слышал Бен. «Ты готова к сегодняшнему уроку езды?» — спросил он, когда они выходили из подсобной комнаты конюшни. Либби положила мазь в ящик для сбруи и закрыла крышку. «Только сначала я переодену джинсы. Эти намокли, когда я мыла овцу. Скорее возвращайся», — сказал Бен, поднимая седло в то время, как Либби помчалась прочь. «Кевин, я уже иду в дом!» — крикнула Либби, выскочив из конюшни и остановившись сразу за дверью. Она в нерешительности огляделась, ища глазами Гуси-Пуси. Тот в перевалку шествовал рядом с Кевином, прогуливающимся неподалеку от курятника. «Я придержу Гуси-Пуси, пока ты бежишь в дом!» — прокричал Кевин. Он опустился на колени и крепко обхватил руками гуся. Либби набросила на голову капюшон и побежала к дому, прислушиваясь, не раздаются ли за спиной звуки гусиной погони. Запыхавшись, она открыла заднюю дверь и прыгнула внутрь. Щеки у нее разгорелись, а губы были синие от холода. Она быстро сбросила свою куртку и, не глядя, повесила на крюк сбоку от красного пальто. Когда Либби бежала через гостиную к лестнице, ее остановила Сьюзен. «Либби, подскажи, что делать с этой противной математикой? Ладно, у меня с ней одни проблемы. А ты же знаешь, как рассердится мистер Спенсер, если я не сдам вовремя тетрадку». «Я бегу переодевать джинсы», — ответила Либби, тяжело дыша. «Бен седлает лошадь для урока верховой езды. Пусть немножко подождет», — сказала Сьюзен, покусывая красный ластик на карандаше. — Ну, пожалуйста. Либби пожала плечами и направилась к Сьюзен. Она терпеливо объяснила задачу. — Если у тебя еще что-то не получится, я помогу, когда вернусь. — Спасибо, Либби. Сьюзен благодарно улыбнулась, прежде чем склонить свою рыжевато-золотистую шевелюру над тетрадкой. Теплое чувство наполнило Либби, когда она поспешила переодеваться. Ей нравилось помогать Сьюзен до тех пор, пока у той хватало терпения. Она так часто была не сдержанной. А вот Бен — нет. Она улыбнулась, радуясь, что наступает время верховой прогулки с Беном. Она с энтузиазмом поспешила из дома, озираясь в поисках гуся, и помчалась к конюшне. Но тотчас застыла на месте, увидев, как из этой самой конюшни выходит Бен с Брендой и Джо Уилкинсами. «Привет, Либби!» — сказал ей Джо, широко улыбаясь. «Мы собираемся покататься с вами». Либби захотелось броситься обратно домой. Она вопросительно взглянула на Бена. Неужели он не знает, что она чувствует? Она не сможет ехать верхом, когда на это смотрят посторонние. «Я оседлал для тебя Апачи», — сказал Бен, направляясь туда, где их ждали четыре лошади. «Я не хочу ехать», — шепнула она Бену с выражением страдания. Она чувствовала, как Бренда сверлит глазами ее спину. «Ну, конечно же, ты поедешь», — ответил Бен, отвязывая поводья от забора. «Поехали вместе, Бен», — сказала Бренда. «А Джо может поехать с Либби», — подсказал Джо и, нахмурившись, посмотрел на сестру. Однако, повернувшись к Либби, улыбнулся. «Давай, я тебе помогу. Бен сказал, что ты учишься очень быстро». «Я не думаю, что мне хочется ехать», — сказала Либби почти шепотом. «А мне хочется, чтобы ты поехала», — ответил Джо. «К тому же мне неохота ехать рядом с сестрой, и уж точно не хочется ехать одному». Либби стояла в нерешительности рядом с Апачи. Затем неохотно разрешила Джо помочь ей сесть в седло. Она испытывала неприятное чувство от того, что находится слишком высоко от земли. Она с тоской наблюдала, как Бен и Бренда друг за другом уезжают вперед, оставляя их с Джо позади. Как Бен мог оставить ее, когда он знает, насколько сильно она нуждается в помощи?
Она нахмурилась и чуть не заплакала от досады. А что, если Апачи унесет ее куда-нибудь? «Немного расслабься, Либби, и тебе легче будет ехать», — предложил Джо. «Я езжу верхом уже 4 года, так что ты можешь рассчитывать на мою помощь». Резкий ветер дул Либби в лицо. Небо сделалось серым. Ее руки стали как ледышки, несмотря на то, что на них были перчатки. С неохотой она ехала рядом с Джо, постепенно расслабляясь под воздействием его дружеского внимания. Они ездили до тех пор, пока у Либби не заболели все мышцы. После этого поехали обратно во двор. «Бен и Бренда уже вернулись», — сказал Джо. Либби видела, как близко к Бену стояла Бренда, когда тот расседлывал лошадей. Бен смеялся над тем, что говорила ему Бренда. Либби нахмурилась. Что такого она сказала, над чем можно так смеяться? Либби не хотелось въезжать во двор, когда там была Бренда, но она знала, что придется это сделать. «Нам было интересно, вернулись вы или нет», — сказала Бренда, когда они подъехали к краю забора, за которым она стояла. «А с какой стати мы бы не вернулись?» — недовольным голосом спросил Джо, спрыгивая с лошади. Либби приложила пальцы к губам, заставляя себя не отвечать на слова этой Бренды. Ей только и хотелось, что поскорее слезть с лошади и хромать домой. Медленно и неуклюже она слезла с Апачи совсем рядом с Беном. Ее ноги подгибались. Бен с улыбкой поддержал ее. «Через минуту ты будешь в полном порядке», — сказал он, продолжая ее поддерживать. «Ты что, не можешь оставить Бена в покое?» — спросила Бренда, отталкивая Либби. «Обязательно все время виснуть на нем?» Либби вскинула голову. «Могу и виснуть, если захочу. Оставь Бена в покое!» — крикнула Бренда, вызывающе положив руки на бедра и сверкая глазами. «Успокойся, Бренда!» — зло произнес Джо. «Считай, что тебе повезло, если продержишься здесь хотя бы месяц», — прошипела Бренда, приблизившись к Либби. Либби сжала кулаки. Бен в напряжении стоял рядом. «Пошли домой, Бренда», — сказал Джо и взял ее за руку. Она вырвалась от него, мотнув головой, отчего ее волосы рассыпались по плечам. «Я хочу остаться!» Либби хотелось дернуть ее как следует за волосы, но вместо этого она сняла с забора седло Бена и понесла его в конюшню. Бен теперь мог расседлать Апачи и позаботиться о ней. Либби собиралась сделать свою часть работы и поскорее убраться в дом, подальше от этой Бренды. Ей не хотелось даже видеть эту противную девчонку. Либби неловко положила тяжелое седло на место. Она повернулась, чтобы уйти, но остальные с седлами вошли и загородили выход. Либби нетерпеливо шагнула в сторону и через мгновение уже снова шла к выходу. На земле около лошадей валялась уздечка. Либби вздохнула. Ей следовало бы положить вещь на место. Она медленно подняла ее и понесла внутрь конюшни, сжав зубы и настраивая себя не отвечать ни слова, даже если Бренда скажет ей что-то плохое. Затем все четверо вышли из конюшни, причем Либби следовала за Джо. Ни слова не говоря, Либби направилась к дому. Гуси-пуси загоготал и пустился бежать к ней, вытянув шею. Она вскрикнула и спряталась за Бена, уцепившись за его руки. С бьющимся сердцем она выглядывала из-за его спины. «Ты боишься этого гуся?» — спросила Бренда с презрительной усмешкой. Либби не обратила на ее слова никакого внимания, стараясь, чтобы Бен стоял между ней и гусем. Джо схватил пригоршню зерна и начал приманивать гуся. Гуси-пуси снова загоготал и в перевалку направился к Джо. Либби отпустила руки Бена. Ее сердце перестало лихорадочно стучать. «Ты просто прикидываешься, что боишься этого глупого гуся», — сказала Бренда, хватая Либби за руку. «Прекрати притворяться и отойди от Бена!»
Либби вырвала руку, сверкнув глазами на Бренду. «Ты здесь чужая!» – прошипела Бренда. «Ты всего лишь приемная девка!» Либби выбросила вперед свой кулак и ударила Бренду прямо в нос. Бренда вскрикнула и закрыла нос рукой. Сквозь ее пальцы сочилась кровь. Либби широко раскрытыми глазами смотрела на Бена, опасаясь, что он набросится на нее и отругает за сделанное. Она тяжело дышала. Но Бен согнулся пополам от смеха, а Джо, стоящий рядом с ним, хохотал так, что слезы потекли по его щекам. Уголки губ Либби постепенно начали подниматься, и она тоже засмеялась. «Прекратите!» — взвизгнула Бренда. «Прекратите смеяться!» «Ты получила, что заработала!» — выдавил Джо в перерывах между приступами смеха. «Вот, возьми носовой платок. Идем домой, тебе надо умыться!» Джо схватил ее за руку и потащил прочь по въездной дорожке. Либби вытерла глаза. Смех уже улетучился. Бен хлопнул ее по спине. «В жизни не видел ничего лучше, Либби. Надо это запомнить, чтобы ненароком тебя не разозлить». Он вновь засмеялся, и Либби присоединилась к нему. —

открытых ворот. Остаток вторника Либби ждала, что миссис Уилкинс позвонит Вере и скажет про разбитый нос Бренды, но звонка не было. В среду в школе Либби один раз видела Бренду, но та не желала замечать ее. Во время ужина Либби наконец почувствовала облегчение. Бен, понимающе ухмыльнулся ей, передавая блюдо с гамбургерами. Либби подцепила вилкой один для себя и передала блюдо Вере. «Как у тебя дела с математикой, Сьюзан?» — спросил Чак, наливая себе чашку чая. Сьюзан пожала плечами, благодарно улыбнувшись Либби. «Немного лучше, папа. Мне помогала Либби. У нее получше с математикой и естественными науками, чем у меня». Либби распирала от гордости от похвалы Сьюзен. «Может быть, ты станешь ученым, когда вырастешь, Элизабет?» — сказал Чак, подмигивая. Либби слушала застольный разговор, который крутился вокруг того, кем кто собирается быть, когда вырастет. Либби не хотелось говорить им о своих мечтах стать пианисткой или конным тренером. Телефонный звонок раздался в тот момент, когда семья принялась за шоколадный пудинг с кремом. Либби уронила ложку. Бен поперхнулся куском пудинга. Чак отвечал на звонок из кабинета. Его голос можно было услышать через кухню. Но вот что удивительно, он не говорил ни слова. Либби ждала с упавшим сердцем. Она не поднимала глаз от своего пудинга. Когда Чак вернулся, она подняла лицо. Его лицо горело, волосы были растрепаны от того, что он взъерошил их пальцами. «Наши овцы убежали! Они пасутся на озимой пшенице Уилкинсов!» Глаза Чака уставились на Либби. «Овцы поручены тебе, Элизабет! Ты как следует заперла ворота!» Она утвердительно кивнула, но к горлу подкатил ком. Она сказала, что точно помнит, как закрывала ворота и запирала их на замок после кормления и мытья овец. Ее сердце забилось еще сильнее, когда она увидела, что Чак не верит ей. «Либби!» Она отжалась. Он никогда не называл ее Либби, ведь он знал, что ей нравилось, когда ее называют полным именем. «Либби! Ты не солгала, когда оставила колючую проволоку, на которую напоролась снежинка. Почему ты сейчас лжешь?» «Я не оставляла ворота открытыми», — прошептала Либби, вцепившись похолодевшими пальцами в край стола. От молчания в комнате ей хотелось закричать. «Либби», — уговаривала Вера, — «лучше тебе сказать правду. Ведь только ты смотришь за овцами», — сказал Бен. «Я разберусь с этим, Бен», — сказал Чак. «Либби, скажи, пожалуйста, правду». Она вскочила и так толкнула стул, что тот опрокинулся. Горькие слезы хлынули из ее глаз. «Я не оставляла ворота открытыми. Вы не можете заставить меня сказать, что я их оставляла». «Либби!» — воскликнула Вера. «Иди в свою комнату. Я предупреждала тебя, что не нужно разговаривать в таком тоне. Поговорим об этом позже». Либби бросилась к двери, но потом обернулась. «Я не оставляла ворота открытыми». Она пробежала через комнату, выбежала в холл и помчалась по лестнице наверх. Она точно знала, что не оставляла ворота открытыми. Она была очень внимательна. Она занялась овцами после всей остальной работы и закрыла ворота, как обычно. Чак очень разозлился на нее. Теперь отошлет ее искать другой приемный дом. И количество чужаков, с которыми ей довелось жить, пополнится новыми. Либби бросилась поперек своей прекрасной кровати, схватив Пинки, и зарылась в его мягкий пушистый мех. Зачем ей оставаться с Джонсами? Она знала, что произойдет что-то вроде этого, и ее все равно вынудят уйти. Ее следующий дом, вероятно, опять будет в городе. Она никогда больше не увидит снежинку, не покатается на Апаче, и ее больше не будет догонять этот гуси-пуси.
Наконец Либби заставила себя приподняться и сесть на край кровати. Она потерла покрасневшие глаза. Что ей сказать, чтобы Чак поверил ее словам? Ей оставалось единственное — говорить, что она не оставляла ворота открытыми. Раньше никто не принимал всерьез то, что она говорила. Почему эта семья должна ей верить сейчас? —

Либби медленно подошла к окну и оглядела заднюю часть фермы. Было еще достаточно светло, чтобы видеть большого колли, бегавшего по двору. Его лай едва долетел до ушей Либби. Сумеют ли Чак и Бен собрать всех овец в загон? Либби оперлась локтями на подоконник, подперев щеки кулаками. И почему ей все время так не везет? Она медленно встала и пошла к туалетному столику. Взяла щетку для волос и положила обратно. Открыла баночку с кремом и снова закрыла. Кто же оставил ворота открытыми? Овцы не могли толкнуть их так, чтобы они открылись. Кто же тогда сделал это? Бен? Сьюзен? Кевин? Нет. Они бы признались, ведь никто из них никогда не лгал. Либби обхватила свою шевелюру обеими руками и потянула себя за волосы, пока не стало больно. Но ведь она тоже не лгала. Чак и Вера должны поверить ей. Как убедить их в этом? В раздумье она села на большую красную подушку, лежавшую поверх кровати, специально, чтобы на ней можно было сидеть, подперев голову руками. Она вскочила, когда вошли Чак и Вера. Все овцы уже в загоне. Они не причинили никакого вреда. Устало сказал Чак. «Ложь — ужасная вещь», — сказала Вера, шмыгая носом и вытирая глаза. «Пожалуйста, Либби, скажи нам правду». Либби плотно зажмурила глаза и опустилась обратно на плоскую подушку. Неужели ей нужно сказать, что это она оставила ворота открытыми? Неужели они этого от нее хотят? «Ворота не могли открыться сами собой, Элизабет», — сказал Чак. «Так что же случилось?» Либби устало посмотрела на них. «Я не оставляла их открытыми», — сказала она почти шепотом. «Неужели вы хотите, чтобы я сказала, что сделала это, когда я этого не делала?» Чак обнял рукой Веру и усадил ее на край кровати рядом с собой. Его рыжие волосы сливались со стенами этой красной комнаты. «Ты не так уж долго живешь с нами, Элизабет», — медленно сказал Чак. «Я не думаю, чтобы ты нам когда-то лгала». После этого он долго молчал. «Я очень хочу тебе верить». «Это должно быть случайность», — сказала Вера, вертя в руках какой-то клубочек. «Ты, наверное, подумала, что закрыла ворота хорошо». Сердце Либи опять замерло. Она хорошо закрыла ворота. «Это единственный ответ», — сказал Чак. «Мы извиняемся за то, что так сильно тебя расстроили. В дальнейшем будь очень внимательной. Если овцы опять вырвутся, они могут причинить много вреда». Сердце Либи пронзило боль. Она не оставляла ворота открытыми даже случайно. Но об этом она не скажет больше ни слова. По крайней мере, на этот раз они не отошлют ее прочь.

0: грустна. Я терплю позор и муку. Мне, конечно, не до сна. Я обидела подругу. Бабушка, что мне делать?
1: Аленушка, настоящий друг первый будет мириться. Вспомни, как Лиза тебе помогала найти ключи, которые ты потеряла. Она всегда была рядом, когда с тобой случалась беда.
0: Ты права, бабушка. Мне надо помириться с Лизой. Не могу сдержать волнение. Слезы капают на ложе. Со словами извинения побегу к ней завтра, Боже.
1: Умница, внученька. Помолимся с тобой, и Бог все устроит. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приятно.

0: Расскажите Богу обо всем. Не молчите о своих проблемах. Вы найдете утешение в нем. С Господом любви не будьте немы.
1: Люди не всегда смогут понять. Помнить надо, что нас Бог ревнитель, что не устает нас влечь и звать. Он один нас скорбь победитель.
0: Обратитесь поскорей к нему и откройте двери для вечери, сердце отдавая все ему. Проявляйте стойкость в своей вере.
1: Не назад смотрите, а вперед, двигаясь на огонек горящий. К вам победа в трудный час придет, с радостью небесной настоящей.
0: Не смущайтесь плакать, пусть вся боль выльется перед престолом Божьим, а взамен прольется к вам любовь, справиться давай силы с болью.
1: На него надейтесь, и в стыде никогда Господь вас не оставит. Рядом будет с вами Он везде, вас светильник внутренний поправит.
0: Расскажите Богу обо всем, перед Ним печали не скрывайте. Вы найдете утешение в нем, но, молясь, Ему все доверяйте. Аминь. Слава Богу.

0: Библейская история. Прочитай историю про Самсона.
1: Итак, время для библейской истории. Рядом с израильтянами жил сильный и воинственный народ – филистимляне.
2: Они нападали на израильтян?
1: Да, в течение 40 лет филистимляне всячески притесняли израильтян. Устраивали набеги и пожары, грабили и убивали.
2: Ужас! Как же с ними справиться?
1: Как всегда, у Бога был план. У человека по имени Маной не было детей. Но однажды к его жене пришел ангел и пообещал, что скоро у нее родится сын.
2: Наверное, она очень удивилась.
1: Конечно. Также ангел сказал, что ребенок должен посвятить всю свою жизнь Богу. И добавил, что в знак этого мальчик никогда не должен стричь волосы.
2: Но ведь за длинными волосами так трудно ухаживать.
1: Да, а еще их нужно было заплетать в прическу из 7 кос.
2: Зачем?
1: Чтобы все понимали, что Бог приготовил для этого человека особенную миссию.
2: Какую?
1: Скоро узнаем. Через некоторое время у Маноя и его жены действительно родился ребенок. Они назвали его Самсон.
2: Где-то я уже слышал это имя. А что оно означает?
1: Имя Самсон переводится как «солнечный». Вскоре родители заметили, что мальчик растет необыкновенно крепким и храбрым. С возрастом он стал самым сильным человеком на земле.
2: А насколько он был силен?
1: Однажды на него напал лев, и Самсон победил его изо всякого оружия.
2: Ничего себе!
1: В другой раз филистимляне закрыли его в своем городе и поджидали в засаде, чтобы напасть. Но Самсон обхитрил их, выломал городские ворота, взвалил их на плечи и отнес на вершину горы, чтобы город остался беззащитным.
2: Вот бы и мне обладать такой силой. Кстати, ты обещала рассказать, какую миссию Бог приготовил для Самсона?
1: Он стал судьей Израиля и защищал свой народ от филистимлян.
2: Да, Самсон сидел в суде и решал, кто виновен, а кто нет?
1: В то время израильтяне называли судьями своих правителей, которые принимали важные решения и помогали людям с их проблемами.
2: Понятно. А что насчет филистимлян?
1: Во время его правления филистимляне боялись нападать на израильтян. Представляешь, как-то раз он победил 1000 вооруженных воинов.
2: В одиночку?
1: Да, а из оружия Самсону под руку попалась только ослиная челюсть.
2: Он был настоящим супергероем.
1: Но, как и у всех людей, у Самсона были слабости.
2: Какие слабости могут быть у такого силача?
1: Во-первых, он был очень самоуверенным и часто полагался на себя, а не на Бога.
2: А во-вторых?
1: Иногда он был слишком доверчивым и плохо выбирал друзей.
2: И из-за этого у него возникли проблемы?
1: Еще какие! Однажды он познакомился с красивой девушкой по имени Далила. Она была филистимлянкой.
2: Но ведь их народы враждовали. Эта женщина была исключением?
1: К сожалению, нет. Филистимские начальники пообещали хорошо заплатить ей за информацию о том, как победить Самсона.
2: Который ничего не подозревал?
1: Он влюбился в Далилу и доверял ей. К тому же Самсон был уверен, что легко справится с любым, кто осмелится на него напасть.
2: И какой план придумала Далила?
1: Очень простой. Она напрямую спросила у Самсона, в чем секрет его силы.
2: И что он ответил?
1: Самсон сказал, что потеряет силу, если связать его сырыми тетивами.
2: Что такое тетива?
1: Это струна, которую натягивают на лук, чтобы стрелять.
2: Понятно.
1: Убедившись в том, что Самсон глубоко спит, Далила связала его и начала громко кричать о том, что филистимляне пришли убить его. Самсон тут же вскочил и мгновенно разорвал тетивы.
2: И понял, что Далила предательница?
1: Нет, девушка обернула все в шутку и стала возмущаться тем, что он не любит ее и обманывает.
2: Ничего себе!
1: Мало того, она продолжила выпытывать, в чем его сила.
0: Библейская история. Дочитай историю про Самсона. Итак, время для библейской истории. В прошлый раз мы остановились на том, что Самсон влюбился в филистимлянку по имени Далила. Она пыталась узнать, в чем секрет его силы, чтобы получить вознаграждение от филистимлян. В первый раз Самсон обманул девушку и разорвал тетивы, которыми она его связала.
1: Во второй раз Самсон сказал Далиле, что связать его нужно не тетивами, а новыми веревками. И в ту же ночь снова проснулся от крика Далилы.
2: Связанный по рукам и ногам?
1: Да, и опять без труда разорвал веревки. Но Далила не унималась и продолжала упрекать Самсона в том, что он не доверяет ей и не хочет делиться своей тайной.
2: Надеюсь, Самсон понял, кто на самом деле обманщик.
1: Нет, так как Далила не отставала, Самсон выдумал новую ложь. Сказал ей, что нужно вплести его косы в ткань ткацкого станка.
2: Лучше бы он держался подальше от этой девушки.
1: Это точно. Ситуация повторилась в третий раз. Но сила Самсона не исчезла, и он выдернул косы из ткацкого станка вместе с прибитой к нему тканью.
2: Не самое приятное пробуждение.
1: А Далила продолжала день за днем уговаривать Самсона поделиться своим секретом, ведь ей очень хотелось получить обещанную награду.
2: Когда Самсон уже поймет, что она предательница?
1: К сожалению, он слишком доверял этой девушке и совсем перестал советоваться с Богом.
2: Эх.
1: Однажды Самсон не выдержал и признался Далиле, что с детства посвящен Богу, и в знак этого дал обещание никогда не стричь волосы.
2: О нет!
1: Когда Самсон уснул, Далила позвала филистимлян. Они отрезали его косы и спрятались в соседней комнате. На этот раз, когда девушка закричала, враги действительно напали.
2: И Самсон, как обычно, справился с ними?
1: Нет, его необыкновенная сила пропала. Филистимляне связали Самсона и выкололи глаза. А Далила получила щедрое вознаграждение.
2: Это несправедливо.
1: Затем Самсона посадили в темницу и заставили тяжело работать. Вращать мельничное колесо, чтобы молотить пшеницу.
2: Получается, сила Самсона действительно была в его волосах?
1: Не совсем. Самсон получал силу от Бога, пока слушался его. А волосы были только внешним признаком его послушания Богу.
2: Теперь понятнее.
1: Но Самсон доверил свою тайну филистимлянке и отвернулся от Бога. Поэтому лишился силы.
2: Это очень грустная история. Самсон навсегда остался в плену.
1: Теперь у него было много времени, чтобы обдумать свою жизнь и поступки. Тем временем волосы постепенно отрастали.
2: И с ними возвращалась сила?
1: Да, потому что Самсон раскаялся и снова начал слушаться Бога.
2: А филистимляне заметили это?
1: Нет, они думали, что Самсон больше никогда не причинит им вреда. И решили устроить в своем языческом храме праздник, чтобы поблагодарить своего идола за эту победу.
2: Да уж.
1: Храм был переполнен. Некоторые люди даже забрались на крышу. Самсона тоже привели на праздник, чтобы посмеяться над тем, какой он теперь слабый и беспомощный. Вдруг у него появилась идея.
2: Какая?
1: Самсон попросил подвести его к столбам, на которых держалась крыша храма, чтобы опереться на них. Нащупав столбы, Самсон попросил Бога в последний раз вернуть ему силу.
2: И что произошло?
1: Самсон изо всех сил уперся в столбы. И постепенно они стали раздвигаться. Здание обрушилось, и под обломками погибло огромное количество филистимлян.
2: А как же Самсон? Ему удалось спастись?
1: К сожалению, нет. Он пожертвовал собой, чтобы в последний раз защитить свой народ от врагов.
2: Как печально.
1: Не у всех историй счастливый конец. Но жизнь Самсона учит нас важным вещам. Например, доверять Богу во всем, даже в выборе друзей.
2: И просить у него силу.
1: Верно.

дал нам ручки для Христа трудиться, ножки, чтоб за ним ходить, ушки, слушать, как он учит, ротик, чтоб его хвалить, глазки, видеть, как он учит, сердце, дать престол ему. Все даю тебе, Спаситель, весь тебе принадлежу.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Вечеринка у Конни. Либби дрожала от волнения, когда вместе со Сьюзан и Беном шла на вечеринку в дом Конни. Либби думала о том, насколько дружелюбна была Конни в воскресной школе и какие хорошие истории она рассказывала. Но тем не менее, девочка с неохотой пошла на эту вечеринку со всем классом. «Ну давай, Либби», — сказала Сьюзан нетерпеливо. «На улице так холодно, пошли быстрее!» Либби ускорила шаги. Хороши ли ее зеленые брюки и зеленые в шахматную клетку

свитер? Не будет ли она выглядеть как длинный бобовый стручок? Не будут ли другие дети насмехаться над ней из-за того, что она приемный ребенок? «Входите!» — приветливо пригласила Конни, когда они открывали дверь. «И несите свои пальто прямо в спальню. Я так рада, что вы пришли. Мы очень хотим узнать Либби получше». Либби застенчиво опустила голову. «Остальные уже внизу», — продолжала Конни. «Как только снимете свои пальто, можете идти к ним. Я тоже спущусь, как только все соберутся». Сьюзен бросила свое пальто поверх кучи других, которые уже лежали на кровати. «Интересно, придет Джо или нет?» «Я думаю, да», — сказал Бен, приглаживая волосы. «И Бренда тоже?» Бен неопределенно пожал плечами. Сердце Либби ушло в пятки. «Неужели это Бренда придет? Ведь она слишком взрослая для класса Конни в воскресной школе». «Нет, она не может прийти, и это даст Либби шанс хорошо провести время». Либби положила свое пальто поверх пальто Бена. Ей хотелось, чтобы вечер удался. Либби в наказание чуть не оставили дома. Кто-то оторвал веревку на колокольчике у задней двери и, конечно же, обвинили в этом ее. Ей почти удалось убедить всех, что она не делала этого, как вдруг нашла обрывок этой веревки в кармане своего пальто. В конце концов, Чак и Вера посчитали, что Либби нечаянно оторвала веревку, а потом слишком испугалась этого, чтобы честно сознаться. Либби молча стояла, устав от бесполезных оправданий и нисколько не сомневаясь, что веревку оторвали и специально положили ей в карман, чтобы выставить виноватой. Но кто же мог такое сделать? Либби наблюдала, как Сьюзен причесывает волосы перед зеркалом. Могла ли Сьюзен оторвать веревку и спрятать ее в кармане Либби из-за того, что та дважды победила ее в игре в монополию? А не мог ли это сделать Кевин, так как она отшлепала его за то, что он снова принялся подшучивать над ее днем рождения, Валентинов день? Дескать, из-за этого она вся такая влюбленная. «Поторопись, Сьюзен», — сказал Бен нетерпеливо. «С твоими волосами давно уже все хорошо». Не успели они еще сойти вниз, как вошли Бренда и Джо. Либби постаралась казаться незаметной. Джо улыбнулся ей. Бренда же уставилась ей прямо в глаза. И Либби могла разглядеть ненависть во взгляде этой девочки. «Давайте спустимся на нижний этаж», — сказала Сьюзен, подталкивая локтем Либби. Либби хотелось схватить свое пальто и убежать, но она последовала за Сьюзен. «Я тоже иду», — сказал Бен, наклонившись к самому уху Либби. «Не теряй хорошего настроения сегодня. Нам совсем не хочется испортить вечеринку». Либби молча согласилась с ним. С нее уже достаточно всяческих волнений, чтобы к ним добавлять что-то новое. «Бен, подожди меня!» — воскликнула Бренда, устремляясь за ними и хватая Бена за руку. Либби скрипнула зубами. «Ну что же это такое?» — прошептала Сьюзен на ухо Либби. «Надо же ей было притащиться!»

Либби показалось, что цокольный этаж дома Конни переполнен детьми. Она держалась вплотную к Сьюзен, когда они шли мимо стола. В дальнем углу помещения приветливо горел камин. Около него располагались удобные кушетки и стулья. Трое ребят сидели на полу перед огнем. У одной стены стояла пианино, а у другой — бар. «Я вижу, что там есть игра-карьера», — сказала Сьюзен, схватив Либби за руку. «Пошли, сыграем». «Я тоже сыграю», — сказал Бен. «И я», — заявила Бренда. Либби сжала кулаки. Ей совсем не хотелось играть с Брендой ни в какие игры. «А я собираюсь поиграть в дротики вон там», — сказал Джо, улыбаясь Либби. «Не хочешь пойти туда, Либби?» Либби благодарно кивнула и пошла вслед за Джо к доске для дротиков. Джо неплохо выглядел в своих синих джинсах и в синей с длинными рукавами рубахи из ткани шотландка. «Мы с Беном решили все время держать вас врозь, если она придет», — прошептал Джо и ухмыльнулся. «Нам не нужен еще один разбитый нос». Либби хихикнула в ответ. «Спасибо, Джо». «Ты знаешь, как играют в дротики?» — спросил он, вытаскивая стрелы из мишени. «Конечно», — сказала Либби, вспоминая, как она, когда ей было 9 лет, жила в одной семье, где любили играть в эту игру. Там ей разрешали поиграть, когда сами не играли. Либби выиграла одну партию, а Джо — две, когда Конни спустилась вниз и позвала всех, чтобы спланировать, кто во что будет играть. «Разделитесь на две команды», — сказала Конни, поднимая вверх 2 пальца. «Дэйв, ты будешь капитаном одной команды, а Мэг будет капитаном второй». Либби готова была провалиться сквозь землю. Она была уверена, что ее не выберут. Но, к удивлению Либби, Мэг выбрала ее 3-й. Дэйв же 4-й выбрал Бренду. Та сверкнула на Либби глазами, когда она заняла свое место почти напротив нее. Либби повернула голову, решив не обращать на Бренду никакого внимания. В течение всего этого вечера, наполненного играми, Либби прилагала все силы, чтобы быть как можно вежливее. После игр вся группа расселась по местам, а Конни села на скамейку напротив всех. Она подняла руку, призывая ребят к молчанию. «Мы неплохо сегодня повеселились, ребята, и раз мы так хорошо расслабились, давайте споем несколько песен». Она сняла с полки около пианино свою акустическую гитару и затянула вместе со всеми песню, которую Либби уже слышала в церкви. Либби поглядела на счастливые физиономии ребят. Многие из них пели с наслаждением. Однако Либби так не могла. Она совершенно не знала таких песен. Но когда сидела и слушала, то чувствовала покой. Она сидела на полу, скрестив ноги между Сьюзен и Джо, думая о том, насколько было бы хорошо петь с ними вместе –

После песен Конни повернулась на своем крутящемся стуле. Она улыбалась, и глаза ее сияли. А теперь, ребята, вот что. Я напечатала стихи из Писания на желтой бумаге и спрятала их по всему цокольному этажу. И я хочу, чтобы каждый из вас нашел по одной бумажке и сел обратно на свое место. Либби быстро оглядела комнату. Она не увидела нигде даже намека на желтую бумагу. «Раз, два, три! Начали!» — воскликнула Конни. Она повернулась к пианино и принялась играть веселый марш, пока дети сновали по комнате. После того, как некоторые нашли бумажки и уселись на свои места, у Либби появилось чувство безнадежности. Ей не хотелось оказаться последней в поисках бумажки. Будет такой стыд, когда все примутся глазеть на нее, думая, что она настолько тупая, что не может даже бумажку найти. Наконец Либби заприметила желтую бумажку, спрятанную между подушками сиденья легкого стульчика рядом с камином. Обрадованная, она схватила ее. Но тут же ее выхватила Бренда. «Я первая увидела!» — свирепо произнесла она. Либби потянулась за бумажкой, но Бренда спрятала ее за спиной. «Отдай ее мне!» — со злостью в голосе прошептала Либби. «Она нашла ее первая!» — сказал Бен, поспешив встать на сторону Либби. «Ты поняла?» — ответила Бренда самодовольно. «Я имею в виду, Либби нашла первая», — сказал Бен низким голосом. «Верни ее назад, Бренда». Либби села на скамейку, опустив голову. Она чувствовала себя так, словно миллионы глаз смотрели на нее. На лбу Либби появилась испарина. «Оставь ее, Бен». «Тогда возьми мою, я найду себе другую», — сказал Бен и сунул желтую бумажку в руку Либби. «Я сама найду свою», — ответила Либби, вскочив со скамейки и возвратила бумажку обратно Бену. С высоко поднятой головой она обошла комнату, старательно обшаривая ее глазами. Ей ни в коем случае нельзя остаться последней в поисках бумажки. Краем глаза она увидела, что остался только один человек, который тоже искал бумажку. Вдруг, с довольным возгласом, он поспешил к группе ребят и сел рядом с ними. Краска прилила к лицу Либби, но она продолжала поиски до тех пор, пока не нашла последнюю бумажку между стеной и картиной над баром. Она быстро подошла к ребятам и села рядом со Сьюзен. Конни стояла, скрестив руки, перед своими гостями, сияющей улыбкой на губах. «Как вы знаете, наступает День Благодарения. Это время для того, чтобы сесть и вспомнить все полученные нами благословения. Мы можем быть благодарны за свои дома, за пищу, за одежду. Мы можем быть благодарны за друзей, за свои семьи. Однако самая важная вещь, за которую мы должны быть благодарны, это то, что Иисус может стать спасителем каждого из нас». Либби слушала, стараясь понять то, о чем говорила Конни. «У нас есть Библия», — продолжала Конни, поднимая свою Библию высоко вверх. «Это Слово Божье. Много людей в других странах не могут читать Библию. Спасибо Господу за то, что мы имеем такую возможность. Бог говорит с нами через Свое Слово. На бумажках, которые вы держите в своих руках, написаны стихи из Писания, и я думаю, что будет хорошо, если мы их прочитаем сегодня вечером». Она смотрела прямо на Либби и улыбалась. «Ты бы не хотела первой прочитать свой стих, Либби?» Либби вспыхнула, нащупывая в руках бумажку, но вдруг уронила ее. Бренда хмыкнула. Либби сверкнула на нее глазами. «Прочти, Либби», — сказала Сьюзен, подталкивая ее локтем. «Хм, было бы время дожидаться», — хмуро бросила Бренда. «У нас времени больше, чем достаточно», — сказала Конни ободряюще. «Давай, Либби». Дрожащими пальцами девочка повернула бумажку надписью к себе. «Ефесянам 4:32.
но будьте добры друг к другу, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас». Бренда хихикнула. «Она не знает, что значит быть доброй». Либби метнула взгляд на Бренду. «Потише, Бренда!» — шепнул Джо, ткнув сестру рукой между лопаток. «Не обращай на нее внимания», — сказала ей на ушко Сьюзен. Либби заставила себя слушать Конни. Как раньше, так и сейчас она старалась ловить каждое слово, но большей частью думала о том, что хотела сказать Бренда. К тому времени, когда подошла очередь Джо, Либби уже держала себя в руках. Она внимательно слушала, как Джо читает стих из Писания, который Либби слышала от Кевина, выучившего его наизусть. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сердце Либби забилось чаще, когда Конни взволнованно говорила о том, насколько замечательна и велика Божья любовь. Она сказала, что Бог любит каждого мальчика и каждую девочку, слушавших ее. Либби нахмурилась. «Бог любит ее?» Она пожала плечами. Это была одна из тех странных вещей, которую она должна вместить в себя, живя в новом приемном доме. «Давайте склоним головы, закроем глаза и помолимся», — сказала мягко Конни. Она молилась о том, чтобы Бог благословил каждого человека и показал ему, за что вознести благодарность в День Благодарения. Либби испытала странное чувство, когда Конни продолжала свою молитву о том, что все мальчики и девочки должны жить для Иисуса каждый день. Но каким образом человек может жить для Иисуса? Либби сморщила лоб. Ей никогда еще не приходилось бывать среди людей, которые молились бы так, как Конни и Джонсоны. Сьюзен вновь толкнула Либби локтем в бок. «Сейчас мы пойдем наверх есть пирожные с какао», — сказала она, дожидаясь Либби. «Какао у Конни просто прелесть!» Либби смущенно шла вслед за Сьюзен по лестнице наверх. Она стояла около стола тоже рядом со Сьюзен. Несколько ребят толкались вокруг них и пытались познакомиться с Либби. Но она едва им отвечала. С какой стати ей быть с ними дружелюбной? Она не могла даже улыбнуться. Вскоре ребята отошли от них. Либби взяла свою чашку с какао и пошла в угол комнаты, подальше от всех. Она с удовольствием принялась пить. Подняв глаза от чашки, она увидела, что к ней направляется Бренда. Либби быстро двинулась в другой конец комнаты. Она лихорадочно принялась искать глазами Сьюзен или Бена, но не могла их найти. Джо стоял с двумя мальчиками около телевизора. Либби едва успела сделать глоток, как кто-то толкнул ее руку. Горячее какао выплеснулось на свитер в зеленую клетку и на бежевый ковер. Она повернулась и увидела торжествующую Бренду. «Ты толкнула меня», — проговорила Либби, ставя чашку на стол. Бренда удовлетворенно ухмыльнулась, проскользнула к группе детей и встала рядом с ними. «Смотрите, что она делает!» — воскликнула она и указала на Либби. «Какая она неуклюжая!» Либби даже рот открыла. «Как она может быть такой подлой?» «Не беспокойся об этом, Либби!» — сказала Конни и поспешила к ней с полотенцем и влажной тряпкой. «Лишь бы ты не обожглась. Со всеми нами случаются неприятности». «Это не было неприятностью!» — воскликнула Либби, возмущенно выпрямив шею. «Это Бренда толкнула меня!» «Бренда?» — переспросила Конни неуверенно. Она посмотрела через всю комнату на Бренду. «Как я могла это сделать?» — невинным голосом спросила Бренда. «Я так далеко от нее!» «Это сделала ты!» —
— воскликнула Либби и бросилась к Бренди. Бен и Сьюзен перехватили Либби. «Успокойся!» — прошептал Бен. «Мы все это уладим позже!» Слезы отчаяния потекли из глаз Либби. «Как могут они все уладить? Ведь ни один человек не верит ей! Бренда никогда не признает свою вину! Никогда!»

Тропинка святая, по ней я иду, и твердо я верю, что буду в раю. Все прелести мира, как сор для меня, горит, не сгорая, надежды свеча. Тропинка святая, где узок мой путь, прошу тебя, Боже, со мною прибудь. Я часто слабею, нет силы порой, но ближе и ближе страна, где покой. Я знаю, что там мой небесный Отец за все поругание мне вручит венец, своей рукою слезу мне отрет, и ангел небесный мне песню споет.

Учит нас Господь. Учит в слове нас Господь по Писанию жить, за проступки не карать, ближним дорожить. Если ближний наш не прав, мы простим его, станет на душе тогда радостно светло. Будем совершать свой путь в мире и любви, по земле уже слышны Господа шаги.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте все!
3: Приветствую вас, мальчики и девочки.
2: Между прочим, я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас интересную историю. О чем она, тетушка Кэрол?
3: Действие моей истории происходит во французской провинции в 18 веке, примерно в 1780 году. И хотя в этой истории был потерян кожаный кошелек, главное в ней вовсе не этот кошелек. Эта история связана со стихом из Библии, словами Иисуса, который он произносит в 12 главе от Матфея Нового Завета. Это стих 36, и он гласит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
2: Да, да. Но в многих современных изданиях Библии слово «праздное» переведено как «неосторожное». За каждое неосторожное слово людям придется держать ответ в день суда. Ты это имеешь в виду?
3: Да, дядюшка Дэн. Неосторожные слова. Слова, которые мы произносим безответственно.
2: Безответственно? Это сильно сказано. Как ты понимаешь значение этого слова?
3: А вот как. Это значит причинить зло другому человеку, сказав правду, но неприятную или горькую, или заведомую ложь, или что-то, в чем ты не уверен, что может оказаться неправдой. В любом случае ты причинишь другому боль одними только словами. Об этом и будет история, которую я сейчас расскажу. История, которую первым рассказал французский писатель Ги де Мопассан. Так же, как и он, я назову ее «Кусок веревки».
4: Так, где это мы?
5: Не знаю. Знаю только, что короткий путь на Париж ведет через деревушку под названием Годервиль. А сколько еще до этого Годервиля, это никому не известно.
4: Да, с этими маленькими деревушками вечная путаница. Нам надо попасть в Париж и срочно. О, вон там слева ферма. Давай спросим дорогу. Видишь?
5: Ага.
4: О, наверное, это хозяин стоит у ворот.
5: Ладно.
4: Поехали.
5: Ну, давай, скачи туда.
6: Колетта!
7: Чего?
6: Да иди-ка сюда, да поторопись. Вон, к каменным воротам подъезжают двое всадников. О, богато одетые, точно из королевской свиты.
4: Эй! Скажите, где мы находимся?
6: А всего в одном лье от деревни Годервиль, господа.
5: А как называется дорога, по которой мы едем?
6: Это и есть Годервильская дорога.
5: Она приведет нас в деревню?
6: Да, да, господин.
4: Хорошо, надо поспешить, а то мы не выполним поручение короля.
5: Я, кажется, припоминаю, по этой дороге мы выйдем прямо в деревню. А если через пол лье свернем вправо и поедем в объезд по Анжелюской дороге, мы можем сэкономить время. Тогда мы проедем за деревней, а не через нее.
4: Отлично!
5: Поехали!
4: Ну, вперед!
6: Смотри, Колетта, они мне бросили золотое.
7: О, вот и хорошо. Ну, а теперь нам пора на базар. Куда это ты уставился?
6: Да вон туда, на дорогу. Видишь?
7: А, старый скупердяй Стэншкомп. Ой, ему нечего продать, жалко денег на покупки, а все равно ходит в Годервиль каждый базарный день. О, тащится. Сгорбился весь, губы сжал.
6: А еще старый злодей.
7: Ой, ты все помнишь, как он тебя надул 20 лет назад, когда продал тебе серую кобылу? Ой, какая чушь. Да не его вина, что кобыла через 3 дня сдохла. Ну, нельзя быть таким злопамятным, муженек. Надо быть снисходительным.
6: Женщины пусть будут снисходительными или дети. Смотри. Смотри, старик Стеншкомп нагибается.
7: Но?
6: Что-то подбирает. Хотел бы я знать, что это. Может быть, он нашел еще одну монетку, а?
7: Да нет, не может быть. Они бросили всего одну. Я видела, как она заблестела на солнце.
6: Но что-то... Он же поднимает. Интересно.
8: А, кусочек веревки. Кто-то очень небрежно, видишь, бросил. Хорошая, крепкая бечевка еще может пригодиться. Видно, ею был завязан какой-нибудь пакетик. Надо поднять и сберечь. Ну вот и поднял.
4: Мы едем уже 6 часов, давай остановимся. Вон в том постоялом дворе у дороги. Секретные бумаги у тебя?
5: Конечно.
4: Проверь. Что? В чем дело?
5: Их нет.
4: Что?
5: Говорю тебе, их нет. Я их свернул и положил в свой черный кошелек. И в рукаве его больше нет.
9: Эх, ты... А, ты, наверное, уронил его рано утром, когда бросил золотой старику-крестьянину с женой, не доезжая Гадервиля. Если мы не найдем этот кошелек, король велит с тобой расправиться. Не сносить тебе головы. За эти секретные бумаги заплачены миллионы из казны его величества. А если они попадут не в те руки, может разразиться катастрофа.
5: Что же нам делать?
9: Надо немедленно скакать назад.
5: Да, мы их найдем. Может быть, какой-нибудь несведущий, но честный крестьянин нашел кошелек и отнес в Гандервильскую мэрию.
4: Будем надеяться. Ведь если нет, то король велит тебя схватить и казнить.
5: Поехали.
4: Ну, вперед!

0: Вот ваш обед, господа. Горяченький, с пылу с жару. Пожалуйста, приятного аппетита.
1: Полиция!
2: Где трактирщик?
0: Там, в углу за столом с крестьянами. Он в большом черном фартуке.
2: Пошли.
0: Ладно, минуточку. Сейчас.
2: Эй, месье!
3: Да?
2: Ты хозяин этого постоялого двора? Хозяин трактира?
3: Да, я. Что вы хотите?
2: Мы разыскиваем некоего Бастьена Стэншкомба. Старого крестьянина, который, как нам сообщили, часто обедает в твоем трактире в полдень по базарным дням.
3: А зачем он вам?
2: Прошу прощения, но это дело не трактирщика, а полиции. Старик здесь?
3: Да, он здесь. Там, за столом, в темном углу. Вон он сидит один и ест. Он никого не трогает. Зачем он понадобился полиции?
2: Пошли! Эй, старик!
4: Да?
2: Ты крестьянин? Бастьен Стэншкомб.
4: Да, я Бастьен.
2: Боюсь, что тебе придется пройти с нами. Мэр и начальник полиции хотят с тобой побеседовать. В мэрии.
4: Что?
2: Взять его!
5: За что?
2: Несите его, если он сам не пойдет.
5: За что меня?
2: Пропустите! Вот так мы поступаем с ворами.
6: Но тебя видели.
4: Это невозможно. Это неправда.
6: У нас есть свидетель.
4: Я вообще не видел кошелька, о котором вы говорите. Клянусь.
6: У нас есть свидетель. И он рассказал, что сегодня утром на Гадервильской дороге ты нагнулся, поднял оброненный кошелек и спрятал за пазуху своей блузы. Он все видел своими глазами.
4: Пожалуйста, прошу вас, поверьте мне. Я ничего об этом не знаю. Я подобрал всего лишь кусок веревки. Вот, посмотрите.
6: Да это ложь, ложь. Ну ты лжешь, старик. Зачем тратить время и испытывать мое терпение этими неправдоподобными небылицами?
7: Господин мэр, вы бушуете уже 3 часа, а он ни в чем не признается.
6: Вы начальник полиции. Вот и скажите, что делать дальше. Он старый, упрямый, несговорчивый. Наш допрос вывел его из равновесия, но что-то в его характере, какая-то сильная крестьянская жилка, помогает ему держаться, несмотря на все улики.
7: Господин мэр, но никаких настоящих улик нет.
6: Есть улики! У нас есть очевидец. Разве его показания ничего не доказывают?
7: Господин мэр, я вам 1000 раз повторял, что это всего лишь слова одного человека. А что, если он...
6: А я тебе тоже 1000 раз говорил, мы должны найти этот кошелек. Ты знаешь, что нас с тобой пригрозили уволить, если мы через 3 дня не найдем злосчастный черный кожаный кошелек.
7: Господин мэр, но может быть он валяется на Гадервильской дороге?
6: На Гадервильской дороге его нет. Мы прочесали, обыскали каждый сантиметр. Но у нас есть свидетель, который видел, как старик нагнулся и поднял кошелек. И я его получу. Ну, прикажи своим людям забрать его и отвезти в тюрьму, что в соседнем доме. Убери его вон с моих глаз. А скоро придет наш свидетель, и когда он придет, мы приведем этого упрямого лживого старика, и тогда ему придется сознаться. Пусть посидит в камере. Однако нельзя, чтобы он потерял сознание, по крайней мере, пока мы с ним не разберемся. Отведите его в камеру.
4: Не смейте меня забирать. Я не виновен. Я не виновен, я вам говорю.
1: Мы сейчас закончим наш рассказ. Но сначала мы бы хотели сказать вам, что мы очень рады, что вы слушаете нашу передачу. Мы с нетерпением ждем встреч с вами, чтобы рассказывать вам истории, которые, как этот рассказ, могут помочь всем нам стать лучше.
8: А я хочу сказать вам, что мы с дядюшкой Дэном очень ждем ваших писем. Напишите нам, понравились ли вам наши передачи.
1: И также вы можете читать наши книжки онлайн.
8: В них коротенькие уроки, основанные на Библии, которые подходят людям всех конфессий.
1: Я уверен, что наши уроки понравятся всем вашим родным и близким. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. Ну, а теперь, я думаю, нам пора вернуться к нашей сегодняшней истории.
8: Хорошая идея, дядюшка Дэн. Я назвала эту историю «Кусок веревки». Старого крестьянина Бастиена Стеншкомба обвинили в том, что он украл кошелек с важными документами, потерянный у дороги. И хотя он горячо доказывал, что он невиновен, деревенский мэр и начальник полиции посадили его в тюрьму.
4: Они мне не верят, Бабетта. Я им повторяю снова и снова. А они только смеются, когда я им говорю, как все было. Как будто я какой-нибудь мошенник и вор. Эй, Бабетта, они мне не верят. Но я невиновен.
7: А кто это? Это Бабетта, с которой он все время разговаривает.
9: Да это его жена. Говорят, она умерла уже 5 лет назад. А он все время с ней разговаривает вслух, как будто она еще жива. Ну, знаешь, со стариками это бывает.
4: Там был всего лишь кусок веревки, Бабетта. Видишь, вот он.
7: Сумасшедший старик. Что?
10: Да, господин мэр. Я нашел этот черный кошелек вчера в полдень на Анжелюской дороге.
7: На Анжелюской дороге?
10: Да. Я возвращался из деревни. И пошел по этой дороге, потому что хотел навестить сестру, которая там живет. И нашел кошелек в канаве. Но я остался на ночь у сестры. Но сегодня, как видите, с самого утра принес кошелек вам.
7: Ты не открывал кошелек?
10: О, что вы, конечно, нет. Я бы никогда не открыл кошелек, который мне не принадлежит. Для этого я его вам и принес, чтобы вы нашли его настоящего владельца. Вы посмотрели, что в нем? Вы знаете, чей это кошелек?

0: Свидетель, ты нам клялся, что ты видел, как он нагнулся, подобрал кошелек и спрятал его за пазуху своей блузы.
1: Он зря оговорил старика. Я вчера говорила это мужу много раз. У меня глаза острее, чем у него. Но когда я смотрела на Стэн Шкуба, я и то не видела, что старик поднял на дороге. Ну, уж если я не увидела, то как мог мой муж знать, что это было? Вот. И если старик говорит, что подобрал кусок веревки, то я, например, ему верю.
2: Это было похоже на кошелек. Может, он... Я понял. Старик Стэн Шкомб поднял кошелек. Потом вчера, когда вы его арестовали, он каким-то образом передал его сообщнику, чтобы тот выбросил его на Годервильской дороге. И тогда он сочинил эту неправдоподобную историю о куске веревки.
3: Да, складно у вас получается, господин Маланден. Очень складная версия. Да только кошелек и не обронили, и не находили на Годервильской дороге возле вашего дома. Да. Его вернул человек, который его нашел на Анжелюской дороге.
1: Что?
0: Но версия Маландена в конце концов вполне правдоподобна. Старик нашел кошелек, впал в панику, когда мы его арестовали. Каким-то образом передал кошелек сообщнику, а тот снова его подбросил. Вот эту версию мы и будем рассказывать. Все в это поверят. Ведь в конце концов, я мэр, а ты начальник полиции. И они поверят нам на слово.
3: Но ведь это неправда, господин мэр.
0: Может быть и неправда. Но это удобная версия. Мы не можем потерять лицо в таком деле.
3: Но, господин мэр, как же путник? Что, если он...
0: Не бойся. Он не опровергнет нашу версию. Ты же сам слышал, он сказал, что он коммивояжер. Он приезжает в Годервиль раз в 5 лет.
3: Да.
0: И остановился он на Анжелюской дороге только потому, что там временно поселилась его сестра, старая женщина. Мой дорогой начальник полиции, быть может, мы никогда больше не увидим путника, нашедшего кошелек. У нас абсолютно надежная версия. Стэн Шкомб всего лишь старик, каких много. Нам же надо думать о своей репутации. Мы не можем допустить, чтобы наши граждане узнали, что мы обвинили и арестовали невиновного.
1: Это заговор молчания, и я не стану в нем участвовать.
2: Ты моя жена, и ты будешь держать язык за зубами. Смотри у меня.
1: Послушай, муж, это нехорошо. Нехорошо. Вся деревня теперь отвернулась от старика. Все его презирают, обзывают его негодяем и вором. Насмехаются над ним, когда он вытаскивает свой кусок веревки.
2: Замолчи.
1: И говорит, я невиновен. Смотрите, я нашел всего лишь...
2: Я тебя предупреждаю.
1: Кусок веревки.
2: Да молчи, несчастная. Не смей больше говорить о старике.
1: Ой.
2: Мне надо заботиться о своей репутации. Он всего лишь глупый старик. И что с ним станет, неважно.
1: Но...
2: А ты... Ты будешь держать язык за зубами. Ни слова! Ты слышишь меня?
4: Он просыпается.

0: как же это, Бабета? Неужели ты тоже мне не веришь, Бабета? Не отворачивайся от меня, Бабета. Я невиновен. Смотри, это был кусок веревки. Вот он.
1: Бредит, да, доктор?
2: Да.
1: Но в чем причина этой болезни? За 5 месяцев он просто растаял. А вы сами говорили, что физически он здоров, стар, но здоров и крепок, как все настоящие крестьяне. Ведь так?
2: Все дело в его психике, сестра. Что-то разбило ему сердце. Разбило сердце и отравило душу. Но он только бессвязно лопочет, и я не могу понять, что он говорит. Он не доживет до утра.
1: Жаль.
2: Эй, старик, господин Стеншкомп, вы нас слышите?
1: Доктор, доктор, но откуда он? Где его дом?
2: Он из маленькой деревушки, что примерно в 85 льё отсюда. Здоровье его начало сдавать. А поскольку родных у него не было, а в Годервилле нет больницы, мэр городка, начальник полиции и крестьянин по имени Маланден потихоньку договорились, чтобы его привезли сюда.
1: Анонимно. Они не хотели выставлять свою доброту на показ.
2: Совершенно верно.
0: Прошу тебя, пожалуйста, поверь мне, я ничего...

0: смотри, вот он.
1: Правду говорят, что мир не без добрых людей. Вот и эти трое, что устроили сюда старика.
2: Да.

0: он мертв, сестра. Никаких болезней, только разбитое сердце. Да. Но что же старик хотел сказать? Он все время повторял одну и ту же фразу. Фразу, которую произнес и в предсмертной агонии. «Кусок веревки, кусок веревки, смотрите, вот он, господин мэр». От Матфея, глава 12, стих 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
1: Ах, тетушка Кэрол, какая печальная история.
2: Да, дядюшка Дэн, и она показывает нам, что иногда нельзя верить тому, что на первый взгляд кажется правдой. Библия помогает нам понять, что Иисус заглядывает нам в самое сердце, в отличие от людей, которые могут видеть только то, что на поверхности. И это очень важно.
1: Знаете, в Библии много слов ободрения и истории, которые помогают нам лучше узнать Бога. И нам бы хотелось, чтобы вы тоже присоединились к тысячам людей со всего мира, которые изучают уроки Библии. Помните, мы сегодня уже говорили вам о них.
2: Просто напишите нам по адресу
3: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Мы будем ждать ваших писем. Ну, а пока мы прощаемся с вами. Да благословит вас всех Бог.
2: До свидания.
4: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Цветы прощения. В белоснежном платье, как снежинка, то ли в гости, то ли в отчий дом, шла девчонка, вьющейся тропинкой, и несла букет живых цветов. Стройная, как тополь серебристый, весела, как звонкий ручеек. Что-то нежно ей шептали листья, улыбался каждый лепесток. Гладили кудрявую головку солнышко влюбленные лучи, а она, счастливая девчонка, целовала розы лепестки. И в глазах лучащихся росинках полыхала цветью небо синь, и вот-вот казалось, что снежинка вдруг взлетит над шелестом осин. Шла и пела голосом счастливым, вторила ей музыка весны, и кругом светлее становилась от сверкавшей платья белизны. Что-то замаячило в сторонке, и жестокой брошенной рукой к платью белоснежному девчонке вдруг прилип зловенный грязный ком. Словно ничего не понимая, девочка рассматривала грязь, а мальчишка, руки потирая, нагло улыбался, щуря глаз. Не всплакнула, не назвала хамом гордого виновника в ответ, а с улыбкой светлой хулигану бросила душистый свой букет. И метнув короткой рыжей стрижкой, сердце есть и у озорника, побежал пристыженный мальчишка с пересохшей грязью на руках. Если злые люди в вашей жизни вдруг оставят грязные следы, вы, подобно девочке-снежинке, бросьте им прощение цветы.

0: В классе, где училась Линда, на стене появилась интересная таблица под названием «Будьте здоровы». Учитель хотел, чтобы ученики относились внимательнее к своему здоровью. Он предложил в течение месяца отмечать в таблице, какие меры они предпринимали для своего оздоровления. Таблица состояла из нескольких столбцов, таких как «делаю зарядку», «чищу зубы», «ем фрукты», «умываюсь перед сном» и так далее. Самым прилежным учитель пообещал вознаграждение. Первым призом была большая коробка красок с тремя кисточками. Она предназначалась тому, кто заполнит все клеточки в таблице. Ученики, которые заполнят только 2 или 3 квадратика, получат в награду хорошую зубную щетку. В конце месяца большинство учеников уже не рассчитывали на коробку с красками. Только Линда, а также ее лучшая подруга Мария и еще 2 девочки были прилежными и мечтали о награде. Осталось всего 2 дня. Линда торопливо ставила галочки в квадратиках напротив своей фамилии, как вдруг вспомнила, что забыла утром почистить зубы. Ее рука задрожала, лицо стало багрово-красным. Как же такое могло случиться? Она быстро поставила галочку в колонке «Чищу зубы».
1: «Я же всегда чистила, я никогда не забывала», – горевала Линда. «Это нечестно», – ныло у нее внутри. «Я прилежно выполняла все требования. Я следила за тем, чтобы вовремя ложиться спать, всегда мыла руки перед едой. Неужели я потеряю приз только потому, что всего 1 раз забыла почистить зубы? Это несправедливо!»
0: Заполнив таблицу, Линда побежала в умывальную. Ей пришла в голову идея хорошенько прополоскать рот, а вечером почистить зубы 2 раза. Линда пыталась убедить себя, что она все сделала честно, но на совести у нее было неспокойно. Наконец уроки закончились, и Линда поспешила домой. Она надеялась, что ей станет легче, если перед глазами не будет той злополучной таблицы. Дома Линда сразу пошла в ванную и почистила зубы.
1: «Теперь можно не переживать. Почищу зубы еще перед сном, и все будет хорошо», – подумала она.
0: Но хорошо не стало. Линда думала о своей проблеме до самого вечера. А когда они по своему обычаю всей семьей собрались помолиться, отец прочитал удивительный текст. «Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога». Словно луч света озарил бедное лицо Линды. Она поняла значение этих слов. Для нее сегодня большое сокровище – это коробка с красками. Сколько беспокойства оно принесло ей. Не лучше ли получить зубную щетку и быть радостной и довольной? Уже в постели Линда решила, что утром подойдет к учителю и расскажет ему о своем проступке. 1 квадрат в ее таблице должен остаться пустым. Утром Линда едва устояла перед искушением отказаться от своего решения. Несколько минут она боролась с собой, но потом вспомнила вчерашнее беспокойство и твердо решила поступить честно. Когда учитель вручил Линде зубную щетку, она искренне улыбнулась. Словно песня в ушах у Линды звучал библейский стих, который она выучила вчера вечером. «Лучше немногое при страхе Господнем, чем большое сокровище и при нем тревога».

0: наш Бог воистину велик, могуч и страшен силой и делами. Его не могут небеса вместить, и в тот же миг Он тут, Он рядом с нами. Он чуден, дивен, вечен и святой, понятен всем, как взрослым, так и детям. Он хочет жить, ходить с тобой, со мной. Его же царство в неприступном свете, Его величие, мудрость и дела для нас порой совсем непостижимо. Его сияние, слава, красота так беспредельны и неповторимы. Прекрасен Он, прекрасней нет Его. Хвалить Его, какое наслаждение! И счастье есть, что упознать Его и отдавать Ему всего себя в служении. И не понять порою, почему Бог милосерд и добр так человеку, Его любовь так велика к нему, от первых дней от сотворения века. Он может море в сушу превратить, и из пустыни сделать сад чудесный, и птиц, зверей туда переселить. Но от тебя Он ждет хвалебной песни. Он всюду есть, и даже без Него ничто, нигде, ни в чем не выбывает. Он видит, знает, помнит всех и все, и никого из нас не забывает. Святое небо, вот Его престол, подножьем ног Он землю называет. Но в сердце сокрушенном Его дом, покой Он со смиренным разделяет. Аминь.
1: Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.

0: Библейская история. Прочитай историю про Руфь. Ты помнишь, в каком городе родился Иисус?
1: В Иерусалиме?
0: Не совсем.
1: Может, в Вифлееме?
0: Верно. Также в этом городе родился царь Давид.
1: Точно.
0: Но история, которую мы сегодня прочитаем, произошла в Вифлееме за много лет до рождения Иисуса и Давида.
1: Интересно.
0: Однажды в Израиле произошла большая засуха, из-за которой погиб весь урожай. И люди голодали.
1: Как жаль.
0: Чтобы выжить, некоторые люди покинули свои дома и переселились в места, где не было голода. В том числе и семья наших героев.
1: А как их звали?
0: Елемелех и Наиминь.
1: У них были дети?
0: Да, два сына – Махлон и Хилион.
1: И куда они переехали?
0: В Моавитскую землю. Спустя некоторое время Елемелех умер, а Махлон и Хилион женились на моавитянках.
1: А их как звали?
0: Руфь и Орфа. Они очень подружились с Наиминью, и она полюбила их как родных дочерей.
1: Как здорово!
0: К сожалению, через 10 лет Махлон и Хилион умерли.
1: Печально.
0: Когда Наиминь узнала, что голод в Израиле закончился, она решила вернуться в родной город.
1: А как же ее невестки?
0: Им не хотелось расставаться со свекровью, поэтому они пошли вместе с ней. Но Наиминь уговаривала их вернуться к своим семьям.
1: Почему?
0: Она знала, что в Израиле они будут чужестранками, и им будет трудно прокормить себя или снова выйти замуж.
1: Невестки последовали ее совету?
0: Орфа уступила уговорам, попрощалась со слезами на глазах и вернулась в родной город.
1: А Руфь?
0: Руфь сказала, что привязалась к Наимине и никогда ее не оставит. Ей хотелось стать частью израильского народа и поклоняться Богу.
1: Вот это преданность!
0: Кстати, в переводе с еврейского языка имя Наиминь означает «приятное», а Руфь значит «подруга».
1: Эти имена отлично им подходят.
0: Это точно! Женщины продолжили свой путь, пока не добрались до Вифлеема. Жители очень удивились, когда увидели Наиминь спустя столько лет. Но она попросила всех называть ее Мара.
1: Почему?
0: Это имя означает «горькое». Она выбрала его потому, что после смерти мужа и сыновей ее жизнь стала горькой.
1: Понятно.
0: Наиминь и Руфь стали думать, как обеспечить себя едой. В Израиле был закон, позволявший бедным людям ходить за жнецами и подбирать за ними упавшие колосья.
1: А кто такие жнецы?
0: Это люди, занимавшиеся сбором урожая. Итак, рано утром Руфь пошла на ячменное поле и стала собирать колосья.
1: Наверное, это нелегкий труд.
0: Конечно. Руфь так старательно трудилась, что на нее обратил внимание хозяин поля по имени Ваос. Он спросил у своих слуг, кто эта женщина. Они рассказали ему, что Руфь пришла из дальних земель, чтобы заботиться о своей свекрови.
1: Он был добрым человеком?
0: Да, Ваос велел своим жнецам не обижать Руфь и оставлять ей побольше колосьев. Также он дал ей воду и еду.
1: И как она отреагировала?
0: Руфь очень удивилась и спросила Ваоза, почему он так добр к чужестранке. Ваос объяснил, что знает о том, как она заботится о своей свекрови, и пожелал, чтобы Господь вознаградил Руфь за ее доброту.
1: Здорово!
0: Руфь была сильной женщиной и собрала за день целую ефу ячменя.
1: А сколько это?
0: Примерно 18 килограмм.
1: Ничего себе!
0: Наиминь очень обрадовалась, что все так хорошо сложилось, и спросила, как зовут хозяина поля.
1: Ваос?
0: Да, оказалось, он был родственником мужа Наимини. Руфь трудилась на полях Ваоза всю весну и лето.
1: А потом?
0: Когда время жатвы закончилось, Наиминь посоветовала невестке выйти замуж и рассказала ей про обычай своего народа.
1: Какой?
0: Если у женщины умирал муж, один из его родственников имел право жениться на ней, чтобы заботиться о вдове. И Наиминь предположила, что Ваос мог бы стать хорошим мужем для Руфи.
1: Интересно.
0: Вечером того же дня Руфь пошла к Ваозу и попросила, чтобы он позаботился о ней. Ваозу понравилось, что Руфь поступает по обычаям его народа, но была одна проблема.
1: Какая?
0: У мужа Руфи был другой, более близкий родственник. На следующий день Ваос поговорил с этим человеком и узнал, что тот не хочет жениться на чужестранке. Тогда Ваос принял решение взять Руфь в жены.
1: Как здорово!
0: Свадьбе Ваоза и Руфи радовался весь город, а больше всех Наиминь. Люди желали жениху и невесте благополучия, счастья и долгих лет жизни.
1: Ура! У них появились дети?
0: Да, вскоре у них родился сын, которого назвали Авидом. Он стал дедушкой царя Давида. А через много поколений в этом роду родился...
1: Иисус!

Благодарю Тебя, мой святый Боже, что на Твоей земле живу чудесно, что мне всего приятнее и дороже к Тебе молитвы возносить, как песни. Благодарю за всех людей на свете, за то, что Ты явил для нас спасенье. Благодарю, что могут даже дети всем возвещать Христово воскресенье. Благодарю за каждое мгновение, за солнце свет, за чистый дождь весенний, за звездный мир, за птиц живое пение, за мир Твоих красот и восхищений. Прошу, храни царей и всех живущих, храни людей от зла в Твоем блаженстве. Твоя любовь пусть силу даст идущим, как всем небесным Божьим совершенством. Храни людей от войн и разрушений, дай детям мир и счастье доброй доли, открой в сердцах добро и душ свершений Твоей святой и совершенной воли. Молю Тебя, мой Царь любви и света, яви свой свет заблудшим человеком, и пусть Твои священные заветы сияют всем надеждой навеки.

0: События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Визит мисс Миллер. Либби, сгорбившись, сидела на синем стуле у камина в гостиной. Она ждала мисс Миллер. Вера и мисс Миллер были заняты обсуждением Либби. В течение полутора недель после вечеринки у Конни она пребывала в постоянном волнении. У нее был длинный разговор с Верой о том, как надо вести себя на вечеринках и извиняться, когда проливаешь какао по всему ковру. Либби вздохнула и прислонила затылком к мягкой спинке стула. Она устала от попыток убедить их в том, что Бренда специально толкнула ее под руку, чтобы она пролила какао. Не было ничего хуже борьбы за то, чтобы убедить других в своей правоте. У Либби опустились уголки рта. Расскажет ли Вера обо всем этом мисс Миллер? Либби вскочила и поспешила к окну. Падал мягкий снежок, покрывая землю прекрасным белым покрывалом. Она прислонилась лбом к холодному стеклу. Что скажет Вера о ней мисс Миллер? По спине Либби прошел нервный озноб. Рекс бегал на своей привязи около дома, оставляя следы, которые вскоре засыпал свежий снег. Либби медленно вернулась на свой синий стул. Нервными движениями рук она поглаживала свои джинсы. Завтра день благодарения. Либби помогла печь пирожки с тыквой и пирожки с яблоками, которые, как говорила Вера, очень любит дедушка. Они изрядно потрудились, чтобы в доме все было без единого пятнышка. Будет ли настаивать мисс Миллер, чтобы забрать с собой Либби уже сегодня? Неужели Либби пропустит возможность познакомиться с дедушкой и бабушкой Джонсонами? Кевин, Сьюзен и Бен только о них и говорили. Кевин был особенно взволнован сюрпризом, готовящимся для них, который состоял в новом знакомстве. Либби все чаще и чаще репетировала сценку предстоящей встречи перед зеркалом. «Я рада познакомиться с вами, бабушка и дедушка», — бормотала она сама себе, стараясь улыбнуться. «Теперь ты можешь войти», — сказала Вера, появившись в гостиной и тепло улыбаясь. «У нас с мисс Миллер была очень хорошая встреча». Либби глубоко вздохнула и, как натянутая струна, вошла в кабинет. Мисс Миллер радостно поприветствовала Либби и жестом пригласила сесть. «Мне нравятся твои короткие волосы», — сказала она. «Такая прическа тебе очень идет». Либби скрестила руки на коленях и уставилась на кончики своих ног. «Миссис Джонсон говорит, что ты, похоже, очень хорошо вписалась в их семью», — продолжала мисс Миллер, положив руки на большой дубовый письменный стол. Либби удивленно посмотрела. «Это что, неожиданность для тебя?» — спросила мисс Миллер, моргнув своими карими глазами. «Она рассказала мне, что у тебя с ее детьми некоторая разница во взглядах, но она говорит, что это не является такой проблемой, с которой вы не смогли бы справиться». При этом она улыбнулась. «Я очень рада это слышать, Либби. Это особенная семья, а ты особенная девочка». Либби только и смогла, что едва-едва улыбнуться. Дальше разговор шел гладко. Она легко отвечала на любой вопрос. Для Либби было большим облегчением знать, что ее не отошлют обратно. «Осталась лишь одна вещь, Либби», — сказала мисс Миллер, изучая карандаш, который она вертела в руках. По спине Либби пробежала дрожь. «Да». «Два дня назад мне звонила твоя мать». Либби ахнула и открыла рот, Ее сердце затрепетало от боли. Неужели мать снова хочет ее забрать? «Твой отец погиб в автомобильной катастрофе в прошлом месяце. Мне очень жаль, Либби». Либби почувствовала себя виноватой из-за облегчения, наступившего от этих слов. Мать не хочет ее забирать. Известие же о случившемся с отцом казалось для нее нереальным. Она не знала его, он был чужим. Она еще сказала, что если дела пойдут хорошо, то ей хотелось бы, чтобы ты провела Рождество вместе с ней. Либби сидела совсем тихонько, глядя на руки мисс Миллер. «Тебе нравится эта идея, Либби?» Она молча пожала плечами. Какое значение имеет, нравится ей это или нет? Если они решат заставить ее поехать, ей придется это сделать. А мать, может быть, настаивает на своем только для того, чтобы снова бросить ее через несколько недель. Мисс Миллер встала. «Ты можешь подумать. Я вернусь сюда через некоторое время, в первой половине декабря. Тогда ты и скажешь мне об этом». Либби кивнула, но ее сердце заболело еще сильнее. «Проводи меня до дверей, Либби», — сказала мисс Миллер оживленно. «Расскажи-ка мне, ты уже подружилась с этим гусем?»
1: «Нет»,
0: — пробормотала Либби, послушно следуя за мисс Миллер. «Он поприветствовал меня, когда я выходила из машины, но Кевин отогнал его прочь». Мисс Миллер накинула свое темно-бордовое пальто и обула черные ботинки. «Миссис Джонсон рассказала мне, что ты очень любишь животных и хорошо ухаживаешь за ними. Она сказала, что особенно здорово ты лечила снежинку». Не рассказывала ли Вера мисс Миллер, что именно она была виновна в ране, полученной снежинкой? «Не хотите ли остаться и попить с нами кофе?» — спросила Вера, поспешно выходя в холл. «Нет, спасибо, миссис Джонсон. Мне еще нужно сделать 3 визита, прежде чем я смогу ехать домой». Глядя в длинное узкое окно сбоку от тяжелой передней двери, Либби наблюдала, как Вера провожает мисс Миллер к машине. Они еще немного поговорили, затем мисс Миллер уехала. Вера поспешила обратно в дом. Ветер раздувал волосы вокруг ее миловидного лица, на которое падали белые снежинки. Либби открыла ей дверь и закрыла, когда та вошла. Либби нетерпеливо ждала. Ее сердце похолодело. «Мисс Миллер рассказала мне о твоем

звучало: «Я знаю». Зазвонили дедовские часы, заставив обеих вздрогнуть. Либи побежала вверх по лестнице. Неужели Вера хочет, чтобы она уехала? Либи бросилась поперек кровати. Возможно, даже лучше, если она будет жить с мамой. По крайней мере, в этом случае она уже не останется под опекой властей штата. Она больше не будет неизвестна кем.

затерянная в снежной буре. Утром в день благодарения Либи бесшумно проскользнула вниз по лестнице. Все еще спали. На улице только начало светать. Она надела свои зимние ботинки, теплую куртку с капюшоном и красные с черным варежки. Ее глаза опухли от слез. Всякий раз, когда Либи думала о поездке к матери на Рождество, она начинала плакать. Что же ей делать? Поехать или остаться? Она не хотела ехать, но и не хотела оставаться, если была кому-то нужна. Она осторожно открыла заднюю дверь и шагнула наружу. Уже достаточно рассвело, и все было видно. Она медленно направилась к конюшне. По крайней мере, в это время ей не приходилось опасаться Гуси-Пуси. Он будет заперт в курятнике до тех пор, пока его не выпустит Кевин. В конюшне заржала какая-то лошадь, когда Либи зажгла там свет. Она медленно пошла от стойла к стойлу, разговаривая с каждой лошадью. Около стойла Снежинки она оставалась дольше всего. «Доброе утро, Тесси!» «Доброе утро, Снежинка! Счастливого дня благодарения!» «Немного погодя, я помогу Бену приготовить вам большое угощение!» Она побыла с лошадьми еще немного, затем медленно пошла из конюшни. Снежинки кружились вокруг нее и таяли на лице. Большой черный с желтыми пятнами Колли подбежал к Либи, виляя хвостом от удовольствия. «Привет, Рекс! Пойдешь со мной гулять?» Лидди погладила пса, довольная его обществом. С Рексом, идущим рядом, она направилась к дорожке, по которой они с Беном каждое утро ездили кататься верхом. Небо все больше светлело. Когда Либи дошла до дальнего края конюшни, кто-то окликнул ее по имени. Она обернулась и с удивлением увидела Сьюзен, бегущую к ней. Либи вздохнула. По крайней мере, ей не придется теперь думать о матери. «Ты уж очень рано, Либи», — сказала запыхавшаяся и раскрасневшаяся Сьюзен. «Неужели не могла еще поспать? Я так рада, что бабушка и дедушка приезжают. Их здесь не было 6 месяцев, а сегодня вот приезжают». Либи наклонилась против ветра, когда шла по дорожке рядом со Сьюзен. Иногда находиться в ее обществе было забавным, а иногда нет. «Мама сказала, что ты можешь поехать навестить свою мать на Рождество», — проговорила Сьюзен, повернувшись к ветру боком, чтобы защитить от него свое лицо. «Ты поедешь?» «Я не знаю». Либи положила руку на голову Рекса, чтобы доставить удовольствие дружелюбной собаке. Сьюзен высунула язык и принялась глотать снежинки. «А я знаю, где есть лисья нора. Хочешь посмотреть?» «Конечно», — ответила Либи, довольная, что может отвлечься. Сьюзен свернула налево с дорожки и побежала среди голых деревьев, позвав Либи за собой. Либи пустилась за Сьюзен, и у нее на некоторое время потеплело на сердце. Было очень весело бежать с Рексом, который то семенил рядом с ней и Сьюзен, то вырывался вперед, показывая дорогу к лисьей норе среди деревьев. Либи только успевала смахивать снег со своих ресниц. «Поторопись, капуша!» — крикнула Сьюзен и, повернувшись, засмеялась. Либи бежала за ней, тяжело дыша, пыхтя и отдуваясь. «Сьюзен, Сьюзен, подожди! Капуша, капуша!»

– распевала Сьюзен со смехом, возвращаясь к Либби сквозь падающий снег. Либби напрягала глаза, стараясь разглядеть Сьюзен через снегопад, но ничего не могла увидеть даже на короткое мгновение. Со страхом Либби бежала в том направлении, в котором, как она раньше заметила, бежала Сьюзен. Она ведь не оставит ее одну среди этих деревьев, правда? Может быть, она хочет отомстить за все плохое, что Либби сделала или сказала ей? Либби похолодела от страха. Нет, Сьюзен не оставит ее здесь. Не может такого быть. Либби добралась до вершины холма и остановилась, чтобы перевести дыхание. Рекс заметил зайца и побежал прочь, радостно гавкая. Сердце Либби учащенно билось. «Рекс, вернись назад!» — закричала она неистово. «Сьюзен, где ты?» Либби прислушалась. Рекс перестал лаять. Вокруг Либби кружились снежинки. Она задрожала. «Сьюзан!» Молчание. «Сьюзан!» Снова молчание. А потом отдаленный лай собаки. Либби тряслась от страха. В отчаянии она пыталась разглядеть хоть что-нибудь за гигантским деревом. Потом побежала от него к другому, к третьему. Сердце колотилось в ее груди. «Сьюзен! Рекс! Где вы?» Задыхаясь, Либби прислонилась к высокому шершавому дубу. «Ох, это Сьюзен! Почему она так поступает?» Из ее глаз брызнули горячие слезы. Она часто заморгала, стараясь не плакать. Со злостью она отстранилась от дерева и осмотрелась вокруг. Снежинки мелькали перед глазами так быстро, что ничего невозможно было разглядеть, даже на близком расстоянии. Она бежала от дерева к дереву в поисках Сьюзен. Эта глупая игра в кошки-мышки с каждой минуты повергала Либби во все больший страх. Вот только бы добраться до этой Сьюзен, тогда она так даст ей по носу, что та свалится с ног. «Сьюзен!» Может быть, она убежала вперед и стоит сейчас где-нибудь насмехаясь. «Сьюзен, иди сюда, сию же минуту!» Мертвая тишина в ответ еще больше добавила страха в сердце Либби. «Я не собираюсь искать ее больше ни минуты!» — бормотала она, напряженно глядя вперед. «В каком направлении идти к дому?» По всему ее телу пробежал холодок. Либби рупором сложила ладони. «Я ненавижу тебя, Сьюзен Джонсон! Я ненавижу тебя еще сильнее, чем Бренду Уилкинс!» Жгучие слезы текли по холодному лицу Либби. Она зло смахивала их прочь. Она найдет дорогу домой, а Сьюзен может оставаться и продолжать свою глупую игру. Сделав глубокий прерывистый вдох, Либби медленно повернулась, осматривая все вокруг и решая, в каком направлении пойти. В конце концов, она отломила маленькую веточку и воткнула ее в снег под деревом. «Теперь я буду знать, откуда пришла, в случае, если придется вернуться сюда», — сказала она себе. Девочка медленно спустилась с холма, стараясь найти хоть что-нибудь знакомое. Вдруг она почувствовала острую боль в боку. Она подождала, пока это пройдет, озираясь в страхе, что к ней подкрадется какой-нибудь зверь. Снегопад стал слабее, но ветер усилился. Он свистел в ветвях деревьев и безжалостно обрушивался на тоненькую фигурку Либби. Она дрожала, сгибаясь под его порывами. Либби заставляла себя идти до тех пор, пока не убедилась, что движется не в том направлении. «Где же дорожка?» Бедняжка коченела от холода. Медленно, опустив плечи, она повернулась и пошла назад, откуда начала свой путь, пока не нашла веточку, воткнутую в снег.
Она распрямилась и пошла в другом направлении. При этом ее ноги подгибались от усталости. «Где же Рекс? Может, его забрала с собой Сьюзен? А может быть, он устал гоняться за зайцами и вернулся домой?» Она утомленно тащилась вперед, пока не добралась до открытого места. Слезы отчаяния заструились по ее щекам, когда она повернулась и зашагала обратно. Она нашла свою исходную точку и опустилась на холодную, засыпанную снегом землю, прислонившись головой к шершавому дубу. Где же Джонсоны? Не удивляются ли они ее отсутствию? Будут ли они искать ее? Найдут ли ее когда-нибудь? Она заставила себя медленно встать. Снегопад прекратился. Проглянуло тусклое солнце. Она так сильно дрожала, что ее зубы стучали друг о друг. Все так же испытывая боль, она пошла в другом направлении, пока не натолкнулась на изгородь. От разочарования она ударила себя по нижней губе, чтобы не разрыдаться во весь голос. В изнеможении она опять пошла обратно к веточке и оттуда двинулась в другую сторону. Она шла до тех пор, пока у нее совсем не осталось сил. Ей хотелось лечь под ближайшим деревом и уснуть. «Это Сьюзен! Все из-за нее!» Вдруг она остановилась на краю дорожки, и ее сердце забилось. Она нашла дорожку! Теперь она знала, где находится. В волнении она бросилась по дорожке, делающей поворот, и остановилась, увидев Бена верхом на лошади. «Где же ты была?» – участливо спросил он. «Мы искали и искали тебя повсюду». Либи стояла, руки в боки, глаза ее сверкали. «А почему бы тебе не спросить свою сестрицу, где я?» Бен вытащил ноги из стремян и соскользнул на землю. «А что со Сьюзен? Она тоже ушла. Ты не видела ее?» Либби охватил страх. «Может быть, она вовсе и не играла? Цела ли она? И вообще, где Сьюзен?» Либби быстро рассказала Бену, что произошло. «Лисья нора? Но это вон там!» Он привязал поводья к ветке. «Пошли!» Он побежал по дорожке, нетерпеливо подгоняя Либби. Усталая до изнеможения, Либби семенила за Беном. Ее дыхание было прерывистым, холодный воздух обжигал легкие. «Постой, погоди, Бен!» — выдохнула она, опускаясь на землю и задыхаясь. «Мы не можем ждать», — сказал он, рванувшись к ней и пытаясь поставить ее на ноги. «Нам нужно искать Сьюзен». Собрав последние силы, Либби последовала за Беном через кустарник, перепрыгивая через стволы упавших деревьев. Вскоре они услышали Рекса, который лаял где-то поблизости. «Это она!» — сказал Бен, задыхаясь. Сердце Либби замерло, когда она увидела маленькую согнутую фигурку девочки. Рекс сидел около Сьюзен. Либби опустилась на колени около сидевшей неподвижной девочки. «Сьюзен!» — прошептал Бен, опускаясь на землю около сестры. «Сьюзен!» Он осторожно опустил ее голову себе на колени. Сьюзен медленно открыла глаза. «Где Либби?» «Я здесь!» — прошептала Либби широко раскрытыми глазами. «Я звала, звала, звала, а ты все не приходила», — сказала Сьюзен хриплым голосом. «Что с тобой случилось?» — озабоченно спросил Бен. «Я подвернула лодыжку, упала и ударилась головой о дерево. Я ненадолго потеряла сознание, а когда пришла в себя, стала звать Либби, но она не приходила». Глаза Сьюзен наполнились слезами. «Бен, я так замерзла. Возьми меня домой». Из глаз Либби потекли слезы, когда они с Беном сделали сиденье из своих скрещенных рук и посадили на них Сьюзен. Они медленно понесли девочку туда, где стояла привязанная лошадь. Либби терпеливо рассказывала Сьюзен, как она потерялась в бурю и как думала, что это все из-за нее.
«Прости меня, Сьюзен», — сказала Либби, когда они с Беном сажали ее на спину лошади. «Я не должна была думать, что ты можешь так плохо поступить. И ты меня прости за то, что я думала, что ты плохо поступаешь со мной», — сказала Сьюзен, слабо улыбаясь Либби. Либби часто заморгала, чтобы скрыть счастливые слезы, когда шла с одной стороны от лошади, а Бен с другой. Все для них окончилось вполне благополучно.

Чего не любит Дух Святой, запомни, лжи не любит он. Блажен, чем сердце ее нет. Она, как в погребе заслон, не пропускает Божий свет. Не нужно забывать о том, он к самохвалам не придет. И жить не будет сердце том, где года словно гриб растет. Не любит дух и воровства. Вот если даже малый вор присвоит что-то раз и два, как вор поднимет Бог взор. Ты хочешь более всего, чтобы всегда он был с тобой? Так не люби и ты того, чего не любит Дух Святой.

Господня милость. Превыше звезд, Господня милость, превыше белых облаков. Тебе, наверное, не снилось, что Бог спасает от оков. И в небо ввысь, и вширь земную нет ей предела и конца. Господня милость проявилась по воле вечного Творца. Господня милость необъятна, превыше самых дальних звезд, где все во всем — любовь Господня, где все во всем — Иисус Христос.

0: Библейская история. Прочитай историю про Давида. Итак, время для библейской истории. В давние времена на земле жил пророк по имени Самуил.
1: Напомни, пожалуйста, кто такой пророк?
0: Через пророков Бог передает свои повеления людям.
1: Понятно.
0: Однажды Бог дал ему очень интересное задание.
1: Какое?
0: Первым царем Израиля был Саул. Но он перестал слушаться Бога, поэтому Самуилу нужно было найти нового царя.
1: Ого, а как же его найти?
0: Для этого Бог попросил его пойти в город Вифлеем.
1: Это город, где родился Иисус?
0: Да, но наша история произошла задолго до этого. В этом городе Самуилу нужно было найти человека по имени Иессей.
1: Чтобы он стал царем?
0: Не совсем. Бог выбрал одного из его сыновей.
1: А сколько у него их было?
0: Скоро узнаешь. Сначала Самуил увидел старшего сына, Элиава. И сразу решил, что перед ним стоит будущий царь, потому что он был высоким и красивым.
1: И Самуил оказался прав?
0: Нет, Бог подсказал ему, что нужно смотреть на то, что у человека в сердце, а не на внешность.
1: Очень мудрый совет.
0: Итак, Самуил познакомился с Аминадавом, Шаммой и еще четырьмя братьями.
1: Итого 7 сыновей. Неужели ни один из них не подошел?
0: Бог сказал, что ни один из них не станет царем.
1: А у Иессея были еще сыновья?
0: Самуил задал тот же вопрос. Оказалось, есть еще младший, который пасет овец.
1: Он был пастухом?
0: Да, старшие братья ходили с царем на войну, а младший был пастухом. Итак, отец позвал Давида.
1: А что означает это имя?
0: В переводе с древнееврейского оно означает «любимый».
1: Разве может пастух стать царем?
0: Бог сказал пророку, что именно Давид станет царем Израиля, и Самуил помазал его.
2: Как это помазал?
0: В те времена существовал такой обряд. Голову будущего царя помазали елеем из рога.
1: А что такое елей?
0: Елей – это душистое масло. Вместо бутылок для его хранения использовали рога скота.
1: И Давид сразу начал править?
0: Это была только подготовка. Царем он стал намного позже. В это время у царя Саула возникла проблема.
1: Какая?
0: У него очень часто было плохое настроение, и ничего его не радовало.
1: Когда у меня плохое настроение, я слушаю веселую музыку.
0: Вот и Саул приказал привести к нему лучшего музыканта в стране. И этим музыкантом оказался Давид.
1: Неожиданно. А на каком инструменте он играл?
0: На лире. Это струнный щипковый инструмент, похожий на маленькую арфу. А еще он пел и сочинял песни, прославляющие Бога.
1: И это помогло Саулу?
0: Да, его настроение заметно улучшилось, и он даже сделал Давида своим оруженосцем.
1: А что было дальше?
0: Прошло время, и на страну напали враги – филистимляне. Трое старших братьев Давида пошли с Саулом на войну.
1: А Давид?
0: Он служил Саулу и пас овец. Однажды отец попросил его отнести братьям еду в военный лагерь.
1: Это было опасно?
0: Конечно, потому что он не был воином. Когда Давид пришел, войска как раз выстроились друг против друга. И из филистимлян вышел настоящий великан, ростом в 3 метра.
1: Я бы такого испугалась.
0: Еще бы. Его звали Голиаф. На нем были тяжелые доспехи. В руках он держал огромное копье. А еще он насмехался над израильтянами и над их богом. И вызывал кого-нибудь сразиться с ним.
1: И кто-нибудь осмелился?
0: Никто не решался выйти на поединок с Голиафом. Потому что он был очень страшен и силен.
1: И филистимляне победили?
0: Это мы еще посмотрим. Царю Саулу сообщили, что нашелся один смельчак, который хочет сразиться с Голиафом. Им оказался Давид.
1: Вот это поворот!
0: Но Саул не поверил, что молодой Давид может победить опытного воина Голиафа.
1: И Давид сдался?
0: Он рассказал царю, как не раз спасал своих овец от медведей и львов, которые пытались напасть на стадо.
1: Ого!
0: Давид был уверен, что Бог поможет ему победить Голиафа. Саул благословил его на битву, дал ему свой меч и доспехи. Но Давиду было в них неудобно и непривычно.
1: И в чем он пошел сражаться?
0: В своей обычной одежде, а вместо меча взял пращу и 5 камней.
1: А что такое праща?
0: Это приспособление для метания камней. Веревку раскручивают, и камень летит в цель.
1: Это точно хорошее оружие для боя с великаном?
0: Голиаф рассмеялся, когда увидел Давида в таком виде. Но юноша не смутился и сказал, что с ним Бог, который поможет ему победить.
1: Потому что великан оскорблял Бога и его народ?
0: Верно. Голиаф разозлился и ринулся на Давида с копьем и дротиком. Давид запустил руку в сумку, достал оттуда камень, метнул им из пращи и попал филистимлянину прямо в лоб.
1: Ого, с первого раза? Вот это меткость!
0: Да, Голиаф упал замертво, а остальные враги испугались и стали разбегаться. Израильтяне погнались за ними и победили в битве.
1: И Давид стал героем.
0: Еще бы! А спустя много лет он стал царем Израиля, как Бог и обещал.

Меня любит Христос и Иисус с юных лет. Среди скорби и слез дарит радость и свет. И за это Его славит сердце мое. И в бессмертной душе солнце правды встает. Папа, мама и я утром рано встаем. Иисусу Христу славу вместе поем. Воздаем благодарность за счастье и мир, за любовь без конца, все, что Он подарил. Вижу солнышко свет поутру каждый день, ночь не знаю, куда убегает, как тень. И я радуюсь дню, прославляя Христа, песней новой, живой, Он наполнил уста. Белый снег на полях и весною капель, ковер нежной травы, соловьиная трель, говорят о Творце, кто создал этот мир, чтобы я на земле очень радостно жил.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Визит Бренды. Либби просунула голову в дверь спальни Сьюзен. «Хочешь пообщаться?» – спросила она с улыбкой. «Еще как!» – воскликнула Сьюзен, откидываясь на подушку. Либби уселась, скрестив ноги на кровати Сьюзен. «Я только что украсила свечами именинный торт Бена». Сьюзен вздохнула. 11 декабря. 13-й день рождения Бена. Уже подросток. Ты бы хотела, чтобы тебе было 13? «Мне и будет через год», — сказала Либби и, подхватив набивную черепашку, провела пальцем по ее гладкой спине. «Ты бы видела всех этих людей, которые приезжали за рождественскими елками. Буду рада, когда твоя лодыжка заживет, и ты сможешь ходить». «И я тоже», — Сьюзен села. «Я рада, что ты помогаешь Бену в его рождественском бизнесе с елками. Один он бы точно не справился. Мне нравится ему помогать». Либби схватила еще и маленького плюшевого медвежонка. «Я просто счастлива, что мы в конце концов стали друзьями и семьей. Бабушка и дедушка тебя тоже любят», — сказала Сьюзен с довольной улыбкой и отбросила с лица свои золотисто-рыжеватые волосы. «Ты просто отличная сестра. С тобой классно играть и хорошо поболтать, когда ты заходишь ко мне». «Я изо всех сил стараюсь быть доброй», — сказала Либби застенчиво. «Помнишь, какой отрывок из Писания ты читала на вечеринке у Конни? Будьте друг о другу добры», — сказала Сьюзен. «Я молилась, чтобы Иисус помог мне стать доброй и избавиться от раздражения. И Он помог мне. Почему бы тебе тоже не помолиться, чтобы ты стала такой доброй, какой сама хочешь быть?» Голубые глаза Сьюзен были совершенно серьезными, когда она это говорила. Либби гладила коричневый мех медвежонка. «Я думала, что молитвы — это нечто такое, что делает только ваша семья и люди из церкви. Каждый может молиться», — серьезно сказала Сьюзен, наклонившись вперед. «Это все равно, что разговаривать с Иисусом». Либби бросила медвежонка и схватила пушистого розового мышонка. «Когда-нибудь я это попробую». Сьюзен опять откинулась на подушке. Она считала, что достаточно окрепла, чтобы спуститься вниз на день рождения Бена. «А Бен не догадался насчет подарков?» Либби хихикнула. «Нет, он, конечно, пытался. Он все время хватает коробки и трясет их». Сьюзен сидела тихо. Либби могла расслышать лай Рекса снаружи дома. Снизу доносились звуки пианино. «Что ты решила насчет Рождества?» — спросила Сьюзен, и ее глаза сделались серьезными. Либби сильно сжала пальцами мышонка. «Я об этом не хочу думать. Всякий раз, когда что-то заставляло Либби думать о том, чтобы провести Рождество с матерью, ей было не по себе». «Оставайся на Рождество с нами», — попросила Сьюзен. «Мне бы этого очень хотелось». «У меня есть еще 2 недели перед Рождеством. Решу позднее». Во рту у Либби пересохло. Сьюзен вытащила мятую бумажку из-под подушки. «Ты уже выучила свой текст для рождественской программы?» «Большую часть», — гордо сказала Либби. Ей еще не приходилось участвовать в церковном праздновании Рождества. Это было забавно, но страшновато думать, что придется стоять перед всей общиной. Она была рада, что Сьюзен тоже принимает участие в программе. «Конни дала мне учить длинный отрывок», — сказала Сьюзен, улыбаясь. «Она знает, что я хотела учить самый длинный». Она протянула бумажку. «Не хочешь помочь мне выучить его?» Либби взяла мягкую бумажку
и принялась слушать, как Сьюзен читает. Она терпеливо помогала ей прочитать все от начала до конца. Когда Сьюзен прочитала половину текста во второй раз, вошла Бренда Уилкинс. «Я тебе кое-что принесла, Сьюзен», — сказала Бренда, совершенно не обращая внимания на Либби. «Это книга кроссвордов и головоломок». «Спасибо», — холодно ответила Сьюзен. «Я люблю головоломки». Джо и Бренда дважды посещали ее со дня благодарения. Либби тихонько сидела в ногах Сьюзен, стараясь подавить свою злость. Бренда игнорировала ее всякий раз, когда они оказывались вместе в одной комнате. «Ей что, обязательно торчать здесь, когда я прихожу навестить тебя?» — спросила Бренда, указав движением головы на Либби. Либби прикусила губу, чтобы не сказать грубость. «Мне нравится, когда Либби сидит у меня», — сказала Сьюзен, посмотрев хмуро на Бренду и затем улыбнувшись Либби. «Мы же сестры?» Либби распирала от гордости. «Вы не настоящие сестры», — презрительно сказала Бренда. «Просто ее определили сюда пожить на какое-то время». «Она останется навсегда», — сказала Сьюзен. «Она всего лишь приемное чадо». Либби спрыгнула с кровати. Ее светло-карие глаза горели гневом. Казалось, ее короткие волосы встали дыбом. «Здесь что-то дурно запахло, Сью. Я вернусь, когда она уйдет». «Она еще будет говорить о запахах», — огрызнулась Бренда, сверкнув глазами на Либби. Либби гордо подняла голову и выплыла из комнаты. Она сбежала вниз по покрытым дорожкой ступенькам лестницы в гостиную, кипя от гнева. «Что за спешка?» — спросила Вера, повернувшись к ней от пианино. «Так, ничего», — ответила Либби, опускаясь на синий стул около камина. «Надеюсь, вы со Сьюзен не подрались?» «Нет, там с ней Бренда». «Я не видела, как она пришла», — сказала Вера, нахмурившись. «Ей бы следовало дать мне знать, что она здесь. Думаю, я слишком увлеклась игрой на пианино». И она опять повернулась к инструменту. «Ну просто никак не удается эта партия, а мне нужно играть ее в воскресенье утром в церкви». Музыка разливалась по комнате, успокаивая Либби, и в конце концов весь ее гнев испарился. Как бы она хотела играть так же хорошо, как Вера. Когда песня была окончена, Вера встала. Она поправила свой красный свитер и направилась к Либби. «Вот теперь гораздо лучше. Я верю».

край со своим сюрпризом. Либби засмеялась, вспомнив, насколько она была смущена в день благодарения, когда Кевин представил ее своим бабушке с дедушкой как большой сюрприз. «Они пишут, что любят тебя», — продолжала Вера, положив ногу на ногу. «Они под большим впечатлением от того, как вы с Беном спасали Сьюзен». Либби вспыхнула. «Ты что-нибудь решила насчет поездки к маме на Рождество?» Либби напряглась. «А чего бы хотела Вера? Вот бы это узнать». В камине затрещало полено. Дедовские часы пробили половину. «Сегодня утром звонила мисс Миллер. Она сказала, что ей нужно будет уехать куда-то на следующей неделе, поэтому она не сможет приехать», — сказала Вера, прокашливаясь. «Но ей будет нужен твой ответ». Либби изо всех сил старалась контролировать свой голос. «А вы бы хотели, чтобы я поехала?» «Это твое дело, Либби. Такое решение ты должна принять самостоятельно». Вера сцепила пальцы рук на коленях. «Любая мать хочет, чтобы ее ребенок был рядом, особенно во время Рождества». У Либби засосала под ложечкой. Имела ли в виду Вера, что Либби должна поехать к матери на Рождество? Хочет ли Вера, чтобы она уехала из дома? Зазвонил колокольчик Сьюзен, сообщая, что ей было что-то нужно. Либби вскочила. «Я схожу». Либби даже не стала дожидаться, когда Вера кивнет в знак одобрения и помчалась по лестнице наверх. Она пока что не будет думать о матери. Сьюзен сидела на кровати, лицо ее было хмуро, щеки горели. «Куда ты положила бумажку с моим рождественским отрывком?» — спросила она раздраженно. «Я оставила ее прямо на кровати», — сказала Либби, осматривая покрывало и заглядывая под него, ища пропажу. «Я оставила ее прямо здесь». Она заглянула под кровать. Там были только пушистые шлепанцы Сьюзен и набивной скунс. Либби дотянулась до скунса и вытащила его из-под кровати. «Это должно лежать здесь, Сью», — сказала она и положила скунса рядом с черепахой из шотландки. «Бренда захотела послушать, как я читаю свой отрывок, но я не смогла найти бумажку», — сказала Сьюзен, поднимая покрывало и вновь заглядывая под него. «Ты уверена, что не взяла его с собой?» «Уверена», — ответила Либби, оглядывая комнату. «А где сейчас Бренда?» «Ей понадобилось пойти в ванную комнату. Она сейчас вернется». Сьюзен просунула руку под подушки и вытащила ее ни с чем. «И куда она девалась?» «Я не знаю», — сказала Либби, становясь на четвереньки, чтобы получше посмотреть под кроватью. «Ты можешь прекратить притворяться?» — сказала Бренда ледяным тоном, входя в комнату. «Я нашла ее». «Где?» — спросила Сьюзен. Либби вскочила на ноги. «Притворяться в чем?» — воскликнула она. «Мне показалось, что она взяла ее, когда уходила из комнаты», — сказала Бренда, подходя к краю кровати. «Поэтому я посмотрела в ее комнате. Я нашла бумажку на ее кровати». Бренда раскрыла ладонь, на которой лежал листок. Маленький кусочек мятой бумаги спланировал на кровать прямо на ноги Сьюзен. Сьюзен закрыла ладошкой рот. Ее глаза с недоверием уставились на Либби. Либби вздохнула. Она потрогала порванную бумажку, беспомощно и безнадежно качая головой. «Либби?» — спросила Сьюзен странным голосом. Огромные слезы выкатились из глаз Либби и побежали по щекам. «Я ж говорила тебе, что она не такая уж и хорошая», — сказала Бренда самодовольно. «Ни один приемный ребенок не может быть хорошим. Она только притворялась твоей подругой». Либби гневно посмотрела ей в лицо. «Ты это сделала!» — прошептала она хрипло, показывая пальцем на Бренду. «Как я могла это сделать? Я все время была здесь», — сказала Бренда, гордо задрав нос. «Почему это именно я одна на всей земле могла это сделать? Сьюзен — моя подруга». «Она не делала этого, Либби»,

сказала Сьюзен холодно. «Она была здесь все время. Это сделала ты». Либби была настолько потрясена, что не смогла даже возразить. Как могла Сьюзен подумать, что она была способна сделать такое? «Ты подлая, Либби!» — вскричала Сьюзен, показывая пальцем в ее сторону. «Я рада, что ты мне не родная сестра!» Либби побежала в свою комнату. По ее щекам ручьем бежали слезы. Ее сердце почти выпрыгивало из груди.

Неожиданный звонок. Лимби беспокойно ходила из комнаты в комнату. Она была в доме одна. Вера и Сьюзен отправились делать последние рождественские покупки. Чак с мальчиками работал на улице. Либби остановилась около высокой рождественской елки, стоящей в гостиной. Поездка на санях, чтобы выбрать деревце, немного улучшила ее самочувствие. На какое-то время она смогла забыть выговоры и наказания, которые предназначались ей за то, что она якобы порвала бумажку Сьюзен с рождественским текстом. В течение недели она должна была отправляться в постель сразу после ужина и пропускать все веселые семейные встречи и чудесные вечерние затеи. Она подобрала кусочек упавшей с елки мишуры и аккуратно прикрепила его к ветке. Это Бренда порвала листок Сьюзен, но Либби никто не поверил бы. День рождения Бена был испорчен. Как только она задумывалась над этим, какая-то большая рука начинала сдавливать ее сердце и делала это до тех пор, пока, казалось, не выдавливала из него всю кровь. Ее глаза наполнялись слезами, и она начинала нетерпеливо моргать, чтобы слезы исчезли. Либби вяло пошла в дальний угол гостиной, где Кевин установил фигурки, изображающие святое семейство. Во время рождественского вечера в церкви она видела ту же самую сценку, только изображенную живыми людьми. Бен был в ней пастухом. Либби потрогала фигурку младенца Иисуса. Это заставило ее вспомнить текст, который читала Сьюзен. Та стояла перед всей церковью и читала свой отрывок с чувством и энтузиазмом. Либби так гордилась ею. Сама же Либби промямлила свой текст, споткнувшись на последнем стихе. Либби нетерпеливо отогнала от себя мысли о рождественской программе, пока шла обратно к елке. Там она принялась ногой толкать красный пакет с подарком, пока не повернула его так, что смогла рассмотреть надпись. Ее сердце забилось. Это было для нее. Что бы там могло быть? Как она сможет выдержать ожидание еще 2 дня? Ведь с ней больше ничего не случится, чтобы испортило Рождество, не так ли? По крайней мере, ей не нужно ехать к матери на Рождество. В понедельник позвонила мисс Миллер, сказав, что мать уехала в Австралию и будет отсутствовать как минимум год. Раздался телефонный звонок, заставив Либби вздрогнуть. Она взяла трубку. «Либби, это Бренда Уилкинс». Либби захотелось бросить трубку. «Подожди, у меня есть рождественский подарок для тебя и для семьи Джонсонов, но я не могу принести его. Не могла бы ты прийти и взять его?» «Почему это должна делать я?» «Мне в самом деле очень жаль, что я была такой подлой, Либби», сказала Бренда как можно более убедительным голосом. Либби не могла поверить своим ушам. «В Рождество мы должны хорошо относиться друг к другу. Я хотела бы быть хорошей по отношению к тебе, Либби, и стать твоей подругой, если ты позволишь. Ты придешь забрать подарок?» Либби заколебалась, но все-таки согласилась. Было бы лучше подружиться с ней. Может быть, тогда Бренда сознается, что это она разорвала тот листок Сьюзен. Тогда все бы вернулось на свои места. Впервые со дня рождения Бена, чувствуя себя счастливой, Либби поспешно переоделась в зимнюю одежду. Она с трудом потащилась по засыпанной снегом въездной дорожке, часто оглядываясь, нет ли там Гуси-Пуси. В конце дорожки она с облегчением вздохнула. Она посмотрела вперед на дом Уилкинсов, подумав о том, как прекрасно он выглядит, возвышаясь на холме. Рядом с ним росла сосна, высокая и зеленая на фоне белого снега. В лицо Либби дул холодный ветер, бросавший ее в дрожь. Пока она шла, чувствовала, что внутри у нее все горит. Бренда сознается, и все будет хорошо.

Лимби поспешила забраться на переднее крыльцо. Глаза ее сияли. Она нажала кнопку звонка. Ждала с нетерпением. Неужели Бренда действительно будет милой? А может быть, опять найдет, что сказать в своем прежнем стиле? Или того хуже, сделать что-нибудь подлое? Либби опять позвонила в дверной звонок, слушая его мелодию, раздававшуюся в тишине дома. На заднем дворе залаяла собака. Либби похлопала руками и потопала ногами, чтобы согреться. Нетерпеливо позвонила еще раз. Почему Бренда не отвечает? А внутри так тихо, как будто бы в доме никого нет. Может быть, Бренда неожиданно уехала или находится внутри и весело смеется над тем, что заставляет Либби ждать на холоде. Либби еще раз нажала на кнопку звонка и на этот раз долго держа на ней палец. «Ну где же ты, Бренда?» — нетерпеливо пробормотала она. Либби тяжело вздохнула и медленно сошла с крыльца, а потом пошла по въездной дорожке к шоссе. Вокруг падали снежинки. Ветер вертел их вокруг Либби. «Что за подлость?» — замышляет Бренда на этот раз. Канавы по обеим сторонам шоссе были заполнены грязным снегом. Либби сбросила ногой в канаву какую-то банку. «Ох уж это Бренда!» Заливаясь счастливым лаем, навстречу ей по въездной дорожке бежал Рекс. Она потрепала его по голове, беспокойно оглядываясь, нет ли поблизости Гуси-Пуси. Его нигде не было. Либби подошла к качелям и толкнула их. Они со скрипом качнулись вперед, потом назад. На заднем дворе загоготал Гуси-Пуси, заставив Либби вздрогнуть. Она помчалась к передней двери и влетела внутрь. Тепло дома обволокло ее. Она медленно сбросила свои ботинки и пальто, стряхнув с них снег. Почему Бренда позвонила ей по телефону, если не собиралась открывать дверь? Посмотрев, сколько времени на дедовских часах, Либби поняла, что скоро вернутся домой Вера и Сьюзен.

Посмотрите в небо. Посмотрите в небо, дети. Месяц ярким светом светит, нашу землю освещает, всем заблудшим помогает. Точно церковь так Христа светит светом без конца, светом пламенной любви. Грешник, в церковь поспеши.

сердится, кричит, топает ногами. «Ты разбил мою тарелку, расскажу все маме!» А братишка кротко-нежно гладит ей косичку. «Я тебе свою отдам!» И обнял сестричку. «Я и маме сам скажу, пусть меня ругает. Я не скрою ничего, ведь Христос все знает!» Таня хлопает глазами. «Делай зло куда-то! Нету места для обиды. Все простила брату».

0: Библейская история. Прочитай историю про Исфирь. Итак, время для библейской истории. Однажды царь Артаксеркс решил жениться.
1: А в какой стране он был царем?
0: В могущественной Персидской империи, которая простиралась от Индии до Эфиопии. Царь подошел к выбору жены очень серьезно.
1: И как же?
0: Он приказал гонцам найти самых красивых девушек во всем царстве и привести их во дворец города Сузы.
1: Зачем?
0: Чтобы в течение 12 месяцев их готовили к приему у царя.
1: Ого, это же целый год! И наша история об одной из них?
0: Да, в городе Сузы жил еврей по имени Мордехай. Он усыновил свою двоюродную сестру, потому что ее родители умерли.
1: Очень жаль. А как ее звали?
0: Эсфирь. Это имя означает «звезда».
1: Красивая. И царские гонцы выбрали ее, чтобы отвезти во дворец?
0: Да, Эсфирь была скромной и доброй, поэтому к ней все хорошо относились.
1: Наверное, она скучала по дому.
0: Конечно, но Мордехай работал во дворце и каждый день узнавал, все ли с ней хорошо.
1: Здорово! А что было дальше?
0: Царь выбрал Эсфирь своей женой и устроил в честь этого огромный пир.
1: Ура!
0: Шло время. Однажды Мордехай узнал о том, что двое придворных планируют убить царя.
1: Какой ужас!
0: Мордехай рассказал об этом Эсфире, она предупредила мужа, и у злодеев ничего не получилось.
1: Ух, я уже испугалась.
0: Среди своих придворных царь особенно выделял Амана и велел всем кланяться ему при встрече. Но один человек не стал этого делать.
1: Кто же осмелился?
0: Мордехай.
1: Почему?
0: Он знал, что поклоняться можно только Богу.
1: Аман заметил это?
0: Еще бы! Он настолько разозлился, что наказать только Мордехая ему показалось недостаточным.
1: На кого же еще наказывать?
0: Аман узнал, что Мордехай еврей, и придумал, как расправиться не только с ним, но и со всем его народом.
1: И как же?
0: Он сказал Артаксерксу, будто евреи не соблюдают царских законов, и поэтому их всех надо убить.
1: Но царь ведь и допустил этого, правда?
0: К сожалению, он так доверял Аману, что подписал указ. Был даже выбран день, когда все случится.
1: Вот это да! Неужели царь позволит убить свою жену?
0: Дело в том, что по совету Мордехая Эсфирь никому не говорила, что она еврейка.
1: Значит, царь не подозревал, что указ угрожает ей?
0: Еврейский народ был в ужасе. Никто не знал, как спастись.
1: И правда, что же им делать?
0: Мордехай сказал Эсфире, что она должна уговорить царя отменить свой приказ.
1: Отличная идея!
0: Но была одна загвоздка. По закону, каждого, кто посмел войти к царю без приглашения, ждала смертная казнь.
1: Даже если это его жена?
0: Да, избежать смерти можно было только в том случае, если царь протянет к вошедшему свой золотой скипетр.
1: Понятно.
0: Эсфирь сомневалась, но Мордехай спросил ее, может, ради этого момента Бог помог ей стать царицей?
1: И она согласилась?
0: Да, только попросила, чтобы весь народ постился и молился вместе с ней 3 дня.
1: Зачем молиться? Я понимаю. А зачем поститься?
0: Люди постятся, когда хотят показать Богу, насколько сильно они надеются на Него.
1: Значит, все евреи молились и ничего не ели?
0: Да, а спустя 3 дня Эсфирь надела свой лучший наряд и вошла в тронный зал. Ей было очень страшно.
1: Еще бы!
0: Но царь протянул к ней золотой скипетр и обещал выполнить любое ее желание.
1: И она попросила спасти свой народ?
0: Нет, Эсфирь пригласила Артаксеркса прийти к ней в гости на пир вместе с Аманом.
1: К ней в гости? Они жили раздельно?
0: Да, тогда так было принято. Царь и Аман обрадовались приглашению и вечером пришли на пир.
1: И Эсфирь попросила за свой народ?
0: Нет, она ждала, пока царь будет в хорошем расположении духа. Поэтому пригласила ее в гости и на следующий день.
1: Еще целый день ожидания.
0: Тем временем Аман никак не мог забыть об обиде на Мордехая и решил построить у себя во дворе большую виселицу, чтобы его повесить.
1: Надеюсь, у него ничего не получится.
0: В ту ночь царю не спалось, и он велел почитать ему летописи. Вдруг он понял, что никак не поблагодарил Мордехая за спасение от покушения. Он позвал Амана посоветоваться об идеальной награде, но не сказал для кого. Поэтому Аман размечтался, что речь идет о нем.
1: Что же он придумал?
0: Он предложил, чтобы самый знатный вельможа одел этого человека в царские одежды, посадил на царского коня, провел его по городской площади и сообщал всем о его заслугах.
1: Да, вот это фантазия.
0: Царю понравился этот план, и он велел Аману наградить так Мордехая.
1: Представляю себе лицо Амана.
0: Да уж, на второй пир Эсфири он пришел очень злым.
1: Еще бы.
0: А царю так понравился пир, что он спросил у жены, чем может ее порадовать. Исфирь сказала, что есть человек, который хочет убить ее и ее народ.
1: Наверное, он очень удивился.
0: Да, и сразу спросил, кто этот злодей. Исфирь показала на Амана.
1: О-о-о! Аман наконец досталось по заслугам?
0: Когда Артаксеркс узнал, что Аман планирует повесить Мардахея, он велел поступить так с самим Аманом.
1: Не рой другому яму, сам в нее попадешь.
0: Точно! Царь подарил Исфири все владения Амана, а Мардахея назначил управляющим.
1: А что насчет народа?
0: Благодаря смелости Исфири народ был спасен, и в честь этого устроили огромный праздник. Евреи до сих пор празднуют этот день.
1: Ура!

ты, мой друг, в лесу, пенья птасок поутру. Замечал ли ты вокруг мироздания красоту? Посмотри-ка, там и тут на лугу цветы растут. Незабудки и ромашки пышно лилии цветут. Все они, благоухая, ароматом свонесут. Пчелки, труженицы тут для себя нектар найдут. Парашютный одуванчик в поле, каждый колосок тихо на ветру качаясь, сообщит нас Создатель Бог. В вышине под облаками корзун медленно парит, а над самой землею быстро ласточка летит. Соловьиной нежной трелью в каждой капельке росы я следы творца заметил, друг, а выросли их ты. Ты всмотрись в ночное небо, звезды блещут в вышине, о величии творца Бога говорят тебе и мне. Бог, великий нас художник, создал эту красоту. Воздадим ему хваление и поклонимся ему. Аминь. Слава.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. «Может быть, они принесут ей рождественские подарки?» Либби включила рождественские гирлянды, наслаждаясь множеством разноцветных огоньков среди веток елки. Она снова украдкой взглянула на ярлычок большого красного свертка. «Да, он действительно для нее». Он выглядел таким заманчивым, лежа среди других подарков, которые она заворачивала для всей семьи. Она потрогала сверток кончиком пальца, испытывая желание схватить его и разорвать обертку. Однако правило, согласно которому никто не может трогать подарки, а только смотреть на них, остановило ее. Она сдержала себя, замирая от предвкушения. Либби направилась в гостиную. Она пробежала пальцами по клавишам пианино, испытывая желание сыграть какую-нибудь мелодию, как это делала Вера. Вдруг тишина в доме была нарушена голосами входящих. «Ты даже представить себе не можешь, что у меня здесь есть!» — сказала Сьюзен, высоко поднимая сумку перед Либби. «Что там?» — спросила Либби и игриво потянулась к ней. «Не дразни, Сьюзен!» — сказала Вера и, забрав у нее сумку, притворялась, что собирается дать ее Либби, но не дала. «Что на ужин?» — спросил Бен, плюхаясь на кушетку. «Я умираю от голода». «Я принесла ужин, он уже дома», — довольным голосом сказала Вера. «Ты можешь найти цыплят и то, что полагается для гарнира, на столе. Все идут мыть руки. Будем ужинать». Либби засмеялась, глядя, какая от этих слов поднялась возня и суматоха. «Насколько все же замечательно, когда вокруг тебя такие люди!» «Я брал гуси-пуси с собой в сани», — сказал Кевин, когда все ели цыплят. «Он это обожает. Я разрешил ему ехать впереди». Все засмеялись. Либби легко могла себе представить, как выглядел этот дружелюбный гусь в санях. Сьюзен и Вера говорили о рождественских покупках все время, пока они ужинали. Либби слушала с волнением, думая о том, какое это удовольствие ходить с Верой по магазинам.

Позднее у камина Чак читал об Иоанне Крестителе. Вдруг резко зазвонил телефон, прервав чтение. Либби подскочила. Вера ответила на звонок. Либби видела, как счастливая улыбка исчезает с ее лица. Ледяной холод проник в сердце девочки. «Что там еще? Какие новые неприятности?» Вера повесила трубку и повернулась к Либби с тяжелым взглядом. «Ты сегодня ходила домой к Уилкинсам?» У Либби засосала под ложечкой. «Да», — выдавила она из себя. «Ох, Либби!» Вера рухнула на стул. Из ее голубых глаз потекли слезы. «Что случилось?» — спросил Чак, взяв Веру за руку и посмотрев на Либби. Либби сцепила пальцы на коленях, глубоко до боли в легких вдохнула и медленно выпустила воздух. Мистер Уилкинс сказал, что из ящика его письменного стола пропало $50. Они нашли перчатки Либби на полу около стола, — сказала Вера почти неслышным голосом. Либби чувствовала, как все уставились на нее. Она медленно опустила голову и прижала лицо к коленям. Бренда снова сделала подлость, только на этот раз Либби оказалась в настоящей беде. «Это серьезно, Элизабет», — сказал Чак. «Где эти деньги? Отдай их нам, мы вернем их и все уладим с Уилкинсами». Либби застонала, ее сердце почти разрывалось. «Они настаивают, чтобы мы вернули им деньги и отослали Либби прочь», — сказала Вера в отчаянии. «Если нет, они позвонят в полицию и обвинят ее в краже». Либби была потрясена. Она подняла лицо. Жгучие слезы катились по ее щекам. Она открыла рот, чтобы начать все отрицать, но не смогла ничего произнести.

приближаясь к концу. Либби открыла глаза, страшась того, что ей готовит предстоящий день. Еще 2 дня на ферме у Джонсонов, а потом возвращение к мисс Миллер, чтобы та нашла ей новый приемный дом. Чак и Вера уговаривали мистера Уилкинса взять $50 и все забыть. Он не согласился. Он позвонил мисс Миллер, рассказал ей, что сделала Либби, и сказал, что собирается заявить об этом в полицию, если мисс Миллер немедленно не приедет и не заберет Либби. Чак настаивал, чтобы они подождали, пока не пройдет Рождество. Мисс Миллер все-таки согласилась, но только с условием, что заберет Либби на следующий же день после праздника. Либби медленно вылезла из постели. На ее глаза навернулись слезы, когда она поняла, что эта комната больше не будет ей принадлежать. Она оделась и нехотя пошла вниз. Глаза Веры покраснели, лицо было бледным. Сьюзен с угрюмым видом стояла с блюдом оладий в руках. Чак и мальчики уже сидели за столом. Либби часто моргала, чтобы подавить слезы, когда садилась за стол. Завтрак проходил в молчании. Не слышно было даже обычной болтовни Кевина. Они уже говорили Либби, что не хотят ее отъезда и желают, чтобы она осталась. Все дружно решили сделать возможное и невозможное, чтобы вернуть девочку обратно, даже несмотря на то, что они были шокированы и разочарованы кражей денег, которую якобы совершила Либби. Но она подавляла в себе эти надежды. Было бесполезно пытаться защищать себя. Она больше никогда не увидит семью Джонсонов. Они скоро забудут ее, а может быть, даже возьмут другую приемную девочку вместо нее. «Скоро приедет семья Паркс, чтобы забрать свою рождественскую елку, Либби», — сказал Бен, отодвигая от стола свой стул. «Ты поедешь со мной?» Либби кивнула, зная, что он поступает так, потому что это будет ее последняя поездка на санях, запряженных серыми лошадьми Джонсонов. На земле искрился снег, когда Либби вышла на свежий воздух. Она моргала и щурилась от яркого сверкания, когда шла рядом с Беном к конюшне. Гуси-пуси тоже в перевалку семенил рядом с Беном, но с другой стороны тропинки, которую тот прокопал лопатой в сугробах. «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал Бен, когда они поднимали тяжелую упряжь. Либби, ничего не отвечая, работала рядом с ним. Она знала, что если скажет хоть что-нибудь, то заплачет. На санях весело зазвенели колокольчики, когда ребята надевали упряжь на огромных лошадей. Как только они закончили, подъехала семья Паркс. Гуси-пуси приветствовал их гоготом и хлопанием крыльев. Либби не могла не улыбнуться, наблюдая, как их взволнованные дети быстро бежали к саням. Они показали им место для посадки и взобрались на сиденье рядом с ними. Мистер и миссис Паркс сели на переднее сиденье рядом с Беном. Визг полозьев от езды по укатанному снегу и веселый звон колокольчиков привели к тому, что на глазах у Либби вновь появились слезы. Бен затянул «Джингл Беллс». Комок в горле Либби не давал произнести ни звука. Она в отчаянии слушала, как другие весело распевают эту песню. Возможно, это вообще последняя в ее жизни поездка на санях. Наконец, наступило Рождество. Давайте сделаем этот день как можно более чудесным и счастливым, чтобы Элизабет запомнила его, сказал Чак, когда все собрались вокруг елки в рождественское утро. Помолимся о том, чтобы забрать ее назад, когда вся эта шумиха уляжется. В общем, давайте верить, что Бог нам ответит. Либби закрыла глаза и изо всех своих сил подавила чувство отчаяния. Она даже думать об этом не будет во время своего последнего дня в семье Джонсонов. Ведь праздник Рождества – это такой день,

Он любит нас и сейчас, так как находится на небесах вместе с Отцом. Либби внимательно слушала то, что он читал из Евангелия от Луки. Эта история рассказывала о пастухах, которые наблюдали за звездой. Им явился ангел и возвестил о рождении Иисуса. Либби представила, как они идут в поисках младенца в Вифлеем вслед за путеводной звездой, как они преклоняют колени и приносят дары. Любовь к младенцу Иисусу наполнила сердце Либби. Вера молилась благодаря Бога за то, что Он послал людям своего Сына. Затем молилась, чтобы для Либби было сделано все возможное. Глаза Либби жгли невыплаканные слезы. Она часто моргала, отвернувшись. Вскоре Чак вскочил на ноги, весело заявив, что настало время распаковывать подарки. Либби, волнуясь, ждала, когда Кевин распакует настольный футбол, Сьюзен – кошелек, а Бен – бумажник. Чак вручил Либби тот красный пакет, который ей так не терпелось открыть. Либби разорвала упаковку и открыла коробку. Затаив дыхание, она вытащила оттуда красную ночную рубашку и халат. Она с восторгом приложила их к себе, а Кевин открывал уже другой подарок. Один за другим подарки были розданы. Либби разложила вокруг себя, кроме ночной рубашки и халата, игру «Жизнь», белую Библию, варежки, хорошенькое белье и длинное рождественское бархатное платье, которое Вера сшила специально для нее. Глаза Либби сияли, когда она открывала коробки, которые ей подавали. Она была в восторге от подарков. Кроме того, она еще раньше получила огромное удовольствие, покупая и заворачивая в обертку подарки для других членов семьи, которые все они сейчас распаковывали. «А вот и последний подарок», — сказал Чак, взяв маленькую узкую коробочку, завернутую в блестящую зеленую бумагу и обвязанную золотой лентой, которой она была привязана к елке. «Дайте-ка посмотреть». Он посмотрел на надпись и улыбнулся Либби. «Это для тебя, Элизабет». Глаза Либби затуманились слезами, когда она брала этот прекрасный подарок. Раньше она его не замечала. Она быстро распечатала его и ахнула, когда вытащила из коробочки золотой медальон на длинной золотой цепочке. С нежностью смотрела она на него. «Открой его», — сказала Сьюзен, теснее прижимаясь к Либби. «Как?» — спросила Либби. Она никогда в жизни еще не открывала медальонов. Она даже никогда к ним не прикасалась. «Вот здесь, дай-ка мне», — сказал Бен, взяв изящный предмет и открыв его какой-то пружинкой, после чего с улыбкой вернул медальон Либби. «Ты будешь удивлена», — сказал Кевин. Либби с удовольствием смотрела на две крошечные фотографии внутри медальона. Вера и Чак улыбались ей с левой половинки, а трое их детей с правой. Либби крепко прижала медальон к себе, произнесла слова благодарности каждому члену семьи. Чак обнял ее руками и поцеловал в щеку. «Мы любим тебя, Элизабет». Глаза ее наполнились слезами, когда она потрогала на себе медальон. Это был самый драгоценный подарок из всех, которые она когда-либо получала. Тяжелый ком сдавил ее грудь. Будет невыносимо, когда этот день кончится. Ей хотелось, чтобы завтра никогда не наступало. Вера вскочила и поплотнее запахнула халат. «Я собираюсь приготовить завтрак. Кто голодный?» «Я!» – закричал Кевин, подпрыгивая и держа свой футбол под мышкой. «Я хочу французский тост». «Французский так французский», – сказала Вера, улыбаясь и направляясь в кухню. Чак покачал головой, осмотрев замусоренное обертками пространство вокруг елки. «Девочки, уберите бумажки, а вы, мальчики, разложите как следует подарки под елкой». Чак поставил рождественский лазерный диск, который купила ему

у Либби. Она заработала деньги, занимаясь работой сверх своих обычных домашних обязанностей. Либби улыбалась самой сияющей улыбкой, на какую только была способна, скрывая сердечную боль, когда работала, ела завтрак, а затем выполняла свои обычные домашние обязанности. «Снежинка», — сказала она, прижимаясь к белому же ребенку, когда ее никто не видел, — «я буду очень по тебе скучать». Остальные слова застряли в горле, и она не смогла больше ничего сказать. Она открыла каждое стойло и выпустила лошадей в загон позади конюшни. Она прижалась к Апаче, затем поцеловала звезду прямо в ее белое пятно. «Прощайте», — сказала она со слезами на глазах. «Ты готова идти, Либби?» — спросил Кевин, просовывая голову в дверь конюшни. «Опять как будто бы все как всегда». Кевин всегда провожал ее до дома после уборки в конюшне, чтобы защитить от гуси-пуси. «Готова?» «Готова», — сказала Либби, заставляя себя говорить нормально. «Я сегодня не выпускал гуси-пуси в загон», — сказал Кевин, когда они медленно шли по снегу к дому. «Мне хотелось, чтобы ты ничего не боялась». «Спасибо», — сказала Либби, улыбаясь сквозь слезы. «Скоро мы пойдем кататься на санках с горы за курятником», — сказал Кевин. Он поддал ногой по снежному комку, и тот в воздухе разбился на мелкие кусочки. Она была слишком занята в рождественском бизнесе, продавая елки, чтобы еще и кататься на санках. Бен заверил ее, что у них будет возможность заняться этим после Рождества. Либби и Кевин не спеша гуляли вокруг курятника. Гуси-пуси загоготал и побежал к забору, возмущенно хлопая крыльями и требуя, чтобы его выпустили. «Ты бы обязательно перестала бояться гуси-пуси, если бы побыла здесь подольше», — сказал Кевин, трогая гуся через проволочную изгородь, после чего повернулся к Либби. «Либби, я не хочу, чтобы ты покидала нас». Они пошли во внутренний дворик. Либби машинально начала смахивать снег со стола. Кевин рассказывал ей, как летом они готовили здесь еду. Сердце Либби сжалось от боли. Когда это снова произойдет, ее здесь уже не будет. Всем своим сердцем она хотела остаться. Но много ли проку от такого желания? Она отряхнула снег с рукавиц. У нее в жизни никогда не было ничего хорошего. С какой стати что-то хорошее должно произойти сейчас?

Самый кроткий из людей, раб Господень Моисей, был Всевышнего пророк, исполнял все точно в срок. Иов праведный страдал, Бога в скорби призывал. Он в проказе жуткой был, но Творца не похулил. Авраам, Господень друг, верен был ему средь слуг, испытал его Творец, даровал ему венец. Ненавидел зло, порок, Самуил, большой пророк. Он Творцу послушен был, как дитя его любил. Ну, а как у нас, друзья, есть ли в сердце дух огня? Вот примеры нам даны, будем Богу мы верны.

часто это бывало. Да что там, так есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала, работник один, ртов. Богач не тужил немало, имея надежный кров. Но все же от чистого сердца молился о нуждах других, особенно за соседей. Господь мой, презри на них, ты видишь, как скудно у Бога влачатся земные дни. Не будь же к несчастным строгим, сосед ест корки одни. Так день изо дня с усердием о бедном богаче взывал. О, Господи, а год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые заполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слезно богач молился. О, Господи, как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Пошли им, Господи Боже, восполни нужду. Услышь, кто бедной нужде поможет, не ты ли благословишь? После молитвы о бедном, уставший от слез о нем, выходит из дома и видит, сынишка воюет с конем. Его запрягает в дрожки, продукты на них, зерно. Душа всколыхнулась, с дрожью задумал, ты что, сынок, отец мой, как сердцу больно смотреть, ведь страдаешь ты. И вот я решил, довольно, исполню твои мечты. В ответ на твои молитвы соседу продукты дам. Пускай после долгой битвы Бог явит тебе благодать. Ну что тут скажешь, услышит мольбу тот, чей правит суд. Догадливого сынишку послал обличением отцу. Нашим подстам и молитвам часто нужны не слова. В Писании говорится, вера без дела мертва. Аминь.

Мы все должны стараться уступать другим. В игре, в очереди, в автобусе, на перемене. Это сделает нас добрыми и хорошими.

0: Библейская история. Прочитай историю про Даниила. Итак, время для библейской истории. Однажды на Израиль напал самый могущественный царь того времени.
1: Неожиданное начало. А как его звали?
0: Навуходоносор.
1: Какое длинное имя. И что произошло дальше?
0: Он захватил страну, разрушил храм, посвященный Богу, и увел израильтян в плен.
1: Как ты думаешь, почему Бог допустил это?
0: Потому что израильский народ не слушался Бога, и он перестал их защищать.
1: Понятно. А куда их увели?
0: В далекий город Вавилон.
1: И что стало с пленниками?
0: Царь поручил своему помощнику найти среди израильтян знатных и способных юношей, чтобы они обучились всем наукам и служили при дворце.
1: Интересно.
0: Среди избранных оказались Анания, Мисаил, Азария и...
1: Даниил, про которого сегодняшняя история?
0: Верно. Перед службой у царя им предстояло целых 3 года обучаться всем наукам того времени.
1: Наверное, им было тяжело жить вдали от дома.
0: Да, все было чужим. Люди, обычаи, язык. Им даже имена поменяли на вавилонские.
1: Но с ними хорошо обращались?
0: Да, например, Навуходоносор распорядился, чтобы юноши кормили едой с царского стола и следили за их здоровьем. Но была одна проблема.
1: Какая? Еда была невкусной?
0: Как и полагается, к царскому столу подавали самую вкусную и изысканную еду. Но перед тем, как готовить блюдо из мяса, его посвящали вавилонским божествам.
1: Ого!
0: Получается, каждый, кто ел это мясо, поклонялся идолам. А Даниил и его друзья твердо решили, что будут поклоняться только настоящему Богу.
1: Это здорово, но как решить вопрос с питанием?
0: Друзья помолились, а затем Даниил обратился к помощнику царя с просьбой позволить им питаться только овощами.
1: И что ответил помощник?
0: Он боялся, что юноши заболеют из-за такого питания, и царь его накажет. Но Даниилу пришла в голову идея.
1: Какая?
0: Юноша предложил, чтобы им разрешили 10 дней питаться одними овощами. А после сравнили их здоровье и внешний вид с теми, кто ест мясо с царского стола.
1: Интересный эксперимент.
0: Помощник царя согласился и был очень удивлен. Спустя 10 дней 4 друзей выглядели здоровее и сильнее остальных.
1: Ух ты!
0: После этого случая им разрешили питаться овощами. Прошло 3 года. Обучение закончилось, и Навуходоносор устроил большой экзамен.
1: Юношам удалось его сдать?
0: Да, благодаря их преданности и послушанию, Бог дал Даниилу и его друзьям такую мудрость, что никто не мог с ними сравниться.
1: И они поступили на службу к царю?
0: Совершенно верно. И он советовался с ними во всех трудных делах.
1: Как здорово!
0: Однажды царю приснился сон, который так сильно встревожил его, что он больше не смог уснуть. Навуходоносор немедленно созвал во дворец всех магов и гадателей, чтобы узнать значение сна.
1: Что же ему приснилось?
0: Собравшиеся задали тот же вопрос. Но царь разозлился и сказал, что они мошенники, если не могут рассказать, что ему приснилось.
1: Вот это поворот!
0: Гадатели ответили, что узнать чужой сон под силу только божествам. Но царь не хотел никого слушать и приказал убить всех вавилонских мудрецов.
1: А как же Даниил и его друзья?
0: За ними послали стражу. Когда Даниил узнал, в чем дело, он встретился с царем и попросил дать время, чтобы истолковать сон. К счастью, царь согласился.
1: Но ведь узнать чужой сон действительно невозможно.
0: Да, задача была трудной. Вернувшись домой, Даниил рассказал обо всем друзьям. И они вместе помолились.
1: И Бог ответил на молитву?
0: Это невероятно. Но той же ночью во сне Даниил увидел и царский сон, и его истолкование. Наутро он поблагодарил Бога и пошел к царю.
1: Представляю, как он волновался.
0: Конечно. Первым делом Даниил объяснил, что Бог послал царю этот сон, чтобы показать будущее.
1: И о чем был сон?
0: Навуходоносору приснилась огромная статуя. Ее голова была сделана из золота. Грудь и руки из серебра. Живот и бедра из меди, голени из железа, а ступни из железа с глиной.
1: Ничего себе!
0: Потом царь увидел, как от горы откололся большой камень, ударил в ноги статуи и разбил ее на множество частей. От статуи не осталось и следа, а камень стал горой и занял всю землю.
1: Какой необычный сон! И что он значит?
0: Даниил объяснил, что золотая голова – это великое вавилонское царство. А все остальные части статуи – царство будущего, которые будут сменять друг друга.
1: А что тогда означает камень?
0: Это символ вечного царства, которое Бог создаст в конце времен.
1: Все это звучит очень сложно, но интересно.
0: Царь очень удивился мудрости Даниила и силе его Бога. В благодарность он наградил Даниила ценными дарами и поставил начальником над мудрецами, к которых он спас в тот день.
1: Как здорово!
0: Также он назначил Даниила управлять Вавилонией. Но юноша попросил назначить на этот пост своих верных друзей.
1: Понятно.
0: С тех пор прошло много веков. И сегодня мы знаем, что все в истории произошло именно так, как приснилось Навуходоносору.
1: А что насчет последней части сна, где рассказывалось про Божье царство?
0: Это произойдет, когда Иисус вернется на землю.
1: Понятно.
0: В жизни Даниила и его друзей было еще много испытаний.
1: Каких?
0: Об этом мы прочитаем в следующий раз. Библейская история. Дочитай историю про Даниила. Итак, время для библейской истории. В прошлый раз я обещал продолжить рассказ про Даниила и его друзей.
1: Очень интересно.
0: Навуходоносор очень расстроился, когда осознал, что его царство не будет вечным, и захотел увековечить свое имя в истории.
1: Каким образом?
0: Царь решил сделать огромную статую целиком из чистого золота. На торжественное открытие памятника были приглашены все знатные люди империи. Также собралась огромная толпа обычных людей. Всем было интересно посмотреть на огромную золотую статую.
1: Еще бы!
0: Навуходоносор велел всем собравшимся пасть на землю и поклониться идолу, как только заиграет царский оркестр.
1: А если кто-то откажется это делать?
0: Того бросят в раскаленную печь. Вскоре враги Даниила и его друзей донесли царю, что Анания, Мисаил и Азария отказались исполнить его приказ и не кланяются идолу.
1: Неужели их жизнь опять оказалась под угрозой?
0: К сожалению, да. Царь позвал друзей к себе и дал им последний шанс передумать и поклониться идолу.
1: Я уверена, что они не стали этого делать.
0: Ты права. Друзья ответили, что они останутся верны Богу и не будут поклоняться идолу, даже если им суждено погибнуть.
1: Думаю, царь сильно разозлился, услышав такой ответ.
0: Не то слово. Он велел растопить печь в 7 раз сильнее обычного и приказал своим воинам связать упрямых юношей и бросить их туда.
1: Какой ужас!
0: Печь была настолько раскалена, что воины погибли от ее жара, как только бросили туда друзей.
1: И все они погибли из-за глупого приказа царя?
0: Подожди, это еще не вся история. Внезапно Навуходоносор спросил у своих придворных, сколько человек было брошено в огонь.
1: 3.
0: А вот царь ясно видел 4 фигуры, которые ходили внутри печи прямо среди огня.
1: Как странно.
0: Навуходоносор подошел к печи и позвал юношей. К удивлению окружающих, они вышли целыми и невредимыми. Более того, от их одежды даже не пахло гарью.
1: А кто же был 4-м?
0: Это был ангел, которого Бог послал спасти своих верных друзей. Царь в очередной раз был удивлен могуществом великого Бога и издал приказ о том, чтобы все почитали его имя.
1: Ура!
0: Прошли годы. Как и было предсказано, на смену Вавилонскому царству пришло Мидо-Персидское. На престол взошел царь Дарий.
1: А Даниил еще был жив?
0: Да, и все еще продолжал служить при дворе. В это время он был одним из 3 верховных правителей в стране.
1: Здорово!
0: Вскоре царь увидел, что Даниил мудрее остальных, поэтому решил поручить ему управлять всем царством в одиночку.
1: Ничего себе!
0: Но другие чиновники решили не допустить этого. Они очень завидовали Даниилу и стали искать способ опорочить его в глазах царя.
1: Думаю, было сложно найти, в чем обвинить Даниила.
0: Конечно, ведь он безупречно служил царю. И тогда завистники решили использовать против него его веру.
1: Как это возможно?
0: Они следили за Даниилом и узнали, что 3 раза в день он становится на колени и молится Богу.
1: А как они это увидели?
0: Даниил всегда оставлял окна своего дома открытыми во время молитвы. С помощью этой информации чиновники придумали хитрый план, чтобы избавиться от соперника.
1: И как же?
0: Они попросили царя подписать указ, по которому в течение 30 дней запрещалось обращаться с просьбами к любому божеству или человеку, кроме царя.
1: Какой странный закон.
0: А вот Дарию так не показалось. Наоборот, ему польстила эта идея, и он подписал указ, скрепив его царской печатью.
1: Да уж.
0: Даниил узнал об указе одним из первых, но все равно продолжал молиться Богу 3 раза в день и просить о помощи в этой сложной ситуации. Вскоре чиновники донесли Дарию, что Даниил нарушает царский приказ.
1: И как он отреагировал?
0: Царь огорчился, потому что высоко ценил Даниила. Он понял, что его обманули, чтобы избавиться от его верного помощника и лучшего советника.
1: Я боюсь спрашивать, но какое наказание было назначено в этот раз?
0: Нарушителя должны были бросить в ров с голодными львами.
1: Ой, но ведь любой приказ можно отменить?
0: По законам того времени, даже царь не мог отменить указ, скрепленный царской печатью. Целый день Дарий искал способ спасти Даниила, но ничего не смог придумать.
1: Сложная ситуация.
0: Так что вечером того дня Даниила схватили и отвели ко рву, в котором сидели голодные рычащие львы.
1: Бррр.
0: На прощание Дарий пожелал Даниилу, чтобы бог, которому тот так верно служит, спас его. После этих слов Даниила бросили в ров, а вход завалили большим камнем.
1: И что было дальше?
0: Царь был так расстроен, что не мог ни есть, ни спать. На рассвете он поспешил ко рву со львами, чтобы узнать судьбу Даниила.
1: Как страшно!
0: Камень отвалили от входа, и Дарий с надеждой позвал Даниила. Он почувствовал огромное облегчение, когда снова услышал знакомый голос.
1: Но как же Даниил провел целую ночь со львами и остался в живых?
0: Представляешь, Бог послал ангела, который закрыл пасти львам, и они не тронули Даниила. Удивительно, но на нем не было ни единой царапины.
1: Какое чудо!
0: Царь приказал достать Даниила из ямы, а его враги были наказаны.
1: Жизнь Даниила была полна приключений и опасностей, но Бог всегда помогал ему.
0: Это точно. Еще много лет он служил при царском дворе и всегда оставался верным Богу.
1: Как здорово!

Убежище. Как мышка в норку убегает, увидев близкую беду, и рыбка в воду уплывает, поглубже прячется в пруду. Так Божье имя всех спасает, как башня укрывает всех, кому опасность угрожает и кто не любит делать грех.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Отъезд из семьи. Либби с отвращением смотрела на свой драный чемодан. Как она может запихать в него свои прекрасные вещи? Уж лучше оставить их здесь и одеться в свои прежние лохмотья. Она была в отчаянии перед этой дальней дорогой. Какая еще приемная семья будет такой милой и подарит ей столько хороших вещей, кроме Джонсонов? Либби медленно опустилась на свою великолепную кровать. Она больше не будет на ней спать. Слезы снова потекли из глаз. Вчера вечером она плакала, пока не уснула. Кто теперь придет жить в семью Джонсонов? Есть ли у мисс Миллер другой приемный ребенок для этой семьи? Скажет ли ей Чак, что они молились именно о такой девочке? Либби горько всхлипнула. Это же она сама была такой девочкой, и только одна Бренда Уилкинс сделала так, чтобы все выглядело наоборот. Либби крепко прижала к себе Пинки. Неужели одна только Бренда сделала все эти гадости, в которых теперь обвиняют Либби? Она пожала плечами. Какое теперь это имеет значение? Либби поцеловала Пинки. Она оставит его для новой девочки, которая будет здесь жить. «Я не хочу оставлять Пинки. Я сама хочу остаться». Либби бросилась на кровать, и ее волосы растрепались. Может быть, новые приемные родители заставят ее отращивать волосы, которые опять будут неопрятными, и ей придется заплетать их в косички. Вошла Вера и остановилась около кровати. В ее голубых глазах блестели слезы. Либби, волнуясь, села. «Что, уже пора?» — спросила она с отчаянием в голосе. «Нет, я просто хочу побыть с тобой». Вера села на плоскую подушку для сидения и усадила Либби рядом с собой. «Я люблю тебя, Либби. Больше всего на свете я хотела бы для тебя только хорошего. Нас заставляют отдать тебя, по крайней мере, сейчас. Я хочу, чтобы ты помнила о том, чему мы тебя здесь научили. Иди в новую семью с открытым сердцем. Если будешь любить других людей, ты не пропадешь, даже если тебя заберут от них. Любовь к ним всегда будет с тобой». Либби не сводила глаз с длинных, изящных пальцев Веры. «Либби, люби других людей. Отдавай им себя. Не бойся заботиться о людях». Она взяла холодные руки Либби в свои ладони. «А самое важное, о чем ты должна помнить, это то, что Иисус хочет быть твоим другом, твоим спасителем. Либби, ты любишь Иисуса?» Либби вспомнила младенца Иисуса и утвердительно кивнула. «Я рада этому, дорогая. Если ты любишь Иисуса, Он будет с тобой и поможет тебе. Он любит тебя, Либби». Вера сжала свои руки. «Я хочу помолиться с тобой в последний раз». У Либби так засосала под ложечкой, что это причинило ей боль. Вслед за Верой она склонила голову. Молитва чуть-чуть улучшила ее самочувствие. Едва Вера встала, как в комнату вошла Сьюзен с большим белым чемоданом в руке. «Я хочу, чтобы ты взяла его, Либби», — сказала она, и ее голос дрогнул. «Но это подарок дедушке и бабушке Джонсонов к твоему дню рождения», — сказала Либби, вставая.
ты не можешь отдать его мне». «Нет, могу, Либби. Ты ведь моя сестра». Сьюзен отвернулась и заплакала. Либби обхватила руками девочку и крепко прижала к себе. «Ты самая лучшая в мире, сестра». Либби хотелось сказать, что она любит ее и никогда не забудет. Она очень хотела бы дать ей что-то, что показало бы, как много Сьюзен значит для нее. Но дать было нечего. «Тебе помочь уложить вещи?» — спросила Вера. «Я все сделаю сама», — сказала Либби, борясь со слезами. «Звонила миссис Уилкинс убедиться, что ты действительно уезжаешь». Она убрала пушинку с рукава Либби. «Я сказала ей, что ты собираешь вещи, и мы постараемся выехать побыстрее». «Держу пари, что эта Бренда сумасшедшая», — хрипло сказала Либби. Вера взглядом дала Сьюзен знак, и обе вышли из комнаты. Либби знала, они не верят, что Бренда сделала все эти гадости, в которых обвиняют Либби.

Либби подняла чемодан на кровать и открыла крышку. Оттуда исходил непривычный запах. Упаковывая каждую вещицу, Либби вспоминала, что она чувствовала, получая все эти подарки. Она сняла с вешалки свое новое бархатное рождественское платье, которое еще ни разу не одевала. Она погладила его мягкие рукава. Будет ли у нее возможность надеть его? Посещает ли церковь ее новая приемная семья? Либби взяла немного сухих духов и помазала запястье. Он издавал такой чудесный аромат. Замечательно, что Сьюзен отдала ей этот крем. Наконец Либби закончила сборы. Она закрыла чемодан и толкнула его поближе к двери. Еще один раз, последний, она оглядела розово-красную комнату. Пинки в жалкой позе сидел на кровати. На нем были мокрые пятна от ее слез. «Прощай, Пинки, я тебя люблю». В терзаниях она опустилась на большую круглую подушку для сидения. Ох уж эта Бренда! Зачем она все это сделала? Почему Либби не может убедить семью, что во всем виновата Бренда? Бен рассудил так. Может быть, Либби сделала все это, а потом и сама забыла, что натворила. Он сказал, что слышал о таких случаях. Либби медленно подхватила чемодан и начала спускаться с лестницы. Чемодан бил по ее длинным тонким ногам. Вся семья ждала ее у нижней ступеньки. Их глаза были устремлены на девочку. Бен взял у нее чемодан. Его рука коснулась ее руки. Либби хотелось обнять Бена и сказать, что она никогда не забудет его. Медленно, один за другим, они прошли через дом в гараж. Бен поставил чемодан в багажник машины, а Чак в это время открывал двери гаража. Громко загоготал Гуси-Пуси. Либби схватила за руку Кевина, опасаясь, что гусь пустится бежать к ней. Но он не бежал. Его гогот стал громче и отчаяннее. «Что случилось с этим гусем?» — спросила Вера, открывая машину. «Я пойду проверю», — сказал Кевин, отскакивая от Либби и пускаясь бегом вокруг дома.

0: «Кто это сделал?» — спросил Чак, угрожающе оглядываясь. «Вот уж точно не Либби», — сказала Сьюзен, широко раскрыв свои голубые глаза. «И не я!»
1: «И не я!» — воскликнул Бен и Кевин одновременно.
0: «Тогда кто?» — спросила Вера озадаченно.
1: «Бренда Уилкинс!» — выдохнула Либби. «Она еще и в этом хотела обвинить меня».
0: «Ты так думаешь?» — спросила Вера. «Это мой платок и твой галстук, Чак. Как они к ней попали?»
2: «Гуси-пуси!» — воскликнул Кевин, развязывая платок и галстук. Гусь затряс головой, а потом неуклюже в перевалку засеменил к чашке с водой.
0: Чак почесал голову. «Да, происходит что-то не то», — проговорил он и повернулся к Либби. «Ты действительно думаешь, что это сделала Бренда?»
1: «Да, я знаю, это она порвала листок Сьюзен перед Рождеством, и точно знаю, зачем она зазвала меня к своему дому. А я в него даже не входила, я не брала этих денег и уж точно не привязывала гуси-пуси.
0: Нам лучше пойти и нанести визит нашим соседям», — сказал Чак. «Вера, позвони мисс Миллер и сообщи ей, что мы будем немного позже. Скажи также, что, возможно, нам вообще не нужно будет привозить Либби». Либби чуть не закричала от радости. Когда они шли, она прислушивалась к тому, как остальные дети переговаривались о том, что произошло. Они рассуждали о разных случаях, в которых обвинили Либби, а она вовсе этого не делала. Либби была слишком взволнована, чтобы присоединиться к ним. У нее даже живот свело, и она подумала, что заболевает.

Наконец они добрались до дома Уилкинсов. Пятеро Джонсонов и Либби с трудом поместились на крыльце. Чак с силой нажал на кнопку звонка. Либби поежилась, когда до нее донеслась слабая мелодия. Джо открыл дверь и в изумлении уставился на них. «Мы хотим поговорить с твоими родителями и с Брендой», — сказал Чак, входя в дом и давая дорогу остальным. Либби сочувствовала Джо. Они были друзьями до тех пор, пока Бренда не убедила его, что Либби взяла $50. Джо выглядел удивленным и испуганным. «Все окей, Джо, проблема решена». «В самом деле?» — спросил он удивленно. «Ты пришла вернуть деньги?» «Скажи своему отцу о нашем приходе», — проговорил Чак твердым голосом. Джо повернулся и поспешил обратно в дом позвать своего отца. Сьюзен стиснула руку Либби. Либби дрожала от нетерпеливого ожидания. В помещении было жарко, слишком жарко, чтобы оставаться в верхней одежде. Чак снял пальто и жестом велел остальным сделать то же самое. Он свалил их кучей на скамейку, и в это время появился мистер Уилкинс, здороваясь с ними. «Что все это значит?» — грубовато спросил он. Он выпятил грудь, и его лицо покраснело. «Нам нужно поговорить», — сказал Чак твердо. Мистер Уилкинс заколебался. «Речь пойдет о наших дочерях. Это касается моей семьи точно так же, как и вашей». Либби прижала руки к груди. Бен подмигнул ей. «Идемте в гостиную», — напряженным голосом проговорил мистер Уилкинс. «Все остальные идут с нами». Он пошел впереди. Шестеро человек последовали за ним, словно шеренга уток, направляющихся к пруду. Миссис Уилкинс невнятно поприветствовала их. Бренда вспыхнула, затем воинственно посмотрела на Либби. Джо уселся на полу рядом с рождественской елкой. Они покупали ее не у Бена. Мистер Уилкинс жестом пригласил их сесть. Затем сел рядом с женой на диван. Либби села на пол возле ног Чака. Она принялась смотреть на отблески пламени в камине. Затем подняла глаза на два скрещенных над каминной полкой медных меча. «Мы пришли поговорить о нашей дочери», — сказала Вера. Либби просияла. «Дочь!» Она горделиво бросила взгляд на Бренду, но уже через секунду ее сердце сжалось от страха.

«Вы назвали этого ребенка своей дочерью?» — спросила миссис Уилкинс, взмахнув рукой в сторону Либби. «Не понимаю, как вы можете говорить это слово о подобных ей детях. Дорогая, и это после всех бед, которые она причинила?» «Она ничего этого не делала», — сказал Бен резким голосом, но под взглядом Чака закрыл рот. «Тогда кто же это сделал?» Грубовато спросил мистер Уилкинс. «Эти $50 не могли уйти самостоятельно из ящика моего стола?» «Спросите об этом Бренду», — сказала Вера, глядя прямо Бренде в глаза. Бренда подняла свои темные глаза и уставилась на нее. Чак наклонился вперед и тоже посмотрел на Бренду. «Расскажи нам о том, как ты позвонила Элизабет за 2 дня до Рождества». Мистер Уилкинс опять выпятил свою грудь. «Мы уже выслушали об этом все, что только было можно». Его глаза сделались непроницаемыми. Либби подавила в себе нервный возглас. Сьюзен стиснула ее руку. Кевин закашлялся. «Но сегодня ты зашла слишком далеко, Бренда», — сказал Чак жестким голосом. Бренда нервно поежилась. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила миссис Уилкинс. «Либби до смерти боялась нашего гуся», — объяснила Вера, положив руки на свою черную сумочку. «Она не подходила к нему с первого дня, как приехала к нам». «Она всего лишь притворялась, что боится», — воскликнула Бренда, так сильно тряхнув головой, что ее темные волосы рассыпались по плечам. «Нет, она не притворялась», — сказала Сьюзен. «Она всегда боялась идти через двор, когда там был гусь. С ней всегда ходил Кевин, когда нужно было идти работать в конюшню, а потом он провожал ее обратно». Либби с удовлетворением наблюдала, как на лбу Бренды проступали капельки испарины. «Не угодно ли объяснить, к чему вы все это говорите?» — потребовал мистер Уилкинс. «Расскажи-ка ты ему об этом, Бренда», — сурово сказал Чак. «Мне нечего рассказывать», — ответила Бренда ледяным тоном. «Видите ли, мистер и миссис Уилкинс», — принялся объяснять Чак, наклонившись вперед. «Бренда не взлюбила Элизабет с самого начала. Она делала всякие мелкие пакости и возлагала вину на Элизабет, чтобы досадить ей. Я противен сам себе из-за того, что думал, будто бы Элизабет действительно во всем виновата. Я думал, что она делает все это случайно, или же не помнит о том, что сделала». С этими словами он сжал плечо Либби. «Но так было до сегодняшнего дня. Сегодня я точно знаю, что наша девочка не привязывала гуся. Она никак не могла этого сделать. Мы хотим знать, не Бренда ли это сделала». «Как я могла это сделать? Почему я?» — воскликнула Бренда с видом оскорбленной невинности. «Что за ерунда такая с вашим гусем?» — спросила миссис Уилкинс, принимаясь вертеть бусы на своей шее. «Гуси-пуси был привязан моим красным шейным платком и галстуком Чака», — объяснила Вера. «Предполагалось, что мы поверим, будто бы это сделала Либби. Но мы точно знаем, что не она». Вера посмотрела на Бренду, а потом на ее родителей. «Бренда сделала много плохого, обвиняя в этом Либби. Мы пришли положить этому конец». Бренда с диким взглядом вскочила на ноги. «Вы не можете меня ни в чем обвинить. Это она все сделала». И она указала на Либби. «Вот эта приемная девчонка все это и сделала. Я ничего не делала», — воскликнула Либби, пытаясь встать на ноги. «Это ты открыла калитку и выпустила овец». «Я не делала этого». «Это ты оторвала веревку от колокольчика и спрятала в карман моей куртки». Бренда стиснула кулаки. «Я не делала этого!» «Это ты!» — порвала листок Сьюзен. «И это ты взяла $50!» Лицо Либби раскраснелось, и ее глаза сверкали. «Ты позвонила мне по телефону и попросила прийти за подарком. Я пришла, но ты не ответила, когда я позвонила в дверь. Я не входила в дом». «Я не звонила по телефону!» — пронзительно закричала Бренда. «Мы в тот день были в городе. Ведь правда, мам?» «Конечно, мы были в городе. Ты была со мной все время и не могла кому-либо позвонить.
и миссис Уилкинс беспокойно зашевелилась. «А как насчет телефона-автомата?» — спросил Чак. «Ты легко могла позвонить из телефона-автомата». «Я не звонила!» Джо вскочил на ноги. «Нет, ты звонила, Бренда, не помнишь? Я тебя видел, я еще спросил, кому ты звонишь, и ты сказала, что звонишь папе в его офис». «Чепуха какая-то!» — прошипел мистер Уилкинс. «Никому из вас не позволяется звонить в мой офис». «Но она так сказала», — твердо проговорил Джо. «Не правда ли, Бренда?» «Нет», — закричала Бренда бледнее. Мистер Уилкинс вскочил на ноги, и его лицо побагровело. «Я хочу, чтобы вы все покинули мой дом. Сию же минуту. Уходите, или я позвоню в полицию». «Идите, позвоните в полицию», — сказал Чак и взмахнул рукой в сторону телефона рядом с диваном. «Но вам придется заявить на свою собственную дочь». Бренда ахнула. Мистер Уилкинс плюхнулся на диван рядом со своей женой. «Ты позвонила мне», — сказала Либби, подходя ближе к Бренде. «Ты хотела, чтобы я пришла сюда, и ты могла бы после этого обвинить меня в том, что я взяла деньги твоего отца». Бренда сверкнула глазами на Либби. «Я ненавижу тебя, приемная девка. Ты все время крутишься вокруг Бена. Ты нравишься ему больше, чем я». При этом она топнула ногой. «Но ты ничего не получишь. Ты всего лишь приемная девка. С какой стати тебе жить с ними?» Она махнула рукой в сторону Джонсонов. «Ты им не нужна!» «Где деньги, Бренда?» свирепым голосом спросила Либби. «Принеси их и верни обратно». «Я никогда их не верну! Никогда!» «Бренда!» ахнула миссис Уилкинс, вскакивая на ноги рядом со своей дочерью. Мистер Уилкинс тоже поднялся и повернулся к ней. «Что ты такое говоришь, Бренда?» пробормотал он, и его лицо побагровело. Бренда закрыла рот рукой и бросилась вон из комнаты. Миссис Уилкинс заплакала. Мистер Уилкинс откашлялся. «Вот увидите, она будет за это наказана», — сказал он. Вера обхватила Либби руками. «Любовь и наказание идут рядом», — сказала она тихо. «Мне очень жаль, Либби», — неловко сказал Джо. Либби улыбнулась ему застенчивой улыбкой. «Теперь все в порядке». Чак указал своей семье на дверь. Они тихо накинули свои пальто и один за другим вышли на улицу. Когда они шли к своему дому, на заднем дворе лаяла собака. С высокой сосны взлетела птица и исчезла вдали. «Либби! Ты остаешься!» закричали все разом, Кевин, Сьюзен и Бен. Их голоса были полны радости. Чак оглянулся через плечо и улыбнулся. «Элизабет Гейл, мы берем тебя к себе домой. Я позвоню мисс Миллер и скажу, чтобы она нас не ждала», сказала Вера, улыбаясь. Либби счастливо вздохнула, и на ее лице тоже расплылась широкая улыбка.

Я шел неровной дорогой к тому Голгофскому холму, где, ожидая встречи строгой, хотел забыть свою суму. Но встретил ты без обвинения и сыном грешника назвал. В тот день, зарею воскресенья, рассвет в душе моей вставал. Тот день, оставив все тревоги, забыв сомнения навек, я пел и радовался в Боге, как возрожденный человек. Я буду помнить неизменно до врат небесной стороны день дорогого искупления от неоплаченной вины. Хвала тебе, великий Боже, за свет, сияющий во мгле. Ты для меня всего дороже, что есть и будет на земле.

Вере лестница святая нас ведет в небесный дом, и по лестнице шагая песню радостно поем. Лестница святая веры и любви, радость искупления в Боге мы нашли. Выше, круче, в поднебесье устремляется она. В чудном имени Иисуса правда вечная дана. На пути не сомневайтесь, твёрже станет в небо шаг. Веры лестница святая нас ведет в небесный град.

0: Библейская история. Прочитай историю про Иону. Итак, время для библейской истории. Много лет назад на земле жил человек по имени Иона.
1: Какое необычное имя! А что оно означает?
0: Это древнееврейское имя, оно означает «голубь».
1: О, голубь! Интересно, и какая у него была профессия?
0: Его называли пророком, потому что через него Бог передавал свои повеления людям.
1: Вот это работа! Не каждому по силам. И что же с ним произошло?
0: Ну, однажды Бог повелел Ионе отправиться в Ниневию и проповедовать там, потому что жители этого города совершали много злых поступков.
1: А где находится Ниневия?
0: Сейчас на ее месте находится город Аль-Масул в Ираке.
1: Получается, у него была командировка?
0: Да, чтобы туда добраться, ему требовалось идти пешком больше месяца. И Иона незамедлительно встал и пошел. Но в противоположном направлении, в город Фарсис.
1: Ого, он не послушал Бога?
0: Да, он решил убежать от лица Бога и отказаться от миссии, которую он поручил ему.
1: И что он планировал делать дальше?
0: Иона дошел до морской гавани Иопии и, найдя там корабль, отплывающий в Фарсис, заплатил за проезд и поднялся на него.
1: Но ведь от Бога не убежишь не то что пешком, даже на корабле.
0: Правильно, но так или иначе, Иона спустился в трюм, то есть в нижнее помещение корабля, лег там и крепко заснул.
1: О, я тоже люблю поспать в пути.
0: И я, но внезапно Господь послал на море сильный ветер. Начался страшный шторм. Волны с огромной силой обрушивались на корабль.
1: Вот это путешествие, не хотела бы я там оказаться.
0: Конечно, страх охватил даже самых опытных моряков.
1: И что они стали делать?
0: Сначала они решили сбросить в море с корабля весь груз, чтобы облегчить его, и он не утонул. Затем каждый стал молиться своему Богу о том, чтобы буря прекратилась, и они добрались до места назначения живыми и здоровыми.
1: Как это? Каждый стал молиться своему Богу. Бог же один.
0: Все верно, но моряки были язычниками и думали, что богов много. Капитан корабля разбудил Иону и попросил его помолиться вместе с ними в надежде на спасение. Тем временем ветер только усиливался. Они решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого произошла буря.
1: Жребий? Как это?
0: Это когда, например, тянут палочки, и кто вытягивает короткую, тот водит в игре.
1: Понятно. Может, буря произошла из-за капитана корабля? Он же был язычником.
0: Нет, ты ни за что не угадаешь. Жребий пал на Иону.
1: На Иону? Никогда бы не подумала.
0: Моряки стали расспрашивать Иону, кто он и куда направляется, чтобы понять, почему они попали в беду из-за него. Он рассказал им о том, что он пророк, и Бог дал ему задание, но он решил сбежать, чтобы не выполнять его.
1: И как они отреагировали на такое заявление?
0: Они очень сильно испугались и спросили, что им нужно сделать, чтобы море успокоилось. Тут Иона понял, что буря постигла несчастных моряков из-за него, и велел им выбросить его за борт, в море.
1: О нет, он же утонет. Может быть, есть другой путь?
0: Морякам было жалко Иону, и они стали изо всех сил грести к берегу, но это было им не под силу, так как море становилось все яростнее. Тогда они все-таки бросили Иону в море, и грозная буря тут же прекратилась.
1: Какая печальная история. Но все равно спасибо, что рассказал.
0: Погоди, это еще не все.
1: Как не все? Иона же утонул.
0: Нет, Господь сделал так, чтобы Иону проглотила огромная рыба.
1: Вот это поворот. Но быть съеденным рыбой не намного лучше, чем утонуть.
0: Он все еще был жив. Иона провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. И все это время молился и обещал исполнить повеление Бога, отправиться в Ниневию и проповедовать там. И рыба выпустила Иону на сушу.
1: Ура! Иона спасен! Надеюсь, в этот раз он выполнил свое обещание Богу.
0: Да, он отправился в Ниневию и предупредил людей, что через 40 дней город будет разрушен.
1: Они послушали Иону или продолжили грешить?
0: Жители Ниневии поверили Богу и его пророку. Даже сам царь поменял царскую одежду на траурную и издал указ, чтобы все постились, изменили свою жизнь и перестали грешить. Люди поняли, что заслужили наказание и покаялись перед Богом.
1: А город все равно был разрушен?
0: Нет, Господь увидел, что люди покаялись, сжалился над ними и не стал разрушать их город, потому что Бог не желает грешникам смерти, а хочет, чтобы они спаслись.

березовом закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот. По-детски просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак, в полночной тишине, и только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши: «Господь, да будут дети твои ученики, дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для души».

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Либби посмотрела в настольный календарь и нахмурилась. Сегодня ее 12-й день рождения, и сегодня же последний день ее наказания. Она со вздохом отвернулась от календаря и закончила одеваться. «Пинки, ну почему я никогда не могу обойтись без неприятностей?» Каждый день она обещала себе, что не будет делать и говорить ничего такого, что навлекло бы на нее проблемы. Но 3 дня назад она разбила любимую авиамодель Кевина за то, что он из-за Валентинова дня снова начал называть ее влюбленной. Кевина отругали за то, что он дразнил Либби, но и ее в последние 3 дня стали отправлять в постель гораздо раньше обычного. Она схватила свою розовую набивную собачку. «Я когда-нибудь научусь быть хорошей?» — спросила она у нее. Либби чмокнула пса в черный нос и бросила обратно на кровать. Она причесала волосы, запихала вывернутый карман обратно в джинсы и поспешила из комнаты. Была суббота. «В школу идти не надо», — думала она, направляясь по застеленному ковром холлу к комнате Сьюзен. Она сунула голову в дверь и быстро шагнула назад. Сьюзен все еще спала. Либби не хотелось ее будить, она так делала раньше, за что Сьюзен подолгу на нее злилась. В гостиной она проскользнула к пианино, вытащила свои ноты из-под веренных и принялась упражняться. Она обожала прикасаться к клавишам и извлекать из них мелодию. В прошлом месяце Вера начала давать ей уроки игры на пианино. Когда она закончила одну пьесу и принялась за другую, большая рука опустилась на ее худенькое плечико. Она повернула голову, чтобы посмотреть, кто это. И улыбка осветила ее лицо. «Доброе утро, папа!» — сказала она и потерла щекой о его руку. «С днем рождения, сладкая моя!» — сказал Чак, целуя ее в щеку. «Зайди в мой кабинет, надо поговорить немного. У меня есть еще час перед работой». Он выглядел таким серьезным, что сердце Либби подпрыгнуло. Она медленно последовала за ним. Он жестом велел ей сесть на диван рядом с ним. Чак взял Либби за руку. «Элизабет, я очень долго молился о тебе, начиная с того самого времени, когда мисс Миллер впервые рассказала о тебе». Либби не отрывала глаз от его руки. Что он собирался сказать дальше? Уж не подводил ли он к тому, что она на самом деле не принадлежит к их семье по-настоящему? «Элизабет, теперь ты по-настоящему принадлежишь к нашей семье, и ты останешься с нами как минимум до совершеннолетия». Либби кивнула, почувствовав облегчение. Она не смогла бы уже жить без этих людей. «Я хочу поговорить с тобой о личных взаимоотношениях с Иисусом. Ты жила в нашей семье и ходила в церковь достаточно долго, чтобы понять, что каждый из нас общается с Иисусом лично». Чак потянулся за Библией, лежавшей рядом с лампой на конце стола. «Я знаю, что ты любишь младенца Иисуса. Я хочу, чтобы ты также любила его, еще как и своего Спасителя. Я хочу, чтобы ты принадлежала к Божьей семье». Сердце Либби забилось быстрее. Она много думала о том, что жить для Иисуса — это то, что все делали в этой семье и в церкви. Конни совсем недавно, буквально в прошлое воскресенье, говорила, что каждому человеку нужно принять Иисуса как своего личного Спасителя, иначе мы не сможем иметь с Ним такие взаимоотношения, какие у нас бывают с родителями.
Либби подобрала пушинку со своих джинсов и держала ее между большим и указательным пальцами. «Элизабет, ты знаешь, что все согрешили и что каждый делал что-то плохое?» — спросил Чак, открывая Библию. Либби кивнула, зная, что она совершила немало плохих поступков, которые на самом деле не хотела совершать, но она ничем не могла себе помочь. Чак объяснил Либби, что поскольку Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, с тех пор каждый рождается в грехе. Из-за греха человек может умереть и пойти в ад, который изначально был предназначен для сатаны и для падших ангелов. Либби кивнула, сказав, что Конни учила их этому в воскресной школе. «Бог сотворил нас для того, чтобы мы любили Его и служили Ему», — серьезным голосом сказал Чак. «Но из-за нашей греховной жизни Он не может быть нашим другом. Мы нуждаемся в том, чтобы наши грехи были омыты, после чего Бог может быть нашим небесным Отцом». Он рассказал ей, что Иисус все же был отдан на крестную смерть, хотя никогда не грешил. Но Он не остался мертвым, Он был воскрешен и сейчас живет на небесах с Богом. «Иисус взял твои грехи на Себя, Элизабет. Он хочет, чтобы ты отдала свои грехи Ему, чтобы взамен ты смогла получить вечную жизнь». Когда Либби начала понимать смысл того, что говорил Чак, глаза ее исполнились слезами. «Ты ведь знаешь, насколько трудно быть хорошей, не правда ли?» — спросил Чак, погладив ее по голове. «А Бог дает своим детям силу для того, чтобы быть хорошими. Часто мы забываем попросить Его о помощи, но Он всегда готов помочь нам». По щекам Либби покатились слезы. «Я хочу быть такой же хорошей, как и все вы. Я хочу быть счастливой и любить Иисуса». Чак сжал ее руку. «Давай молиться». Чак молился благодаря Бога за Либби. Затем она тоже молилась, прося Иисуса войти в ее сердце. Ее охватил трепет, когда она поняла, что теперь реально принадлежит к семье Божьей. Она принадлежит как семье Джонсонов, так и к Божьей семье. В конце молитвы она подняла залитое слезами лицо. «Я думаю, это означает, что я должна стараться любить и прощать Бренду Уилкинс, как вы нам все время говорили», — сказала она, улыбаясь. «Конечно, должна». Либби беспомощно покачала головой. «Тогда пусть Иисус мне в этом немножечко поможет».

Вошла Вера, заворачиваясь в свой халат. «Вы оба сегодня утром ранние пташки». «Доброе утро, мама», — сказала Либби, целуя Веру в щеку. «Я только что просила Иисуса забрать мои грехи и быть моим спасителем». И тут она сделала гримасу. «Мне теперь надо попросить его помочь простить Бренду Уилкинс и полюбить ее». «Ох, Либби!» — воскликнула Вера, прижимая ее к себе. «И это в твой день рождения. У тебя теперь два дня рождения в один и тот же день. День, когда ты была рождена в этот мир, и день, когда ты была рождена в семье Божьей». «Да, теперь у Кевина будет еще что-то, в чем меня можно поддразнивать», — сказала Либби, сморщив нос. «Ну да ладно, думаю, я смогу это пережить». «Думаю, что сможешь», — сказал Чак. «И я думаю также, что теперь Кевин поостережется дразнить тебя». Чак поцеловал Либби. «А теперь мне нужно готовиться к работе в магазине». Сердце Либби распирало от радости, когда он шел к двери. «Пока, папа, увидимся позже». Он повернулся и послал ей воздушный поцелуй. Либби знала, что он обожает, когда она называет его папой. И Вера любит, когда она называет ее мамой. Либби не могла вспомнить, когда она начинала называть их мамой и папой, но от этого, безусловно, она чувствовала себя лучше. «Хочешь помочь мне испечь твой именинный торт?» – спросила Вера, обняв Либби за плечи, когда они шли в сторону кухни. «Конечно хочу! Шоколадный!»

Когда они готовили торт, Вера сказала: «Прошлым вечером звонила мисс Миллер. Она просила пожелать тебе счастливого дня рождения. Не правда ли очень мило с ее стороны помнить об этом?» Либби подумала обо всех неприятностях, которые она доставила мисс Миллер. Она решила, что сразу после того, как освободится, позвонит ей и скажет о том, что сожалеет о прошлом, а также поблагодарит за то, что мисс Миллер нашла ей такую необыкновенную семью. Вера улыбнулась. Ее речь струилась ручейком. Мисс Миллер также сказала, что у нее есть мальчик для нас, если мы захотим взять его. Ему 8 лет, и у него рыжие волосы. Ты представляешь? Рыжие волосы и веснушки. Его зовут Тоби Смарт. Либби застыла в полной неподвижности, с крепко зажатой в руке мешалкой. С ее кончика капала шоколадная масса, которую девочка размешивала для торта. «Это значит, что я должна буду уехать?» «Ну, конечно же, нет. Мы молились о ком-нибудь еще, чтобы заполнить последнюю свободную спальню. Ты разве забыла? Тоби Смарт и будет этим кем-то. Остальные дети еще не знают, но разве они не будут приятно поражены этой новостью? Особенно Кевин». «Когда он приезжает?» — спросила Либби, действительно пораженная этой новостью и успокоенная тем, что остается в семье. «На следующей неделе. Мне можно сказать остальным о Тоби Смарте?» «Конечно», — сказала Вера, разливая массу для торта в 2 круглые формы. «Открой-ка для меня духовку, я поставлю их на огонь». Она сунула формы в духовку. «Ты хорошая помощница, Либби. Я уверена, что ты многое сможешь сделать, когда приедет Тоби». Внутри у Либби все запело. Она была готова лопнуть от гордости. Она была так счастлива.

Позже вечером, после ужина из жареных цыплят, картофельного пюре, салата и свежих булочек, Либби выглядела особенно счастливой. Большой шоколадный торт с 12 красными свечами стоял в середине стола и дожидался, когда Либби загадает желание и задует свечи. «Счастливого Валентинова дня, моя сладкая!» — сказал Чак, улыбаясь. «Счастливого дня рождения, Валентина!» — сказал Кевин, ухмыляясь и поправляя очки. «Ой, я забыл, что обещал не дразнить тебя. Извини!» Либби скорчила ему рожицу, потом и сама разулыбалась. «Задувай их скорее!» — нетерпеливо сказала Сьюзен. «Мы хотим вручить тебе подарок!» Либби взглянула на буфетную стойку. Там не было никакого подарка. «Он слишком большой, чтобы поместиться здесь», — ухмыляясь, сказал Бен. «Поторопись, Либби». Либби крепко зажмурила глаза. «Я хочу, чтобы наш новый брат Тоби Смарт был счастлив с нами с самого первого дня». Она открыла глаза и дунула на свечи. Одна свеча осталась горящей. «Это твой сердечный дружок», — сказала Сьюзен, — «Джо Уилкинс. Он в церкви каждое воскресенье садится рядом с тобой». Либби сморщила нос от слов Сьюзен. Но сегодня она была не в состоянии злиться на любое поддразнивание. Это был такой особенный день. Она задула последнюю свечу с волнением, предвкушая подарок. «Я думаю, чтобы всех нас не распирало от волнения, нам лучше сначала вручить Элизабет подарок, еще до того, как мы примемся за торт и мороженое», — сказал Чак, отодвигая стул и вставая. «Все пошли со мной». Либби готова была умереть от любопытства. «Нам придется выйти на улицу, чтобы добраться до него», — сказала Вера, выходя вслед за Чаком к заднему крыльцу. «Что же это такое?» — спросила Либби, когда все накидывали на себя свои пальто. «Подожди, увидишь», — сказал Кевин, сделав смешную гримасу от предвкушения. «Я ей скажу», — прошептал Бен, наклонившись к Либби. «Это гуси-пуси!» — Либби пронзительно вскрикнула. «Ты все врешь, Бен!» Либби до сих пор еще побаивалась этого «дружелюбного» в кавычках гуся. Однако теперь она, по крайней мере, могла ходить в конюшню и обратно, без сопровождения Кевина. Она еще не отваживалась дотронуться до гуся. Но однажды он потерся своей длинной шеей о ее ногу, и она от этого не упала в обморок. Когда Либби вышла на улицу, в лицо ударил ветер. Рекс с лаем увязался за ними. Гуси-пуси был уже в курятнике и пожирал свои зерна. Когда они шли по снегу, Сьюзен взяла Либби за руку. «Это мотоцикл, Либби, 21 скорость и все такое». «Хватит дразнить ее», — сказал Чак и шутливо шлепнул Сьюзен. «Пусть она удивится, когда увидит этот свой мотоцикл». Все весело засмеялись. Чак остановился около конюшни. Сердце Либби забилось. «Это действительно что-то огромное, раз они спрятали его в конюшне». Бен включил свет. Чак повел всех по проходу к самому последнему стойлу. На его двери висела широкая красная лента, на которой огромными буквами была сделана надпись, гласившая «Нашей дочери Элизабет Гейл». Либби часто заморгала, а затем открыла маленькую дверцу. Снежинка заржала и ткнулась мордой ей в руку. Либби повернулась к семейству. «Вы хотите сказать, что это мне? Что Снежинка для меня?» «Да», — сказала Вера, и из ее глаз потекли слезы счастья. «А вот сюда посмотри», — воскликнул Кевин, указывая мимо стойла на кучу соломы. Либби ахнула. Там лежало седло и уздечко. На них было написано «От Сьюзен, Бена и Кевина». По пылающему лицу Либби покатились слезы. «Снежинка еще слишком мала, чтобы на ней ездить верхом, но когда ты поедешь на Апачи или на Звезде, у тебя будет собственная упряжь», — сказала Сьюзен, тоже смахивая слезинки со своих глаз. «И ты сможешь научить Тоби верховой езде», — добавил Бен со счастливой улыбкой.
Либби долгим взглядом оглядела каждого члена семьи, не говоря ни слова. Она с трудом проглотила ком в горле и прижала свои дрожащие руки к сердцу. «Я люблю вас», — наконец выговорила она. «Я вас всех так сильно люблю». Мы закончили слушать произведение Хилды Стелл «Тайна фермы Джонсонов». Читала ее для вас Юлия Абдвахидова. До новых встреч в эфире. До свидания.

0: В доме Миллеров тихо. Линда и Петя все еще не вернулись из школы, а Лаура и Тима увлеченно играли кубиками. Тима строил дом, а Лаура – башню. У Лауры долго не получалась высокая башня. Она терпеливо поднимала падающие кубики и снова ставила их один на другой. Наконец, у нее получилось.
1: «Тима, посмотри!» – победно воскликнула Лаура. «Я построила большую башню! 1, 2, 3, 7 кубиков!»
0: Тима повернулся, чтобы посмотреть, и нечаянно задел верхний кубик. Башня рухнула.
1: «Ты плохой мальчик!» – вскрикнула Лаура.
0: Она вскочила и, сжав кулачки, бросилась на брата.
1: «Прости, Лаура, я не хотел!» –
0: с сожалением сказал Тима.
1: «Смотри, я сейчас построю тебе башню из детских кубиков!»
0: Он стал ставить кубики все выше и выше. Лаура вытерла слезы и присела рядом с Тимой. В это время в комнате появилась мама. Она подождала, пока Тима построит башню, потом позвала детей к себе и присела на диван. «Я рада за тебя, Тима. Ты в этот раз поступил очень мудро. В Библии написано, что кроткий ответ отвращает гнев. Именно это сейчас произошло между вами. Ты извинился, и Лаура перестала сердиться на тебя». Тима счастливо улыбнулся. Ему было приятно от маминой похвалы. «А ты, Лаура, сделала плохо. Ты же знала, что Тима не хотел ломать твою башню. Зачем ты так рассердилась? Ты уже большая девочка и должна учиться прощать». Вечером отец начал читать 15 главу книги притчи. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово – возбуждает ярость». Тима глянул на маму и улыбнулся.
2: «Дети, запомните этот текст», — сказал отец. «Это очень важный урок. Чтобы мирно жить, нужно научиться кротости. Если случилось кого-то обидеть, надо признать свою вину и извиниться. Даже если кто-то с нами не согласен и хочет спорить, мы должны отвечать ему спокойно, не раздражаться и не унижать его. Гордые и самолюбивые люди обычно отвечают возмущенно и сердито, если им что-то не нравится. И это почти всегда вызывает ссоры. Вспомните, что написано в Святом Писании. Оскорбительное слово возбуждает ярость».
0: Отец бережно закрыл Библию и задумчиво посмотрел на Петю.
1: «Сейчас будет рассказ», – прошептал Тима.
2: «Да», – улыбнулся отец. «Ваш дедушка раньше часто рассказывал одну историю. Как-то раз он ехал на машине, и его остановил полицейский. Дедушка не мог понять, что произошло. Полицейский подошел к машине и потребовал документы. «Вы превысили скорость», – сердито заявил он. «Вы ехали 60 км в час, а там стоит знак 40. Я выписываю штраф. Вы не возражаете?»
3: «Нет», – спокойно ответил дедушка. «Я был невнимателен и не заметил знака. Я очень сожалею об этом и уплачу штраф».
0: Полицейский посмотрел на дедушку удивленно. Его лицо стало спокойнее. Он вздохнул, снял фуражку и устало вытер со лба пот. «Извините меня», — сказал он примирительным тоном. «Сегодня здесь из-за превышения скорости произошли 2 серьезные аварии». Он протянул дедушке водительское удостоверение. «Я вижу, что вы не лихач, и не буду выписывать штраф. Впредь будьте внимательнее. Доброго вам пути».
1: «Интересно», — проговорил Петя, потирая руки.
0: Совсем иначе могло бы обернуться дело, если бы дедушка ответил полицейскому с раздражением. Ему непременно пришлось бы уплатить штраф, а то еще и на суд попасть. Отец снова открыл Библию. Этот стих и для нас очень важен. Давайте выучим его наизусть. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.

Нежность. Нежность мягкостей любовью обнимает, нежность дышит ароматами небес, нежность чуткости всех ближних понимает и в тиши рождает силу для чудес.

0: Библейская история. Прочитай о том, как Иисус накормил 5000 человек. Когда Иисус жил на земле, он много проповедовал.
1: То есть рассказывал людям о Боге?
0: Да, им нравилось его слушать, поэтому к нему всегда приходило много народа.
1: Человек 100 или 200?
0: Намного больше. Например, однажды собралось 5000 мужчин с семьями. Всего около 10000 человек.
1: 10000? Даже в нашей огромной школе всего 1000 учеников.
0: Да, чтобы разместить столько людей, нужно не меньше 2 футбольных полей.
1: Это происходило в большом городе?
0: Нет, в тот день Иисус со своими учениками отправился подальше от селений, чтобы отдохнуть. Но люди хотели послушать великого учителя и пошли вслед за ними.
1: Понятно.
0: Когда Иисус увидел, что собираются люди, он начал проповедовать.
1: О чем он рассказывал?
0: Иисус учил их, как попасть в Царство Бога. Также он исцелял людей. Все удивлялись и прославляли Бога, когда видели, как немые начинают говорить, хромые ходить, а слепые видеть.
1: Как здорово! Наверное, это занимало много времени.
0: Да, наступил вечер, а люди все не уходили. Им было так интересно слушать Иисуса, что они забыли про усталость и голод. К тому же, многие пришли издалека и уже не успевали вернуться домой до ночи.
1: У них была с собой какая-нибудь еда?
0: В том и дело, что нет. Ученики подошли к Иисусу и попросили его сказать людям, чтобы те сходили в соседнее селение найти место для ночлега и купить себе поесть.
1: И что ответил Иисус?
0: Он предложил ученикам накормить людей.
1: Но как сделать это без еды?
0: Ученики тоже удивились. А Иисус спросил Филиппа, где можно купить столько хлеба, чтобы хватило на всех? Тот ответил, что даже 200 динариев недостаточно, чтобы накормить такую толпу.
1: Это большая сумма денег?
0: Да, в те времена люди зарабатывали примерно 2 динария в день. И у учеников не было столько денег.
1: Что же делать?
0: Ученик по имени Андрей узнал, что у одного мальчика есть 5 небольших ячменных хлебов и 2 рыбки, которыми он готов поделиться.
1: Конечно, этот мальчик был очень щедрым. Но разве такого количества еды хватит на 10000 человек?
0: Ученики тоже сомневались. Но Иисус хотел показать людям, что Богу можно доверять. Он взял у мальчика хлеб и рыбу и попросил всех расположиться поудобнее на траве.
1: Интересно, зачем?
0: Он произнес благодарственную молитву за еду, а затем начал делить хлеб и рыбу на куски и передавать их ученикам, чтобы те раздавали людям. И тут произошло настоящее чудо! Куски не заканчивались, и этой еды хватило на всех.
1: Вот это да!
0: Более того, когда все наелись, Иисус попросил собрать остатки, чтобы ничего не пропало. Оказалось, что осталось целых 12 корзин.
1: Удивительно!
0: Только после этого невероятного ужина Иисус сказал людям, чтобы они возвращались домой.
1: Теперь им было что рассказать своим родственникам и друзьям.
0: Кстати, я вспомнил еще один случай, когда Иисус накормил людей.
1: Их было так же много?
0: Почти. На этот раз было 4000 мужчин с семьями, то есть около 8000 человек. Еда, которую они брали с собой, закончилась, ведь они слушали проповеди Иисуса 3-й день подряд.
1: Ничего себе! Так долго?
0: Но Иисус сказал ученикам, что не хочет отпускать людей домой голодными. Он спросил, что у них осталось из еды. Ученики нашли в своих сумках 7 хлебов и несколько рыб.
1: Опять хлеб и рыба?
0: Да, потому что в то время и в той местности это была самая распространенная еда. Как и в прошлый раз, Иисус сотворил чудо. Все наелись и осталось 7 корзин еды.
1: Эх, вот бы увидеть такое своими глазами.
0: Бог заботился о людях тогда и продолжает заботиться о нас сейчас. Например, посылает нам еду и все необходимое каждый день.
1: Точно, нам всегда есть за что его поблагодарить.

обида и прощение. Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел, и злом все горит. Пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни тебя, раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем прости, чтоб грех убежал. Нас Иисус всех простил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать. Аминь.

0: «Надежное прибежище». Книга притчей Соломоновых, 14:26. «В страхе Господнем надежная твердыня, и сынам своим он прибежище». Выразительно прочитал отец и, отложив Библию, посмотрел на сидящую перед ним семью. Это один из многих библейских текстов, который говорит о Божьей заботе и защите. Божьи дети живут безопасно, потому что Небесный Отец защищает их. Если мы исполняем Божью волю в своей жизни и удаляемся от всякого греха, то нам нечего бояться, хотя вокруг много зла и всяких бед. Дети, давайте вспомним стихи из Библии, которые говорят о Божьей защите. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их», – процитировала Линда. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» – вспомнил Тима стих, который они учили в воскресной школе. «Прибежище мое и защита моя – Бог мой, на которого я уповаю!» – отчеканил Петя. «Мама, а ты можешь рассказать нам историю по нашей теме?» – спросил отец. «Да, эти стихи напомнили мне один случай, о котором я когда-то читала. Это произошло в Африке. Однажды вечером к хижине на краю небольшого селения подкрался вор. Звали его Бензон. Он засел в кустах под самыми окраинами и стал наблюдать, что происходит в жилище. Как только хозяева лягут спать, он сделает свое злое дело, потому что ему срочно нужны деньги. Тима посмотрел на окна и передернул плечами. А вдруг в их дворе тоже прячется какой-нибудь разбойник, чтобы ночью пробраться в дом?
1: «Мама, я боюсь!» – сказал он испуганно.
0: «Не бойся, послушай, что было дальше». Мама обняла сына и продолжила. «В том доме жила верующая семья. Дети и взрослые, как и мы с вами, собрались, чтобы вместе помолиться. Когда они встали на колени, вор подкрался еще ближе, чтобы послушать, о чем говорят в комнате. Он услышал молитву хозяина дома. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы вор, который сидит на улице, вернулся к себе домой и не сделал нам зла. Благодарю тебя за то, что ты хранишь нас. Аминь». Бензон не мог больше сидеть в засаде. Словно кошка, он бесшумно выбрался на дорогу и со всех ног бросился бежать. Ему хотелось как можно быстрее и дальше уйти от дома молящегося человека.
2: «Когда он узнал, что я сижу под окном? Как он узнал?» – не мог понять Бензон.
0: Когда у него уже не стало сил бежать, он упал на землю и, тяжело дыша, стал обдумывать, что произошло. Наконец, Бензон решительно поднялся и пошел обратно в деревню. Он знал, что там в одном из домов живет проповедник. Несмотря на позднее время, Бензон все же постучал и спросил, можно ли поговорить с Божьим человеком. Пожилой проповедник радушно пригласил неожиданного посетителя в дом. Он был рад рассказать об Иисусе Христе человеку, погибающему в своих грехах. Мужчины долго беседовали. В ту ночь Бензон стал христианином. Прежде чем уйти, он спросил у проповедника, как хозяин дома мог узнать, что на улице находится вор. Проповедник на мгновение задумался и сказал: «Возможно, он увидел тебя, но это не важно. Самое главное, Бог видел тебя и хотел освободить от грехов. Бог не хотел, чтобы ты воровал, Бензон. Он хотел, чтобы ты сегодня получил спасение». Тима снова посмотрел на темные окна.
1: они больше не казались ему страшными. Вместе со всеми он громко повторил текст, который читал ему отец в тот вечер. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище».

Господь Христос – моя скала, Ему осана и хвала. Господь есть Бог, небесный луч, Он кроткий царь, но Он могуч. Господь Христос – наш мир, покой, зовет нас в небо за собой.

0: Прекрасный воскресный день подходил к концу. Последние золотые лучи светили на маленькую светловолосую головку девочки, сидящую у окна коттеджа. Она подперла голову рукой и глубоко задумалась. Солнце скрылось подобно великому старому монарху, оставив за собой лишь славу, окрашенную фиолетовый и золотой цвет, более прекрасный, чем само его великолепие. Но маленькая девочка не видела этой красоты. Она размышляла над историей, которую прочла в книге для воскресной школы. Это была история о жизни ребенка. Ей было интересно, была ли эта история настоящая? Джейн размышляла над вопросом, который возник при чтении книги. Что это могло быть? Возможно, вопрос был не из легких, потому что личико ее стало печальным, и она решила искать ответ в другом месте. К счастью, Джейн знала, что она должна все свои трудности принести к маме, и она может объяснить ей все очень просто и понятно. Она подошла к маме, села в кресло-качалку и сказала:
1: «Мама, я хочу, чтобы ты мне что-то сказала».
0: «И что же это, милая?»
1: «Я только что закончила читать книгу для воскресной школы. Мне она очень нравится. Там рассказывается все о маленькой девочке, которая всегда делала много добрых дел. Так вот, я думаю, почему маленькие девочки в книгах всегда находят, что сделать доброго? А девочки, как я, которые не из книги, никогда ничего не могут сделать».
0: «Совсем ничего?» – спросила мама. «Ты в самом деле так думаешь?»
1: «Нет, возможно, не совсем так», – ответила Джейн. «Но это все-таки самые незначительные маленькие вещи. Никогда ничего не бывает большого, настоящего для таких девочек, как я. Сьюзи из истории пошла со своей младшей сестричкой Майей погулять. Когда они шли по мосту, Майя вырвала свою руку из руки Сьюзи и старалась идти по самому краю, насколько возможно. Но неожиданно она поскользнулась и упала бы в воду, если бы ее сестра не прыгнула за ней. Она поймала ее за платье и благополучно вытащила обратно». «Мама, только подумай», — продолжала Джейн. Ее голубые глаза при этом были широко открыты. «Сьюзи спасла жизнь своей младшей сестричке. Разве это небольшой подвиг для маленькой девочки?»
2: «Да, моя дорогая, это был очень смелый поступок. Ведь даже и взрослый человек мог бы испугаться, увидев опасность, которой подверглась маленькая Майя, и не среагировать так быстро. Но если моя маленькая Джейн будет вести себя тихо и не будет никогда кричать, когда происходит что-то страшное, то она тоже сможет быстро придумать, как лучше помочь другим».
1: «Ну, мама, ты же знаешь, что со мной никогда ничего не случается. Да у меня нет ни братика, ни сестрички».
0: «Ничего, мое дитя, если ты будешь старательно исполнять все, что знаешь, и подчиняться с радостью, даже если не видишь почему, то ты принесешь радость своему небесному отцу. Мне тоже будет спокойно и приятно. Возможно, когда-нибудь у тебя появится возможность сделать что-то очень смелое». Лицо Джейн просветлело, как бывало всегда, когда она доверяла свое горе маме. Много дней она смотрела и ждала с тревогой, думая, что в любой момент что-то может случиться. Наконец, что-то произошло. Однажды пришло письмо от маминой сестры. В нем говорилось, что она приедет, чтобы несколько дней погостить у них. С собой она привезет маленького двухлетнего Вилли. Конечно, им были очень рады. Джейн с удовольствием играла со своим двоюродным.

0: родным братиком. Он был веселым мальчиком, но всегда требовал, чтобы было по его. Больше всего ему нравилось запустить свои маленькие ручки в густые светлые волосы Джейн и тянуть их изо всех сил. Конечно же, это всегда пресекалось, когда кто-то из взрослых это видел. Но когда они были одни, Джейн терпела боль и уговаривала его отпустить ее. Она никогда не сердилась на него, когда няня говорила: «Мисс Джейн, да хлопни его по рукам!» Она тут же отвечала: «О нет, он ведь намного младше меня!» Но у Джейн тоже были недостатки. Хотя она всегда старалась делать то, что хорошо, иногда, как и все люди, ей хотелось сделать то, что было неправильным. Однажды после обеда, когда она играла во дворе, мама позвала ее. «Мы с тетей должны поехать на станцию, чтобы встретить папу и дядю. Пойди, пожалуйста, в детскую и посиди там тихонечко, пока няня вернется. Она уже скоро будет».
1: «Но Вилли же спит, мама. Я ему не нужна», — возразила Джейн.
0: Ей так хотелось остаться во дворе. Погода была прекрасная. «Знаю, милая, знаю. Но нам будет намного спокойнее, если кто-нибудь будет с ним в комнате, пока он спит. Если он будет один, что-нибудь может случиться». Джейн совсем не хотела сидеть в доме, и даже эти знакомые слова не привлекли ее внимания. Недовольная, она медленно пошла в дом, исполняя просьбу мамы. Она знала, что ее просят оказать совсем маленькую услугу, хотя в другой раз она бы не возражала. Но сейчас, когда ей так хотелось заняться чем-то другим, ей очень трудно было уступить. Ее совесть тоже не давала ей покоя и повторяла: «Мне стыдно за тебя, Джейн. Разве ты не можешь сделать это для твоей милой мамы, даже если тебе хочется заняться чем-то другим?» Все это было очень неприятно, и ей очень хотелось сделать так, как ей нравилось. Подобные мысли крутились в голове Джейн, когда она стояла у окна детской и смотрела во двор. Вдруг она учуяла запах горелой шерсти. Быстро обернувшись, девочка почти оцепенела от страха, когда увидела, что напротив нее горит коврик, лежащий возле камина. Он был совсем рядом с кроваткой, в которой спал Вилли. Мгновенно пронеслась мысль: «Что делать?» Но тут же другая напомнила ей слова мамы: «Если когда-нибудь твое платье загорится, ты должна постараться его тут же погасить. Никогда не убегай, не бросайся на пол и завернись во что-нибудь, что окажется рядом». Вспомнив это, она тут же схватила другой конец коврика, который был большим и тяжелым, и набросила его на горящий конец. Огонь сразу задохнулся, потому что он только начался, когда Джейн увидела его. Но в попыхах она набросила сверху покрывало и одеяло, затем еще две подушки и села сверху. К этому времени бедное дитя так перепугалось, что уже не помнило, загорелся ли этот коврик или ее платье. Теперь ей хотелось, чтобы кто-то пришел, и, не решаясь пошевелиться, она начала кричать изо всех сил. Вилли проснулся и тоже подал свой голос. На этот крик вбежала встревоженная няня. Меньше чем через час вернулась карета. Джейн получила множество поцелуев от своих родителей, от тети и дяди. Они хвалили ее больше, чем за всю ее счастливую жизнь. Взрослые быстро сообразили, что случилось, и содрогались от того, что могло последовать. В этот вечер, когда тетя нагнулась, чтобы поцеловать Джейн и пожелать ей спокойной ночи, она прошептала: «Да благословит тебя Господь, моя смелая маленькая племянница! Сегодня ты спасла жизнь твоего маленького двоюродного братика!»
1: «Как? В самом деле?» — подумала Джейн.
0: «Как я рада! Как я рада! Ведь если бы меня там не было, то огонь добрался бы до кроватки! Ох, это было бы ужасно!» Затем память ей напомнила все происшедшее очень четко. Она вспомнила, как совесть толкала ее пойти в комнату. Джейн покраснела от стыда и тихо сказала: «Я больше никогда не буду спорить с совестью, потому что если бы я сделала по-своему, то никогда бы не спасла жизнь Вилли».

Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел и злом все горит, пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни, тебе раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем проси, чтобы грех убежал. Нас Иисус всех просил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, ребята!
2: Сегодня очередь дядюшки Дэна рассказывать свою историю. И, по-моему, он приготовил для вас еще один интересный рассказ из Библии.
3: Ты, как всегда, права, тетушка Кэрол. В этой истории происходит много интересных событий. Вы можете найти ее в Ветхом Завете, в 11 и 12 главах книги Бытия. Я назову ее «Избранник Божий». Некоторое время после Великого потопа Ной и его потомки жили в горах недалеко от того места, куда причалил ковчег. И Ной оставался верным и преданным Богу до конца дней своих. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Но по мере того, как людей становилось все больше, многие снова отвернулись от Бога. Те, кто перестали поклоняться Господу, восстали против Него и в конце концов отделились от тех, кто продолжал любить Бога. Эти люди ушли в долину Синар, что на берегу реки Ефрат, и сказали они:
4: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли».
3: И сошел Господь посмотреть город и башню, и сказал Господь:
5: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Вскоре после этого в доме Фары произошло очень важное событие. У него родился сын.
6: Мальчик! Сын! Ах, какое счастье! Я назову его Авраамом.
7: Авраамом? Это значит отрада для отца.
3: Прошли годы, и произошло еще одно знаменательное событие. Авраам женился.
8: «Теперь ты моя жена, Сара. Подумать только, слова-то какие. Моя жена».
9: «Я постараюсь быть тебе хорошей женой, Авраам».
8: «Если мы будем любить Бога и друг друга, в доме у нас всегда будет счастье».
9: «Я очень люблю тебя, Авраам».
8: «И я тебя люблю, Сара».
3: У Авраама было два брата, Нахор и Аран. Аран умер в земле рождения своего, в Урье Халдейском. В Библии сказано: «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, и Сару, жену Авраама, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но дошедшие до Ханаана, они остановились там». И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. В Харане его и похоронили, и сказал Бог Аврааму:
5: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое.
3: Как сказал Господь, так Авраам и сделал. Взял он с собой свою жену Сару, племянника Лота и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли они из Харана и пошли на юг. Шли они много дней, все дальше и дальше на юг, пока, наконец, не вышли в красивую, плодородную долину между двумя горами.
9: Мы останемся здесь жить?
8: Мы разобьем здесь лагерь только на несколько дней.
9: Посмотри на эту долину, Авраам. Зеленая шелковая трава, масличные рощи, родники, смоковницы, гранатовые деревья, виноградники, обширные пастбища для скота. О, Авраам, лучшего места, где мы могли бы поселиться, нам просто не найти.
8: Ты права, место прекрасное. Но загляни в масличные рощи. Видишь там что-нибудь?
9: Да, похоже на жертвенники.
8: Жертвенники ложным богам. А знаешь, что делается там, наверху, в горах? Там приносят жертвы ложным богам. Человеческие жертвы.
9: О, Авраам!
8: Чуждый нам народ Хананей. Повсюду идолопоклонничество. Не могу понять, почему Господь привел нас сюда.
9: Когда же мы пойдем дальше?
8: Я буду ждать слова Господня. Мы сделаем так, как Он нам велит.
5: Потомству твоему отдам я землю сию, Авраам.
3: И создал Авраам жертвенник Господу и поклонялся ему. Слово Господа успокоило усталого путника. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод великий в той земле.
9: О, Авраам, я проголодалась, как и все. Даже коровы и овцы голодают. Ой, надо бы нам вернуться в Харан.
8: Господь привел нас сюда. Здесь мы и останемся.
9: Но ты же не допустишь, чтобы мы все умерли от голода, Авраам. Весь лагерь на тебя смотрит и ждет твоего решения.
8: Прежде чем решать, я должен обратиться с молитвой к Богу.
3: Авраам не мог объяснить, почему Господь допустил голод в этой земле. Но он не хотел возвращаться обратно. Он истово молился и думал, как спасти жизнь людей и животных. Наконец, он принял решение – уйти в Египет и пожить там, пока не кончится голод.
9: Авраам! Авраам!
8: А? Что? Ты хочешь что-то сказать, Сара?
9: Ты чем-то обеспокоен.
8: Ты действительно любишь меня, Сара?
9: Конечно, Авраам. Очень люблю.
8: Так сильно, чтобы спасти мне жизнь?
9: Спасти тебе жизнь? Но от кого?
8: От египетского царя. Я серьезно говорю, Сара. Когда фараон увидит тебя, он захочет овладеть тобой, и он своего добьется. Ты знаешь, как себя ведут цари. Они получают все, что не пожелают, несмотря ни на что. А если фараон узнает, что ты моя жена, он найдет способ убить меня, чтобы завладеть тобой.
9: Я уверена, что ты зря беспокоишься. Не такой уж фараон.
8: Прошу тебя, Сара, послушай, что я придумал. Когда тебя спросят обо мне, ты просто скажи, что я твой брат. Тогда меня пощадят.
9: Но если ты будешь выдавать меня за сестру, Это же будет обман.
8: Но ты же на самом деле моя сестра, ну, сводная.
9: Я все это знаю, Авраам. Но это все равно обман. Я буду говорить неправду. По-моему, ни к чему хорошему этот обман не приведет. Он может только навлечь беду.
2: Сегодня у нас есть важное сообщение для вас о важном источнике информации.
3: Это наши бесплатные уроки Библии, которые мы приготовили для многих тысяч радиослушателей.
2: Этот курс уроков поможет вам лучше изучить Библию.
3: Да, очень полезно.
2: И чтобы получить наши уроки, просто напишите нам по адресу
3: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь пора вернуться к нашей истории, которую я назвал «Избранник Божий».

0: Его Величеству, Государю всего Египта, Сыну Богов и Благодетелю Человечества, Аврам, князь Ханаанский.
1: Подойди, князь Аврам.
2: Да здравствует царь.
3: Да здравствует царь.
1: Добро пожаловать в Египет, князь Аврам.
3: Если Его Величеству будет угодно, я бы хотел просить убежище здесь, в Египте, пока не кончится великий голод в Ханаане.
1: Говорят, князь Аврам, что ты очень богат, что у тебя большие отары овец и стада коров. Правда ли это?
3: Богатство мое весьма скромное, Ваше Величество.
1: Я сделаю то, что ты просишь, князь Аврам. Египет с гордостью примет тебя в свои границы. Тебе будут оказаны всяческие почести. Чувствую себя как дома, князь Аврам.
3: Благодарю, Ваше Величество.
1: Князь Хатеп.
4: Слушаю, Ваше Величество.
1: Проводи князя Аврама и всех, кто с ним, в почетную землю.
4: Слушаюсь, Ваше Величество. Прошу вас сюда, князь Аврам.
3: Да здравствует царь.
4: Да здравствует царь.
0: Князь Хатеп к его величеству, великому и могущественному государю.
1: Подойди, князь Хатеп.
4: Да здравствует царь.
3: Да здравствует царь.
1: Ты хорошо устроил князя Аврама и всех его людей?
4: Да, мой господин, и я...
1: Он действительно так богат, как говорят?
4: Да, Ваше Величество, он очень богатый и одновременно умный и проницательный человек, и я...
1: А ты... Случайно не обсуждал с ним его религиозные убеждения?
4: Принц Аврам рассказал мне о своем боге, Ваше Величество.
1: И ты видел его бога?
4: Нет, Ваше Величество. Его бог не из дерева и не из камня. Он живой бог. И имя его Иегова.
1: Живой?
4: Да. Он живет на небесах, он невидим. Да, я, Ваше Величество, я хочу еще, хочу сказать, ну, сообщить вам одну вещь. В общем, я хочу сказать вам, что в лагере князя Аврама есть одна очень красивая молодая женщина. Ее красота необычайная, божественная, я бы сказал.
1: Наверняка жена князя Аврама.
4: Нет, Ваше Величество. Она сестра князя.
1: Сестра? Князь Хатеп.
4: Я слушаюсь, Ваше Величество.
1: Как ты думаешь, ты мог бы убедить молодую даму прийти сюда, чтобы я сам мог судить о ее красоте?
4: Уверен, что смогу, Ваше Величество.
5: Что же мне делать, Аврам?
3: Придется тебе пойти во дворец с этим человеком, как хочет фараон.
5: Говорил я тебе, что обман может принести только зло.
3: Ничего плохого не случилось. Фараон просто хочет убедиться, действительно ли ты так красива, как ему говорили.
5: Он хочет прибавить меня к своим многочисленным женам.
3: Но это же лучше, чем если бы он убил меня, а потом все равно сделал бы тебя своей женой.
5: Тебе кажется безразлично, что будет со мной. А что, по-твоему, я должна чувствовать, когда меня хотят сделать женой чужеземного царя? Ведь я твоя жена, Аврам. Я люблю тебя. А ты думаешь только о том, как бы спасти свою жизнь.
3: Прости, Сара. Я был неправ, когда решил обмануть фараона. Теперь я это понял. Я признаюсь в своем грехе Господу, и потом я буду беспрестанно молить Бога, чтобы тебе не причинили вред в царском дворце. Я уверен, Сара, что Господь найдет способ вызволить тебя из когтей фараона. Когда ты предстанешь перед фараоном, верь, что Господь спасет тебя. И прости меня, Сара, прости меня за мою ошибку.
6: Князь Хатеп, слуга великого государя всего Египта, объявляет о прибытии княжны Сары, сестры князя Аврама.
1: Подойди, княжна Сара.
5: Да здравствует царь. Да здравствует царь.
1: Приветствую тебя, княжна Сара. Можешь быть свободен, князь Хатеп.
6: Да здравствует царь.
1: Ну-ка, дай я на тебя посмотрю. А ты действительно очень красива, княжна Сара. Я счастлив, что ты приняла мое приглашение во дворец.
5: Это не так, ваше величество. Я здесь только потому, что у меня не было другого выбора. И вы это прекрасно понимаете.
1: Не бойся, моя княжна. Ты еще не знаешь нашей страны и ее обычаев. Однако твой царь человек терпеливый и понимающий. Мы дадим тебе несколько дней на знакомство с царским.
7: Прошло несколько дней.
8: Ваше Величество! Ваше Величество! Царский пастух доложил, что скот Его Величества гибнет от какой-то неизвестной болезни. Ваше Величество! Ваше Величество! Падеж скота продолжается! Ваше Величество! Ваше Величество! Все живое, что принадлежит вашему величеству, поразила страшная чума, ваше величество. Ваше величество! Ваше величество! Странная болезнь поразила весь Египет.
1: Немедленно созови моих мудрецов и волхвов.
8: Слушаюсь, ваше.
1: Мои владения постигло бедствие. Вы даете себя за мудрецов и утверждаете, что умеете отгадывать тайны. Однако вы не можете дать мне простого ответа. Почему эта эпидемия внезапно охватила мои владения? Пойдите прочь! Пойдите прочь! Не хочу вас больше видеть.
8: Ваше Величество!
1: Ну что еще, князь Хатеп? Чего тебе?
8: Я могу дать ответ на вопрос Его Величества.
1: Ты знаешь причину этой болезни?
8: Ваше Величество, вас и ваш народ обманули.
1: Обманули? Кто посмел обмануть меня?
8: Да будет известно вашему величеству, что обманщик – это князь Авраам.
1: Князь Авраам? Князь Авраам из Ханаана?
8: Да, ваше величество.
1: Какое же зло он против меня затеял?
8: Это все из-за княгини Сары, ваше величество.
1: Из-за княгини?
8: Она жена князя Авраама.
1: Жена? Она же его сестра, она сама мне сказала. Немедленно приведи ко мне князя Авраама Хатеп.
8: Слушаюсь, ваше величество. Да здравствует царь.
1: Ступай!
8: Да здравствует.
1: Ступай! Слуга, когда князь Хатеп придет с князем Авраамом, вели провести их в мои покои.
9: Слушаюсь, ваше величество.
1: Оставьте меня наедине с князем Авраамом. Ты можешь идти, Хатеп.
8: Слушаюсь, ваше величество. Да здравствует царь.
1: Ты обманул меня, князь Авраам. Это правда?
3: Да, это правда, ваше величество.
1: Значит, это правда, что Сара твоя жена, а не сестра.
3: Она моя сводная сестра, ваше величество.
1: Но она твоя жена?
3: Да, Ваше Величество.
1: Ха. Ведь ты в Египте гость, князь Аврам. И мы отвечаем за твою безопасность и благополучие. Я не могу допустить, чтобы тебе причинили зло, но в то же время... Ты меня разочаровал. Ты обманул меня. Я был на грани серьезной ошибки, ведь я чуть не женился на Саре, когда у нее уже есть муж. Почему ты так поступил со мной? Почему?
3: Я был неправ, Ваше Величество, и...
1: А я скажу тебе, почему ты это сделал. Княгиня Сара – настоящая красавица. Ты знал, что я захочу взять ее в жены, и боялся, что я тебя убью. Значит, ты был обо мне не очень-то высокого мнения.
3: Простите меня, Ваше Величество.
1: Простить? Ты просишь прощения. А в это время чума поразила мой скот и двор. Что это теперь изменит?
3: Вы правы, Ваше Величество, ничего.
1: А Бог, которому ты поклоняешься, разве он поощряет обман?
3: Нет, Ваше Величество.
1: Тогда почему ты это сделал? Да. Между прочим, князь Авраам, что твой Бог действительно такой всемогущий, что может навести беду на меня и на мой народ? Чтобы спасти твою жену от замужества со мной?
3: Бог Всевышний всемогущ, Ваше Величество. Он охраняет тех, кто ему служит и поклоняется.
1: Не думаю, что ты верно служил ему.
3: Я признался в своем грехе, Ваше Величество, и Бог простил меня.
1: Ну, а я не твой Бог. И я не могу тебя простить.
3: Я понимаю, Ваше Величество.
1: Я вынужден просить тебя покинуть Египет.
3: Да, Ваше Величество.
6: Эй, Хатеп!
10: Я здесь, Ваше Величество.
1: Он позаботится о том, чтобы тебя и твою жену Сару проводили до границы. Прощай, князь Авраам.
3: Наконец-то мы снова в Ханаане.
5: Ты рад, Авраам?
3: Рад? Да я счастлив, что мы снова вместе и что все хорошо.
5: Я же говорила тебе, Авраам, что ложь не может привести ни к чему хорошему. Даже самая невинная ложь во спасение.
3: Да, Сара, ты права. Но мы служим любящему Богу, и Он милостиво простил меня. А теперь пошли домой.
11: Ты знаешь, дядюшка Дэн, в твоей истории меня поразила одна вещь.
12: Что же это было?
11: Как быстро после потопа люди снова отвернулись от Бога. Ведь Ной и его сыновья наверняка говорили своим детям и внукам и правнукам, почему Господу пришлось отмывать мир, чтобы очистить его от всех пороков.
12: Я не сомневаюсь, что все прекрасно понимали, почему Господь наслал на землю потоп. Но некоторые... Точно так же, как Каин, считали, что Бог был несправедлив. И вот, вместо чувства благодарности за милосердие Божье, ведь Господь сказал, что спасет всех, кто войдет в ковчег. Они считали потоп несправедливой Божьей карой.
11: А почему Господь был против того, чтобы люди строили город и башню в долине Синаар? Ну, что в этом плохого?
12: Но ведь это тоже был бунт против Господа. После потопа Бог повелел потомкам Ноя идти и селиться по всей земле. А они решили поселиться в одном месте и построить монархию, как они говорили, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
11: Поэтому-то Бог дал им разные языки. И тогда люди разделились на языковые группы и расселились по разным местам. Так была достигнута цель Господня.
12: Совершенно верно, тетушка Кэрол.
11: И еще интересно, что хотя Авраам и сказал неправду царю египетскому, Бог его охранял.
12: Конечно, Господь не одобрял эту ложь. К тому же это означало, что вера Авраама была недостаточно сильной. Но Авраам любил Господа и всегда старался его слушаться, и Господь был готов его простить.
11: Вот перед нами пример человека, которому предстояло прожить жизнь полную трудностей, лишений, самоотречения, чтобы следовать за Богом. Не знаю, как бы я поступила, если бы Господь призвал меня принести большую жертву. Как и Аврааму, мне бы тоже хотелось послушаться его.
12: Да, и мне. Надо каждый день стараться быть ближе к Богу через молитвы. Тогда мы наверняка услышим Бога, если Он к нам обратится, и скорее примем правильные решения. А сейчас нам, кажется, пора.
11: Да, к сожалению, это так. До свидания. И да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
11: Тетушка Кэрол
12: и дядюшка Дэн
13: прощаются с вами.
14: До новых встреч!

примеры. Самый кроткий из людей – раб Господин Моисей. Был Всевышнего пророк, исполнял все точно в срок. Иов праведный страдал, Бога в скорби призывал. Он в проказе жуткой был, но Творца не похулил. Авраам, Господин друг, верным был ему средь слуг. Испытал его Творец, даровал ему венец. Ненавидел зло пророк Самуил, большой пророк. Он Творцу послушен был, как дитя его любил. Ну а как у нас, друзья? Если в сердце дух огня, вот примеры нам даны, будем Богу мы верны.

0: «Глупые смеются над грехом». Книга притчей Соломоновых, 14 глава, с 9 по 16 стих. Был дождливый субботний день. С утра дети помогали матери по дому, а потом стали играть в разные игры. К вечеру Линде надоело играть, и она взяла книгу почитать, а мальчики не знали, чем заняться.
1: «Давай поиграем в кубики», – предложил Тима.
2: «Неохота».
0: Он взял маленькую машинку и стал бесцельно катать ее по ковру.
1: «Я придумал! Давай поиграем в аквариум!»
0: – оживился Тима. Он взял другую машинку. Бах! Машинки столкнулись и перевернулись. Петя внимательно осмотрел их со всех сторон. От аварии не осталось никаких следов.
2: «Неси все маленькие машинки!» – скомандовал он. «Сейчас сделаем автостраду!»
0: У Тимы с Петей было много маленьких машинок. Расставив их на клетчатом коврике, мальчики увлеклись игрой. Машины жужжали и сигналили, а Тима с Петей старались, чтобы аварии у них случались почаще. Потом Петя придумал, как сделать игру еще интереснее.
3: «Я пьяный водитель!»
0: – прошептал он, чтобы не услышали родители.
3: «Видишь, как мою легковушку заносит!»
0: Петя разогнал свою машинку так, что она, виляя то вправо, то влево, цепляла другие машинки. Наконец, она столкнулась с другой машинкой и перевернулась. Получилась крупная авария. Машинки разлетелись в разные стороны. Мальчикам было очень смешно.
2: «Вот идет пьяница!» – вскочил Тима и, шатаясь, стал ходить по комнате.
0: Петя последовал его примеру.
2: «Я не могу идти прямо!» – вздыхал он, поднимая губами воображаемую бутылку.
0: Сделав несколько шагов, он свалился на пол.
2: «Петя, ты страшно пьян!» – воскликнул Тима.
0: В этот момент на пороге появился отец.
4: «Что здесь происходит?» – спросил он.
0: Мальчики замерли.

0: посадил рядом с собой. «Я скажу вам, почему ваша игра плохая. Пьянство – это грех, и пьяницы в Царство Небесное не войдут. Пьяные люди приносят и сами себе, и своим близким очень много горя. Они не понимают, что говорят, куда идут и что делают. Они часто совершают преступления. Пьяные родители не могут заботиться о своих детях. А те родители, у кого дети стали пьяницами, чувствуют себя несчастными. В этом нет ничего смешного. А вы почему-то решили позабавиться. Вам смешно». Мальчики подавленно молчали.
1: «Мы же не по-настоящему», — наконец произнес Петя. «Мы просто играли».
0: Отец взял со стола Библию. «Знаете, что написано об этом в книге притчей?» Он быстро нашел 14 главу. «Послушайте, глупые смеются над грехом. Неужели вы хотите быть глупцами?»
1: «Нет», –
0: быстро ответил Петя. «Я тоже так думаю. Мне хочется, чтобы вы были мудрыми, чтобы старались избегать греха, даже в играх. Кто играет в убийц, воров или пьяниц, тот подвергает себя большой опасности, потому что даже самый маленький грех ведет к гибели. Кто легкомысленно заигрывает с грехом, тот поступает неразумно. Это не нравится нашему Господу. Теперь вам понятно, почему нельзя играть в такие игры?»
1: «Понятно», – кивнул Тима. «Папа», – вспомнил Петя, – «у одного мальчика на улице были конфеты, точно как настоящие сигареты. Он всех угощал, он и мне давал, но я не взял. Я подумал, что это грех».
0: «Правильно сделал, что не взял», – похвалил отец. «Ты не смог бы съесть ее, как обыкновенную конфету. Тебе надо было бы сделать вид курящего, а это очень глупо». Отец посмотрел на часы и сказал: «Я понял, в чем ваша проблема. Вы не знали, чем заняться, поэтому придумали такую бестолковую игру». Мальчики сразу догадались, что сейчас будет. «Обувайте сапоги и идите в подвал», – велел отец. «Там все еще лежит куча старых досок. Вытащите все гвозди и аккуратно сложите доски возле печки. Если постараетесь, то до ужина закончите». Петя и Тима взяли гвоздодер и спустились в подвал. Вытаскивать гвозди – не самое интересное занятие, но все-таки лучше, чем наказание ремнем. В этот вечер мальчики твердо решили никогда не играть в подобные игры и не смеяться над грехом.

труженик. Все старые куски металла на свалку за город везут, а после, после переплавки, плуг или трактор создают. И целину тот плуг распашет и бараною разлихлит. Зерно пшеницы в землю ляжет и всех нас хлебом одарит. Так Бог работает над нами, Он плавит сердце и кует. Из неугодной ржавой стали Он жизнь нам новую дает. Как вечный труженик небесный, над нами трудится Господь, чтобы очистить наше сердце и обновить наш дух и плоть.

Сотворение мира. Вы, я знаю, слышали, дорогие дети, что мир сотворен Богом. Мог бы человек сотворить мир? Конечно, нет. Существующий мир человек сотворить не мог. Да, человек может сделать множество разных сложных предметов. Но представь себе, что современного человека заперли в совершенно пустую комнату и сказали: «Ты выйдешь отсюда, когда сделаешь машину». Без необходимых материалов, станков, чертежей ни один человек, даже самый талантливый, не смог бы выполнить это задание. А самая сложная машина значительно проще, чем наш мир. Бог же сотворил мир из ничего. Он сказал и сделалось, написано в Псалтире 32 главе 9 стишке. Делать что-либо из ничего значит творить или создавать. Никто не может что-либо сотворить, кроме одного Бога. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, Евреям 11:3. Ты сотворил все, Откровение 4:11. Знаете ли вы, почему Бог называется Творцом? Потому что Он сотворил все. Существует один только Творец. Ни ангелы, ни люди не могут что-либо творить. Они не могли бы создать самой крошечной мошки. Детки, а вы знаете, что наш Бог сотворил мир в 6 дней? В первый день Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Во второй день Бог повелел, и образовалась вода вверху. Вода эта называется облаками. Затем Он создал воду внизу. Всюду можно было видеть воду. Потом Бог заполнил все пространство воздухом. Но воздух, вы знаете, дети, никакого вида не имеет. В третий день, по слову Бога, появилась суша из-под воды. Вода же вся собралась в глубокие места, для этого созданы Богом. Кто затворил море воротами, когда я утвердил ему мое определение и сказал: «Доселе дойдешь и не придешь»? Иова, 38 глава, 8 стих. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. Мы ходим по суше, по морю мы ходить не можем. Оно всегда находится в движении, но никогда не может перейти дальше того места, в которое его заключил Бог. Бог повелел, и земля произвела зелень. Выросли злаки, трава, деревья и цветы. В четвертый день Бог повелел, и появилось солнце, луна и звезды. Бог повелел солнцу всходить каждое утро и заходить каждый вечер, потому что Бог не пожелал, чтобы всегда было светло на земле. Солнце знает свой запад. Псалтырь 103:19. Когда мы спим, ночью бывает темно, но по повелению Божию луна и звезды светят ночью, так что и ночью никогда не бывает совсем темно. Звезд на небе так много, что мы не можем даже сосчитать их. В пятый день Бог начал создавать живые существа. Он сказал: «И воды наполнились рыбою, птицы появились в воздухе на деревьях». В шестой день, по слову Божию, появилось на земле животные, птицы, коровы, лошади и всякого рода звери. Появились также пчелы, муравьи, черви. После сего Бог сотворил человека. Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Кому обратился Бог с этими словами? К Сыну Своему, Господу Иисусу Христу. Сын Его принимал участие в сотворении мира. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. Это записано в Иоанна, 1 главе, 3 и 4 стишке. Бог создал тело человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. Таким образом, человек получил не только тело, но и душу, через которую он может познавать Бога. Первого человека Бог назвал Адамом. Затем Бог навел на человека крепкий сон,
взял ребро его и создал из ребра жену и назвал ее Евой. Всю созданную тварь Бог отдал на попечение Адаму и Еве. Он благословил их, поселил их в саду Едемском и поручил Адаму возделывать и хранить рай. Когда Бог совершил все дела свои, он увидел, что все, что он сделал, было весьма хорошо. Он был удовлетворен тем, что он сотворил. Все было прекрасно. Свет был ярким, воздух был наполнен благоуханием. Земля была покрыта привлекательной растительностью. Сияние солнца и луны заливало небеса. Птицы и звери и все живые существа были безвредны и счастливы. Но счастливее всех были Адам и Ева, потому что они могли думать о Боге и прославлять Его. Недели, как вам известно, 7 дней. В 7-й день Бог не создавал ничего. Он почил от всех дел своих в этот день. 7-й день Он назвал днем Своим, потому что в этот день Он успокоился от дел своих. По этой же причине израильский народ отдыхал и почил тот день и называл его Днем Господним. Это суббота, день покоя. Ни одно из созданных Богом в течение 6 дней творений не умело словами воздавать Богу хвалу и славу, кроме Адама и Евы. Славословить Бога могут ангелы на небе и люди на земле. Славословите ли вы, дети Бога? Думаете ли вы, что славословие ваше приятно Ему? Конечно, потому что, прославляя Бога, вы думаете о Нем. Вспомним теперь, что именно Бог сотворил в какой день. Первый день – свет, во второй день – воздух и облака, в третий день – сушу, море и растения, в четвертый день – солнце, луну и звезды, в пятый день – рыб и птиц, в шестой день – животных, млекопитающих и человека, в 7-й день Бог ничего не творил, Он отдыхал от дел своих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Исход, 20 глава, 11 стих. Ребята, а теперь вам несколько вопросов. Перед тем, как мы их вам зададим, мы вам дадим наш адрес, чтобы вы, когда ответили на эти вопросы, написали нам ответ. Наш адрес – Радио МВИ. P.O. Box 523, город Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Почему Бог называется Творцом или Создателем? Второй вопрос. Могут ли ангелы или люди что-либо сотворить? Третий вопрос. Что Бог сотворил на первый день, второй день, третий день, четвертый день и в пятый день? Четвертый вопрос. Что явилось в последнем творением Бога? Пятый вопрос. Что делал Бог в 7-й день? И шестой вопрос. Какое творение Божие может славить Бога? Вот и все. А теперь отвечайте на вопросы и пишите нам. Мы ждем.

Ой, заботы одолели, не хватает мне недели, чтоб в собрание ходить, Богу славу возносить, поделился с братом брат. Так устал, себе не рад, видно, нужно отдохнуть, чтоб продолжить в небо путь. Стало без подсказки ясно, говорит брат не напрасно, он духовно ослабел, а ведь раньше так горел. Но не станем осуждать, брату нужно помогать, принесем его в молитве. Дай, Господь, победу в битве, всех ослабших укрепи и своей рукой веди.

0: дорогие ребята! А сейчас мы предлагаем вам прослушать первую часть истории «Миссия Бесси». Ах ты, батюшка мой! Уже половина девятого, а завтрак еще не готов. Я не знаю, как мы сможем сегодня успеть в воскресную школу. Мама, почему именно по воскресеньям завтрак у нас всегда запаздывает по сравнению с другими днями? Эти слова очень недовольным тоном произнесла симпатичная 14-летняя девочка, придя на кухню и посмотрев на пустой стол, а затем на часы. По всей видимости, Бесси только что встала, так как она застегивала пуговицы своего платья и пыталась хоть немного привести свои волосы в порядок. Мать ее как раз выходила с кофейником из столовой. На ней был полинявший халат, и ее шея была обмотана старой шалью, а на голове у нее был толстый платок. Вот уже несколько дней у нее болела голова, кроме того, она жаловалась на сильную зубную боль. Мать с раздражением ответила своей старшей дочери. «Почему бы тебе по воскресеньям самой не вставать немного раньше и не помогать мне готовить завтрак? Если тебе так важно ходить в воскресную школу, тогда помогай мне. В будни я всегда встаю в 5 часов, чтобы приготовить завтрак твоему отцу, и я рада, что хоть по воскресеньям могу хоть немножко отдохнуть. Ты же знаешь, что твоя младшая сестра очень беспокойна, а почти каждую ночь будет меня по нескольку раз. А тут еще эта ужасная зубная боль. Вот и отец никогда не встает по воскресеньям раньше 9 часов. Если бы тебе не надо было каждый раз в воскресную школу, тогда мы бы все могли спать подольше. Если бы поступать, как ты, отец, мы выросли бы язычниками. Ты прекрасно знаешь, что я, в принципе, не имею ничего против воскресной школы, но я хотела бы видеть чуть больше пользы от всего того, что вы там слышите, у тебя и у твоих братьев. В течение 6 лет во все, без исключения воскресенья, я вставала из-за вас раньше, чтобы вы только могли пойти в вашу воскресную школу. Но, к сожалению, вплоть до сегодняшнего дня вас не обнаружилось ни малейшего следа изменений к лучшему. Вы ссоритесь, когда отправляетесь, и даже когда возвращаетесь, и год от года становитесь все непослушнее. Но, детка, что ты стоишь там и смотришь на меня? Ты уже не хочешь идти в воскресную школу? Почему ты не принимаешься за дело? Почему не накрываешь на стол? Мальчики, прочь отсюда! — обратилась мать к сыновьям, которые уже тоже пришли на кухню и путались у мамы под ногами. Угрюмые они сели за стол и стали ждать завтрака. Бесси начала накрывать на стол. Было видно, что она раздражена, потому что должна была помогать. Тут она обратилась к старшему из братьев, крепкому 12-летнему мальчугану. «Вилли, ты выучил стих из Библии?»
1: «Какое тебе дело до этого?»
0: «Потому что мне всегда стыдно за тебя, когда тебя бронят. Ты лентяй. На твоем месте я приложила бы больше старания.
1: Позаботься о своих делах. Ты не сторож брату твоему».
0: «Вилли, берись-ка за стих и учи его за завтраком», — подхватила мать. «Я не знаю, где мои записи. У меня будет достаточно времени в воскресной школе, чтобы выучить его. Я и держу пари, что буду знать его так же хорошо, как наша мисс-доносчица», — добавил он, косясь на сестру. «Бен, давай не пойдем сегодня в воскресную школу. Лучше пойдем на каток», — некоторое время спустя сказал 10-летний мальчик своему 8-летнему брату.
1: «Отлично!» — ответил тот. «Я пойду с тобой».
0: «Тогда сначала в спальню, чтобы снять хорошие костюмы, иначе останетесь дома».
1: «Ну, мама, нам же будет стыдно, если мы будем в воскресенье бегать в старых брюках. И что о нас подумают люди?»
0: «В хороших брюках я не разрешаю вам идти на каток».
1: «Так это не пойдет. Тогда мы отправимся со всеми в воскресную школу».
0: «И смотрите, не ссорьтесь между собой. А не то я скажу отцу», — вмешалась Бесси. «Я скажу ему, что учитель воскресной школы говорил о вас».
1: «Ох, пожалуйста, пожалуйста, об этом можешь смело рассказывать кому угодно, но не забывай о бревне в собственном глазу», — вставил Вилли.
0: «Мама, в прошлое воскресенье он сказал миссис Филдс: мальчики Блэр самые
1: невнимательные мальчики, которые у меня когда-либо были в классе. Урок в воскресной школе, который раньше для меня был наслаждением, из-за них стал в тягость. Им начинают подражать все другие мальчики, так что нарушают дисциплину весь класс. «А ты сплетница? Лучше?» «Тише, дети, прекратите ссору. Завтрак готов. Мне жаль, что мы завтракаем сегодня поздно и что вам пришлось ждать». С этими словами мать взяла своего самого маленького ребенка, который уже долгое время сидел на своем высоком складном стуле, и просился к матери. Села вместе с ним у теплой плиты и начала умывать и одевать его. Обычно она делала это не на кухне, но отец еще и спал и не хотел, чтобы ему мешали. Затем в кухню пришли еще две маленькие девочки, 3 и 5 лет. Они были босы, и на них все еще были ночные пижамы. В руках у них была одежда и обувь, и они принялись просить, чтобы их одели. И каждая хотела быть первой. Мальчики приступили к завтраку. Молитва даже не была прочитана. Они поспешно набросились на еду. Бесси вставила словечко. «Вы похожи на собчат, которые жадно глотают свою пищу!» Вилли крикнул матери. «Если ты сейчас не придешь, то тебе ничего не останется!» «Спасибо, но мне что-то не хочется завтракать. Я чувствую себя плохо и боюсь, что моя зубная боль станет еще сильнее, если я поем». «Так вырви, наконец, свой зуб!» — сказал Вилли. Мать не ответила на это. Дети продолжали есть. Бесси закончила первой. Она встала и хотела выйти из кухни, но мать сказала. «Неужели ты оставишь всю работу мне одной?» «Ну, мамочка, у меня же нет времени, чтобы помочь тебе. Младшие еще не закончили есть, а мне сейчас нужно быстро одеться». «Ну тогда почисти еще картошки. Ты знаешь, что отец по воскресеньям всегда требует, чтобы еды было много. Я не знаю, как я справлюсь со всем этим без помощи». «Почистить картошку? Этого еще не хватало. Мои руки всегда пахнут после этого и становятся шершавыми. И кроме того, у меня сейчас действительно нет больше времени. Даже если я сейчас буду и очень спешить, вряд ли я приду в воскресную школу вовремя». «Ты не могла бы сегодня хоть один раз остаться дома? Только сегодня?» Голос матери звучал умоляюще, но Бесси пропустила ее слова мимо ушей. «Мама, ты же знаешь, что в этом году я не хочу пропускать занятий, потому что будут подарки за регулярное посещение. И кроме того, без воскресной школы день мне покажется не похожим на воскресенье». «Тогда хотя бы возьми с собой обеих младших сестер, чтобы они не отвлекали меня и не мешали при работе», — попросила мать. «Воскресная школа — это не детский сад, а ты еще слишком долго умываешь и одеваешь их. А я не могу столько ждать». С этими словами Бесси выскользнула за дверь и поспешила наверх в свою комнату, чтобы окончательно одеться. Мать обойдется и без ее помощи. Немного спустя Бесси вышла из дома. Было светлое зимнее утро, а она была хорошенькой девочкой, и об этом она тоже знала. Она знала, что ее темно-синее пальто было по последней моде, а кокетливая шляпка прекрасно шла к нему. Бесси была особенно горда своим новым меховым воротником и муфтой из настоящей норки, которую она выпрашивала у матери в течение месяцев. Но Бесси не знала, что мать с большим трудом сэкономила эти деньги, чтобы купить себе на зиму теплое нижнее белье, в котором она крайне нуждалась. Бесси не подумала, что из-за требований ее мать терпела лишения. Когда Бесси сказала, что без воскресной школы нет настоящего воскресенья, она меньше всего подумала о матери. А было у нее воскресенье. И если бы Бесси хоть один раз была честной по отношению к самой себе, то она призналась бы, что ходила в воскресную школу, чтобы встретиться с подругами и показать им свою красивую одежду, а также чтобы избежать работы и волнений дома. Себолюбие Бесси отчасти было следствием воспитания отца. Он с гордостью и удовольствием смотрел на свою старшую дочь. Когда мать просила ее о помощи, он постоянно возражал ей. «Пусть Бесси насладится своим детством. Я не хочу, чтобы она была загружена работой. Она смышленная, и учеба дается ей легко. Она должна продолжить образование, чтобы чего-нибудь достичь. Избавь ее от домашней работы. Ей должно повезти». В жизни больше, чем нам». Так он часто говорил своей жене, даже в присутствии дочери. И было неудивительно, что Бесси подолгу лежала в постели, когда ей это нравилось, и что она предпочитала садиться за уже полностью накрытый стол. В будни она дальше, чем нужно, сидела в последние обеденные часы за своими школьными занятиями. Разумеется, она училась прилежно и получала приличные отметки. Но ей никогда не приходила в голову мысль помочь матери по своему собственному желанию. Разве Бесси не видела, какой изнуренной и измученной тяжелой работой выглядела мать? По дороге в воскресную школу у нее мелькнула мысль, что было нехорошо оставлять мать одну с ее работой. В глубине ее души дала себе знать тонкий, но неприятный голос. Разве это было правильно с твоей стороны, просто так уйти и оставить мать одну? Разве бы учитель воскресной школы не обрадовался, если бы ты привела с собой своих маленьких сестер? Может быть, твои братья были бы менее грубы, если бы они видели в тебе лучший пример для подражания? Разве не было бы в доме наполовину меньше споров и ссор, если бы ты держала свой язык в узде? И разве мать не выглядела бы намного лучше и не была бы в лучшем настроении, если бы ты больше помогала ей, а не раздражала и не выводила ее из себя своими колкими замечаниями? Никто из тех, кто видел, как Бесси в то прекрасное солнечное зимнее утро проворно переходила улицу, не смог бы угадать, что она бывает совсем не похожей на эту любезную, приветливую девочку. Мисс Фильдс, ее учительница из воскресной школы, которая шла с одной из своих старых знакомых, следом за ней, увидела Бесси и сказала своей спутнице: «Вон та девочка впереди нас, маленькая Бесси Блэр. Милый ребенок, она одна из моих лучших учениц, и она совсем не такая, как остальные дети этой семьи». «Да, это удивительно», — подтвердила спутница. «Какие поразительные исключения бывают иногда в одной семье! Я знаю эту семью Блэр. Я живу на той же улице, что они, на несколько домов дальше. Но пронзительный голос этой довольно сварливой миссис и крики, и плач детей часто доносятся до нас. Среди всех соседей у этой семьи не найдется ни одного единственного друга. Миссис Блэр почти никогда не выходит из дома, а когда ее видят на улице, то она мало разговаривает. Она производит впечатление неряшливой женщины. По-видимому, в этой семье все идет кувырком. С трудом можно себе представить, что Бесси из этой семьи. Она всегда такая чистенькая, у нее такой чудесный, сдержанный характер. Она полная противоположность и своего отца. О, этот мистер Блэр, этот высокомерный, чванливый господин! И чего он кичится?» «Мне жаль, миссис Блэр», — ответила мисс Фильдс. «Я попыталась однажды познакомиться с ней, но безуспешно. Как мне кажется, она не хочет иметь какие-либо дела с другими людьми. Жаль. Мистер Блэр и его жена, вероятно, не хотят ничего знать о Боге. Они никогда не покоряются Божьему Слову и не делают никаких различий между буднями и воскресеньем. Я живу в этом городе уже 10 лет, но еще ни разу не видела на богослужении ни его, ни ее. Меня удивляет, как они еще разрешают детям посещать воскресную школу». С твердым намерением сразу же после воскресной школы вернуться домой и помочь матери готовить обед, Бесси вошла в маленький зал. Она знала, что их отец всегда очень сердился, если в этот единственный день, когда он мог бы быть в обед дома, он не находил на столе чего-нибудь особенно вкусного. Мистер Блэр был директором одной из фабрик в центре города, а жил со своей семьей в пригороде. Поэтому каждый день рано утром он выходил из дома и редко возвращался домой раньше 7 часов вечера. В конце урока было объявлено, что во второй половине дня миссионер сделает сообщение о своей работе на миссионерском поприще и что будет основано миссионерское общество. Кого из старших детей это и заинтересует, те могут записаться в него. Бесси тоже решила вступить в это общество, хотя она знала, что была еще слишком мала, чтобы заниматься таким делом. Ее благое намерение помочь матери было забыто. Затем она отправилась домой вместе со своей учительницей. Когда они должны были разойтись, мисс Филд сказала: «Я думаю, что сегодня после обеда мы увидимся снова». «Я не знаю. Боюсь, что я не смогу прийти опять. Моя мать будет против». «Как против? Почему же против? Это же благое дело». «О, не поэтому, а потому что...» — сказала Бесси, краснея и опустив глаза. «Мама недавно сказала, миссионерское служение нужнее в семье Блэр, чем среди китайцев».
0: «Твоя мать действительно так сказала?» — удивленно спросила мисс Фельдс. После некоторого раздумья она произнесла: «Быть может, она права. Если ты вступишь во внутреннюю миссию, я не буду убеждать тебя примкнуть к внешним, потому что я считаю, что благотворительная работа начинается с дома».
1: Бесси не ожидала, что учительница так скажет. Напротив, она рассчитывала на ее ходатайство перед матерью, так как ей очень хотелось вступить в общество. Поэтому она воскликнула: «Я знаю, что вы и все наши соседи думаете о нас. В ваших глазах мы ужасная семья, и это верно, это правда. У нас все наоборот. Я не знаю, как мы сможем справиться с этим. Наверное, это произойдет тогда, — сказала она, пытаясь пошутить, — когда Бог уничтожит нас бурей и огнем, а затем из обломков и пепла создаст совершенно новую семью Блэр. Я не знаю, как у нас можно что-нибудь изменить к лучшему».
0: «Милое дитя, Бог, когда Он хочет наставить людей на путь истины, редко прибегает к таким средствам, как буря и огонь. Разве ты не помнишь историю пророка Илии, которую мы читали несколько воскресений тому назад? Пронеслась буря, и землетрясение поколебало горы, но Бога не было ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне. Он был в тихом шелесте, а благодаря тихим, нежным голосам, благодаря тихому дуновению Духа Божьего происходят большие перемены в образе мыслей, чем мы часто думаем», — сказала мисс Филд и сердечно пожала руку Бесси.
1: «Божьи посланцы часто бывают в человеческом образе. А что было бы, если бы Он поручил тебе прекрасную миссию быть тихим мягким шелестом в семье Блэр?»
0: «О, нет!» — воскликнула Бесси. «Вы не знаете меня, иначе бы вы так не сказали. Я худшая из всех!» В глазах Бесси вдруг появились слезы.
1: «Так значит, мисс Филд знала ее так мало? Она совсем не была такой приветливой, отзывчивой девочкой, как ее считали вне ее семьи?»
0: Мисс Филд ласково посмотрела на нее.

ним. Без него мы бессильны. Мы должны оставаться вблизи от виноградной лозы. Как обстоят дела у тебя? Кому принадлежит теперь твоя жизнь, если посмотреть на это честно? Все ли в порядке? И когда ты разберешься сама с собой, тогда можешь с радостью взяться за дело. Проси Бога о помощи каждый день и даже каждый час. И потом твоему примеру последуют другие. Но не делай это только для видимости перед людьми. Бог слышит твое сердце. Живи и поступай так, чтобы прославить своего Небесного Отца. Если ты нуждаешься в совете и думаешь, что я могу дать их тебе, тогда приходи ко мне. В любое время я готова прийти тебе на помощь. Когда Бесси рассталась с учительницей, она погрузилась в раздумье, пошла к своему дому. Вместо того, чтобы воспользоваться парадным входом со стороны улицы, она обошла дом и вошла в квартиру через заднюю дверь. Как раз, когда она открывала дверь в кухню, она слышала голос отца. «Как в сумасшедшем доме!» — кричал он. «Никогда нет покоя, даже в воскресенье!» Прямо у него ног на полу лежала непричесанная трехлетняя девочка и орала изо всех сил. Самая младшая, которая просидела все время до обеда на высоком складном стуле, громко плакала, потому что она хотела слезть с него, но не могла. 5-летняя Сузи и 8-летний Бенни спорили друг с другом за альбом и при этом разорвали его на две части. Два старших мальчика боролись, и в этой суматохе мать старалась как можно скорее подать обед на стол. Ее лицо сильно раскраснелось от волнения, спешки и жара печи. Она не раз просила старших детей вести себя потише и позаниматься с младшими, но ее никто не слушал. И у мистера Блэра лицо было красное, но уже от досады и гнева. Он сильно пнул маленькую девочку, лежавшую под его ногами, и приказал ей тотчас же умолкнуть. Но вместо того ребенок от страха перед ним начал орать еще сильнее. Затем мистер Блэр вырвал альбом из рук обеих детей, которые ссорились между собой, и надавал им таких пощечин, что они принялись громко вопить. И, наконец, он обратился к своей жене. «Жена, почему ты позволяешь детям играть с дорогостоящим альбомом? На что он теперь похож? И потом, сегодня будет что-нибудь поесть? Обед задерживается уже на полчаса!» А когда он увидел накрытый стол, то вновь принялся кричать. «Я же тебе много раз говорил, что по воскресеньям мы обедаем в столовой, а не на кухне!» Мистеру Блэру помешали отдохнуть в выходной, и теперь он был сильно раздражен. Запаздывающий обед еще больше ухудшил его настроение. Но вместо того, чтобы сделать замечание своей старшей дочери, потому что она просто-напросто ушла и оставила мать одну со всей ее работой, он похвалил Бесси и сказал: «Доченька, ты для меня единственный оазис в этой пустыне!» Но Бесси посмотрела на свою мать, и тут она в первый раз совершенно отчетливо увидела, что ее мать была на исходе сил. Бесси сказала: «Мне жаль, что я ушла и оставила маму одну с ее работой. Это я виновата в том, что кухня не прибрана и обед еще не готов». «Девочка, будь умницей!» — прервал ее отец. «Я не обижусь, если ты отвернешься от всех этих споров и беспорядка. Я тоже закрою на это глаза, как только мы поедим. Джоанна, будет, наконец, обед или нет?» «Я стараюсь, насколько в моих силах», — ответила его жена, носившая в столовую посуду и приборы из кухни, чтобы накрыть там стол. «Картошка была поставлена на плиту слишком поздно и не совсем еще готова». Отец сел на свое место за столом и нетерпеливо барабанил по столу пальцами. Между тем Бесси быстро прошмыгнула в свою комнату, сняла шляпку и несколько минут спустя появилась в большом кухонном фартухе, чтобы помочь матери. Мать про себя удивилась, что Бесси надела этот фартух, потому что раньше она всегда противилась надевать эту старомодную тряпку. Прежде всего Бесси сняла свою маленькую сестренку с ее складного стула, где она так сильно плакала, желая, чтобы ее, наконец, из него вынули. Девочка утешила малышку, умыла ей лицо и руки и причесала ее. Но много спустя все собрались за обеденным столом. Несмотря на присутствие отца, дети не соблюдали за столом никаких правил хорошего тона и тотчас же набросились на еду.

Каждый хотел получить еду первым и вырывал у другого миску из рук. Отец придрался к приготовленной пище. Казалось, что не могло ничто угодить ему. Мясо жесткое, а картофель еще не совсем готов. И кроме того, ты же прекрасно знаешь, что я не люблю пироги с мясом. Также и дети оставляли на тарелках часть пищи, хотя мать очень старалась. Бесси размышляла. Неужели отец совершенно не думал о том, что мать больна? Всегда происходило одно и то же. Всякий раз, когда отец был дома, у него было плохое настроение. Он осыпал мать упреками и ссорился с ней. Дети уже настолько привыкли к этому, что его слова уже не производили на них никакого впечатления. Но в этот день Бесси показалось, будто она услышала все это в первый раз. Каким же неласковым, грубым был отец по отношению к матери! Бесси признала себе, что в этом была также ее вина. «Это моя вина. Это я должна была получить нагоняй, а не больная, изможденная мама», — созналась она самой себе. «Но почему отец был таким жестоким? Неужели он не любил маму? А может, он говорил без злого умысла и позднее исправит свое некрасивое поведение, когда пройдет его плохое настроение?» Но Бесси не могла вспомнить, извинился ли хоть раз бы отец перед матерью и был ли когда-нибудь добр к ней. Конечно, мать сильно бронилась и часто теряла терпение, ругаясь с детьми, но она, пожалуй, не могла иначе, потому что дети не слушались ее. Если отец присутствовал при том, когда дети давали матери повод брониться, тогда он брал их под свою защиту и ставил ей в упрек, что она сварлива и не умеет обходиться с детьми. «Как бы мне хотелось знать, почему у нас все наоборот?» — думала Бесси и тихо ела свой обед. Дорогие ребята, только что вы прослушали первую часть истории «Миссия Бесси». Продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Хоть мы маленькие дети, но служить Христу хотим. Мы Его сердечно любим и на небе будем с Ним. Может, в жизни встретим много нехороших, злых людей, что нам скажут, нету Бога. Вера, мол, не для детей, но мы твердо будем верить тем словам, что Бог сказал. В небеса открыл Он двери и к себе детей позвал.

Смычок взлетает вверх и вниз, поет и плачет скрипка. То звук снежинкой полетит, то заскрипит калитка. То вдруг на утренней заре цветок лесной проснется, реснички вскинув всем вокруг, с любовью улыбнется. То звон ручья, то камнепад, а ноты словно птицы, то запоют, как соловьи, то прозвенят синицы. То заяц прытко пробежит, то дождь с небес прольется, и так легко, и так светло вдаль музыка несется. Чудесный скрипка-инструмент души ласкает струны, играй, скрипач, играй быстрей, добреет наши думы. Пускай летит земная песнь в небесную обитель, где хоры ангелов поют хвалу тебе, Спаситель.

0: История первых людей. Грехопадение Адама. Детки, вы помните, что Бог поселил Адама и Еву в прекрасном саду? Там они жили в полном блаженстве, жили в полном согласии, не знали ни болезней, ни горя. Адам возделывал прекрасный сад, но труд этот не утомлял его. Работать ему было приятно, потому что в раю никогда не было слишком жарко или слишком холодно. Никаких сорных трав, ни терний, ни волчиц не вырастало на плодородной земле рая. Посреди рая находилось дерево, плодов которого Адам не должен был вкушать. Оно носило название «Дерево познания добра и зла». Бог сказал, что если Адам вкусит плодов его, он смертью умрет. От всякого же другого дерева в саду Адаму и Еве было позволено есть. Таким образом, не считая дерева познания добра и зла, у первых людей было много разных плодов. Они не хотели есть плоды, которые Бог запретил вкушать. Они любили Бога. Он был их другом. Он приходил в сад и разговаривал с ними. Но вы сейчас узнаете, каким путем Адам и Ева впали в грех. Существовало много злых ангелов. Один из них называется Сатаной. И он был главою их. Сатана знал, что если Адам и Ева сделают грех, они умрут и попадут в ад. Сатана ненавидел людей и хотел лишить их блаженства. И вот ему пришла в голову мысль. Я постараюсь их уговорить вкусить от дерева плод, который Бог запретил им кушать. Сатана принял вид змея и проник в Едемский сад. Это был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. В саду он увидел Еву. Он с видимым участием обратился к ней с вопросом. «А почему вы не едите от деревьев рая?» А Ева ему ответила, «Нам Бог запретил есть плоды только от одного дерева». Но змей сказал, «Нет, вы не умрете, но вкусив этот плод, вы будете как боги». Ева боялась кушать плод, но она посмотрела на него, и он ей показался очень-очень хорошим. Она снова на него взглянула и нашла его красивым. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. Она подумала и взяла плодов его, и ела, и дала даже Адаму, и он ел. Это была ужасная минута. Счастливые дни для Адама и Евы теперь навсегда окончились. Они переступили волю Божию. Они сознавали, что поступили очень плохо. Они стали бояться Бога. Вскоре они услышали в саду голос Божий. Они убежали и скрылись от лица Божия между густыми деревьями рая. Им хотелось прикрыть свое тело одеждой, но они смогли только сшить вместе смоковные листья и сделать из них себе опоясание. Вдруг Бог воззвал к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Адам ответил, «Я убоялся, потому что наг, и скрылся». Тогда Бог сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, дала мне, и я ел». И сказал Бог жене, «Что ты сделала?» Она отвечала, «Змей обольстил меня, и я ела». Бог прогневался на них, особенно же на змея. Бог проклял змея и сказал ему, «Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Затем Бог сказал жене, «Ты часто будешь больна, Адам будет господствовать над тобою, и ты будешь подчиняться ему». Адаму же сказал Бог, «Ты будешь со скорбью питаться хлебом, и тебе придется в поте лица твоего зарабатывать этот хлеб. Терны и волчицы произрастит тебе земля, Когда же кончатся твои земные дни, труды и скорби, ты умрешь. Ты возвратишься в землю, из которой ты был взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься. Какое великое наказание постигло их! С какими чувствами должны были Адам и Ева слушать эти слова? Но это еще не все. Им не позволено было далее оставаться в прекрасном саду. Бог изгнал их из рая и не позволил им более туда возвращаться. Бог пожалел их и вместо сшитых ими из листьев одежд сделал им одежды кожаные и одел их. По повелению Божию херувим и пламенный меч охраняли путь в рай. Вот к чему привело неповиновение Богу. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна 3:8. Куда, вы думаете, должны были пойти души Адама и Евы после их смерти? К сатане. На это-то сатана рассчитывал. Но Бог решил на землю послать благословенного Сына Своего, чтобы спасти от гибели Адама и Еву и детей их. Господь Иисус должен был прийти с небес на землю. Он обещал это Отцу Своему. Адам и Ева получили обещание, что однажды родится на земле младенец, который спасет людей от ада. В присутствии Адама и Евы Бог сказал змею: «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3:15. Таким образом пришлось Адаму и Еве покинуть рай. А теперь вопросы. Первый вопрос. От какого дерева запрещено было Адаму и Еве есть плод? Второй вопрос. Кто посоветовал Еве съесть плод от этого дерева? Третий вопрос. Почему Ева съела этот плод? Четвертый вопрос. Почему Бог не позволил Адаму и Еве оставаться в саду Едемском? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. До встречи!
1: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
2: Пойдем, расскажу.

0: И увидел Бог все, что он создал, и вот, весьма хорошо.
1: У меня есть братик, маленький Павлушка. Часто отбирает он мои игрушки. Я построил домик, он его сломал. И картинку в книжке пополам порвал. Очень рассердился я на шалунишку и хотел тихонько стукнуть я братишку. Только вдруг я вспомнил, мама мне читала о любви Христовой и к большим, и к малым. Наш Спаситель учит, что нельзя сердиться, обижать же младших вовсе не годится. Я вздохнул тихонько, посмотрел на Пашу. Будут все игрушки не мои, а наши. Не беда, что домик мой сломал Павлуша. Вместе мы построим домик еще лучше. А картинку склеить мы попросим маму. Я тебя, братишка, обижать не стану.

Мисс Блэр не всегда молча переносила придирки и упреки своего мужа. Так и сейчас она оправдывалась из-за обеда всем тем же сварливым тоном, так что Бесси втайне пожелала: «Помолчи же, мама, не возражай ему, от этого отец рассердится еще больше, а ты останешься в проигрыше». Как раз в это мгновение один из младших братьев Бесси, задумавшись, начал громко свистеть. Раздраженная мисс Блэр, которая уже совершенно выбивалась из сил, сильно накричала на мальчика: «Гарри, что это тебе взбрело в голову, невоспитанный мальчишка? Вот, влеплю я тебя сейчас!» «Оставь мальчика в покое!» — сразу же вступился мистер Блэр. «Что плохого в том, если он посвистит немного?» «Ты так всегда! Ты защищаешь детей! Ты встаешь на их сторону, и поэтому они не слушаются меня. Ты сам виноват, что они невоспитаны и не слушаются меня», — сказала его жена в ответ. Тут пришел в ярость мистер Блэр. Он стукнул кулаком по столу и крикнул: «Ну, с меня достаточно. Так это я во всем виноват? Начни с себя самой. С утра до вечера твоя ругань раздается по всему дому, так что даже невозможно поспать спокойно. И я еще виноват в хулиганстве твоих детей?» Мисс Блэр привыкла к подобным приступам гнева у своего мужа, но в этот раз его слова задели ее. Быть может, что она особенно устала и изнуренной была. Или, может, из-за изумления и даже ужаса, которые она увидела в глазах своей старшей дочери. Бесси посмотрела на мать. Лицо матери стало мертвенно-бледным. Казалось, что она готова упасть в обморок. Внезапно мать встала, взяла своего самого маленького ребенка на руки и вышла из комнаты. Младшие братья и сестры не обратили на всю эту перебранку почти никакого внимания. Мисс Блэр сама удивилась, что сделала это сегодня. Разве не происходило так почти всегда? Что сказала бы мисс Филдс, если бы она присутствовала при подобной сцене? Неужели она по-прежнему бы считала, что изменение таких отношений возможно без огня и землетрясения? Кто же был виноват? Почему они, семья Блэр, не могли жить все вместе в любви, мире и согласии, как семья Миллер напротив, или как семья Нобл в соседнем доме? И у них тоже была куча детей, но там все шло как по маслу, и не было слышно ни одного громкого слова. Не было ни споров, ни ссор. Когда мистер Нобл обращался к своей жене, он говорил «милая». Она называла его Чарли. А как их слушались дети? В чем причина такого различия? Из-за чего у них все было по-другому? Когда все это кончится? И станет ли когда-нибудь лучше? Джон Блэр остался сиротой еще маленьким мальчиком. Так как у него не было из близких родственников никого, но от отца осталось немного денег, его приютила семья, согласившаяся принять его на воспитание за небольшую плату. Он получал еду, был прилично одет и регулярно посещал школу, но сверх этого никто из семьи не проявлял к нему ни малейшего интереса. Итак, маленький Джон Блэр вырос без любви и внимания. Так он и не доставлял своим приемным родителям никаких осложнений, и хорошо успевал в школе. Им никогда не приходило в голову, что Джону чего-то недостает. В 18 лет он оставил школу из своих приемных родителей и занялся своей профессиональной подготовкой. Он был прилежным и добросовестным и скоро завоевал доверие начальства. Свой досуг он часто проводил с молодыми людьми, которые, как они говорили про себя, в течение 6 дней вкалывали и поэтому имели право проводить воскресенье свое в удовольствии. Джон Блэр считал себя порядочным молодым человеком. Он был прилежен и не пил так много, как некоторые его одногодки. Он знал правила хорошего тона, никто не мог сказать о нем ничего плохого. Он вовремя платил за квартиру, и у него не было долгов. Лишь богослужение он посещал совсем редко. К чему они? Разве он не был лучше, чем некоторые из тех, которые хотели походить на Христа? Между тем, ему исполнилось около 30 лет. Так как он хорошо зарабатывал
и поэтому всегда находил себе приличный пансион, он до сих пор не считал нужным жениться и обзавестись семьей. Но потом он познакомился с девушкой, в которую страстно влюбился. Когда же он сделал ей предложение, она отклонила его, потому что не могла ответить на его любовь. Это глубоко потрясло Джона Блэра. Вначале он думал, что он не перенесет этот удар. Он пытался скрыть свои чувства даже от своих друзей. Тем не менее, они скоро узнали об этом, и ему было очень не по себе, когда в разговорах с ним речь заходила о его неудаче. Джон должен был доказать себе, что он мужчина. Его уязвленная гордость побуждала его искать другую спутницу жизни и жениться на первой девушке, которая проявит к нему расположение. И этой девушкой оказалась Джоанна Трамбал. Джоанне тогда как раз исполнилось 17 лет. Она была из зажиточной фермерской семьи и выросла в сельской местности. Когда она познакомилась с Джоном Блэром, то сразу же почувствовала влечение к нему. Он был из города, на нем хорошо сидел костюм, держался он очень свободно и производил хорошее впечатление. Перспектива стать его женой, жить в красивом доме, в большом городе и завести интересное знакомство показалась ей такой привлекательной, что она, не колебаясь, уступила его ухаживаниям. Отец Джоанны поинтересовался лишь финансовыми делами молодого человека. У ее же матери появились сильные опасения, когда она узнала, что их будущий зять мало интересовался религией и редко посещал богослужение. Она часто говорила об этом своему мужу и делилась беспокойством также и с дочерью. Но увидев, что Джоанна приняла твердое решение, она в конце концов перестала возражать и согласилась на запланированный брак. Она не захотела, как сказала себе сама, мешать счастью своей дочери. Но ожидаемое счастье осталось только мечтой. Действительно, Джон Блэр привел свою молодую жену в красивый, хорошо обставленный дом. Но он никогда не думал о том, чтобы предоставить ей жизнь знатной дамы со всеми удобствами и прелестями. Жена означала для него прежде всего домашнюю хозяйку, но его молодая жена не в очень-то много понимала в ведении домашнего хозяйства, особенно в приготовлении пищи. В родительском доме она иногда готовила простые блюда для сельскохозяйственных рабочих, но когда нужно было приготовить что-нибудь особенное, этим занималась мать. Будучи холостяком, мистер Блэр всегда искал хороший пансион и привык все время видеть на столе хорошую вкусную пищу. Это же он ожидал от своей молодой жены. Любовь помогла бы им преодолеть эти трудности, как она помогла уже многим молодым людям, но у мистера Блэра отсутствовало терпение, рождаемое любовью. К этому добавлялось то, что Джоанна очутилась в совершенно непривычной для нее обстановке, и у нее не было ни одной знакомой, с которой она могла бы время от времени поговорить. Ее неудачи были ее единственными учителями. Однажды ее муж случайно обнаружил, что она бросила недопеченный пирог в мусоропровод. От этого он пришел в такое раздражение, что стал давать ей значительно меньше денег на содержание дома, а также на карманные расходы, чтобы она не стала расточительной. Так как он был намного старше, чем она, и намного опытнее, то чувствовал в себе большое превосходство над женой и давал ей это понять. Он нашел, что Джоанна выглядела в городе не так достойно, как в деревенской обстановке. Среди горожан она казалась такой смущенной и робкой. Муж часто упрекал ее, что она суха и неотесана, и не находит общего языка с соседями. Тогда она еще больше замкнулась, и постепенно ее жизнь стала уединенной. Теперь Джон Блэр никогда не ходил на богослужение. И поскольку как раз по воскресеньям, когда он был дома, он проявлял особые требования к еде, то и у нее больше не было времени, чтобы пойти на богослужение. И по той же причине у нее не было возможности познакомиться с другими женщинами, которые могли бы ей помочь. Не прошло и года совместной супружеской жизни с Джоном Блэром, как Джоанна стала чувствовать себя несчастливой и разочарованной.
Теперь она знала, что совершила ошибку, выйдя замуж. Сначала это ее просто огорчало, но затем она почувствовала к мужу неприязнь и с каждым днем становилась все озлобленней. Когда она родила своего первого ребенка, у нее появилась надежда, что в ее супружеской жизни что-нибудь изменится к лучшему. Но и эта надежда не оправдалась. К сожалению, в этот же год друг за другом умерли ее родители, и с этого времени она вдвойне почувствовала свое одиночество. Джон Блэр едва находил время для своей семьи, потому что он должен был, как он подчеркивал, позаботиться о наследстве покойных родителей жены. После их смерти обнаружилось, что за фермой были значительные долги. Вследствие этого произошла не одна стычка с кредиторами, которые доставали мистеру Блэру много неприятностей. Его разочарование тестем давало ему повод пренебрежительно относиться к родителям жены, когда они заговаривали о деньгах для хозяйственных нужд. Мистер Блэр постоянно повторял, что ее родители не оставили после себя ничего, кроме долгов. Дошло до того, что мисс Блэр предпочитала оказывать себе в самом необходимом, чем просить у мужа денег для неотложных личных покупок. Когда родились другие дети, она вынуждена была еще больше ограничивать себя в расходах. Сама она большей частью носила лишь полинявшее, заштопанное платье и не придавала почти никакого значения своему внешнему виду. Ослабленная и изнуренная из-за переутомления, она часто болела и из дома выходила очень редко. Ее соседи почти никогда не видели. Ее единственным оружием против мужа был ее язык. Энергичная и темпераментная от природы, она часто поддавалась желанию сделать ему жизнь в доме невыносимой при помощи резких упреков и ядовитых замечаний. Таким образом, мистер Блэр и его жена, которые поклялись друг другу в любви и верности, прожили 15 лет в почти постоянной вражде. В первые годы супружеской жизни миссис Блэр еще надеялась на то, что ее дети, когда вырастут, со временем вознаградят ее за трудные, полные разочарования годы и проявят к ней сострадание и долгожданную любовь. Но постепенно рухнула и эта надежда, потому что с возрастом дети становились все более грубыми, непочтительными к ней и себелюбивыми. Когда Джоанна Блэр возмутилась из-за оскорбительных слов мужа и вышла из обеденного стола, она сделала это с твердым решением покончить жизнью. Ее силы полностью иссякли, и она ясно ощущала это. Уже несколько дней и ночей у нее наряду с постоянной головной болью продолжалась сильная зубная боль. К этому добавилось осложнение после гриппа. Уже несколько раз ее неотступно преследовала мысль добровольно расстаться с жизнью, но до сих пор ее каждый раз удерживала любовь к детям. И вот теперь она решилась осуществить свое намерение. Если она, как сказал муж, была проклятием его дома, тогда ей следовало покинуть этот дом навсегда. Если вина за всю несправедливость, за всю нищету в этой семье лежит на мне одной, я искуплю ее. Бесси посмотрела вслед матери, которая ушла на кухню. Она в полном отчаянии думала о том, как помочь матери. Почему в нашей семье все шиворот на выворот? Вновь и вновь размышляла Бесси, но ей ничего не приходило в голову. Наконец она сказала себе: «Я буду немного помогать маме, тогда у отца окажется меньше повода ругаться с матерью». И она пошла на кухню и принялась за работу. Скоро посуда была вымыта и расставлена, а кухня прибрана. Потом Бесси потеплее одела своих младших братьев и сестер и отправила их во двор погулять на солнце. Время от времени она наблюдала за матерью, потому что та разительно изменилась. Ее лицо было особенно бледным и неподвижным, ее губы были плотно сжаты, а глаза лихорадочно блестели. Когда работа на кухне была закончена, Бесси сказала себе: «Ну теперь мама может позволить себе немного отдохнуть после обеда, а мне наверняка разрешит пойти на пенсионерское собрание». Но как раз в эту минуту отец заглянул в кухню и сказал: «На улице меня ждут друзья, мы хотим покататься на санях, а потом поужинаем у нас». Он посмотрел на жену. Так как она ничего не ответила, он кивнул своей старшей дочери
и направился через прихожую к выходной двери. Бесси посмотрела ему вслед. Он выглядел очень элегантным в своей новой куртке и в теплой меховой шапке. «Как бессердечен отец!» – подумала Бесси. «Неужели он не видит, как плохо чувствует себя мама? Видно, мне придется отказаться от сегодняшних планов. А что, если я все-таки попрошусь у мамы? Если я не пойду, тогда меня не примут миссионерское общество, а в будущем я должна буду отказаться от участия в дружеских встречах и от интересных бесед о работе на миссионерском поприще. А если я попрошу маму, то она, конечно, лишь скажет «поступай как хочешь» и скажет это обычным неласковым тоном. Но я хочу положить начало переменам к лучшему». Вдруг Бесси была выведена из своих размышлений. Перед ней стояла мать и протягивала ей младшую сестренку со словами. «Бесси, возьми ребенка и постарайся, чтобы он не кричал. Мне нужно отдохнуть». Это было сказано и сделано так поспешно, что Бесси с удивлением посмотрела на мать. В следующее мгновение мать исчезла в спальне и заперла дверь изнутри. «Теперь я тут застряну», — была первая мысль Бесси. И ей захотелось от гнева и горькой обиды как следует потрясти сестренку, которая осталась у нее на руках. Но тотчас же она прогнала дурные мысли, пришедшие ей в голову, и занялась малышкой. Тут постучали в дверь. Когда Бесси открыла, она увидела нескольких подруг, которые зашли за ней, чтобы вместе пойти на миссионерское собрание. Бесси приветливо ответила. «К сожалению, я не смогу пойти с вами. Моя мама больна. Я должна позаботиться о маленькой сестренке». Когда подруги ушли, она какое-то время поиграла с малышкой. Когда та устала, Бесси села в кресло и усадила ее к себе на колени. Ей вспомнилась песня, которую она недавно пела. При этом она меньше думала о словах, чем о мелодии, которая ей всегда очень нравилась. Она запела чистым, прелестным голосом. «Иисус, дорогой мой Спаситель, дай приют на твоей груди, ибо воды ракочут все ближе, ибо грозы ждут впереди. Веди меня в жизненном плавании, вплоть до скончания пути. Там лишь в небесной гавани я смогу свою душу спасти». Миссис Блэр же, войдя в спальню, прежде всего обессиленно упала на кровать. Некоторое время спустя она немного приподнялась и остановила взгляд на маленькой аптечке на стене, где находился небольшой пузырек с морфием. Ее голова вновь упала на подушки. Она оставалась лежать еще несколько минут, ей было так спокойно. Затем ей хотелось достать пузырек и выпить его содержимое. И никто ей не заподозрит, что она добровольно покончила с собой. Подумает, что я по недосмотру выпила из зубной боли слишком большую дозу. И как раз, когда она хотела открыть пузырек, до ее слуха донеслась песня. Она слышала не только мелодию, но и слова. Она ощутила каждое слово. И тут она опустила руку с пузырьком. Она знала эту песню еще с детства. Как часто ее мать пела эту песню. Ее мать! «О, что бы сказала мама, если бы она узнала, что я собираюсь делать?» Джоанна Блэр дрожала всем телом, ставя пузырек назад в аптечку. Ее ноги отказывались служить ей, и она вновь упала на кровать. Она закрыла лицо обеими руками, и тут у нее на глазах выступили слезы. Наконец она разрыдалась. Она плакала и плакала так сильно, что содрогалось все тело. После того, как она немного успокоилась, на ее нахлынули воспоминания. Она видела себя веселой, беззаботной девочкой на родительской ферме под опекой матери. Какая противоположность ее нынешней жизни! И вот теперь она хотела совершить самоубийство. Ею всю затрясло. «Для меня нет другого убежища. Я надеюсь лишь на тебя. Не оставь меня в трудностях, Господь мой, укрепи меня. Лишь тебе я доверяю страдания. Силы зла меня не устрашат. Пусть мою беззащитную голову крылья славы твоей осенят». Так пела Бесси. Ее мать за запертой дверью сердцем принимала каждое слово. Бесси не представляла себе, какое миссионерское служение она совершила, пока убаюкивала песней свою сестренку. И она никогда не узнает,
что ее пение удержало ее мать от самоубийства. «Господи, помилуй меня!» — слетело с губ несчастной женщины. Ее руки, которые в течение многих лет не складывались больше для молитвы, поднялись теперь вверх с мольбой, а ее душа, блуждавшая во тьме, молила Спасителя о милости. Джоанна Трамвал была набожной девочкой, наставляемая и направляемая перед лицом Господа. Его словом, она прожила молодые годы в радости. Затем она против своей совести связала свою жизнь с неверующим в надежде, что ее любовь достаточно сильна, чтобы привести к Богу также и его. Но случилось иначе. Она разочаровалась в любви своего мужа. Ее благие намерения остаться после замужества верной своим религиозным принципам не осуществились. А затем она постепенно потеряла всякую опору. Сначала она забросила молитву. От непосильной работы ее руки всегда были так натружены, а голова так тяжела, что у нее не оставалось больше сил, чтобы в молитве вознести свою душу к Богу. Затем, когда год от года ее жизненное бремя стало увеличиваться, когда ее родители умерли, и она осталась одна со своими большими разочарованиями, горечью и унынием, всем убежищем своей жизни ее сердце очерствело не только по отношению к мужу, который так разочаровал ее, но также и к Богу, который допустил все, что постигло ее. Вместо того, чтобы наконец смириться перед Богом и признать свою вину, вместо того, что, несмотря на свое бедствие положение, крепко держаться своего Спасителя, который однажды понес за нее намного больше тяжелый крест, вместо того, чтобы без конца просить его о силе и крепости и учиться у него терпению и кротости, она опустила руки, потеряла опору, которая могла быть ей утешением, и пошла по ложному пути, пока не достигла края пропасти, из которой нет возврата. Теперь она осознала свою ошибку, и как блудный сын, который возвратился к отцу, она признала: «Я согрешила против неба и перед тобою». Долгие годы она чувствовала лишь несправедливость по отношению к ней. Теперь до ее сознания ясно дошло, что ей никогда не было бы плохо в ее доме, если бы она была кроткой.

Еще долго после того, как замолкла Пенни, ее душа вела разговор с Богом. Джоанна Блэр встала с кровати укрепленная, чтобы снова нести бремя жизни, с надеждой в сердце, что Небесный Отец не только подарит ей необходимую силу, но также и облегчит хоть немного ее тяжелую судьбу. Когда мисс Блэр вошла в кухню, Бесси все еще сидела там, держа сестренку на коленях. «Дай мне малышку, Бетси. Она еще немного поспит в своей кроватке. Она так утомилась. Как я благодарна тебе, что ты позаботилась о ней. Жаль только, что из-за меня ты не смогла пойти на собрание. Может, сейчас ты хочешь пойти немного погулять на улице? Солнце еще светит». Голос матери звучал как-то иначе, чем обычно. Он не был ни любезным, ни раздраженным. Это придало Бесси решимости спросить у нее о том, что она уже давным-давно хотела узнать. Но сначала она ответила матери. «Я подержу малышку на коленях еще немного, пока она не выспится». А потом спросила. «Мама, почему ты всегда называешь меня Бетси? Все другие зовут меня Бесси». Мать посмотрела на свою старшую дочь, затем подсела к ней. «Твое настоящее имя — Бетси Элвин». «Бетси Элвин? Но это совсем некрасивое имя». «Дитя мое», — объяснила мать, от усталости подпирая голову руками. «Мне жаль, что ты считаешь его некрасивым, но твое имя, Бетси Элвин, для меня многое значит. Это было имя моей матери. Я прекрасно помню ту минуту, когда решила дать тебе это имя. Я сидела под большой яблоней на ферме моего отца, а ты была у меня на коленях. Мой муж был непривычно ласков ко мне и отвез меня к моим родителям. Это было вскоре после твоего рождения. Я была еще очень слаба и нуждалась в отдыхе за городом. Тогда я почувствовала, что это будет последнее посещение родного дома. Я помню все до последней мелочи. Мама шла мимо меня с подойником к столу. Она остановилась, наклонилась к тебе и ко мне, поцеловала нас обеих и спросила меня: «Вы уже дали имя малышке?» Я обвила рукой шею моей мамы, положила голову к ней на грудь и ответила: «Ее должны назвать Бетси Элвин. Для меня нет более красивого имени, и я знаю, ты благословишь ее, и Бог дарует, чтобы она была такой же хорошей и ласковой, как ты. Это не современное имя, я знаю об этом. Твоему отцу оно тоже не нравилось, и он вскоре переделал его в Бесси. Но для меня имя Бетси всегда было намного милее, потому что это имя моей мамы». Бесси заметила, как у матери задрожали губы, а у нее самой на глазах навернулись слезы. Она осторожно отнесла сестренку, которую до сих пор еще держала на коленях, в спальню. Затем тотчас же возвратилась на кухню и села возле матери, взяла ее за руку и прильнула головой к ее плечу. Некоторое время в кухне было совсем тихо. Затем Бесси сказала: «Мама, я никогда больше не пожалуюсь на свое имя. До сих пор я не была тебе хорошей дочерью и доставляла тебе много забот и мало радости. Я постараюсь, чтобы все стало иначе. Ты поможешь мне в этом? Ты будешь хоть чуть-чуточку любить меня так, как ты любила тогда маленькую Бетси и ее бабушку?» Миссис Блэр медленно освободила свою руку из рук дочери и нежно погладила ее по волосам. «Моя милая Бетси», — только и сказала она. Некоторое время спустя она продолжила: «Сегодня ты была для меня большим утешением и оказала мне большую помощь. Дитя мое, пусть благословит тебя Господь за все, что ты сделала. До сих пор я не была тебе такой матерью, какой должна была быть. Потерпи, будет лучше. Я не могу переделать себя за один день, но с Божьей помощью я попытаюсь стать лучшей матерью для тебя и для малышей, и относиться ко всем вам с большой любовью, чем было до сих пор». Затем она поцеловала Бесси первый раз за очень долгое время. «А сейчас ходи ненадолго на улицу, а я должна приниматься за работу. Ох, как быстро приближается вечер!»

Нет, мама, я сегодня помогу тебе. У тебя слишком много работы. Ты не совсем здорова и вообще-то должна отдыхать. Я боюсь, как бы ты действительно не заболела. Я могла бы не ходить несколько дней в школу и помогать тебе, но отец, пожалуй, не позволит. Нельзя ли нам на некоторое время нанять домработницу? Мисс Блэр покачала головой. Об этом я даже не смею и думать. И кто захочет пойти к нам? Для меня было бы уже большой поддержкой, если бы ты сегодня, когда мне особенно не здоровится, помогла мне накрыть на стол, а потом последить за тем, чтобы малыши пришли к столу чистыми и вели себя за ужином как следует. А сейчас я должна поторопиться, ведь наш запас печенья и пирогов подошел к концу. После того, как обе изрядно потрудились, Бесси спросила. «Мама, а мы очень бедны? Отец зарабатывает мало? Почему ты тратишь так мало денег и делаешь всю работу одна, без посторонней помощи?» «Отец никогда не говорит мне, сколько он зарабатывает. Каждый месяц он дает мне деньги на ведение домашнего хозяйства, и я должна обходиться ими. Иногда их едва хватает, потому что вы все растете каждый день и едите все больше». «Почему же он не дает тебе побольше? У него, наверное, достаточно денег? Он даже нанимает сани, чтобы покатать чужих людей». «Дитя мое, давай не будем говорить об этом». Через несколько минут она вздохнула. «Окажи мне большую услугу. Обслужи сегодня вечером его гостей сама. Извинись за меня перед ними. Я должна лечь пораньше, потому что чувствую себя очень плохо».

Дорогие ребята, только что вы прослушали вторую часть истории «Миссия Бесси». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

Весь благая раздается, по миру течет. Счастлив, кто себя всецело Богу отдает. Жизнь его всегда с плодами, свет средь темноты, никогда не попадется в сети сатаны. Будет он с зеленым древом у прозрачных вод. Сам Господь его возлюбит, тот, кто жизнь дает. Проведет долиной смерти, страхи удалит. Все нечистое и злое в пламени сгорит. Счастлив тот, кто без порока в Господе живет, кто Спасителю Иисусу славу воздает.

0: и Авель. По изгнанию из рая Адама и Евы у них родилось два сына – Каин и Авель. Каин имел злое сердце, Авель же любил добро. Поэтому, хотя он и был человек грешный, Бог, однако, вложил в его сердце святой свой дух, так, что Авель любил Бога. Авель печалился о своих грехах и просил Бога простить их ему. И Бог, видя его раскаяние, прощал ему грехи его. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Каину и Авелю приходилось, подобно отцу своему Адаму, работать в поте лица своего. Каин обрабатывал землю, сажал деревья и собирал урожай. Авель пас овец, он был пастухом. Бог не приходил теперь и не разговаривал так часто с людьми, как он это делал в раю. Но иногда он говорил все-таки с людьми и позволял им обращаться к нему с молитвой. Бог желал, чтобы люди всегда помнили, что Господь Иисус обещал умереть за них. Поэтому Он дал им средства, чтобы им об этом напоминать. Он повелел им сделать жертвенник, а на жертвенник класть ягненка или козленка, связав его. Затем закалывали и сжигали его на жертвеннике. Это значило приносить жертву. Бог хотел, чтобы, принося жертву, люди думали о том, что Бог пошлет однажды Сына Своего пострадать за грехи наши. Когда Иисус был пригвожден ко Христу, Он являлся возложенным на жертвенник Агнцем. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» Иоанна 1:29. Авель приносил всегда Агнца, и таким образом Авель вспоминал обетование Божие. И Бог благоволил к Авелю и к его жертвоприношению. Но Каин не слушался Бога и принес однажды в жертву Богу плоды земли. И поэтому Бог прогневался на Каина и не принял жертвы его. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Евреям 11:4. Тогда Каин рассердился и возненавидел Авеля, потому что Авель был послушен Богу. Он завидовал брату своему. Господь сказал Каину: «Почему ты огорчился? Если ты будешь любить меня и служить мне, я буду благоволить к тебе. Если же ты будешь не слушаться меня, мне придется наказать тебя». Но Каин продолжал таить злые мысли в сердце своем. И вот что он сделал. Однажды, когда оба брата были в поле, Каин восстал на брата Авеля и убил его. Кровь Авеля обогрела землю. Авель был первый человек, умерший на земле. Так Каин начал с того, что он возненавидел Авеля, а затем убил его, хотя он был брат его. Вскоре Каин услышал голос Божий, звавший его. Бог говорил: «Где Авель, брат твой?»
1: «Не знаю», — ответил злой Каин. «Разве я сторож Авелю, брату моему?»
0: Но Бог сказал: «Я видел на земле пролитую кровь брата твоего, и ныне проклят ты от земли. Ты должен оставить дом отца твоего и матери твоей и сделаться скитальцем на земле». Тогда Каин сказал Богу: «Наказание мое больше, чем можно снести. Не позволяй никому убить меня». Бог сказал: «Тебя никто не убьет, но ты должен уйти далеко от дома отца твоего». Тогда Каин ушел в далекую землю и построил там дома для себя и детей своих. Они жили в нечестии, они были сынами дьявола и не хотели служить Богу. Каин был от лукавого и убил брата своего. Так потеряли Адам и Ева в один день обоих сыновей своих, потому что Каин ушел далеко от них, а Авель умер. Как должны они были оплакивать Авеля, хороня его? Но еще больше должны были они плакать, думая о злобе Каина. Зачем съели они предложенный им сатаной плод?
1: если бы они не съели плода, никогда бы не потеряли блаженство. Каин не сделался бы злым, и Авель не был бы убит им. Но Бог жалился над Адамом и Евой и дал им еще сына, который под влиянием Духа Святого был верен Богу. Имя его – Сиф. Дети Сифа боялись Бога, и Бог любил их и назвал их детьми своими. А теперь вопросы. Первый вопрос. Как звали двух старших сыновей Адама и Евы? Второй вопрос. Чем занимался Каин? Третий вопрос. Чем занимался Авель? Четвертый вопрос. Почему Каин убил Авеля? И пятый вопрос. Как звали младшего сына Адама? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов.

Что ценнее? Какой он страшный и лохматый, на потолке в углу висит. И папа громко крикнет маме: «Поймай, убей, ведь убежит!» А у меня на сердце жалость. Люблю я этих паучков. Хотя бы мама не поймала, ей плохо видно без очков. И в созерцании картины я тихо-тихо прошептал: «Пускай он маме некрасивый, его же тоже Бог создал. Остав живых, пускай гуляет, за то, что муху он поймал, работу нужную проводит», — с улыбкой папа вдруг сказал. «Поймите, это в жизни дети, не красота всего важней, в глазах Господне то ценнее. Добро, кто сеет среди людей, не у пауки нужны в квартирах, не паутины, как капкан, пускай среди нас побольше будет святых и добрых христиан».

0: Дорогие ребята, а сейчас мы предлагаем вам послушать третью часть истории «Миссия Бесси». Когда вечером Джон Блэр пришел вместе со своими друзьями, все было готово. Он оставил своих гостей в гостиной, а сам пошел на кухню, чтобы проверить, готов ли ужин. «Что-нибудь для нас приготовлено съедобное?» — спросил он Бесси, потому что нигде не увидел своей жены.
1: «Да, папа, ужин уже ждет вас. Через 5 минут мы можем приступить к еде. Я только позову малышей и вымою им руки».
0: «А где мать?»
1: «Мама должна была лечь, ей не здоровится. Я обслужу вас за столом и налью чаю».
0: Она ворчала из-за сегодняшнего разговора за обедом. «Это похоже на нее — оставить меня одного с гостями».
1: Бесси ничего не ответила. Мать приготовила очень вкусное блюдо, а Бесси, которая была за хозяйку, сделала свое дело очень хорошо.
2: «Джон, ты счастливый человек», — сказал один из гостей холостяк. «Знаешь ли ты, что тебе можно позавидовать? Такая милая семья, уютный дом и к тому же порядочное состояние. Я был бы доволен этим».
0: «Твоя дочь почти настоящая дама. Как бежит время! Она разгладит тебе морщины на лбу, удалит седые волосы и сохранит тебя молодым и счастливым», — пошутил другой. «Мне жаль, что я не могу лично сделать комплимент твоей жене. Она отлично готовит. Я вспомнила о своей матери. Она тоже была трудолюбивой хозяйкой, кулинаром высшего разряда».
1: Бесси сожалела, что ее мать здесь не было. Похвала бы немного вознаградила ее за ее старания. Бесси вовсю хлопотала за столом, стараясь исполнить все желания гостей. Беседа мужчин продолжалась. Бесси снова прислушалась к разговору гостей.
0: «Джон, ферма трамбалов принесет тебе уйму денег, если начнется строительство новых кварталов по дороге в Клейтон».
1: Джон Блэр бросил беглый взгляд на своих старших детей. Ему не нравилось, что они слышали этот разговор, но они, казалось, не придавали никакого значения словам мужчин. Потом он заявил:
0: «Да, к счастью, я не расстался с ней, хотя мне тогда стоило усилий сохранить ее. Закладная была очень большая».
2: «Как? Ты сохранил ферму, и она все еще твоя? Неужели ты действительно не продал ее?» — спросил другой гость.
0: «Нет, Джон Блэр не так уж глуп. Он знает, с какой стороны намазывает масло на хлеб». Не без гордости рассмеялся мистер Блэр.
2: «Да, он рассудил тогда правильно. Эта ферма рядом с городом и никогда не потеряет в цене. Уже сейчас, хотя еще не приступили к запланированной подготовке местности, мистеру Блэру заранее предложили в 4 раза больше номинальной стоимости». Бесси про себя удивилась слышанному, хотя и не все поняла. Она решила при первой возможности поговорить об этом с матерью. Это же та самая ферма, которую мать унаследовала от дедушки Трамбала. Почему же она так экономила и все делала сама, без посторонней помощи? Бесси представила, что за столом сидит мать, и ее доставило ей больше удовольствия. Она была довольна, что все так хорошо удалось. Но ее еще ждет масса работы. Неужели она одна все сможет сделать? Убрать со стола посуду и вымыть ее, прибраться и подмести? Но тут она вспомнила о своем намерении и принялась за дело. Когда она мыла посуду, ее старший брат Вилли подошел к ней сзади и спросил:
0: «Ну что, миссис, много работы в сегодняшний вечер?»
2: Бесси захотелось тотчас же накричать на него и обозвать лентяем, который никогда не приходит на помощь. Но она взяла себя в руки и спокойно ответила:
1: «Да, Вилли, я как раз подумала, что было бы неплохо, если бы со мной поработали полдюжины гномов, и мама смогла бы отдохнуть».
2: Вилли промолчал некоторое время, смотрел на нее, потом взял в руки полотенце и стал помогать вытирать посуду. После этого он один убрал ее в стенный шкаф и подмел полы на кухне и в общей комнате, пока Бесси чистила горшки к сковородке. Вдруг появилась Гарри с Беном и захотели помочь, но в этом уже не было необходимости.
0: «Вилли, спасибо, что ты помог мне», — сказала Бесси брату. «Как мама будет рада, что все в порядке. Разве мы не можем быть всегда внимательны друг к другу?»
2: «Тогда покажи пример, ты же старше всех», — сказал Вилли.
0: «Мне жаль, что я была вам таким плохим примером. Я не должна была так часто выводить маму из себя».
2: «Но ты же доводила ее чаще, чем я», — возразил Вилли. «Ты чаще всего держала сторону отца, а я матери».
1: Бесси покраснела. Ей снова захотелось возмутиться, но она была вынуждена признаться себе, что брат прав.
2: После того, как в кухне был наведен порядок, она принялась укладывать младших братьев и сестер. Для этого потребовалось ласка и терпение. Как раз когда она укутывала малышей и шепотом наказывала им не шуметь и спать, проснулась мать.
0: «Неужели я действительно так крепко заснула? Я совсем не хотела этого», — обратилась она к Бесси. «Вы уже поели?»
2: «Да, и тебе, мама, сегодня не нужно больше вставать. Все в порядке. Мы вымыли посуду и прибрались, подмели общую комнату и кухню, дрова принесли. И все малыши тоже уже в постели. Спи до утра».
0: «Ах, Бесси, моя милая!»
2: «Я не одна все делала, а с Вилли. И даже Гарри с Беном хотели помочь. А ужин был просто великолепен. Только я хотела, чтобы ты слышала все, что гости отца говорили о твоих кулинарных талантах и как они завидовали ему. Вот если бы у нас бывало побольше гостей. А наши малыши вели себя очень прилично, и отец был всем доволен. Это было видно по его лицу».
0: «Кажется, все получается намного лучше, когда меня нет», — задумчиво сказала мать.
2: «Не говори так, мама! Я не знаю, почему у нас все так нехорошо получается, но я хочу, чтобы мы всегда были так же счастливы, как сегодня вечером».
1: Мать все еще лежала в постели, и Бесси подсела к ней на край кровати. Ей пришло в голову то, о чем говорили за столом мужчины. Она спросила мать:
0: «Мама, неужели наша ферма приносит так мало доходов, что ты не можешь нанять домработницу для тяжелой работы?»
1: «Ферма твоего дедушки имела большие долги. После его смерти она была продана. Покупная цена едва покрывала закладную».
2: Удивленно Бесси посмотрела на мать. «И ты уверена, что она была продана?»
0: «Да, девочка. Твой отец принес мне бумаги, и я сама подписала их. Иначе мы не могли бы оплатить долги».
2: «Но она не была продана! Сегодня вечером я сама слышала, как отец сказал одному из мужчин, что он владелец фермы, и сейчас ее цена в 4 раза больше, чем 10 лет назад. И я не ослышалась, и теперь не могу понять, почему ты всегда так экономишь и мучаешься? Мы же наверняка не бедны».
1: Миссис Блэр ничего не ответила. Некоторое время спустя она посмотрела на Бесси.
2: Бесси решила, что ее мать устала и не в состоянии думать об услышанном. Через несколько минут миссис Блэр с любовью прижала к себе дочь, нежно поцеловала ее и, пожелав ей спокойной ночи, сказала: «Помолись за свою мать». Бесси не подозревала, какую бурю чувств вызвала она своими словами в душе матери. После ухода дочери миссис Блэр уже долго лежала без сна и размышляла. Неужели это правда, что ее муж стал владельцем фермы? Как это случилось? Почему он скрывал все это от нее в течение многих лет? Почему он допускал, чтобы она так мучилась изо дня в день и приближалась к полному краху? И почему, как только речь заходила о деньгах, он упрекал ее за большие долги ее родителей и призывал к бережливости? Значит, у него было достаточно денег, если он оказался в состоянии купить целую ферму? Миссис Блэр не находила ответов на свои многочисленные вопросы. Отношение ее мужа к ней оставалось для нее загадкой. И почему он, после того, как распрощалась со своими друзьями, лег спать, даже не посмотрев, что с ней? Он же прекрасно знал, в каком состоянии она была. А Джон Блэр, прежде чем заснуть, подумал: «Пусть она сейчас обижается и ворчит, да завтра снова все утихнет». Как часто одно единственное приветливое слово, один кроткий, участливый вопрос бывает ключом к сердцу другого. Но нередко этот ключ бывает утерян, а найти его не могут или не хотят.
0: Бесси тоже долго не могла заснуть. «Помолись за меня», — сказала мать. «Какой совершенно другой она была сегодня, такой ласковой и терпеливой! Для Бесси это было необычным. Почти чудо, что мать была так долго рядом с ней. И еще, к тому же, нежно поцеловала ее. «Помолись за меня». «Бесси сделает это охотно, но как?» Она долго размышляла. И чем больше Бесси думала об этом, тем яснее понимала, насколько пустой, жалкой, угрюмой была она сама. «Почему я больше не радуюсь всем сердцем, что принадлежу моему Спасителю? Как получается, что я больше несчастлива по-настоящему? Кто виновен в этом? Неужели родители? Неужели они виноваты, что не показали мне, как можно и следует молиться? Или, может быть, вина во мне самой? Что для меня любовь моего Спасителя? Может быть, я не уделяла ему должного внимания, забыла его? Когда же в последний раз я поблагодарила Господа за его большую любовь, по-настоящему поблагодарила от всего сердца? Мы должны оставаться рядом с виноградной лозой, — сказала ей миссис Филдс. Эти слова запали ей в душу и не давали покоя. «О, Господи Иисусе, прости меня! — прошептала она вдруг. Откинув одеяло, Бесси встала на колени перед кроватью и искренне покаялась своему Спасителю в том, что была очень неблагодарной, что не последовала за своим Спасителем, и поэтому для нее не созрел даже самый маленький плод. «Какой же я была эгоисткой! Всегда думала лишь о себе! Как мало внимания уделяла малыша! И как часто нехорошо вела себя по отношению к матери! Когда мои губы произносили слова из твоей Библии, я думала только об ошибках других!» Этот час стал решающим в жизни Бесси. Ее сердце успокоилось, и она почувствовала глубокое умиротворение. Впервые она осознала, что значит обратить Божье Слово на себя лично, и испытала силу молитвы. Затем она помолилась за свою мать. Это была длинная молитва. Молитва об отце и о младших братьях и о сестрах. На следующее утро, задолго до рассвета, миссис Блэр уже работала прачечной. Она готовила для большой стирки. Под огромным котлом с водой стояли на плите, уже блестел огонь. А посередине помещения был большой деревянный чан, в котором горячее после кипячения белье простирывалось до чистоты, вручную, поштучно. Около 6 часов она разбудила своего мужа, приготовила ему завтрак и уложила сумку. Все это время она раздумывала, обращаться ли к нему за маленькой денежной суммой, в которой она нуждалась для одного из своих малышей. И когда ее муж взял сумку и хотел попрощаться, мисс Блэр, преодолев свой страх и гордость, заговорила с ним.
2: «Джон, мне нужно немного денег. Ну, совсем немного».
0: «Как? До конца месяца еще далеко, а у тебя уже нет денег?»
2: «Да, Джон, у меня не осталось ни гроша, но мне нужно срочно для малышки. Дай немного. Только в этот раз».
0: «Я не могу понять, почему тебе не хватает денег. Я уже даю тебе достаточно».
2: «Джон, только в этот раз. Этой зимой многое подорожало, и ты не представляешь».
0: Она не должна была говорить этого. «Я не представляю. Услышал бы кто-нибудь такое. Я не представляю». «Не беспокойся, жена, я отлично представляю. Вот закончится месяц, тогда и получишь свои деньги». Затем он закрыл за собой дверь и покинул дом. Вздохнув, мисс Блэр возвратилась к чану для стирки. Разве она была не любезна с мужем? Разве она не почтительно высказала ему свою просьбу? Она упала духом. Удастся ли ей когда-нибудь то, что она наметила?
2: «О, Господи! Помоги мне, дай мне необходимые силы! Яви мне, что хочешь помочь стать для него лучшей женой!
0: Не допусти, чтобы я ожесточилась снова.
2: Вдруг она увидела, что позади стоит Бесси.
0: Девочка, что ты делаешь здесь так рано?
2: Доброе утро, мама. Я хочу помочь тебе.
0: Нет, дочка, иди ложись в постели, не беспокойся. Эта работа не для тебя.
2: Ну, мама, дай мне хоть попробовать, покажи, что мне нужно делать.
0: Ты должна идти в школу, отец рассердится, если узнает, что ты пропустила уроки.
2: Мама, я не собираюсь пропускать, ведь до школы еще 2 часа, в течение которых я могу помочь тебе стирать.
1: Вскоре Бесси уже стояла у высокого деревянного чана и стирала прокипяченное белье на деревянной стиральной доске. Мать стояла напротив нее и еще раз посмотрела уже выстиранное, простирывала в отдельных местах, выжимала и относила к другому чану, который был наполнен холодной водой. Бесси попросила, чтобы ей было показано и объяснено все в точности, и очень старалась. Ей с трудом удалось встать так рано. Да и работа с бельем быстро надоела. Она никогда не думала, что стирка такая трудная, изнурительная работа. У нее вскоре выступил пот на лбу, заболели обе руки, и спина чувствительно ныла.
0: «Мама, как ты можешь целый день, стоя на ногах, стирать и полоскать? Найми прачку, как мисс Нобл или мисс Браун».
2: «Если бы я могла, я бы сделала это, но не получается, и поэтому давай не будем тратить лишних слов». Затем они ненадолго присели, чтобы отдохнуть.
0: «Поразительно», — сказала мать, — «сколько может выдержать человек? Я стираю здесь уже 15 лет, и количество вещей, предназначенных для стирки, увеличивается с каждым годом.
2: Ты не думаешь, что Богу ничего не стоит немножко облегчить твою долю?»
0: «А он уже сделал это, благодаря тебе, дочка».
1: Теперь Бесси старалась помогать матери каждый день. Она взялась выполнять нетрудную работу и продолжала заботиться о своих младших братьях и сестрах. Последнее требовало от нее много терпения, но для матери все это было очень ощутимым облегчением. В конце концов, получилось так, что Бесси должна была каждый день просить у своего небесного отца необходимых сил, чтобы выдержать и не стать малодушной. Ее вера часто подвергалась испытаниям, прежде всего из-за Гарри и Бена, которые уже не упускали случая, чтобы не подразнить ее и не вызвать на ссору. Даже Вилли иногда приставал к ней, а однажды вечером он сказал за столом: «Скоро у нас дома будет святая. Я жду, когда над головой Бесси появится ореол. Мы будем называть ее Святая Елизавета».
2: Мистер Блэр обратил внимание на эти слова.
0: «Что это значит, Вилли?»
2: Бесси совершенно изменилась, стала настоящей сестрой милосердия. Она вечно занята уборкой. Подметает, вытирает пыль, пришивает пуговицы, делает покупки в городе и следит за малышами. Она помогает даже стирать. Я не думал, что ее чрезмерное усердие в работе будет таким продолжительным. С Бесси раньше такого не было.
0: «Джоанна, это ты велела ей? Ты, пожалуй, требуешь слишком много от ребенка. Бесси еще слишком мала для такой работы».
2: «Нет, Джон, она делает это добровольно. Она может подтвердить тебе это».
0: «Дочка, я думаю, что тебе нужно все-таки побольше свежего воздуха», — произнес он, посмотрев на Бесси.
1: Он немало гордился своей старшей дочерью, и ему захотелось взять ее с собой в город, чтобы предстать вместе с ней перед друзьями и знакомыми.
0: «В воскресенье мы покатимся с тобой на санях, чтобы у тебя на щеках вновь появился румянец».
2: «Ну, папа, я совсем не чувствую себя больной и не нуждаюсь ни в каком отдыхе. Лучше я буду в это время помогать маме».
1: Когда наступило воскресенье, миссис Блэр сказала своей дочери:
2: «Поезжай с отцом, Бесси. Я, пожалуй, справлюсь одна с работой. Иди за пальто и поезжай».
0: «Мне хотелось бы лучше остаться дома. Собственно говоря, это ты нуждаешься в прогулке. Тебе будет полезен как раз такой отдых на свежем воздухе».
2: «Дочка, не говори больше ничего, иначе снова будет ссора. Кому же в течение последней недели ты помогала мне так много, что по праву заслужила это маленькое удовольствие? И стоит оно не так уж дорого. Между тем мистер Блэр уже подготовился к прогулке и, надев свою меховую шапку, отправился с дочерью на остановку извозчиков.
0: «Папа, я хочу кое-что предложить тебе».
2: «И что же?»
0: «Пожалуй, отдай мне деньги, которые ты собирался заплатить извозчику. Мы с тобой не поедем, а пойдем по солнышку пешком. Это полезнее».
2: «Так, а что ты собираешься делать с деньгами?»
0: «Я хотела бы нанять на завтра прачку».
2: «Какую прачку? Зачем? До сих пор мать всегда сама справлялась с бельем, так же, как и многие другие женщины в этом городе».
0: «Но эти женщины крепче мамы, и здоровье у них лучше. Неужели ты не замечаешь, как она выглядит? Одна кожа до кости, постоянно встает до рассвета».
2: Мистер Блэр увидел, как у дочери на глаза навернулись слезы.
0: «Не печалься о своей матери, Бесси. Это наследственная черта. Ее отец тоже был тощим и часто жаловался на жизнь».
2: «Но, может быть, ему тоже приходилось работать больше, чем он мог? Ведь он не был старым, когда умер».
0: «Это он-то работал много? Не смеши меня!»
2: «Он не перерабатывался!»
1: Некоторое время они шли молча.
2: «Неужели отец не хочет ничего понимать?» — думала Бесси.
0: «На прошлой неделе я тоже стирала. Ты не знаешь, какая тяжела эта работа. У матери всегда целые горы грязного белья, и требуется больше 2 дней, чтобы все стало снова чистым и выглаженным. И кроме того, на ней хозяйство и дети. Да еще эта ужасная зубная боль. Если ты не позволишь ей нанять прачку, то я буду помогать ей, пусть это и тяжело».
2: «Прекрати говорить об этом, я запрещаю тебе. Твоя мать выросла в деревне и привычна к тяжелой работе, а ты нет».
0: «Мне уже пора привыкать к ней, иначе позже, когда я выйду замуж, я ничего не буду смыслить в ведении домашнего хозяйства. Меня будут постоянно ругать».
1: Бесси вдруг замолчала и принялась кусать губы. Она не хотела заходить так далеко. Отец повернулся и зло посмотрел на нее.
2: «Это мать внушила тебе?»
0: «Нет, папа, конечно, нет. Я уже достаточно взрослая, чтобы самой многое слышать и видеть. Я совсем не хотела злить тебя, поверь. Я знаю, что ты говоришь без злого умысла, и у меня нет оснований на чем-то упрекать тебя. Мне самой должно быть стыдно, потому что я раньше так мало считалась с матерью. Я все время думала только о себе и постоянно хотела иметь красивые платья и обувь, быть привлекательной, и совсем не понимала, что все должна была оплачивать мама. А у ней самой нет даже самого необходимого из одежды. Ее платья такие изношенные, и к зубному врачу она не может пойти, хоть ей непременно нужно это сделать. Она так мучается днем и ночью. Папа, если ферма дедушки стоит действительно много, ты бы мог давать маме денег побольше, ведь ферма принадлежала ей».
2: «Но, Бесси, я надеюсь, что ты ничего не говорила матери о ферме?» — взволнованно просил мистер Блэр.
0: «Нет, я сказала, папа, разве нельзя было? Я расспрашивала ее о ферме, и мама уверена, что купчная подписана и ферма продана».
2: «И ты рассказала ей все, что говорили нашим гостям?»
0: «Да, но я не понимаю, отчего мама не знает, что ферма теперь принадлежит тебе».
2: «Будь умницей, дочка. Тебе еще ни зачем это понимать».
1: Немного подумав, он добавил:
0: «Я не хочу, чтобы ты и твоя мать рассуждали о таких вещах. Это мои дела, Бесси. Посмотри-ка вон туда. Не нашли это Вилли? Гляди-ка, как парень бегает на коньках. Он побеждает».
1: Какое-то время Бесси смотрела на детей, резвившихся на катке. Затем она снова повернулась к отцу и вежливо спросила:
0: «Папа, теперь я получу деньги?»
1: Мистер Блэр помедлил минуту, затем вынул кошелек и, дав дочери монету, быстро распрощался с ней, чтобы, как он сказал, навестить хорошего знакомого.

Дорогие ребята, только что вы прослушали третью часть истории «Миссия Бесси». Слушайте завершительную часть этой истории завтра в это же самое время.

Господь есть добрый пастырь. Он любит всех овечек, всех грешников несчастных. Он очень человечный. Он не желает смерти. Кто в тине утопает, в его душой поверьте, он ото зла спасает. О, дайте ему руку, он выведет вас в гору, он будет вашим другом в нужде, в болезни, в горе.

Стоп. У Адама и Евы было многочисленное потомство. Когда Адам, Ева, Каин и Сив умерли, на земле существовало уже много людей. Но были ли они благочестивы? Или же нет? Вначале многие люди боялись Бога и служили Ему, но мало-помалу все люди сделались нечестивыми. Все, кроме одного человека. Апостол Петр называет Ноя проповедником правды. 2 Петра 2:5. Дух Божий обитал в сердце его, и он любил Бога. Господь прогневался на нечестивых людей и решил наказать их. Бог сказал Ною: «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни. Спасешься ты только с женой и детьми твоими». Затем Бог повелел Ною сделать себе большой ковчег. Что такое ковчег? Ковчег – это лодка или корабль. Ной построил большой ковчег, который должен был плавать по поверхности вод, когда Бог пошлет на землю потоп. Ной сделал ковчег из очень прочного дерева. Для этого он срубил очень много деревьев, напилил много досок. Сбоку Ной сделал ковчеге дверь, а вверху его окно. Ной говорил окружающим людям, что Бог истребит весь мир потопом, и советовал им отступить от злых дел своих и обратиться к Богу. Но никто не слушал его. Люди продолжали беспечно есть и пить, не думая о Боге и не старались угодить Ему. В дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Луки 16:27. Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. 2 Петра 2:5. Богу не угодно было, чтобы все животные, все птицы, все насекомые бесследно исчезли из лица земли. Он повелел Ною взять по несколько пар всякого рода животных, птиц и насекомых, и вести их в ковчег. Всех этих животных Ной вел ковчег. Он взял с собой хлебных зерен, плодов и сена, чтобы всем этим в ковчеге кормить животных. Таким образом, Ной собрал по несколько пар всякого рода птиц и животных. Затем пошли в ковчег Ной с женою своей и три сына с женами их. Таким образом, в ковчеге оказалось 8 человек. Но Ной не затворял дверь ковчега. Затворил ее сам Бог. И Ной знал, что ему не следовало ее отворять, пока он на это не получит приказание от самого Бога. Тогда начался сильный дождь. Он не прекращался ни днем, ни ночью. Что стало теперь с нечестивыми жителями земли? Как должны были теперь они жалеть, что не послушались увещаний Ноя? Если они сбирались на деревья, вода вскоре настигала их там. Сходили ли на вершины неприступных гор, вода достигала их, потому что 40 дней и 40 ночей непрерывно лил дождь. Погибли все животные, все птицы, все люди, взрослые и дети. Все живые существа, кроме тех, которые находились в ковчеге. Наконец, ничего нельзя было видеть, кроме воды и ковчега, плавающего по поверхности вод. Много времени пробыл Ной в ковчеге. Когда дождь уже совсем прекратился, Ной захотел узнать, исчезла ли вода. Он выбрал из птиц, находившихся в ковчеге, ворона и выпустил его в окно. Ворон – дикая птица. Он не любил оставаться в ковчеге. Хотя деревья еще не показались из-под воды, ворон не возвратился в ковчег к Ною, но отлетел и прилетел, пока не осушилась земля от воды. Когда Ной увидел, что ворон не возвратился в ковчег,
Он выбрал из своих птиц голубя. Голубь – кроткая птица. Ной выпустил голубя через окно, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился в ковчег. Ной услышал, что птица вернулась назад. Он протянул руку и взял ее в ковчег. Ной помедлил еще 7 дней, тогда опять выпустил голубя из ковчега. Теперь голубь увидел, что вершины деревьев были из-под воды видны. Он не остался вне ковчега, но сорвал клювом свежий маслиненный лист и принес его во рту Ною, который, вероятно, очень любил своего ручного голубя. Ной помедлил еще 7 дней и тогда снова выпустил голубя, но на этот раз уже не возвратился он к нему. Таким путем Ной узнал, что земля уже обсохла. Теперь он ожидал, когда Бог повелит ему выйти из ковчега. Наконец, Бог сказал: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобою, птиц и всех гадов, присмыкающихся по земле». И вышли из ковчега животные, вылетели птицы, с радостью они разлетались и разместились по деревьям. Ной снова увидел перед собою зеленые холмы и злачное пастбище. Но где же были нечестивые жители земли? Их более не существовало. Ной понял всю глубину милосердия Бога, спасшего его от потопа. Из груды камней он сложил жертвенник. Он взял затем несколько животных и птиц и принес их в жертву Богу. Господу была благоугодна эта жертва. Затем Бог дал Ною утешительное обетование. Он сказал: «Не будет уже потопа на опустошение земли. Когда будет идти дождь, не бойся, что наступит потоп. После дождя взгляни на небо, я положу радугу мою в облаке. Она будет знамением завета между мною и между землею и будет напоминать обетование мое». Вы знаете, почему Бог дал это милостивое обетование? Он обещал это ради того, что Господь Иисус должен был однажды умереть за грехи всех людей. Назначенное Богом время, Господь Иисус пришел на землю и умер. Он еще раз вернется, и тогда земля сгорит. Надеюсь, что мы спасемся в этот день, как спасся Ной. Но если мы будем думать только о том, чтобы есть и пить и веселиться, вместо того, чтобы думать, как угодить Богу, то можем сгореть вместе с землей. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отяготились обедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34. А теперь вопросы. Первый вопрос. Почему решил Бог истребить народ потопом? Второй вопрос. Каким путем спасся Ной? Третий вопрос. Предупреждал ли Бог нечестивых жителей земли, что они погибнут от потопа? Четвертый вопрос. Каких птиц выпускал Ной из ковчега, чтобы узнать, высохла ли земля? Пятый вопрос. Какое обетование дал Бог Ною? И последний вопрос. О чем должна напоминать нам радуга? Вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Если вы пропустили какой-то вопрос, вы можете нам написать и спросить его опять. А так, до встречи!

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем слушать последнюю часть истории «Миссия Бесси». Он поверил уверениям Бесси, что мать не настраивала ее против него и что она достаточно взрослая, чтобы самой видеть и слышать. В будущем он будет более осторожен в своих разговорах за столом. Да, ферма принадлежала ему, и он был горд этим. Пусть Джоанна пребывает в уверенности, что земельный участок продан. Тогда она не будет приставать ко мне с новыми прихотями. Если бы я ей тогда сказал, что покупаю ферму, то мне никогда не удалось бы так быстро оплатить закладную. Женщины не умеют экономить. Если у них на руках много денег, то они и расходуют много. Все они одинаковы. Хорошо, когда они быстро привыкают к бережливости. Так рассуждал мистер Блэр, когда не спеша бродил по городу. Джоанна Блэр действительно тогда сама подписала купчину. Муж дал ей подписать бумагу одновременно со многими другими документами, и он сумел устроить так, чтобы она не могла лично убедиться, кому на самом деле перешла родительская ферма. После того, как Бесси рассталась с отцом, она возвратилась домой. Теперь, наконец, в руке у нее были желанные деньги, но по-настоящему она не была рада этому. Права ли она была, что таким образом вмешивалась в дела своих родителей? Перед тем, как лечь спать, она по привычке встала на колени, чтобы поразмыслить еще раз над этим поступком и своими поведением за день. Она была вынуждена признаться себе, что ей очень и очень недоставало терпения и умения ждать. Разве она не попыталась помочь Богу произвести перемены в семье Блэров? Но, может быть, его время еще не наступило. В тот же самый вечер мистер Блэр нашел молодого зубного врача, открывшего свою практику всего несколько недель тому назад, и договорился с ним о времени приема своей жены. На следующее утро мистер Блэр сказал жене, когда она укладывала в сумку его завтрак. «Я договорился с зубным врачом, он примет тебя сегодня утром. Приведи свои больные зубы в порядок».
1: «О, Джон, зачем ты сделал это? Сейчас я не могу, мне... Невозможно пойти к зубному врачу. Зубы надо вытаскивать, а мое здоровье не позволяет мне этого».
0: «Все время возражание и возражание. Если бы я знал раньше, то ты скажешь нет».
1: «Джон, я не перечу тебе. Как только я буду чувствовать себя получше, я пойду к зубному врачу. Но сегодня нет. Действительно, я чувствую себя неважно».
0: «Ты не будешь чувствовать себя хорошо, пока не приведешь свои зубы в порядок. Я записал тебя на 10 часов, и ты пойдешь». Это были его последние слова перед уходом из дома. Когда Бесси узнала, о чем распорядился отец, она побелела от страха. Она принялась упрекать себя еще больше за то, что заговорила с ним о матери. Сегодня она не пойдет в школу, а заменит мать во время ее отсутствия. Так как стирали по понедельникам, Бесси, у которой теперь была необходимая сумма денег, попросила с согласия матери пожилую женщину, жившую по соседству, поработать прачечной. Миссис Миллер в тот час принялась за работу. Бесси помогала ей, когда не нужно было присматривать за младшими братьями и сестрами. Через час Бесси спросила: «Миссис Миллер, неужели всегда требуется так много времени, чтобы выдернуть зубы?»
2: «Нет. Это чаще всего происходит очень быстро».
1: «Что же тогда случилось? Мама должна была вернуться домой самое позднее через час».
2: «Может быть, она делает по пути небольшие покупки».
1: «Я не думаю. Мама сама покупает редко. Она никого в городе не знает и почти никогда не выходит из дома».
2: «По правде говоря, детка, она не понравилась мне, когда пошла к зубному врачу. Ей, может быть, не следовало идти, по крайней мере, одной. Такая операция не длится долго, но может быть опасной».
0: Бесси сняла фартух и уже хотела бежать к зубному врачу, чтобы справиться о матери, но как раз в эту минуту к дому подъехал экипаж, из которого вышел хорошо знакомый Бесси доктор Олден. За ним незнакомый мужчина. Затем Бесси увидела, что они оба повернулись снова к экипажу и вдвоем сняли с него женщину. То была мать Бесси.
2: Глаза мисс Блэр были закрыты, и она выглядела как покойница.
1: «Девочка, где спальня?» — спросил врач и попросил мисс Миллер помочь ему отнести мать в постель.
2: «Она умерла?» — услышала Бесси вопрос мисс Миллер.
1: «Нет, но она очень больна. Она была очень слаба, и обезболивающее средство оказалось слишком сильным для нее».
2: Всю вторую половину дня врач и мисс Миллер хлопотали возле матери Бесси. К вечеру у нее поднялась высокая температура. Она бредила, путанные, бессвязные предложения вырывались из ее губ. Когда на улице стемнело, она больше не захотела оставаться в постели. Доктор Олдем уговаривал ее успокоиться, но ее волнение все больше увеличивалось. Бесси была занята со своими младшими братьями и сестрами. Ей тоже хотелось быть возле матери, но она не могла оставить малышей одних. Они видели, как чужие мужчины пронесли мать в дом, и с тех пор испуганные и бледные робко сидели на кухне.
1: Когда мистер Блэр пришел домой, дети с плачем выбежали ему навстречу.
2: «Мама была у зубного врача, и теперь она очень-очень больна!» — в один голос закричали они.
1: «Глупости! Я сейчас должен поужинать. Где ваша мать?»
2: «В спальне. Доктор и миссис Миллер возле нее, а нас не пускают к ней».
1: Мистер Блэр сразу направился к жене. Едва он открыл дверь и заглянул в спальню, как его жена закричала в паническом страхе.
2: «Вот он! Уйди, уйди! Нет, нет! Он хочет погубить меня! На помощь, на помощь!»
1: Ее голос захлебнулся, и она с ужасом смотрела на дверь и дрожала всем телом. Врач подошел к мистеру Блэру и вывел его из комнаты. За дверью он строго посмотрел на него и сказал: «Мистер Блэр, не подходите к ее кровати, пока я не разрешу вам. Единственное, что может спасти ее, это абсолютный покой и никакого волнения». Затем врач возвратился в спальню. Миссис Блэр потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то начала говорить так путано, что невозможно было что-то понять. Врачу показалось, что он улавливает время от времени имя Бетси, и он послал миссис Милли на кухню за дочерью больной. Когда Бетси увидела мать, у нее замерло дыхание. Она тихонько приблизилась к ее кровати, встала на колени, взяла мать за руку, прижалась губами к ней и нежно погладила. Больная подняла голову, окинула блуждающим взглядом комнату, затем увидела свою дочь.
2: «Бетси!» «Да, мама, я рядом с тобой, лежи спокойно, выспись, я с тобой, все хорошо, только поспи».
1: Перед отъездом доктора Олдема домой у него состоялась предположительная беседа с мистером Блэром. Он объяснил ему, что произошло. Он указал на то, что прежде всего следует взять в дом опытную сиделку, которая будет постоянно заботиться о больной. Но сначала мистер Блэр не хотел об этом и слушать. Он сказал, что не может это себе позволить. Уже потом, когда речь зашла о зубном враче, он выругался.
2: «Халтурщик!»
1: «Вы знали, что ваша жена хотела пойти к зубному врачу?» — спросил доктор Олдем.
2: «Конечно, я же договаривался о времени приема».
1: «Тогда вы не должны и в чем опрекать зубного врача. Это вы сначала должны были позаботиться о здоровье вашей жены, вместо того, чтобы посылать ее в таком бедственном состоянии к зубному врачу».
2: «Я не знал, что это так серьезно».
1: «Вытащить несколько зубов», — ответил мистер Блэр.
2: «Само удаление зубов мало повлияло. Зубной врач вытащил только два. Но обезболивающее средство чуть не лишило ее жизни, и сейчас кризис не миновал. У вашей жены силы и нервы были полностью истощены. Неужели вы не видели этого? Как могли вы допустить это? Я говорил вам уже не раз, что для вашей жены это много, почти каждый год по ребенку, и никакого покоя, никакого облегчения, никакой передышки. Я предупреждал вас, и достаточно заблаговременно. Ваша жена смертельно устала от работы, а вы равнодушно наблюдали. Неужели у вас нет здравого смысла, нет сердца? Она же мать ваших детей. Что же должна была делать ваша жена, чтобы удовлетворять вас? И то, что она здесь так лежит, дело ваших рук, в том ваша вина». Эти суровые слова поразили мистера Блэра, который в своих собственных глазах всегда верно думал и верно поступал, во всех отношениях был безупречным. Они задели его вдвойне, потому что показали ему, что думает о нем вне дома. В своем лихорадочном бреду мисс Блэр еще раз пережила некоторые горькие сцены из последних лет ее супружеской жизни. Чувства вырывались из ее сердца в жалобных просьбах и гневных обвинениях, сотрясающих безудержных всхлипываниях и сильном возмущении. Впервые Джон Блэр осознал, в каком долгу он был перед своей женой. Хотя Бесси старалась изо всех сил и к вечеру смертельно усталая падала на кровать, но без матери в доме и в семье не доставала заводной пружины, которая не давала остановиться всему механизму. Каждую минуту не хватало ее прилежных рук, которые прежде так мало ценили. Бесси должна была не только заботиться о своих младших братьях и сестрах, но также, как приказал доктор Олдем, каждую свободную минуту подходить к матери и присаживаться к ней. Это поможет больной, как объяснил врач, больше, чем все лекарства. Мистер Блэр нанял из города одну за другой несколько девушек в качестве прислуги, но каждая из них оставалась недолго. Они заявляли, что не могут делать такую огромную работу и при этом терпеть еще невоспитанность детей и постоянные придирки хозяина дома. Самый маленький ребенок, которому едва исполнился год, требовал наибольшего ухода. И так как для него никого не нашли, мистеру Блэру пришлось самому заниматься с ним. Это давалось ему с трудом, потому что он никогда не заботился о воспитании детей и уходе за ними. Постепенно он узнал многое о том, какое бремя на плечах несла его жена. Он снова и снова вспомнил о словах своей старшей дочери, произнесенных несколько дней назад во время короткой прогулки по городу. «Я достаточно взрослая, чтобы видеть и слышать». Они действовали так на него, как ядовитое жало, и не давали успокоиться в его совести. Каким же он был себялюбивым и эгоистичным, неласковым и грубым! Если Джоанна умрет, не он ли сам будет повинен в ее смерти? И никого не было рядом, с кем бы он мог отвести душу, у кого нашел бы совет и утешение. Где были теперь его все друзья? Первый раз он испытал чувство полного одиночества. По словам врача, жизнь жены висела на тоненьком волоске. Если волосок оборвется, он должен будет жить один на один, с совестью, обремененной тяжелой виной. «Папа!» — обратилась Бесси к нему однажды вечером, и одновременно ее рука легла на его плечо. Он сел за стол и подпер голову руками. «Давай попросим Бога, чтобы он сохранил маме жизнь. Я просила уже много раз, может быть, Бог услышит нас, если ты попросишь вместе со мной?» Тогда мистер Блэр привлек дочь себе. «Дочка, я не умею просить Бога, я не знаю, как это делается. Каким образом он услышит меня?» «Он обещал, приходящего ко мне не изгоню вон. Кто просит вере, тот будет услышан. Пожалуйста, помолись вместе со мной, когда я буду говорить с ним». Бесси обвела рукой шею отца, и ее ладонь лежала на его ладони. Не дожидаясь его согласия, она начала громко молиться. Прежде всего, она исповедалась своему небесному отцу, какими они все прежде были бессердечными и неблагодарными по отношению друг к другу и в особенности по отношению к матери. Также она говорила о том, что мать сильно больна и всем ее не хватает. «Пожалуйста, позволь ей поскорее выздороветь и набраться сил, и пусть мы никогда не будем такими равнодушными и безразличными, а будем радостными и счастливыми, как семья Ноблов на той стороне улицы или семья Миллеров, которые тоже знают тебя». Мистер Блэр сказал «Аминь» и крепко прижал свою дочь к себе. В последующие недели семья Блэр больше не оставалась без друзей и сочувствия. Когда мисс Фильдс, учительница воскресной школы, узнала о болезни миссис Блэр, она тоже пришла, чтобы приложить свою помощь. Вскоре ей также удалось найти для повседневной работы в доме пожилую крепкую женщину, которая изъявила готовность заменить больную домохозяйку. Однако она поставила условие, что останется лишь в том случае, если дети будут вести себя прилично. Она сказала мистеру Блэру: «Я пришла лишь потому, что миссис Филдс любит вас. Позаботьтесь о том, чтобы мальчики не дерзили. Затем она обратилась к мальчикам. «Вы будете говорить «пожалуйста» и «спасибо», как принято в обществе, понятно? Как только вы начинаете плохо себя вести, я собираю свои пожитки и ухожу, так и знайте». Миссис Бригитта оказалась очень хорошей прислугой. Затем, наконец, наступил день, когда доктор Олдом сказал, что жизнь миссис Блэр вне опасности и заговорил о возможности полного выздоровления. «Но потребуется еще продолжительное время», — сказал он, обратившись к мистеру Блэру, «и вам придется набраться терпения». Для Бесси время тяжелой болезни матери было настоящим временем испытаний. Скоро выяснилось, что ее намерение быть хорошим примером для младших братьев и сестер оказалось серьезным. Однако ей давалось с трудом общение с ними, особенно с Гарри и Беном. Нелегко было быть терпеливой и кроткой, и приходилось держать в узде свой природный темперамент. Но она всегда была готова приняться за дело и помочь, когда возникала необходимость. А поводов для этого было предостаточно. Одновременно она училась тому, что мисс Филдс настоятельно посоветовала несколько недель тому назад ежедневно просить Бога о помощи. «Ты старшая сестра», — сказал Вилли. «Положи начало и покажи пример». И поскольку она действительно того желала, Бог даровал ей удачу. Даже от мальчиков не осталось тайной, что она стала другой, чем раньше. «Последнее время ты совсем другая, чем прежде, и с тобой намного легче найти общий язык», — сказал Бен однажды вечером, когда Бесси укладывала его спать. Это сильно обрадовало ее, так как именно Бен чаще всего подвигал испытания ее терпения. Состояние миссис Блэр улучшалось очень медленно. Казалось, что она сама не принимала в своем выздоровлении никакого участия, что ее совсем не радовало возвращение к жизни. Когда к ней немного вернулись силы, она стала все больше и больше думать о будущем. Она видела, что на нее снова надвигаются все невзгоды последних лет. Однако дети, которые каждый день подходили на несколько минут к ее постели, вели себя по отношению к ней намного спокойнее и почтительнее, и больше не ссорились так часто, как раньше. Но что происходило с ее мужем? Почему он не пришел к ней ни разу? Был ли он сердит и злился на нее за то, что она болела так долго? Она слышала, как он ежедневно уходит на работу, а вечером возвращается домой, и обратила внимание, что давно уже не слышит, как он ругается и брюзжит. Однажды вечером она сказала Бесси: «Моя болезнь стоит, конечно, много денег. Нужно платить врачу, а также миссис Бригитте. Зарплата отца уменьшилась. Я должна собраться с силами и вновь приняться за работу. Но я еще очень слаба. Как мне собраться с духом, чтобы начать снова?» «Ах, мама, никто не требует от тебя, чтобы ты сегодня встала и работала, и доктор Олдем не разрешит. Не тревожься о будущем. Богу известно, как обстоят наши дела». Некоторое время спустя мать взяла Бесси за руку, пристально посмотрела на нее и затем спросила: «Бесси, скажи мне откровенно, почему отец ни разу не заходил ко мне в комнату?» «Ему запретил доктор Олдем, потому что, когда ты заболела, он сильно нервировал тебя».
3: «Запретил?»
2: «Да, мама. Но отец охотно зашел бы к тебе. Сказать ему, чтобы он пришел?» Мать, казалось, долго раздумывала. Наконец ответила: «Дочка моя, я хочу еще немного побыть в покое. Тишина так благоприятно действует. Я боюсь того, что снова надвигается на меня». «Мама, мы не должны испытывать страха. Все будет совсем иначе. Твоя болезнь научила всех нас кое-чему, и отец будет очень рад, когда ты сможешь снова вставать. Не из-за большого количества работы, а потому что он чувствует себя так одиноко. Он так хотел бы поговорить с тобой. Он сильно волновался, когда ты заболела. Мне так жаль его». Вечером, когда Бесси сидела рядом с отцом в общей комнате, она сказала: «Папа, у меня впечатление, что мама совсем не хочет выздоравливать, а от лекарств и хорошего ухода мало пользы».
3: «И неудивительно, на ее месте со мной было бы точно так же».
2: «Но, папа, разве мы не молились, чтобы Бог вернул ей здоровье?»
3: «Конечно, Бесси, я знаю, почему мама тревожится за свое будущее». Тут вдруг на глаза мистера Блэра навернулись слезы. «Дочка, каким я жестоким, бессердечным и беспощадным мужем был с первого дня нашей супружеской жизни!» Затем он с большой откровенностью рассказал своей дочери о многом из их совместной жизни, начиная с первых дней, когда зашел на ферму Трамвалов и познакомился со своей женой. «Как нежна была твоя мать во вхождении со своими родителями! Тогда это произвело на меня большое впечатление. И как нежна она была тогда ко мне! А я, как скверно я вел себя по отношению к ней и в течение многих лет! И этого я никогда не смогу исправить!» Было поздно, когда к Бесси наконец пришел сон. Но прежде она попросила Бога о милости для всех в доме, для братьев и сестер, для матери и отца, и также для себя самой. Затем она заснула в твердой уверенности, что все будет хорошо. Прошло еще несколько дней. В воскресенье после обеда мистер Блэр совершенно неожиданно зашел в комнату больной. Когда Бесси захотела чуть позднее посмотреть на мать и открыла дверь, перед ней предстала совершенно необычная картина. Подпертая подушками, мать сидела прямо на кровати, а ее голова покоилась на плече отца. Они держали друг друга за руки. Нежный взгляд, с которым отец смотрел на мать, Бесси не забудет никогда. Она хотела сразу же тихо закрыть дверь и незаметно уйти, но отец увидел ее и позвал: «Входи, Бесси, мы не против, что ты застала нас такими». Тут Бесси подошла к своим родителям и обняла их. «Я так счастлива!» От радости она больше не произнесла ни слова.

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл. То подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное, примири

мне было замолчать, меньше слов говорить напрасных, но почаще тебе устремлять взор в молитвах своих ежечасных. Научи меня, Господи, быть в этом мире и светом, и солью, и всем людям стараться служить бескорыстной и светлой любовью. Научи меня, Боже, прощать, как прощал ты врагов, умирая, и свой путь по земле совершать с твердой верой в обители рая. Научи меня, Господи, петь гимни радости, гимни хвалений, чтоб могли они душу согреть дни печалей, скорбей и волнений. Научи никогда не роптать, научи побеждать все тревоги и в законе твоем открывать истин вечных святые уроки. Аминь, слава Богу.

История Авраама. Обетованная земля. У сыновей Ноя было много детей, от которых произошло снова много людей на земле. Но какими были эти люди? Благочестивые или же злые? Они сделали большое зло по отношению к Богу. Они нарубили деревьев, сделали себе из дерева изображение богов. Затем они расставили их в разных местах и, падая перед ними ниц, молились этим изображением, говоря: «Это наши боги, они сотворили нас, они дают нам пищу нашу». Эти изображения назывались идолами или кумирами. Большая часть людей на земле сделались идолопоклонниками. Они поклонялись не Богу, а идолам. Идолы делались иногда из камня, иногда из серебра или золота. Бог с небес увидел, что люди поклонялись идолам, и Он разгневался на это. Но Бог не истребил их, потому что Господь Иисус обещал умереть за грехи всего мира. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. Они, люди, безответны. Они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Римлянам 1:18, 20:21. В той же стране жил человек по имени Авраам. Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Благословлю тебя и возвеличу имя твое». Бытие 12:1. Авраам не знал, куда Бог велит ему идти, но он собрался в путь, потому что Бог ему это приказал. Авраам пошел, не зная, куда идет, но он был послушен Богу. У Авраама была жена Сара, которую он очень любил. Сара также пошла с Авраамом. Авраам взял с собой овец, коров, ослов. Они служили им пищей. На них же они перевозили в пути тяжести. Но где же Авраам спал ночью? На пути им встречалось мало домов, только поля, леса расстилались перед ними. Авраам спал в палатке или шатре. Он разбивал палатку из шкур животных, натянутых на длинные палки. Авраам мог переносить палатку с одного места на другое, потому что ему предстояло пройти много верст, и дорога шла то по высоким холмам, то через широкие реки. Наконец он пришел в чудную страну, покрытую деревьями, цветами, травой и злаками. Это место выбрал Бог для Авраама. Оно называлось Ханааном. Но и здесь Авраам поселился в шатре. Иногда из сложенных вместе камней он делал жертвенник и приносил животных в жертву Богу. Идолам Авраам никогда не поклонялся, но народ его окружающий служил идолам. Бог часто обращался со словами: «Благословлю тебя и буду охранять тебя, и никто не причинит тебе зла». Бог был доволен Авраамом, потому что, по слову его, Авраам оставил дом свой, и Бог назвал его другом своим. Он наречен другом Божьим, так написано Иакова 2:23. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам» Иоанна 15:14. Надеюсь, дети, что вы будете брать пример с Авраама и что вы будете исполнять то, что Бог вам говорит в Своем Слове. А теперь вопросы. Первый вопрос. Кому поклонялись и служили большинство народа земли? Второй вопрос. Кого избрал Бог, чтобы он был слугою и другом его? Третий вопрос. Как звали жену Авраама? Четвертый вопрос. Где спал Авраам во время путешествия? Пятый вопрос. Почему Бог был доволен Авраамом? И шестой вопрос. Можете ли вы сделаться друзьями Божьими? Ну все, а теперь мы ждем ваших ответов. До встречи!

как дети, любимые Христа, в любви им подражая. Тогда приходит простота, гордыню побеждая. Идешь туда, куда послал, стремясь к заветной цели, и то, что Он тебе давал, ты знаешь, будет в деле. Доверчив, чист, в любви своей, к добру лишь устремление, и не предашь своих друзей, пройдя сквозь все мучение. В горнило бросишься, любя, и в ливный ров роснадо, ты точно малое дитя, овечки Божьей стадо. Такой ягненочек Христа в собрание приходит, хотя 5 лет ему пока, но Бог его находит. Дитя еще ягненок тот, а Господу внимает и любит божеский народ, молитву понимает. Услышав чудные слова, всем сердцем покоримся и ниже, ниже, чем трава, пред Господом склонимся. И Дух Святой нас осветит живой водой небесной и наше сердце укрепит надеждою чудесной.

0: Жил в одном городе мальчик Миша с мамой, папой и бабушкой. И рос он послушным ребенком. Вот только каждое утро неохотно вставал, чтобы идти в детский садик. Но уговоры бабушки были всегда так убедительны, что он сразу же им уступал и, сладко подтягиваясь, топал в ванную чистить зубы. И так было изо дня в день. Из дома в садик, из садика домой. Кому такая однообразная жизнь понравится? «Хорошо другим ребятам, с ними разные приключения случаются», — подумал Миша. «Вот бы и мне хоть разочек попасть в какое-нибудь приключение, хотя бы маленькое». Подошел он к бабушке и, как бы между прочим, спросил: «Бабуля, а что надо сделать, чтобы со мной случилось настоящее приключение?»
1: «Приключение?» — переспросила растерявшаяся бабушка. «Не знаю, Мишутка, я над этим как-то и не задумывалась. Наверное, его нужно просто ждать, и тогда приключение рано или поздно обязательно случится».
0: И мальчик начал терпеливо ожидать его прихода.
2: «И вот приключение возьми, да и явись к нему прямо в день рождения, будто и его приглашали на праздник».
0: Веселые гости дружно доели большой торт с кремом, на котором было 5 ярких свечей, и нехотя стали расходиться по домам. «Да что там торт? Ведь Мише столько всего подарили!» Вот тут-то все и началось, когда внук и бабушка стали внимательно рассматривать каждый из подарков. Мишин друг Никита подарил огромную коробку с картонными кубиками, на которых красовались большие веселые буквы. Мальчик был очень рад этому подарку. Он сразу же уселся на паркет складывать знакомые слова: «Мама, папа, Миша, каша».
1: «Нет, так неинтересно».
3: «Бабуля, подскажи-ка мне, пожалуйста, какое-нибудь новое слово, чтобы оно было и трудное, и важное», — попросил серьезным видом Миша.
1: «Хорошо», — согласилась бабушка и, подумав, предложила:
4: «Сложи-ка ты правильно, ну, например, слово «совесть». Очень важное в жизни слово».
0: И, оставив внука одного в комнате, ушла по своим делам.
3: «Совесть? Да разве оно трудное? Там же всего 7 букв!» —
0: быстро сосчитал на пальцах Миша и принялся за работу. Не очень долго, но ему все же пришлось повозиться, пока нужное слово ровненьким поездом было выложено перед глазами. И если бы упрямый мягкий знак так не прятался между остальными буквами, он бы управился намного быстрее.
4: «Ну вот и готово! Совесть!» — прочитал он еще раз сложенное слово.
0: И тут бы ему взяться складывать что-то другое, но нет. Захотелось Мише узнать, какая она, эта совесть. Картошка, например, вкусная, мячик круглый, радуга на небе красивая, а машина быстрая. Но вот что такое совесть? Бабушка сказала, что она важна в жизни. Может, она такая большая и глубокая, как море, на берегу которого Миша летом отдыхал с родителями. А может, такая интересная, как, например, игра. Однако Миша так и не смог представить себе эту совесть и побежал со своим вопросом к бабушке на кухню, где устроил ей настоящий допрос.
3: «Слово я твое сложил. Только скажи теперь мне, бабуля, а какая она из себя, эта совесть? И на что похоже? Почему она в жизни важная?»
0: Бабушка улыбнулась, глядя в любопытные глаза внука, и не спеша ответила:
4: «Ну как тебе объяснить это, чтобы ты понял? Если бы взрослые этим интересовались больше», — вздохнула она. «А ты еще маленький».
3: «Ну и что, что маленький? Так как знаешь, так и скажи», — настаивал Миша. «Я хочу знать! Кого же мне еще спросить?»
4: «И верно», — вдруг согласилась с ним бабушка. «Ну, тогда слушай внимательно».
0: Миша присел на стул и весь превратился в слух.
4: «Совесть, Мишутка, как и сердце, нам самим Богом дана. Она есть у каждого. У детей и взрослых, у мальчиков и девочек, у богатых и бедных, у чернокожих и белокожих. Господь любит всех людей одинаково, потому что мы его творение, и он хочет, чтобы у нас всегда была добрая совесть.
1: но она, к сожалению, у разных людей очень разная бывает.
4: Хорошо, если совесть чистая, как прозрачная вода. Легко тогда на душе. И очень плохо, если ее чем-то плохим замарают.
1: Бывает еще она бодрствующая. Это значит, всегда на страже стоит, как солдат.
4: А есть и дремлющая, ленивая или еще хуже, крепко спящая. Тогда ее нужно обязательно разбудить, а то быть беде. Встречаются люди, у которых совесть долго молчала, но потом начала кричать, не давая им покоя, и это гораздо лучше, чем молчащая совесть. О ней, Мишутка, никогда не следует забывать. К ее голосу надо всегда прислушиваться.
3: «Значит, совесть как радио?» – перебил мальчик.
4: «Нет, Мишутка, совсем не так. Она живет в самом человеке, понимаешь?» – ласково объясняла бабушка.
3: От нее, как и от Господа, никто не может ни убежать, ни скрыться. И каждый человек будет давать Богу личный отчет о том, что он делал со своей совестью.
1: Захлопал мальчик пушистыми ресницами. Ничего он пока не понял до конца.
3: «Прямо загадка какая-то, а не совесть!» — насупил он брови.
4: А бабушка продолжала рассказывать. «Совесть, милый, все видит и знает, что делается в душе человека. Запомни это, Мишутка. Каждый поступок и даже мысли наши она судит, посылая свои сигналы, если что-то не так, и она не согласна».
1: Наконец Мишутка мог яснее представить себе эту таинственную совесть.
3: «Понял, бабуля! Я уже знаю, какая она!» «Значит, она как полицейский, да?» — радостно воскликнул он, довольный своим открытием.
4: «Нет, Мишутка, не совсем, она еще выше и строже», — улыбнулась бабушка, радуясь детской проницательности.
1: Но выше знакомого полицейского, который зорко следил за порядком на дороге, в Мишином понимании мог быть только сосед, баскетболист Леня.
3: «Это действительно великан, видно и совесть такого же роста», — подумал Миша. Только на этот раз не стал перебивать бабушку для уточнения, а то, может, он и сейчас ошибался. И вдруг он услышал такое, что сразило его.
4: «Совесть, внучок, даже способна есть человека, и это часто бывает для него полезным. Это она для грешной души хорошо делает», — продолжала толковать бабушка.
3: Тут Миша аж встрепенулся. «Разве это хорошо? Кому будет приятно, если его кто-то есть начнет? Пускай это даже какая-то голодная и злая совесть, но я с этим не согласен», — возмутился мальчик.
4: «Нет, дорогой, ты пока этого не понимаешь. А вот когда и у тебя она заговорит внутри и станет за что-то есть, тогда ты вспомнишь мои слова и узнаешь, какая она из себя эта совесть», — загадочно молвила бабушка.
1: Мальчик был так расстроен услышанным, что даже передумал идти гулять на улицу. «А вот тебе и узнал. То она чистая, то грязная, то спит, то кричит изнутри. И все она о каждом знает, да еще, наверное, зубами и кусаться может. Вот тебе и совесть. Нет, не хотелось ему с такой совестью встретиться».
3: «А интересно, какая совесть у меня? И почему я до сих пор ее не чувствовал? Может, она еще спит? А если ее совсем нет, то как быть?» — призадумался Миша. «Надо будет проверить бабулины слова о том, что от совести никто не может ни убежать, ни спрятаться. Разве так может быть? Не стану я ждать, пока она меня есть начнет. Я же быстрый, бежать наперегонки далеко могу. И спрятаться где угодно могу. И от злой совести тоже запросто смогу укрыться. Например, в шкафу, в кладовке. Там всегда темно и очень страшно. Пусть поищет, если не испугается».
4: Таков был хитроумный план Мишутки.
1: Как-то в субботу, когда родителей Миши не было дома, бабушка собралась в магазин за продуктами.
4: «Пойдем со мной, Мишутка, вдвоем веселей!»
3: «Что ты, бабуля?» – воскликнул мальчик. «Ко мне сейчас Марк придет!»
1: Пришлось бабушке идти одной. Возвращалась она с полной сумкой продуктов. Поднимаясь по лестнице, бабушка остановилась на площадке между этажами, чтобы немного перевести дух, и тут услышала топот сверху. Подняв глаза, она увидела, как навстречу ей, прыгая по ступенькам, бежал довольный Миша. «Ой, бабуля, ты уже вернулась!» — крикнул он, равнодушно пробежав мимо бабушки.
3: «Ты куда, Мишутка?»
1: — едва успела спросить она внука.
5: «Я на улицу играть! Меня там ребята ждут!» — беззаботно ответил Миша.
1: Бабушка вздохнула, потом подняла сумку и снова зашагала наверх, тяжело ступая по ступенькам. Волю набегавшись, Миша еле приволок ноги домой. Войдя в комнату, он сразу же свалился на диван. Бабушке стало жалко уставшего мальчика. Она помогла ему снять куртку, а затем собрала разбросанные игрушки.
3: «Ты совсем из сил выбился, внучок. Может, тебе чего-нибудь хочется?» — ласково спросила она Мишутку. «Я тебе вкусный сок купила. Хочешь, налью?»
6: «Хочу, бабуля», — ответил мальчик.
1: Пока бабушка была на кухне, Миша задумался.
6: «Бабуля, наверное, тоже устала. Вон какую тяжелую сумку несла она всю дорогу. Я мог бы пойти вместе с ней в магазин».
1: Мишин внутренний голос говорил.
3: «Нехорошо ты поступил. Бог огорчен твоим поступком».
6: «Но ведь я так торопился. На улице меня ждали друзья».
1: Тут же оправдывался он сам перед собой.
6: «А бабушка не первый раз ходила без меня за покупками. Подумаешь, сама сходила», —
1: шептала что-то у Миши внутри противным голосом. Стало мальчику и бабулю жалко и себя.
6: «Ну не мог же я разорваться на две половины», — успокаивал он себя.
1: Тут вошла бабушка и подала Мише стакан с соком, но мальчику расхотелось пить. На сердце у него было неспокойно.
6: «Не хочу я пить», —
1: поникшим голосом пробормотал мальчик, стараясь не смотреть на бабушку.
6: «Уж не заболел ли ты? Не надо было так много бегать!» — заволновалась она, трогая его вспотевший лоб. Но Миша хорошо знал, чем заболел. Он заболел совестью. Если бы бабушка это знала...
1: Мальчик молчал, не зная, как сказать бабушке, что у него творилось в душе.
3: «Ладно, отдохни, милый, и я пойду к себе прилягу», — сказала бабушка и ушла.
1: Невесело было на душе у Миши, что-то сжималось внутри. Бабушку он очень любил, поэтому решил: «Не дам ей больше самой носить тяжести, и даже мусор они будут вместе выносить». Но почему он раньше не замечал, как она его жалела? Что-то не давало ему лежать спокойно. Он поднялся с дивана и побежал в комнату к бабушке.
6: «Послушай, бабуля, я хочу тебе что-то рассказать».
1: Бабушка внимательно посмотрела на Мишу.
6: «Сегодня один мальчик попал в настоящее приключение, но не очень хорошее. Он, понимаешь, очень торопился и не захотел помочь своей бабушке, и ему сейчас очень плохо. Но он больше таким не будет. У него поначалу внутри совесть спала, но потом она проснулась и начала его мучить», — торопился высказаться взволнованный Миша. «Как ты думаешь, та бабушка простит этого нехорошего мальчика?»
1: Миша умоляюще посмотрел в глаза бабушки в ожидании положительного ответа. Бабушка улыбнулась.
3: «Не будет больше таким, говоришь, да? А этого мальчика ты сам знаешь?»
6: «Конечно знаю, и тебе он хорошо знаком. Да, он в нашем доме давным-давно живет».
3: «А совесть его и вправду замучила?»
1: Бабушка втайне радовалась Мишиному ответу, но делала вид, что не догадывается, о ком идет речь.
6: «Очень замучила», —
1: тяжело вздохнул Миша и, чуть помолчав, добавил.
6: «Знаешь, она даже его вот тут грызет!»
1: Он приставил руку к своей груди, где должна была находиться его пробудившаяся совесть.
6: «И прятаться ему от нее совсем не хочется, ведь Господь все равно увидит».
1: После небольшой паузы бабушка наклонилась к внуку и нежно сказала.
3: «Ну, тогда она его прощает».
1: Миша засиял от счастья и, обняв бабушку, воскликнул.
6: «Ты ведь поняла, что я о себе говорю? Знаешь, когда я сегодня плохо поступил, моя совесть стала такой грустной. А теперь угадай-ка, что она сейчас делает? Никогда не угадаешь. Она радуется, вот!»
3: «И Господь радуется вместе с тобой», — улыбаясь, сказала бабушка, глядя на счастливого Мишу.

Хочу, чтоб сны приснились светлые, чтоб улыбалась мне луна. Прошу тебя, Спаситель, искренне, услышь небес свое дитя. Хочу, чтоб мама не состарилась, хочу, чтоб папа не болел. Хочу, чтоб завтра завороженно на крышу аист белый сел. Хочу, чтоб я с тобою, Господи, не расставался никогда, чтоб за окном шумели тополи, горела Божья звезда. Хочу, чтоб тени не тревожили, пусть страхи навсегда уйдут, и звезды в небе хороводами ночную песнь пускай поют. Прими мою молитву слабую, а мне пошли духовных сил. Хочу, чтоб ты меня за шалости, за этот день, за все простил.

Короткие рассказы для детей. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчей, 15 глава, 1 стих. На опушке леса, на холме, расположились двое мужчин с весьма странным внешним видом. Один мрачно глядел на мирную деревушку вдали. Это были бывшие заключенные, которые несколько дней тому назад освободились из тюрьмы. Один из них вырос сиротой в этой деревне. Никто по-настоящему не заботился о нем. Все издевались и насмехались над ним. Никто не помогал ему в трудностях. Однажды он совершил кражу и был вскоре пойман и посажен на несколько лет в тюрьму. Теперь, после освобождения, он вернулся к своему селу. Он угрожающе сжал кулак и, смотря в сторону деревни, злобно ругался на жителей этой местности. «Они должны поплатиться, эти жалкие мещане. Сегодня ночью я подожгу всю деревню. На четырех местах подложу огонь. Мщение сладко. Они узнают меня». «Тебе действительно никто не помогал, когда ты был еще ребенком?» — спросил его сообщник по выпивке. «Нет. Все они негодные воры. Всю банду я хочу выжечь. Я не могу поверить, что все без исключения были к тебе злы. Неужели ты действительно не помнишь ни одного человека, который бы сказал тебе доброе слово?» Неожиданно злой мужчина замолчал. Слезы выступили у него на глазах, и он сказал, всхлипывая: «Все же да, Жанна». «А кто была эта Жанна?» — спросил другой. «Она была моя учительница в воскресной школе. Она была горбатой и очень некрасивой, но она любила меня. Иногда она гладила меня по голове и говорила: „Конрад, любящий Бог тебя не забудет. Если никто о тебе не думает, Бог любит тебя всегда“. Но она, наверное, давно умерла. Она уже в то время была больной и слабой». Вот так они вдвоем сидели в своем убежище, пока солнце не скрылось за лесом. Сумерки легли на долину. Они вместе прокрались к деревне. «Здесь я жил», — прошептал Конрад. «А по ту сторону живет учитель. Он всегда бил меня до посинения. Рядом дом сельского старосты. Он часто бросал меня в темный погреб, наказывая за то, что я при встрече не всегда здоровался с ним». Неожиданно зазвенели все деревенские колокола. Крестьяне шли на благодарственное богослужение за собранный урожай. Мужчины скользнули к ярко освещенному помещению, и тут Конрад почувствовал, что чья-то рука коснулась его. «Не хотите ли вы пойти на собрание?» Конрад увидел старое дряблое лицо маленькой горбатой женщины, которая ласково глядела на него. «Жанна!» – закричал он громко. «Жанна!» — не переставая, всхлипывал он. Старушка вначале не узнала бородатого мужчину. Позже она приняла обоих в свою квартиру и хорошо их угостила. «Какое чудное водительство Божье, что я еще один раз могла тебя увидеть», — сказала старушка. Она одарила их всем, что имела, и позаботилась о квартире для них.
через это служение любви вся деревня была спасена от страшного пожара. Кроткий ответ отвращает гнев. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что Он любит всех людей и что эта любовь может изменить самое жестокое сердце.

0: маме. Привет!
1: Привет, мама!
0: Спроси, как у мамы дела?
1: Хорошо.
0: Скажи, папа, привет!
1: Привет, папа!
0: Ай, ну все, давай отправим это сейчас папе с мамой.
1: Пока, папа!
0: Пока!

Усердие – стремление в тело тела. Он дает нам силу для свершения. В усердии будь и мудрым, и умелым, и твердым будь, чтобы исполнять решения.

Обещанный сын. Авраам и Сара жили в шатре в земле Ханаанской. У них не было детей. Авраам и Сара были уже люди старые. Аврааму было уже почти 100 лет, и Саре почти 90 лет. Однажды ночью Бог сказал Аврааму: «Посмотри на небо. Что ты видишь?» Небо уже было покрыто звездами, и их было так много, что их нельзя было сосчитать. Бог сказал: «У тебя будет много детей, так, что в потомстве твоем будет больше людей, чем звезд на небе, и они будут жить в земле Ханаанской. Нечестивые же народы будут изгнаны из земли той». У Авраама в то время не было ни одного сына, но он поверил, что Бог сделает то, что он обещал. Авраам поступил хорошо, веря всякому слову Господа, потому что Бог всегда говорит правду и всегда исполняет свое слово. Однажды Авраам сидел в своем шатре. Время приближалось к полудню, было уже очень жарко, но шатер стоял в тени дерева. Вдруг Авраам увидел людей, подходивших к шатру. Он побежал навстречу им, поклонился и сказал одному из странников: «Господин, прошу, войди в шатер мой и позволь мне принести немного воды и омыть ноги ваши, и хлеба дать, чтобы подкрепить сердца ваши. Вы отдохнете под тенью дерева, и тогда будете продолжать ваш путь». Три мужа согласились отдохнуть у Авраама. Как вы думаете, кто были эти люди? Это были ангелы. Они пришли с неба, чтобы принести радостную весть Аврааму от Бога. Вы знаете, что Бог посылает ангела возвещать людям волю свою? Ангелы сели около шатра под тенью дерева. Сара же остановилась в шатре. Авраам сказал Саре: «Возьми муки и сделай скорее пресные хлебы». Затем Авраам выбрал хорошего тельца и сказал одному из слуг своих: «Поскорее приготовь его». Когда же все было готово, Авраам принес масло, молока и теленка приготовленного и поставил все это перед странниками под деревом. Они начали есть. Авраам стоял около них. А когда они ели, они спросили: «Где Сара, жена твоя?» Авраам сказал: «Она в шатре». Тогда один из мужей сказал: «У Сары будет сын». Сара слышала слова ангела и не могла поверить, что действительно у нее родится сын в глубокой ее старости. И она внутренне рассмеялась. Ангел сказал: «Отчего это рассмеялась Сара? У нее действительно будет сын». Тогда Сара сказала: «Я не смеялась», потому что она испугалась. Но ангел сказал ей: «Нет, ты рассмеялась». Затем три мужа встали и пошли дальше. Авраам проводил их немного и вернулся к своему шатру. Вспомнил ли Бог обещание свое? Через год у Сары действительно родился сын. Имя его Исаак. Он был послушным сыном, и Бог любил его. Авраам и Сара были очень довольны им. Таким образом, Бог исполнил обетование свое. Он сказал, что у Авраама и Сары будет сын, и он дал им сына. Авраам хорошо сделал, что поверил обетованию Божию, а Богу приятно было, что он поверил словам его. И это вменилось ему в праведность. Сара знала, что верен обещавший. Вначале Сара не поверила, но затем и она поверила Слову Божию, и Бог был доволен ею. И вам, дети, надо верить всем обетованиям Божиим. А теперь вопросы. Первый вопрос. Сколько внуков и правнуков обещал Бог дать Аврааму? Второй вопрос. Зачем три ангела в виде странников пришли к Аврааму? Третий вопрос. Как принял их Авраам?
Четвертый вопрос. Что они возвестили? Пятый вопрос. Поверила ли этому сразу Сара? И шестой вопрос. Исполнил ли Бог обетование свое? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам на наш почтовый адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273.

Хорошо с тобой. Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с тобой дружить, все заботы тебе вручить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Разве можно с тобою скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.

Бог не забудет ни одного сделанного нами доброго дела. В послании евреям написано про Авеля. Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. С момента принесения этой жертвы прошло около 3500 лет. Думаю, что жертва эта не была какой-то огромной. Она даже близко не могла сравниться с той жертвой, которую принес Давид, когда возвратил ковчег из Гефа. Тем не менее, Бог помнит о жертве Авеля. Хорошо говорил Иван Степанович. Убедительно. Тони всегда нравилось, когда он проповедовал. Только как, скажите на милость, будешь делать добрые дела, когда тебя готовы все время держать на цепи? Папа так и выразился. Постоянно у вас там какие-то посещения, хоть цепью к батарее привязывай. Не поедешь ты в эту толстовку. Дорога туда очень плохая. И так всегда. То дорога плохая, то колеса на машине старые. Папа специально придумывает какие-то причины, чтобы Тоня вечно сидела дома. Думала, соберут все яблоки на даче, сложат их все в погреб, поспокойнее будет. Так нет же, теперь нужно каждую субботу грибы собирать. Кому они нужны, грибы эти? Столько труда вокруг, грешники в ад идут. Тетя Ира одна на библиотеку ходит, а Тоня вынуждена маховички с опятами отыскивать. «Орлы, а с курами живем», — вспомнилось из какого-то стихотворения. Когда она встречает какого-нибудь старичка, продающего помидоры или виноград, все покупает у него, даже если ей все это не нужно, только для того, чтобы дедушка мог пораньше пойти домой. «Про кого это, Иван Степанович? Жалко, какой-то пример интересный пропустила. И спросить не у кого. Все подростки уехали на жатву в соседнюю церковь. Тоня тоже хотела поехать. И скрипку приготовила, и ноты. Лена с Анютой сказали, что пиццу и чай в термосе возьмут. А папе дорога не нравится. Ремонта, видите ли, давно не делали. Давайте помолимся о том, чтобы каждый из нас мог богатеть в Боге». Все встали на молитву. Помолилась и Тоня. Правда, не вслух, а про себя. Ей не хотелось, чтобы все знали, какие у нее нехорошие родители. «Что-то ты грустная такая сегодня. Наверное, из-за того, что все подростки в толстовке, а ты одна осталась». Подошла к Тоне Наталья, немолодая сестра из молодежи. Вообще-то Наталья не очень нравилась Тоне. Она все время всех учила жизни, но разговаривать сегодня все равно было не с кем. Тоня поначалу пыталась увильнуть от разговора, но потом все рассказала. И про папу с мамой, и про грибы, и про свою никчемную жизнь. «Это все от того, Тонечка, что ты не исполняешь Писание. Разве ты не читала? Враги человеку, домашние его». Апостолы сказали первосвященнику, «Справедливо ли слушать вас более, нежели Бога? Ты должна понимать, что Бог выше всех на земле, выше священника, родителей и президента». Много разных примеров из книжек и личного опыта рассказывала еще Наталья. Всего не запомнишь. Одно Тоня поняла очень хорошо. Ее неверующие родители, сами того не понимая, противятся Богу и всему духовному. Нужно твердо отстаивать свои убеждения. Наталья повторила это несколько раз, многозначительно покачивая пальцем. Твердо отстаивать свои убеждения Тоня начала тут же. Нины Матвеевны, старушки со второго ряда, не было уже 2 воскресенья. Говорили, что у нее гипертония. Тоня расспросила Ивана Степановича, как добраться. Взяла новый журнал, который раздавали после собрания, и ревностно направилась исполнять свой христианский долг. Домой Тоня возвращалась уже затемно. Нина Матвеевна была невероятно рада гостье, поила чаем, долго не соглашалась разрешить пропылесосить и вымыть полы. В общем, вечер прошел замечательно. Единственное, уже на подходе к дому на Тоню навалилось постыдное малодушие. Она боялась, как отнесутся к ее исчезновению родители. Отстаивать свои убеждения оказалось намного тяжелее, чем казалось во время разговора с Натальей. Одно дело, когда перед тобой явный гонитель, какой-нибудь следователь с пистолетом в кобуре. И совсем другое,
Хоть и ослепленные недуховной родительской любовью, но все же очень дорогие папа и мама. Они настойчиво пытались выяснить, кому именно в гости ходила Тоня. Сколько лет этой сестре по Вере и чем они там занимались. Избегая откровенной неправды, но все же не отвечая на конкретные вопросы, Тоня темнила, как могла. Не хватало еще беспокоить Нину Матвеевну проверками, потому что так уже было. Зимой перед поездкой на общение папа звонил руководителю подростков и спрашивал, шипованные ли у него шины. Дядя Саша потом долго не предлагал Тоне никаких мероприятий. К тому же левая рука не должна знать, что делает правая. Это тоже Наталья объяснила. То есть никогда и никому не нужно рассказывать о сделанных тобой добрых делах. Мама после разговора стала совсем расстроенной и отправила Тоню спать без ужина. Ничего, желающие жить благочестиво всегда будут гонимы. Следующая неделя пролетела так же стремительно, как и все за последние полтора года. С тех пор, как Тоня впервые попала на собрание, ее жизнь изменилась до неузнаваемости. Раньше, вообще-то, тоже было неплохо. Тоня училась в школе, играла с подругами на площадке возле дома. Вечерами после долгого ужина с обсуждением прожитого дня каждый занимался своими делами. Мама вязала, папа что-нибудь паял или читал газеты. Тоня делала уроки или играла на скрипке. Иногда папа усаживал всю семью на диван и читал вслух свои любимые с детства книги. Получалось у него это замечательно. Каждому персонажу он придумывал собственный голос. По выходным они втроем отправлялись то в зоопарк, то в лес. Иногда просто гуляли по городу. Потом папа купил земельный участок в частном секторе и начал там стройку. Тоня изо всех сил помогала. Собирала падающие у папы саморезы и придерживала рулетку, когда нужно было что-то отмерить. Папа часто повторял, что с такой дочерью и без сына вполне можно обойтись. Перемены в их жизни начались, когда на новогодний утренник пришла тетя Лариса Ермилина. Но это сейчас Тоня знает, как именно ее зовут. А тогда это была просто незнакомая женщина в сером пальто и платке. Тетя Лариса попросила дать ей слово. Так она и сказала, громко и уверенно. «Дайте мне слово!» Слово ей дали, и она минут 15 рассказывала о Рождестве. Несколько раз ее пытались перебить, но все же она дорассказала все до конца. Когда она назвала адрес дома молитвы, ее прямо вытолкали из зала, но Тоня все же услышала. «Байкальская, 22!» Поначалу мама не хотела пускать туда дочь, но потом почему-то согласилась. Много нового узнала Тоня. О вечной жизни, спасителе, наказании за грехи. Новые друзья, новые интересы захватили ее полностью. Очень кстати оказалось и то, что Тоня закончила музыкальную школу по скрипке. Ее сразу же пригласили играть в церковном оркестре. Постепенно она так втянулась в христианскую жизнь, что свободного времени не было совсем. По вторникам в доме молитвы проходил разбор слова. В среду – репетиция скрипичного оркестра. В четверг было специальное собрание для подростков. Пятница – молитвенное собрание. Ну а самое интересное начиналось на выходных. По субботам было много разного. Уличное благовестие с раздачей газет и брошюр, подготовка к каким-нибудь праздникам, уборка, походы, поездки и прочее, и прочее. Однако Тоню такой ритм нисколько не утомлял. Ее бы воля, она и все воскресенье проводила бы в доме молитвы. Подростки – лучшие в мире друзья. Руководитель подростковой группы – самый интересный и добрый человек на земле. Но папа с мамой, которые нехотя, но все же пускали дочь почти на все собрания посреди недели, постоянно выдумывали какие-то предлоги, лишь бы она была дома на выходных. Разговор с Натальей оказался своевременной поддержкой для мятущейся Тониной души. Теперь было решено. Нужно посвятить Богу все свое свободное время, а родители со временем смирятся. Так ведь сказано, не перестану служить Господу без развлечения. Так оно и получилось. Родители со временем смирились. Ключевое слово здесь – со временем. То есть несколько раз мама плакала, а папа ругался и даже пытался узнать,

0: на телефон Ивана Степановича, чтобы устроить на него гонения от внешних. Говорил он, естественно, по-другому, но суть была именно такой. Тоня старалась быть твердой в своих убеждениях, ничего не доказывала, но стояла на своем. В один из вечеров, когда юная мученица вернулась после посещения многодетной семьи, папа около часа объяснял про земные обязанности и почтение к родителям. В целом, Тоня была с ним согласна. Но все же Господа нужно слушать больше. Разговор кончился тем, что каждый остался при своем мнении. Родители махнули рукой. «Живи, как хочешь». Теперь можно было радоваться и посвятить Богу все время, которое оставалось после школы. Но Тоня постепенно стала замечать, что все больше вспоминает о тех днях, когда они втроем сидели за столом или лепили пельмени. Мама рассказывала о своем детстве в Сибири. Папа много шутил, и было очень весело. Приходили на память катание на горке, украшение новогодней елки и поездка на море. Истины Тоня тогда не знала, но семейного тепла было почему-то больше. Заставив замолчать свое слабовольное сердце, она решила найти в Писании как можно больше стихов, поддерживающих ее в духовной борьбе. Стихов таких было не то чтобы очень много, но вполне достаточно. Один из таких: «И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Это означало, что придет время, и Бог покажет всем, какая Тоня умница, что она так много делает для Него. Этот и несколько других она выучила наизусть и повторяла про себя во время приступов грусти. Между тем наступила зима, и подошел всеми любимый Новый год. В Тониной семье подготовка к празднику проходила с обычной обстоятельностью. Папа отодвинул шкаф в угол и освободил место для елки. С балкона был извлечен крестик с дыркой посередине, подставка, и развешаны гирлянды. Мама достала из комода свои кулинарные рецепты и пыталась придумать что-нибудь новое. Это все происходило каждый год, но в итоге на столе неизменно стояли оливье, холодец и селедка под шубой. Эта картина до такой степени наполняла щемящей тоской всю Тонину душу, что ни один текст не помогал с ней бороться. Ей очень хотелось остаться с родителями на новогоднюю ночь, вытащить из-под елочной ваты подарок, как прежде, выйти в 12 часов на улицу и наблюдать за гремящими повсюду салютами. Но нельзя было оставлять собрание вашего. Вся церковь соберется в доме молитвы, чтобы поблагодарить Бога за прошедший год и попросить благословения на новый. Тоня видела, что мама надеется отметить праздник втроем, и не знала, как преподнести ей то, что церковь важнее семьи. Наконец, дальше тянуть было нельзя.
1: «Мамочка, ты же не будешь против, если я вас сегодня оставлю? Мы с оркестром приготовили новогоднюю программу, и мне обязательно нужно быть».
0: Такого лица у мамы Тони еще не видела. Мама не закричала, не заплакала, ничего не сказала. Она стала похожа на гипсовую статую, бледную, безжизненную, смотрящую вроде бы на тебя и в то же время куда-то вдаль. Она сидела и только беспрестанно мяла в руках фартук. Так продолжалось несколько минут.
1: «Иди куда хочешь»,
0: — хриплым, неестественным голосом наконец ответила она. Тоне невыразимо захотелось броситься ей на шею, сказать, что никуда она не пойдет, что больше всего на свете она любит их с папой. Тогда и впервые за все время ее христианства пришла в голову мысль, что она делает что-то не то. Может, правильнее будет остаться дома? Но подвести весь оркестр и пропустить такое важное собрание тоже нельзя. Тоня проглотила накатывающиеся слезы и тихонько вышла из кухни. Мама так и осталась сидеть за столом. Хорошо подготовленные проповеди, тщательно отрепетированная программа скрипичного оркестра не принесли никакой радости измученной душе. Тоне очень хотелось с кем-то поговорить, но дядя Саша был занят своими детьми. Натальи не было совсем. Подростки из ее группы вряд ли поймут, дадут серьезный совет. Как ни крути, оставался только Иван Степанович. Он уже стоял в дверях, намереваясь отправляться домой, но Тоня все же попросила его немного подождать. Видно было, что последнее, чего хотелось Ивану Степановичу, так это беседовать сейчас с кем-либо. Однако он разделся и прошел в братскую комнату. Волнуясь, перескакивая с одной мысли на другую, но все же смогла Тоня донести до понимания служителя все свои сомнения и муки. Она очень надеялась услышать какие-то ободряющие слова, которые помогут ей в духовной борьбе. Но все произошло совершенно не так, как она себе представляла. Иван Степанович, взрослый мужчина, несгибаемый труженик, опустил голову и закрыл лицо руками. Дорога домой показалась Тоне намного длиннее, чем обычно. Она очень торопилась, как можно скорее упасть маме на шею и за все перед ней покаяться. Иван Степанович все объяснил. Оказывается, самое главное благовестие, какое есть на земле, это благовестие своим родным. Помогать в домашних делах маме и папе – первейшая обязанность. Без благословения родителей нельзя ехать ни в какую поездку, а по приезду обо всем подробно рассказать. Они же очень переживают за свою дочь, волнуются, с кем она общается, нет ли чего-нибудь опасного в ее окружении. И отказываться подчиняться родителям можно только в том случае, когда они склоняют к однозначному, явному греху. Кроме того, Иван Степанович попросил прощения, что оказался таким невнимательным, не замечая переживаний девочки. Зимние каникулы Тоня целиком провела с родителями. Сначала они взяли на прокат лыжи и ходили в лес. Потом делали генеральную уборку во всей квартире. Несколько дней втроем клеили обои в новом доме. Последний день перед школой прошел замечательно. Давно забытый ужин с домашними пельменями, налепленными в 6 счастливых рук. Папа как-то неожиданно спросил.
2: «Как ты говорила, зовут вашего служителя? Иван Степанович? У тебя нет его телефона?
0: Мне хочется узнать поподробнее о вашей вере».

Я не один. Как страшно и жутко бывает в лесу, когда я один по тропинке иду. То треснет сучок, то лиса пробежит, где пень мне почудится, лев там лежит. Но знаю одно, должен я прошагать, чтоб маме и папе во всем подражать. Изгнать страх из сердца, себя победить, отважней, смелее по тропинке ходить. Ведь самое главное, я не один, со мною всегда рядом мой Господин, великий, могучий, всесильный Господь, который до силы мне страх побороть.

Короткие рассказы для детей. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Книга притчей, 21 глава, 25-26 стих. Мать ежедневно кормила курей, а дочь ее не хотела помогать ей. Она хотела играть с куклами или валяться без дела на диване. Однажды мама рассказала ей рассказ. Хайнц был большим ленивцем. И хотя у него не было другой работы, как каждый день выгонять козу на пастбище, он каждый вечер все стонал. Это такое тяжелое и утомительное занятие. Из года в год, до поздней осени, выгонять козу в поле. И вот однажды он нашел выход из положения. «Я женюсь на справной Трине», — сказал он. «У нее тоже есть коза. Она может заодно выгонять и мою козу. Тогда мне не надо будет больше мучиться». Так Трина стала женой Хайнца и выгоняла коз. Но справная Трина была такой же ленивой, как ее муж. «Дорогой Хайнц», — сказала она однажды, «не лучше ли будет, если мы отдадим своих коз соседу, а он даст нам улей пчел вместо них? Его мы поставим за домом, где часто светит солнце, и больше не будем о нем заботиться. Пчел не надо пасти. Они собирают мед без того, чтобы доставлять нам хлопот». «Это мы и сделаем», — согласился Хайнц. «Кроме того, мед вкуснее козьего молока, а также лучше сохраняется». Сосед охотно отдал улей за двух коз. Осенью Хайнц действительно выкачал полный кувшин меда. Они поставили кувшин в спальне, на полку над кроватью, так как сильно боялись, что мед могут украсть. Трина положила возле койки орешниковую ветку, чтобы, не вставая, угонять непрошенных гостей. Однажды утром Хайнц сказал своей жене: «Не лучше ли будет обменять мед на одного гусака с гусыней?» «Очень хорошо», — подтвердила Трина. «Но только когда у нас будет ребенок, который сможет их пасти. Я не хочу мучиться с гусями». «Думаешь, — сказал Хайнц, — наш сын будет пасти гусей? В наше время дети больше не слушаются. Они делают все, что хотят». «О, — ответила Трина, — плохо ему тогда будет, если он не сделает то, что я ему скажу. Я возьму тогда палку и хорошенько набью его». Она схватила орешниковую ветку, которая лежала возле кровати. «Смотри, Хайнц, как я его буду бить!» Она размахнулась и попала в кувшин с медом, который стоял на полке. Осколки кувшина полетели на пол, и весь мед разлился. «Теперь у них ничего больше не было!» — закричала маленькая девочка, которая так неохотно кормила курей. «Да, так оно и есть», — сказала мама. «Бог не посылает ленивцам жареные утки в рот. Он хочет, чтобы мы были трудолюбивыми». С этого дня девочка охотно ходила с матерью кормить курей.
В Слове Божьем мы читаем: «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Так сказано в книге притчей, в 13 главе, в 4 стихе. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что мы имеем здоровье и можем радостно работать. Попросим Господа, чтобы Он помог всем больным детям и калекам.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Мы с тетушкой Кэрол очень рады, что вы сегодня снова с нами и сможете послушать новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Еще как рады, дядюшка Дэн. А ваши письма, ребята, доставили нам просто море удовольствия. Мы так любим их получать.
2: И мы ответим всем, как только успеем. А сейчас я хочу поделиться с вами приятной новостью. Я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас увлекательную историю, причем с неожиданным концом. Правда, тетушка Кэрол?
3: Да, это правда. Но я думаю, что эта история еще и очень важная, дядюшка Дэн.
2: Важная? В каком смысле?
3: А вот в каком. Каждый из нас обладает способностью влиять на других людей. С другой стороны, мы можем учиться у других и можем оказаться под их влиянием. Это значит, что мы отвечаем не только за себя и за свою жизнь, но должны, по велению Господа, быть примером для других.
2: И об этом твоя история? О влиянии?
3: Да, о влиянии и решениях. И о том, что об этом узнал один подросток, я назову ее... Истории о юном простофиле.
4: Я прошу порядка. Порядок в зале суда. Прошу обвиняемого встать. Джеймс Оуэн. Хотите ли вы что-нибудь сказать, прежде чем я оглашу приговор?
5: Да, Ваша честь. Если позволите.
4: Пожалуйста, говорите.
5: Спасибо, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. И я заслуживаю наказания. Но... есть обстоятельства, которые привели меня к этим дурным деяниям. И я подумал, что, может быть, суду следует об этом знать.
4: Говорите, молодой человек, я слушаю.
5: Когда мне было всего 16 лет, сразу после школы, я поступил на работу к ювелиру Роберто Кармену. Если бы он был честным человеком, то, наверное, сегодня я не стоял бы здесь перед вами.
6: У меня возражение. Господин Кармен не имеет никакого отношения к делу, рассматриваемому здесь, кроме того, что он возбудил иск против этого молодого человека.
4: Возражение отклоняется, господин Андерс. Как адвокат господина Кармена, вы имеете право присутствовать на заседании суда, но я прошу вас больше не перебивать. Сядьте на место, сэр.
6: Извините, сэр.
4: Продолжайте, Джеймс.
5: Да. Так вот, сэр, господин Кармен нанял меня клерком в свой магазин. И поскольку я был в ладах с математикой, я также вел его бухгалтерию. Однажды, когда я мыл стеклянные витрины, к магазину подкатил лимузин и вошла... хорошо одетая дама.

0: Вам нужна моя помощь, мадам?
1: Будьте так добры, молодой человек. Вчера я видела в вашей витрине серьги. Если я не ошибаюсь, изумруды с бриллиантами. А они еще не проданы?
0: Нет, мадам, я сейчас принесу.
2: Я сам обслужу госпожу Девиль. Ты свободен, Джим?
0: Слушаюсь, господин Кармен.
2: Сейчас посмотрим. Вот. Вот серьги. По-моему, вы о них спрашивали? Прекрасная работа. Прямо из Парижа.
1: Ах, какая прелесть. Просто прелесть. Сколько они стоят?
2: Я их поставил за $1030 по каталогу. Но поскольку вы наша постоянная клиентка, вам я отдам их всего за 750.
1: Я не думала, что они такие дорогие.
2: Госпожа Девиль, я отдаю вам эти великолепные изумруды просто за даром. $750 – это почти оптовая цена.
1: Ну, хорошо. Я их беру. Чек вас устроит?
2: Разумеется, госпожа Девиль. Я положу их для вас в специальный футляр. Видел, как я одурачил эту болтливую козу Джим?
0: Но вы же ей здорово уступили, господин Кармен.
2: Уступил, как бы не так. Эти изумруды с изъяном и бриллианты никакие не бриллианты, а всего лишь осколки алмазов. Да этим сережкам красная цена $75. И уж, конечно, они не из Парижа.
0: Но как же так, сэр? Ведь это же нечестно.
2: Нечестно? Только так и делают бизнес, мой мальчик. Знаешь, как говорят, покупатель сам пусть печется о своих интересах.
0: Да, но...
2: Послушай, мой мальчик, так и только так делают бизнес. Одурачивай других, пока не одурачили тебя. Вот мой девиз. Ясно тебе?
0: Да, вроде ясно. Господин Кармен, наши поставщики из Мидстейт допустили ошибку в накладной. Они заплатили нам на $32 больше, чем нужно. Позвонить им и сказать?
2: Ни в коем случае, Джим. Они ошиблись. Пусть они и волнуются.
0: А что, если они обнаружат ошибку и сами нам позвонят?
2: Ну, тогда я им и заплачу. А пока что, Джим, мой мальчик, мы просто оставим лишние $32 себе.
0: И вот, Ваша честь, я начал понимать, как господин Кармен делал бизнес.
3: Ваша честь... Я просто не могу не заявить протест против этих слов. Ведь под судом здесь не господин Кармен.
4: Господин Андерс, я уже просил вас сесть на место и не перебивать. Скажите мне, Джеймс, а ваша совесть не подсказала вам, что господин Кармен поступает дурно?
0: Но мне было всего 16 лет, ваша честь. А он был взрослый. Я думал, что он лучше меня понимает жизнь и бизнес. А однажды он послал меня в банк за мелочью для касс.
2: Эй, Джим, ты уже пришел из банка? Быстро ты обернулся.
0: В банке произошла странная вещь, господин Кармен.
2: Да? И что же случилось?
0: Кассир дал мне лишние $50.
2: Ну и прекрасно. Значит, сегодня у нас прибыль будет больше.
0: Я их вернул, сэр.
2: Ну и тупица. Неужели ты не понимаешь, что это был шанс заработать немного лишних денег? Когда ты отошел от кассы, этот лишний полтинник был мой. Ну что? Может быть, мне тебя уволить?
0: Но я же не знал, господин Кармен. Пожалуйста, не увольняйте меня. Теперь я...
2: Ладно. Можешь оставаться. Ты работаешь хорошо, но тебе еще надо многому научиться, чтобы понять, как делают бизнес в реальном мире. Ты должен быть внимательным. И когда такие возможности появляются, ты не должен их упускать. Ты меня понял, Джим?
0: Да, сэр. Думаю, что теперь я понял.
5: Да, тетушка Кэрол, господин Кармен явно не был для Джима хорошим примером.
6: Это уж точно. И скоро мы узнаем о нем еще больше. Вместо того, чтобы помочь Джиму вырасти честным человеком, господин Кармен учил его обманывать. Ведь дети учатся жизни, наблюдая за взрослыми. Вот почему так важно, чтобы взрослые были добрыми, честными и смелыми.
5: Да, я с тобой согласен. Ведь помогать сегодняшним мальчикам и девочкам стать лучшими мужчинами и женщинами завтра – это одна из целей, ради которых существует наша программа. Часть твоего рассказа.
6: Мы даже приготовили уроки Библии, которые мы можем выслать любому из вас, ребята, или взрослым членам вашей семьи, которые хотели бы их прочесть и ответить на интересные и совсем нетрудные вопросы нашей викторины.
5: Так что, если хотите получить уроки Библии, просто напишите по адресу radiorasskaz@yahoo.com. radiorasskaz@yahoo.com. Обязательно дослушать передачу до конца. Мы повторим наш адрес еще раз.
6: А сейчас вернемся к нашей сегодняшней истории, которая называется... «Юный простофиля». Джеймс Оуэн, честолюбивый юноша, которому не было еще 20, поступил на работу в ювелирный магазин господина Кармена. Джим обрадовался, что получил работу, потому что теперь он мог помочь своей овдовевшей матери и в то же время поучиться управлять бизнесом.
2: Ты ведь у меня уже около года, Джим.
0: Год и два месяца, господин Кармен.
2: Точно. Ну что ж, ты работаешь отлично. И я решил прибавить тебе зарплату на $20 в неделю. С сегодняшнего дня. Что ты на это скажешь?
0: Вот здорово, сэр. Спасибо.
2: Вот. Твой конверт с зарплатой, мой мальчик. Развлекись на эти лишние деньги в выходные.
0: Эти лишние деньги дома пригодятся, сэр.

0: Так, надо бы пересчитать денежки. Эта двадцатка очень даже пригодится. Пойдет в уплату наших долгов. Вот уж мама будет довольна. Ну-ка, поглядим. 20, 40, 60, 80, 95. Ого! Господин Кармен переплатил мне $15? Это уже после прибавки? Надо вернуться и сказать ему, пока он не ушел из магазина. Погоди-ка минуточку, Джим. Мой мальчик, придержи-ка лошадей. Разве господин Кармен не учил тебя, что тот, кто ошибается, сам должен исправлять свои ошибки? Ну что ж, я усвоил этот урок. Эти лишние $15 я просто оставлю себе.
1: Пора закрывать, Джим. Пересчитай-ка выручку и положи наличные деньги в конвертик ко мне на стол.
2: Хорошо, сэр.
1: Тебе придется самому закрыть магазин, мой мальчик. Ты уж меня извини, но мы сегодня обедаем с друзьями. Жена договорилась, и я опаздываю.
2: Идите, господин Кармен. Я все сделаю.
1: Ну, молодец, Джим. До завтра.
0: Ага. В кассе $57 лишних. Ну что ж, значит, я заработал на $57 больше. Если старик Кармен не узнает, он и волноваться не будет. Если все сходится, я в порядке. Может быть, по дороге домой зайти купить маме подарок?

0: Привет, мамуль, я тебе подарочек принес.
1: Ой, Джим, розы. Да целых 12 штук. Какие красивые.
0: А ты у меня еще красивее, мамуля.
1: Зачем ты тратишь на цветы деньги, которые тебе достались таким трудом? У нас еще столько неоплаченных счетов.
0: Теперь ты можешь не беспокоиться. Я очень хорошо зарабатываю в ювелирном магазине у Кармена и буду зарабатывать еще больше.
1: Ты хороший мальчик, Джим. И честолюбие тебе не занимать. Я знаю, ты далеко пойдешь.
2: Ну, поздравляю, Джим. Сколько же тебе исполнилось?
0: 20, сэр.
2: О, уже 20.
0: Да, да, господин Кармен.
2: Ты вырос у меня прямо на глазах, здесь, в магазине. Ты мне почти что сын.
0: И вы многому меня научили, сэр.
2: А ты был способным учеником. Теперь ты настоящий бизнесмен. Теперь ты знаешь, как использовать шанс, если он тебе подворачивается. Ты знаешь, что дела у нас идут хорошо, бизнес растет.
0: Да, сэр.
2: Я нанял еще несколько клерков, в том числе твоего дружка Билла.
0: Спасибо, сэр.
2: Ну, а теперь я хочу тебе преподнести подарок ко дню рождения.
0: А что вы мне подарите, господин Кармен?
2: Я собираюсь назначить тебя помощником управляющего и главным бухгалтером. Как ты думаешь, справишься?
0: Еще бы, сэр.
2: Я тоже так думаю. Я очень много лет тяжело трудился, Джим. И теперь хочу немного облегчить себе жизнь.
0: Как это?
2: Несколько раз в неделю я буду уходить после обеда, играть в гольф, ездить на пляж. В мое отсутствие ты будешь за главного. Это большая ответственность.
0: Я справлюсь, господин Кармен.
2: Знаю, что справишься. И, между прочим, вместе с повышением тебе полагается прибавка. $35.
0: О, спасибо, сэр. Мамуля!
1: Да?
0: Мамуля, надевай пальто и шляпу.
1: А что такое?
0: У меня для тебя сюрприз. Пошли, быстрее, быстрее, быстрее.
1: Что там такое? Ой, Джим, новая машина.
0: Ага. Тебе нравится, мамуль?
1: Просто красавица. Но она же, наверное, очень дорогая.
0: Да, но господин Кармен теперь платит мне большие деньги. Ведь я же теперь управляющий и отвечаю за всех клерков и за выручку. Я практически всем магазином руковожу.
1: Какой же ты у меня молодец, сынок. Такой молоденький, уже столько зарабатываешь. Ведь тебе всего 22 года.
0: Погоди, мамуля, я еще больше буду зарабатывать. Вот увидишь.
1: Куда мы едем, Джим?
0: Это сюрприз, мамуль. Ага, вот мы и приехали.
1: Зачем ты здесь останавливаешься, сынок?
0: Как зачем? Чтобы посмотреть на твой новый дом. Видишь вон тот большой белый дом? Нравится тебе?
1: Нравится, конечно. Но не слишком ли это для нас дорого? Ведь это такой престижный район?
0: Нет, не слишком. Не забывай, что я теперь зарабатываю по-настоящему большие деньги. Допиваем, Билл, я закажу еще.
3: Ты платишь за выпивку весь вечер? И за ужин ты тоже заплатил, а ведь он дорогой.
0: А мне это только приятно, дружок.
3: Ну, откуда у тебя столько денег? Ты же всего-навсего помощник управляющего магазином и зарабатываешь не намного больше меня.
0: Об этом не беспокойся, Билл. Я любимчик старика Кармена.
3: А я и не знал, что у Кармена есть любимчик.
0: А вот теперь знай, мой друг, и этот любимчик я.
1: Ты как раз к ужину, сынок. Я приготовила твое любимое жаркое.
0: Прости, мамуля, но я не буду ужинать. Мне придется уйти на вечер.
1: Но, сынок, это уже будет четвертый вечер на этой неделе. Все время ты уходишь.
0: Ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и у меня есть обязанности. Надо развлекать клиентов и все в этом роде.
1: Но я же за тебя волнуюсь, сынок.
0: Волноваться незачем. Скажи-ка мне лучше, как тебе нравится твой новый дом?
1: Я просто в восторге, но я правда не понимаю, откуда у нас столько денег.
0: А ты знаешь, сколько господин Кармен мне теперь платит? $500 в неделю.
1: Но ты слишком молод, чтобы зарабатывать столько денег.
0: Кармен ведь платит мне не за молодость. Он мне платит за мою голову. Видишь ли, он научил меня, как делать бизнес в реальном мире.
3: Познакомься, Джим. Это Глория и Сьюзи. Те две девушки, о которых я тебе говорил.
0: Очень приятно. Привет, Глория.
4: Привет.
0: Привет, Сьюзи.
5: Привет.
0: Присаживайтесь. А какая из них моя?
3: Можешь выбирать, дружок. Ты же платишь за все.
5: Нет уж. Выбирать буду я. И я выбираю тебя, Джим.
0: Меня это устраивает. Глория, что ты будешь пить?
5: Закажи мне чистого виски и воды в отдельном бокале.
4: Ну, мне то же самое.
0: Прекрасно. Эй, хозяин, всем двойного виски.
3: Наш Джим – помощник управляющего в том магазине, где я работаю.
0: Да.
3: Он уже по-настоящему большой человек.
4: И деньги тратит большие, да?
0: Да, я прекрасно зарабатываю. Я у босса правая рука. Я оформляю все заказы, веду всю бухгалтерию, оплачиваю все счета. Можно сказать, что я руковожу магазином.
5: Да ты действительно большая шишка, Джим. Правда?
0: Я бы сказал так. Ювелирный магазин Кармена без меня просто не мог бы обойтись.
3: Эй, Джим, ну, проснись, старичок.
0: Уй! Что?
3: Вечеринка окончена, дружок.
0: Да.
3: Ты напился и вырубился.
0: А где же девочки?
3: Они давным-давно ушли. Пойдем. Тебя надо домой доставить.
0: Домой? Нет. Я не могу домой. Нельзя, чтобы мама меня таким увидела. Я.
3: Ну ладно. Можешь у меня остаться. Ну, пошли.
0: Не-не.
3: Ну, Джим, пошли, вставай. Вот, молодец. Давай.
0: Ну, что ты...
3: Джим, мой мальчик.
0: Все будет хорошо.
6: По-моему, тетушка Кэрол, у этого молодого человека все совсем не так уж хорошо. Мне кажется, что у него большие неприятности.
7: Это уж точно. И не только из-за разгульного образа жизни.
6: Ты абсолютно права. Семена обмана и изворотливости уже нашли благодатную почву в его душе.
7: К сожалению, их посеял взрослый человек, который мог бы оказать на него положительное влияние, а не отрицательное.
6: И его жизнь покатилась под откос.
7: Знаешь, дядюшка Дэн, часто бывает, что одно неразумное решение или поступок может изменить всю жизнь. И вместо того, чтобы внять голосу совести, Богом данному умению различать добро и зло, человек продолжает поступать нечестно, идет на обман, хотя в душе сам понимает, что это дурно.
6: К счастью, Бог никогда нас не оставляет. И даже когда мы выбираем неверный путь, Он всегда готов даровать нам прощение и помочь нам снова выбраться на свет.
7: Важно только помнить, что Бог всегда с нами.
6: Послушай, тетушка Кэрол, по-моему, мы расстались с Джимом в весьма критический момент. Ты не могла бы хоть намекнуть, чем все это кончится?
7: Ну что ж, если вы хотите узнать, что было дальше с Джимом, вам придется послушать нашу следующую передачу. А пока мы хотим сказать вам, что мы будем рады получить письма от всех наших радиослушателей. Правда, дядюшка Дэн?
6: Да, тетушка Кэрол. Если у вас будет несколько минут, напишите нам короткое письмо и расскажите, что вам нравится больше всего в передачах «Час твоего рассказа».
7: И не забудьте попросить наши бесплатные уроки Библии. Они помогут вам понять библейские истории и больше узнать о Боге. Вам даже не обязательно иметь свою Библию, ведь все стихи из Библии, которые вам понадобятся, чтобы ответить на вопросы нашей викторины, вы найдете в этих историях.
8: Обязательно написать нам сегодня же. Эти уроки наверняка понравятся всем членам вашей семьи. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
7: До следующей встречи, когда мы расскажем вам вторую часть нашей истории.
6: До следующей передачи, до свидания, и да благословит вас Бог.
9: Это был час твоего рассказа.
7: Тетушка Кэрол
6: и дядюшка Дэн
7: прощаются с вами.
6: До новых встреч!

сотворил весь мир. Не ко всем приходит вера, что у мира есть Творец. Есть ли Бог? – спросил Валера. Бога нет, – сказал отец. Возразила робко мама. Есть Господь, Он миру свет. Но в ответ отец упрямо утверждал, что Бога нет. Кто тут прав, кому поверить в положении таком? В спор не стал вступать Валерик, грустным вышел на балкон. Был на редкость ясный вечер, и небесный свод привлек. Звезды вспыхнули, как свечи, значит, кто-то их зажег. Все так сложно, так непросто, столько звезд-то всех не счесть. «Есть ли Бог?» – спросил он звезды. Отвечали звезды: «Есть». «Есть!» – ответил старый тополь, а вернее его листва. То ли шелест, то ли шепот, только слышали слова. «Милый мальчик, сердцем вникни, отгони сомненья прочь. Мы ведь сами не возникли, сотворил весь мир Господь. Даже дом с твоей квартирой, нет, не вырос сам собой». Также есть Создатель мира, с Ним прибудь, Господь с тобой. Всемогущий у нас Всевышний, мир велик, Творец один. Словно в школу утром вышел, вместе с мамой в церковь сын. Возле церкви Петька в сквере вдруг опешил. «Ты куда? Неужели в Бога веришь?» Отвечал Валера: «Да».

Короткие рассказы для детей. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Книга притчей, 13 глава, 7 стих. Вот дети стоят на школьном дворе и хвалятся. У моего отца Мерседес, а у моего отца Порш. Он намного быстрее едет. А мы имеем виллу. А мои родители – владельцы замка. Мой отец – председатель городского совета. А мой отец – член правительственного совета. «А кто же твой отец?» спросили они одного бедного мальчика. «Мой отец – щебенщик». «А что это за профессия?» захотелось им узнать. «А этого я вам не скажу», сказал мальчик и убежал. Его отец был безработным и должен был возить камни и щебенку на дорожных работах. Поэтому мальчик стыдился и сказал, что его отец – щебенщик. Учитель услышал этот разговор и прочел ученикам поучительный рассказ. Как-то кунц отправился в путешествие. Усталый и расстроенный, пришел он в одну гостиницу и заказал кружку пива и кусок черного хлеба. Он был недоволен, что должен путешествовать пешком и при этом ничего лучшего не мог покушать. Кунц недолго сидел в гостинице, как подъехала хорошая карета, в которой сидел богатый мужчина. Ему принесли кусок жареного мяса и бутылку вина прямо в карету. Кунц с завистью глядел на него и думал, если бы и мне так хорошо было. Богатый как будто прочитал его мысли. «Ты хотел бы со мной поменяться?» «Без сомнения, я охотно поменялся бы», ответил кунц, недолго думая. «Отдайте мне вашу карету, и я отдам вам все, что имею». Тогда богатый приказал своим слугам поднять его. Какое зрелище! Ноги его были парализованы. Он не мог стоять, и слуги должны были держать его, пока не поднесут костыли, на которые он мог опереться. «Ну?» – спросил богатый, подсаживаясь к столу. «Ты все еще желаешь поменяться со мной?» «Ни за что на свете! Нет!» – ответил испуганный кунц. «Я хочу лучше есть черный хлеб и быть господином над собой, чем пить вино, есть жаркое и позволять себя носить, как маленького ребенка. Господь, сохрани вас!» С этими словами он встал и ушел. «Ты прав», — сказал богатый ему вслед. «Если бы ты мог отдать мне твои здоровые ноги, то получил бы мою карету, моих лошадей, мои деньги, все-все». Но бедный здоровый мужик счастливее богатого калеки. Дети, будем всегда помнить о том, что здоровье – это большое богатство. Послушайте стих. «Тебя хочу хвалить я пеньем, за милости твои, мой Бог. Меня возвысил ты спасением, прими мой благодарный вздох. Я никогда не перестану хвалить тебя и петь осанну».
Давайте поблагодарим Господа за здоровье и попросим Его дать нам благодарное сердце.

0: «Правдивые уста». Книга притчи Соломоновых, 12 глава, с 19 по 22 стих. Тима любил рисовать. Он скоро должен пойти в школу, поэтому ему интересно рисовать то, что обычно задает учитель на уроке рисования. Тима сидел за столом и рисовал акварельными красками на деревянной дощечке, которую дал ему отец. Он нарисовал солнце, облака, сосновый лес и несколько красных цветочков на опушке. Еще ему хотелось написать небольшой текст из Библии.
1: «Мама, как написать? Бог есть любовь?» – спросил Тима.
0: Мама стала диктовать сыну буквы, а он тщательно выводил их под нарисованным пейзажем. Наконец, все было готово. «Получилось?» – спросила мама. Тима охотно показал ей досточку. «Прекрасно! Ты хорошо постарался!» – похвалила она. «А теперь помоги мне накрыть на стол!» Чтобы картина высохла, Тима положил ее на комод в гостиной, считая, что там самое безопасное место. Во время ужина Тима думал только о своей картине. Он быстро поел и, попросив разрешения выйти из-за стола, побежал в соседнюю комнату. Ему не терпелось показать всем свою работу. Взяв картину, Тима разочарованно вскрикнул и бросился на кухню.
1: «Кто испортил мою картину?» – заплакал он. «Все буквы размазаны!»
0: «Кто же это сделал?» – удивилась мама и внимательно посмотрела на Лауру. Девочка, как всегда, сидела на своем стульчике. По ее лицу было видно, что она виновата.
2: «Лаура, это ты испортила картину?» — строго спросила мама. Губы девочки задрожали, и по ее щекам тут же покатились слезы.
1: «Да!»
0: — дрожащим голосом произнесла она. Отец взял Тиму на колени.
2: «Я думаю, что твою картину можно исправить», — утешил он сына. «Мы смоем размазанные буквы и напишем новые, хорошо?»
0: Тима шмыгнул носом и улыбнулся. После ужина Миллеры читали вторую часть 12 главы книги притчи.
2: «Здесь много говорится о правде и обмане», — заметил папа. «Правда доставляет человеку радость и благословение, а обман влечет за собой трудности и губит душу человека. Смотрите, как написано: «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». Это значит, что лжецы сами создают себе трудности. Зачастую люди думают, что обман избавит их от проблем. На самом же деле это совсем не так. Неправда приносит людям только беды. Если бы Лаура не призналась, что она замарала картину Тимы, мы обязательно наказали бы ее за обман. Но она сказала правду и таким образом избежала наказания. Запомните этот текст, который мы читали сегодня. «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину – благоугодны Ему». Старайтесь никогда не обманывать, потому что Господу противна ложь. Он ненавидит обман. Того, кто говорит истину, Бог всегда защитит, избавит от зла и благословит. Наблюдайте за своим языком, чтобы всегда говорить только правду. Это угодно Богу.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Есть на белом свете множество дорог, ну а мне тропинку указал мой Бог. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края. Где найти тропинку в город неземной? Иисус сказал мне: ты иди за мной. Только Иисусу доверяю я, только с ним дойду я в Божьи края. По тропинке трудно иногда идти, но Иисус сказал мне: помогу в пути. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края.

я стремлюсь к Иисусу. Люблю Иисуса сердцем и душой. Его делам стараюсь подражать, ведь знаю точно, Он всегда со мною. Хочу Его за милость прославлять. Хочу отдать все годы моей жизни лишь в руки добрые Иисуса моего, чтоб мне добраться к вечности, к отчизне и не оставить Бога своего. Хочу иметь я мудрость и терпение, чтоб быть такой, как хочет только Бог. Предстану я пред Господом в молении, чтоб знать одну из всех.

Испытание любви Авраама к Богу. Мало-помалу Исаак вырос. Он поселился в своем шатре отдельно от отца. Все трое любили Бога и любили друг друга. Это было счастливое семейство. Вы уже знаете, что Авраам был человек богатый. У него много было всякого добра. Но сердце его было привязано особенно к одному сокровищу. К чему именно? К сыну его, к дорогому его сыну Исааку. Его Авраам любил более всего на свете, но Бога Авраам любил более Исаака. Бог пожелал испытать, любит ли его Авраам более всего на свете или любит сына своего Исаака. Вы уже знаете, что Авраам приносил Богу в жертву анцев. И вот Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единородного, которого ты любишь, и принеси его в жертву на одной из гор, о которой я скажу тебе». Трудно было Аврааму сделать это, но он хотел исполнить все, что Бог ему повелел, потому что Авраам любил Бога всем сердцем своим. Поэтому Авраам нарубил дров, положил их на осла и приказал своим слугам и Исааку следовать за ним. Сара же осталась дома. 3 дня шли они четверо. Наконец, они дошли до высокой горы. Здесь Авраам сказал слугам своим: «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся Богу». Он снял дрова со осла и возложил их на плечи сына. Затем он взял с собой огонь и нож и пошел на гору с Исааком. Исаак не знал, что отец должен был принести его в жертву. Он думал, что отец принесет жертву Богу агнца. Поэтому он сказал: «Отец!» Авраам ответил: «Вот я, сын мой!» Исаак продолжал: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для жертвы всесожжения?» «Сын мой, — сказал Авраам, — Бог усмотрит себе агнца». Авраам же знал, что ему велено было принести в жертву Исаака. Но вот они дошли до вершины холма. Авраам взял камней, устроил из них жертвенник, потом он снял дрова с плеч Исаака и положил на жертвенник. Теперь Исаак узнал, кто должен заменить агнца. Авраам связал руки и ноги Исаака веревкой, которой были связаны дрова, и положил сына своего на дрова жертвенника. Когда Авраам уже взял нож и поднял руку, чтобы заколоть сына своего, вдруг он услышал голос: «Авраам! Авраам!» Это ангел Господень воззвал к нему с неба, говоря: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, потому что теперь Бог знает, что ты его любишь, потому что ты даже не пожалел своего единственного сына». С какой радостью развязал Авраам веревку, и как рад он был слышать, что ему не надо приносить жертву сына своего. В эту минуту Авраам увидел позади себя овна, и он пошел, взял овна и принес его в жертву вместо Исаака. Авраам горячо благодарил Бога за то, что он возвратил ему сына его. Тогда ангел вторично воззвал к Аврааму с неба и сказал: «Бог видит и радуется, что ты не пожалел сына своего, и потому Бог благословит тебя и все потомство твое, и один из потомков твоих будет спасителем всех народов земли». О ком говорил здесь ангел? Он говорил об Иисусе, что Господь Иисус однажды младенцем родится на земле, принесет спасение людям и введет их в Царство Небесное. Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Галатам 3:16. Много времени спустя у Девы Марии родится сын, и он будет сыном Божьим. Когда ангел перестал говорить,
Авраам и Исаак спустились с горы. Они нашли слуг и осла там, где они их оставили, и пошли домой к Саре. «Детки, а вы любите Бога более всего на свете?» «Да, вы должны Его любить больше всего, потому что Бог дал вам все, что вы имеете. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Так сказано было. Диана 14:21. А теперь вопросы. Первый вопрос. Почему Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего? Второй вопрос. Исполнил ли Авраам повеление Божие? Третий вопрос. Что остановило Авраама принести Исаака в жертву? И четвертый вопрос. Почему мы должны любить Бога больше всего на свете? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам на наш почтовый адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон 98273. Да благословит вас Бог!

Быть добрым. Во всем показывай в себе образец добрых дел. Тимофея 2:7. Хочу быть добрым я везде. Хочу Иисуса сердцем слушать. Хочу помочь другим в беде. Хочу нести я радость душам. Иисус учил с добром дружить. Дарить добро — вот счастье наше. Ему всегда хочу служить и быть в Его глазах все краще. Быть добрым очень нелегко, но мне Иисус всегда поможет. Добро всем светит далеко, тропинку Господу проложит.

А теперь, наши маленькие радиослушатели, мы начинаем чтение нового рассказа под названием «Военачальник маленькой Лисхин». Она сидела на пороге дома на Гербергассе. Она так сливалась с окружающим фоном и была настолько похожа на многих других девочек этой части города, что из 10 человек, прошедших мимо, 9 не обратили бы на нее внимания. На ней была синяя юбка, черная блузка и выцветшая фетровая шляпка, которая была украшена черными лентами и растрепанным вороньим пером. У нее были большие голубые глаза и каштановые волосы, свисавшие спутанными прядками вокруг худого бледного лица. О чем же она думала в ту минуту? О чем она мечтала? Время от времени по ее лицу пробегала улыбка, а глаза озарялись светом. А вот теперь она пожала плечами и сказала тихо себе самой: «Лисхин, ты высоко летаешь. Спустись, глупышка, на землю». Она часто разговаривала сама с собой, и в ту минуту также никого не было поблизости, с кем бы она могла заговорить. «Иди-ка лучше наверх», — продолжала она некоторое время спустя. «Сейчас тебя позовет тетя». Лисхин какое-то мгновение постояла, чтобы подбодрить себя. «Теперь никаких возражений, Лисхин, ни звука. Даже если тетя будет сильно ругаться, иначе тебе сегодня больше не удастся уйти». Затем она открыла дверь. Комнатка была обставлена скромно, но очень опрятно. На кровати у окна лежала на подушках парализованная женщина, вязавшая с таким усердием, что спицы у нее даже стучали. Когда она услышала скрип открывающейся двери, то бросила на нее взгляд, нахмурила лоб и сердито выругалась. «Я тебя спрашиваю, сколько я должна тебя ждать? Огонь погас. Хотя ты и не ходишь больше в школу, от тебя ничуть не больше пользы, чем раньше. Лентяйка, что же ты делала все это время? Я вяжу, натирая себе пальцы до крови, чтобы мы не голодали, а ты целыми днями бегаешь по улице». Лисхин ни слова не сказала в ответ, лишь принялась готовить обед. Сегодня была картошка, половина селедки и чашка кофе для каждой. Фрау Брахер приправляла еду жалобами и бранью. Лисхин делала вид, что ничего этого не слышит. После еды она вымыла посуду, почистила плиту и достала тете шерсти из выдвижного ящика. Затем она, по возможности, незаметно попыталась ускользнуть из комнаты. Но ей не удалось уйти совсем без потерь, потому что тетя строго спросила: «Куда ты снова хочешь уйти?» «Ты должна отнести сверток в лавку, а фрау Зайлер попросила, чтобы ты немного присмотрела за ее малышом». «Я пойду к ней, посмотрю за мальчиком. Пока ты готовишь сверток, я успею возвратиться». Не дожидаясь ответа тети, она сбежала вниз по лестнице. Внизу взяла у фрау Зайлер маленького Ганса на руки и поспешила на улицу. Там она поставила ребенка на ножки, взяла его за руку и пошла с ним. Немного спустя, в более зажиточном городском квартале, они повернули на торговую улицу и в конце концов оказались перед кондитерской лавкой. Лавка была крошечной. За прилавком сидела приветливая старая женщина с большими роговыми очками на носу. Возле нее стояла внушительных размеров корзинка для рукоделия. У фрау Ланг не было больше близких родственников, и она зарабатывала себе на жизнь наряду с продажей сладостей, также шитьем и вязанием. Она брала много разных заказов, от починки брюк для мальчиков до ремонта дамских шляпок. Штопка чулок была ее главным занятием. Она была всегда любезной и услужливой, и ее знакомые и соседи часто спрашивали друг друга,
Как только ей удавалось при ее бедности всегда быть такой бодрой и уверенной? Фрау Ланг и Лисхен были подругами. Старая женщина знала, что тетя Лисхен при всем ее неутомимом старании и превозносимой всеми порядочности часто была страшно ворчливой. И Лисхен очень редко слышала от нее ласковое слово. «Фрау Ланг», — сказала Лисхен, когда ввела маленького Ганса в лавку. «Дайте мне, пожалуйста, на 5 пфенигов конфеток для малыша, а потом расскажите мне, пожалуйста, как вам удалось получить ваше первое место?» «Ну, сначала присаживайся и закрой дверь. Вот сладости для малыша. Каким прелестным мальчуганом он стал!» Затем, после некоторого раздумья, она сказала: «Дитя, не ищи другого места. Оставайся там, где ты сейчас находишься. Ты же знаешь, что твоя тетя полностью зависит от тебя. Наверняка Бог поставил тебя на это место, потому что она не может справиться без тебя». «Да, я знаю об этом», — ответила Лисхен. «Я прекрасно знаю об этом. Но я днем и ночью мечтаю о месте в каком-нибудь доме, где бы я могла многому научиться. Как бы охотно я поступила на такую службу! Учительница воскресной школы сказала нам недавно, что мы должны просить обо всем Бога. И после того, как я попрошу его, я должна заняться этим делом и добиться исполнения моего желания. Ну, пожалуйста, расскажите мне еще раз, как вы вышли из положения с вашими платьями? Мне так нравится слушать об этом!» Фрау Ланг улыбнулась и затем сказала: «Я прекрасно помню, что они казались мне чудесными. Меня должны были взять няней в хороший дом. И одежда беспокоила меня так сильно, что я не могла даже спать ночью. Все мое богатство состояло из 2 сиреневых ситцевых платьев с букетами незабудок, 4 белых передников, 2 пар чулок ручной вязки, 1 пары новых сапог, 1 пары домашних туфель на низком каблуке, 3 белых чепчиков, черной соломенной шляпки для будних дней и белой шляпки для воскресных. А еще у меня было светло-серое шерстяное платье и симпатичный суконный жакет». Когда старая женщина замолчала на несколько мгновений, чтобы перевести дыхание, Лисхен воскликнула: «Как должно быть, богата была ваша мать, что она смогла дать вам все это! И какой зажиточной вы, должно быть, чувствовали себя!» «Да, дитя, это было прекрасное чувство», — продолжила свой рассказ старая женщина, задумчиво смотря на маленького Ганса. «Как сегодня я отчетливо вижу перед собой детскую комнату с весело потрескивающими в печи дровами, с красивыми картинами на стенах, со множеством игрушек и креслом-качалкой, обитым красной тканью. Воспитательница была очень строгой, но 3 маленькие девочки моих господ были намного приветливее их и всегда были расположены к играм и забавам. Я качала их, играла с ними в саду, помогала им при кормлении кроликов и пыталась всячески быть им полезной. Как счастлива я была тогда! Вы, должно быть, чувствовали себя как на небесах!» — сказала Лисхен, у которой чуть не выступили слезы на глазах, когда она представила себе такое счастье. Она взяла маленького Ганса, который начал проявлять беспокойство, на колени. Затем она вновь спросила: «Что же нужно иметь, когда хочешь поступить на такое место? Достаточно ли 1 ситцевого платья, если за ним хорошо ухаживать? Перед тем, как ложиться спать, можно застирывать грязные места. Что вы думаете об этом, фрау Ланг?»
Старая женщина задумчиво покачала головой и пояснила. Чтобы поступить на такое место, нужно непременно иметь небольшое приданное. Одного единственного платья далеко недостаточно. «Как если бы выходить замуж, не так ли?» — сказала Лискин со вздохом. «Разумеется, не всем девушкам выпадает так много счастья, как мне. Я же выросла в деревне, а мой отец был садовником в замке». Лицо Лисхен все больше мрачнело. «Тогда у меня мало надежды», — тихо сказала она. «Я уже сэкономила немного денег, которые честно заработала. Но чтобы я смогла купить на них платье...» С этими словами она вытащила кошелек из кармана юбки и высыпала содержимое на прилавок. Это были 80 пфенигов наличными, ни больше, ни меньше. Фрау Лянг улыбнулась, затем сказала. «Это совсем неплохое начало, дитя мое. Продолжай так и дальше. Когда ты не будешь больше нужна твоей тете, ты, может быть, соберешь довольно приличную сумму». Лицо Лисхин тотчас же снова прояснилось, и она снова спросила. «Как вы надевали ваши чепчики, чтобы они сидели на голове и не сползали? У вас волосы были длиннее, чем у меня?» «Насколько я помню, они были жестче и немного длиннее, чем у тебя. Я заплетала приличную косу, и у меня был неглубокий чепчик, не такой броский, какие носят девушки сегодня». «А теперь, фрау Лянг, расскажите мне, пожалуйста, немного о вашей работе и о комнатах в доме». Старая женщина с готовностью исполнила это желание и рассказала, как уже часто делала раньше, о своем первом месте работы. Но Лисхин слушала с большим интересом. Потом пришли покупатели, и фрау Лянг должна была обслужить их. Была суббота, к тому же день получки, и поэтому покупали больше, чем в течение всей недели. У старой женщины не было больше времени для рассказов, и Лисхин быстро попрощалась с ней. У лавки с ней заговорила девушка. «Ну вот, наконец-то я тебя снова повстречала. Где ж ты пропадала все это время? Тебя так долго не было видно?» «Скажи мне лучше, где ты была все это время?» — спросила вместо ответа Лисхин. «Я уже несколько дней работаю на обувной фабрике», — прозвучала в ответ. «И подумай только, наша Эмми стала служанкой». «Правда? И у кого же? Ах, если бы у меня было такое место!» «Вы обе совсем глупые! Так бы я и согласилась пойти на такое место, чтобы мною всякий командовал!» «Так где же Эми нашла место?» «У забойщика свиней. Ну и гадкая у него жена. Она уже побила Эми. Я бы не допустила, чтобы со мной поступили таким же образом». «Если я соглашусь на место, то только в хорошем доме, а не у таких негодяев, как забойщик», — гордо ответила Лисхин. «На твоем месте я сразу пошла бы в королевский дворец, но, может быть, и он не совсем для тебя хорош», — насмешливо ответила девушка и сморщила нос. Лисхин больше ничего не сказала, оставила девушку у лавки и пошла с маленьким Гансом дальше. Она вновь принялась думать о своей службе. Как страстно она желала найти себе место.

Молитва – це за то, що є, за все, що ежедневно получаєш. Від милості його не перечесть, звісно, якщо це замечаєш. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, работать. Это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за горе, трудности, решения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из Его руки. И радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

Короткие рассказы для детей. И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 стих. Двое детей были на поле, чтобы помочь при уборке урожая. Неожиданно началась сильная гроза. Небо стало таким темным, что страх наполнил сердца детей. Все лошади разбежались по полю. Крестьяне в панике бежали с поля. Лишь Иоганна и Стефан не могли так быстро бежать. Гремел гром и сверкала молния. Дети сильно боялись. Стефан спросил Иоганну: «Что же делать? Мы совсем промокли, а если молния убьет нас?» «Только не бойся, Стефан», — сказала Иоганна. «Иисус заповедал ангелам своим, чтобы они охраняли нас. Бежим скорее в амбар и помолимся Отцу Небесному. Всемогущий Бог сохранит нас». Ярко блестели огненные молнии. Вместе они побежали в амбар и преклонили там колени. Постройку беспрерывно потрясали удары грома. Иоганна закрыла Стефана своим платком и взывала к Господу: «Любящий Иисус, Ты ведь когда-то спас учеников от страшной бури, помоги и нам сейчас». Буря выла вокруг амбара, и казалось, что снесет крышу. Блистающие молнии сверкали все ближе. Когда Иоганна подняла глаза, она увидела у дверей сияющий образ, который движением рук звал их покинуть амбар. Что делать детям? Никогда девочка не видела такой прекрасный образ. Ангел Божий с любовью глядел на них и настойчиво подавал им знак выйти. «Стефан, идем. Нам надо покинуть это место», — сказала Иоганна. «Куда же мы пойдем в такой сильный дождь?» — спросил брат дрожащим от страха голосом. «Пошли, Стефан. Господь сохранит нас». Дети быстро выбежали на улицу. Град так и сыпался с неба. Буря была настолько сильной, что захватывала дыхание. В нескольких метрах стояла старая уборочная машина. Дети укрылись под ней и громко взывали к Богу: «Господь Бог, помоги же нам! Иисус Христос, помоги нам! Мы так боимся! Помоги нам! Пожалуйста!» Вдруг раздался оглушительный грохот. Молния ударила в амбар. Через мгновение весь амбар был в пламени и за несколько минут сгорел дотла. Вскоре ужасная буря прекратилась. Дети же были спасены служением ангела. Родители обняли их и плакали от радости, когда услышали, как чудно всемогущий Бог избавил их детей от большой опасности. Давайте попросим Господа, чтобы Он оком Своим наблюдал за каждым шагом нашей жизни. Как хорошо знать, что Господь всегда рядом.

Господня милость. Превыше звезд Господня милость, превыше белых облаков. Тебе, наверное, и не снилось, что Бог спасает атаков. И в небо, ввысь и вширь земную, нет ей предела и конца. Господня милость проявилась по воле вечного Творца. Господня милость необъятна, превыше самых дальних звезд, где все во всем любовь Господня, где все во всем Иисус Христос.

0: Самсон
1: и Иакова. Авраам и Сара дожили до глубокой старости. Сара умерла, и Авраам хотел похоронить ее в земле Ханаанской, но ему не принадлежало там ни кусочка земли. Тогда он дал серебро жителям Ханаана и купил у них поле. На поле этом росло много деревьев, была на нем и пещера. Авраам похоронил Сару. Потом умер Авраам, и сын его Исаак

были стрелы и лук. Он ходил в лес и охотился за дичью. Он приносил добычу домой и ею угощал отца своего Иакова. Исав не думал о Боге и любил пищу и питье больше Бога. Иаков же был пастухом. Он оставался много времени с отцом и матерью, пася овец и баранов. Он любил Бога и часто молился ему. К сожалению, Исаак любил больше Исава, нежели доброго Иакова. Случилось это потому, что он любил дичь, которую ему приносил Исав. Но Ревека любила Иакова, и Бог любил его. Исава же Бог не любил. Как вы думаете, любили ли друг друга Исав и Иаков? Нет, они не любили друг друга. Иногда Иаков нехорошо относился к Исаву. И вот Исав возненавидел Иакова и задумал убить его. Однажды Исав сказал: «Отец мой скоро умрет, тогда я убью брата моего, Иакова». Ревека, услышав это, испугалась, позвала к себе Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя, и теперь, сын мой, послушай слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда». Иаков послушал совета матери своей. Он простился с отцом своим Исааком. Исаак благословил его перед уходом его. Иаков не просил отца своего дать ему что-либо с собой. Он не взял с собой ни слуг, ни овец, ни коз. Не взял с собой даже осла. Он взял только палку в руку свою и пустился в путь. Грустно было на душе Иакова. Он был жалким странником и шел в далекую страну, которую он никогда не видел. Не было ни шатра, ни дома, где бы Иаков мог спать по дороге. Поэтому, когда пришла ночь, он подложил камень под голову себе и лег спать на голой земле. В стране той были медведи и волки, но Бог охранял Иакова в пути. Бог знал, как тяжело было у него на душе, и потому Бог дал ему увидеть чудесный сон. Иаков увидел во сне лестницу, которая вверх касалась неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Затем Иаков услышал голос, Господь сказал ему: «Я Господь Бог Авраама твоего и Бог Исаака. Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю. Потомство твое будет жить в этой ханаанской земле, где ты теперь лежишь». Иаков пробудился от сна своего. Теперь у него было легко на душе. Он знал, что Бог и ангелы охраняли его. Он не хотел забыть место, где он видел такой чудесный сон. Он взял камень, который сделал себе изголовьем. «Теперь, — думал он, — я найду это место, когда вернусь в ханаанскую землю, как мне это обещал Бог». Он возлил масло на камень и помолился Богу, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень будет домом Божьим». Иаков был уверен, что Бог заботится о нем и возвратит его домой, потому что Господь обещал ему это. Бог заботится о вас, дети. Он посылает с небес ангелов своих, чтобы охранять вас, как он охранял Иакова. Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. А теперь вопросы. А теперь первый вопрос. Кто похоронил Сару? Второй вопрос. Где была она похоронена? Третий вопрос. Как звали жену Исаака? Четвертый вопрос. Как звали сыновей Исаака? Пятый вопрос.
Любили ли они Бога?

Шестой вопрос. Почему оставил Иаков дом свой и ушел в далекую страну? Седьмой вопрос. Какой приснился Иакову сон на пути? Восьмой вопрос. Что сказал Бог Иакову? И девятый вопрос. Что сделал Иаков, когда проснулся? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Бог.

человека в храме стоят, два человека молитву творят. Вот впереди на виду фарисей, очень доволен молитвой своей. Боже, в храм пришел твой, посмотри, я какой. Все заслуги знаешь ты, соблюдая я посты, десятину отдаю, деньги бедным раздаю. Ни грабитель, ни злодей, лучше всех людей, а не то, как этот мытарь. Слышь, как хвалит тебя фарисей, Богу ненужных хвастливых речей. Мытарь у входа остался стоять, взоры не смеет на небо поднять, плачет и в грудь ударяет себя, просит у Бога прощения скорбя. Боже, в храм пришел твой, ты прости, что я такой, все пороки знаешь ты. Я не соблюдал посты, десятину не давал, деньги бедным не раздавал. Я грабитель, я злодей, словом, хуже всех людей. Боже, ты прости меня, стать другим желаю я. Просит и плачет, и бьет себя в грудь. Боже, ты милости грешнику будь. Слышь, как мытарь прощения простил, Бог его принял, охотно простил.

0: теперь, ребята, мы продолжим рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Проходя мимо маленькой лавки тканей, она остановилась и осмотрела витрину. И снова она представила себе, что могла бы поступить на место прислуги, но ей требуется необходимое приданное, и она должна купить его сейчас. Ну, Лисхин, выбирай все, что тебе необходимо. Не спеши. Так разговаривала она сама с собой. Вот ситец всевозможных цветов. Синий, розовый. Только, к сожалению, нет темно-сиреневого. Но вон тот в полоску в углу довольно симпатичный. Лисхин, он бы очень тебе пошел. Ах, а как красивые чепчики с вышивкой! И какие дешевые! Лисхин с тоской смотрела на чепчики. Она не могла оторвать от них взгляда. Ты можешь примерить один из них и посмотреть, как он идет тебе и как держится на твоей голове. А почему ты не хочешь купить себе один из них? Кто знает, будут ли они потом стоить так дешево? Сказано, сделано. Гордая, как знатная дама, Лисхин вошла в лавку. Больше всего она любила делать покупки. Люди становятся вежливыми чаще всего тогда, когда у них что-то покупают. В этом она часто убеждалась и раньше. «Я хотела бы посмотреть вон те чепчики», — сказала она продавщице и указала на витрину, с важным видом садясь на стул перед прилавком. «Чепчики для горничных». «Пожалуйста», — вежливо сказала продавщица. «Мы как раз получили большую партию недорогих по цене товаров». «Надеюсь, что они хорошо стираются», — произнесла Лисхин. «Ведь они легко пачкаются при домашней работе». «Вот эти стираются хорошо», — объяснила продавщица. «Следует лишь развязать шнурочек, и после этого можно расправить чепчики, постирать. И в мгновение ока все готово». Лисхин кивнула и затем сказала. «Я возьму один из них. Кажется, он идет мне. Я немного придирчива к своим чепчикам». Продавщица украдкой улыбнулась, аккуратно завернула чепчик и подала его девочке. Та поблагодарила, заплатила и вышла из лавки. «Вот и положено начало», — сказала Лисхин сама себе. Затем задумалась, а где же она сможет примерить чепчик? Единственное зеркало в доме было у тети. Фрау Лянг тоже имела зеркало, но Лисхин было стыдно просить ее об этом. После того, как она отвела маленького Ганса к его матери, она вбежала по лестнице наверх, спрятала сверток в сумке со своей одеждой и с невинным видом пошла к тете. Та встретила ее, как обычно, неласковыми словами. «Где ты опять так долго была? Сверток уже час как готов, огонь вот-вот погаснет, а вода в котле все еще не кипит. Я погуляла с маленьким Гансом, а огонь сейчас опять разгорится». Она быстро принялась за работу. Тлеющие угли взялись снова. Затем она понесла готовое вязание тете в магазин. Радостная, она думала о белоснежном чепчике. Только где же она его примерит так, чтобы не испачкался и никто не заметил его? Она отдала сверток, взяла две марки и снова отправилась домой. Тут она увидела, как перед ней проехала двухколесная повозка, доверху нагруженная мусором. Ее острый глаз обнаружил в мусоре что-то блестящее, по-видимому, кусочек старого зеркала. «Вот как раз то, что необходимо тебе, Лисхин!» — сказала она себе. Без робости подошла к возчику и попросила у него кусочек зеркала. Тот озадаченно посмотрел на нее, затем достал осколок из тележки и, ухмыляясь, сказал. «Хм, ты не увидишь в нем ничего красивого!» «Ну и пусть! Но я увижу, правильно ли сидит на голове мой чепчик. А это главное!» После этого она сунула осколок в жакет и поспешила домой. Было воскресенье. Лисхин встала рано, потому что было много дел, которые надо было сделать, чтобы тетя осталась довольной и разрешила выйти на улицу. Утром она посещала воскресную школу, а остальное время должна была оставаться дома. После обеда у фрау Брахер почти всегда были гости. Приходили соседки или же ее навещали замужние племянницы. Они пили кофе и болтали. Лисхин должна была прислуживать гостям. Она с интересом прислушалась к разговорам, хотя сама очень редко участвовала в них. В то воскресенье Лисхин в радостном настроении шла в воскресную школу. Она втайне надеялась, что учительница, которую она причисляла к замечательным людям, скажет ей однажды: «Лисхин, я убеждена, что я сделаю из тебя старательную и надежную служанку. В ближайшие дни я поговорю об этом с твоей тетей. Об одежде, в которой ты нуждаешься, я позабочусь сама. Если мы договоримся, ты начнешь у меня уже на следующей неделе». В группе у фрейлин Зандер было много девочек такого же возраста, что и Лисхин. И она не видела в маленькой сироте ничего особенного, вероятно, потому что заметила, что этому ребенку учеба давалась не без труда. В тот день Лисхин слушала внимательно. Фрейлин Зандер рассказала историю, которая ее необычайно заинтересовала. В ней шла речь о военачальнике-язычнике и о пленной израильской девочке. У военачальника была страшная болезнь. Он был прокаженным. И девочка, которая служила у жены военачальника, рассказала ему о пророке в Израиле, который излечивал проказу. Фрейлин Зандер закончила рассказ словами: «Итак, вы видите, как много хорошего может сделать простая маленькая служанка. Эта девочка, о которой я рассказала вам, наверное, часто тосковала по дому, и потому у нее были все основания быть недовольной и угрюмой. Но с ней этого не случилось. Напротив, она подумала о том, как сможет помочь своему господину, военачальнику, излечиться от его тяжелой болезни. Я думаю, эта девочка была счастлива, что нашла такое хорошее место», — вырвалась у Лисхин. Фрау Зандер удивленно посмотрела на нее. Что произошло с этим ребенком? Обычно она всегда была такой тихой и не проявляла почти никакого интереса к учебе. Учительница не могла и вообразить себе, что Лисхин имела в виду, и спросила: «Тебе понравилась эта история? Тебя, наверное, никуда не взяли прислугой?» «Нет, фрейлин Зандер», — ответила Лисхин, — «я живу у моей тети и веду ее хозяйство». «Тогда будь благодарна и довольна, дитя, что у тебя есть уютный дом, и ты не должна с трудом сама себе зарабатывать на жизнь. Прислуге часто очень трудно достается, и ей не следует завидовать». «Но я охотно поступила бы на службу, на действительно хорошую службу, к хорошей госпоже, у которой я многому научилась бы», — серьезно ответила Лисхин. Фрейлин Зандер покачала головой и сказала: «Такое место находят не сразу. Для этого надо уже кое-что уметь». «Но ведь девочка из Библии, о которой вы только что нам рассказали, попала в богатую семью, к богатой знатной госпоже». Фрейлин Зандер вынуждена была улыбнуться, когда Лисхин так разгорячилась. «Дитя», — подумала она, — «если бы ты знала, как все в мире происходит». Лисхин была очень разочарована. Она подумала, что от фрейлин Зандер не следует ждать никакой помощи. Во время пения она закрыла глаза, сложила руки и тихо помолилась: «Добрый Боже, ты все понимаешь. Так будь так добр и помоги мне найти хорошую службу, как у израильской девочки. И еще, пошли мне необходимую одежду. И сделай так, чтобы тетя меня отпустила. Аминь. Когда она подняла глаза, в ее глазах снова засветилась надежда. Она сказала себе: «Бог поможет мне лучше, чем учительница, и он обязательно услышит меня, потому что я ему обо всем сказала». До вечера мысли об истории с больным военачальником не покидали ее. «Ох, если бы я также могла совершить что-нибудь такое же великое! Я попытаюсь это сделать на первой же моей службе. Я должна найти место, где есть больной военачальник. А затем я расскажу ему о лекарстве, которое тетя порекомендовала своему племяннику и которое так хорошо помогло. Как бы было хорошо, если бы меня взял к себе военачальник, а я помогла бы ему вылечиться. Жаль, что нет больше пророков. Во всяком случае, так сказала фрейлин Зандер. А то я тоже бы рассказала военачальнику о пророке. Лишь бы только мне получить службу». Воскресенье прошло так быстро, что Лисхин даже не нашла времени, чтобы примерить свой новый чепчик. Но уже сама мысль, что она обладает им, делала ее очень счастливой. На следующее утро она проснулась непривычно рано. И когда увидела, что тетя еще крепко спит, то тихо села на кровати. Она с удовольствием отодвинула бы в сторону занавеску, чтобы было немного светлее, но не посмела подойти к окну. Тетя часто просыпалась от малейшего шороха. Лисхин достала кусочек зеркала и новый чепчик из ее потайного места под матрасом, приставила осколок к стене на краю кровати и попыталась надеть чепчик. Прежде всего, нужно было скрутить волосы в узел, а это было довольно трудно. Снова и снова тут и там выставлялась прядь, и чепчик не держался на голове прямо. Она поправляла его то в одну, то в другую сторону, но он по-прежнему сидел криво. Наконец у нее получилось, и она была вне себя от счастья. «Да», — тихо сказала она про себя, с удовлетворением кивая головой. «Да, Лисхин, ты выглядишь как настоящая служанка, действительно, как первоклассная служанка. Ты могла бы сразу же открыть дверь знатному господину и сказать: „Рада видеть вас, входите. Я сейчас доложу о вас моему господину, если вы пожелаете подождать минутку. А пока посидите вон на том стуле“». Лисхин самоуверенно откинула голову назад, впуская гостя. Но тут чепчик соскользнул у нее с головы и упал на пол. И вот уже тетя принялась ругаться. «Что это тебе взбрело в голову? Ты что, с ума сошла? Что значит все это безобразие в такую рань?» Кровь бросилась Лисхин в лицо, и она снова юркнула в кровать. «Что это тебе взбрело в голову?» — повторила тетя. «Я хочу знать, что ты там делаешь. Зачем этот цирк? Что значит вон та белая вещица? Отвечай, а не то это тебе так просто не пройдет». Лисхин настолько растерялась, что сначала не знала, что ей ответить. Потом она смущенно пролепетала: «Мне кажется, тетя, мне приснилось, что я вообразила себя служанкой».
1: «Что за чушь?» — воскликнула фрау Брахер.
0: Затем она перевернулась на другой бок и снова заснула. Лисхин оставалась лежать неподвижно, пока соседние башенные часы не пробили 7. Тогда она тихо встала и снова спрятала осколок зеркала и чепчик под свой матрас. Это было единственное место, где она могла спрятать то, что принадлежало ей одной. Когда она оделась, настало время идти за молоком. Эту возможность она и использовала для того, чтобы немного поглазеть на Лангассе, где в этот час прислуга из многих домов занималась уборкой крыльца. Может быть, ей повезет, и она сможет поговорить с одной из девушек.

комнату открылись. Мама с папой удивились. Здесь такая чистота, да просто красота. Все лежит в своем порядке. Ручки, книжки, тетрадки. С пола сын убрал игрушки, плед поправил и подушки. Все так чисто, аккуратно. Маме с папой так приятно. Я тихонько промолчал, что пример с Иисуса взял. Есть у Господа Христа для всего свои места. Для цветов сады и луга, для дождинок облака, лес зверушкам, птицам небо, рыбкам синяя вода. Будет Господу приятно в мою комнату входить. Мне теперь совсем не стыдно Бога в гости пригласить.

Короткие рассказы для детей. История 254. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животное на полях предо мною. Псалом 49, стих 10, 11. Я вспоминаю стих. Друг, взгляни, как прекрасна природа. Разве можно ее не любить? Нам она проповедует Бога, а любви Его вечной твердит. Из Слова Божьего мы слышали, что Господь Бог сказал: «Ибо мои все звери в лесу». К сожалению, сегодня многих животных машинами сбивают насмерть. Все, что люди изобрели, принесли много хорошего, но, к сожалению, и много плохого. Прекрасно выглядит могучее дерево с коренастым стволом. Сколько примерно лет этому дереву? Как вы думаете? Оно могло уже стоять на этом месте тогда, когда Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. Понятно, что оно тогда было еще совсем маленьким деревцом. Осенью и зимой в лесу часто бывают сильные бури, которые причиняют много вреда. Если после этого пройтись по лесу, то можно встретить много поваленных деревьев, обломанных сучьев и веток. Можно подумать, что сильные осенние бури разрушают весь лес. Но ветроустойчивые деревья стоят гордо и неподвижно. Это от того, что у них длинные корни, которые уходят глубоко в землю. Корни деревьев такие крепкие, что и сильная буря не может выкорчевать их. Через множество корней дерево получает свои жизненные соки. Поэтому дерево имеет силу выпускать весной свежие зеленые листья. Мы, христиане, также должны быть утверждены и укоренены в Слове Божьем. В жизни мы встречаем много скорбей, болезней и другие трудности. Мы унываем и думаем, что должны погибнуть. Но когда получаем от Духа Святого новую силу, наше сердце вновь наполняется радостью, потому что мы имеем глубокие корни веры. Во всех скорбях и горестях Господь укрепляет нас. Вера в Иисуса дает нам новую силу. Мартин Лютер тоже прожил много скорбных часов. Знаете, что он тогда делал? Он брал кусок мела и писал на стене: «Он жив». Кто жив? Наш Иисус Христос жив. Он утешает нас, только мы должны вполне довериться Ему. Какова наша вера? Как маленькая веточка или как сильный сук? Или она уже сильная и крепкая, как могучее дерево? Это все зависит от корней. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он утешает нас. Будем укрепляться в Слове Божьем.

как хорошо на небе, где ангелы живут, Творцу вселенной служат и радостно поют. Хочу, мой Спаситель, туда, где ты живешь, прими меня в обитель, когда за мной придешь. Дай, Боже, мне стремление всегда послушно быть, чтоб больше огорчения тебе не причинить.

путешествие. Затем Иаков пошел дальше. Много дней провел он в пути. Наконец он пришел в место, где много было прекрасных пастбищ. Был там также колодец, отверстие которого было закрыто большим камнем. Вокруг колодца паслось много овец под надзором нескольких пастухов. В стране той вообще было мало воды, поэтому Иаков с радостью увидел колодец. Иаков спросил пастухов: «Знаете ли вы человека по имени Лаван?» Так звали дядю Иакова. «Да», — ответили они, — «мы знаем его». Иаков спросил: «Здравствует ли он?» Пастухи ответили: «Здравствует. Вот и Рахиль, дочь его, идет с овцами». Иаков обрадовался тому, потому что Рахиль была двоюродной сестрой Иакова. Он подошел к ней, поцеловал ее и заплакал от радости. Иаков давно уже не видел никого из близких своих. Рахиль не знала Иакова, пока он не сказал ей: «Я твой двоюродный брат и пришел издалека». Тогда Рахиль побежала и сказала отцу своему Лавану: «Отец, двоюродный брат пришел к нам. Я встретила его у колодца». Лаван обрадовался и выбежал навстречу Иакову, обнял, поцеловал его и сказал: «Ты должен у меня поселиться. Я дядя твой». Иаков обещал Лавану пасти стада его, и таким образом Иаков остался служить Лавану. Иаков был хорошим пастухом и охранял ночью овец от львов и медведей. Он пас их в знойный полдень и холодную ночь. У Лавана было две дочери. Одну из них звали Лия, другую – Рахиль. Лаван отдал их замуж за Иакова. Таким образом, у Иакова было две жены. У Иакова было много детей. Он жил долгое время с женами и детьми в шатре. Сначала он пас овец только Лавановых, но впоследствии Лаван подарил ему овец и коз. У Иакова было много хлеба, много одежды, как Господь и обещал ему, потому что Бог всегда выполняет обещания свои. Но Иаков не мог забыть отца своего и мать свою, живших в Ханаане. Он знал, что Бог обещал дать ханаанскую землю потомству его, и ему очень хотелось возвратиться туда. Верою обитал Авраам на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и с Иаковом, сонаследниками того же обетования. Вот имена первых благочестивых людей, живших в Ханаане, и имена жен их. Авраам – Сара, Исаак – Ревека, Иаков – Лия и Рахиль. Как блаженны праведные! Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалтырь 127:1. А теперь вопросы. Но перед этим я напомню вам наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Первый вопрос. Кто была Рахиль? Второй вопрос. Где увидел ее в первый раз Иаков? Третий вопрос. Как звали дядю Иакова? Четвертый вопрос. Что делал Иаков у Лавана? Пятый вопрос. Как звали жен Иакова? И шестой вопрос. Почему Иакову хотелось вернуться в землю ханаанскую? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Бог!

Когда хочешь кого-то обидеть, молчи. Не решишь ты проблему словами. Не хватает терпения тебе, не кричи. В спор не лезь, не маши кулаками. Лучше в сторону тихо уйди, помолись. Попроси у Иисуса смирения, а от спора спокойно, без слов удались, и Он даст тебе благословение.

0: Сегодня мы продолжаем рассказ о девочке по имени Лисхин. Тут перед домом номер 6 она увидела еще незнакомую ей служанку, которая подметала лестницу. Лисхин уже заметила, что в этом доме слуги менялись очень часто. Некоторые уходили уже через несколько дней. На незнакомой девушке было чрезвычайно чистое платье. Ее светлые волосы были гладко зачесаны назад. Лицо выглядело свежим и приветливым. И поскольку покрой ее ситцевого платья был очень схож с фасоном платья фрау Лянг, Лисхин не стоило труда заговорить с незнакомой девушкой. «Ты новенькая!» — сказала она и остановилась. Девушка повернулась к ней, осмотрела ее с ног до головы и спросила. «А ты кто?» Лисхин ожидала недружелюбного ответа и теперь была рада, что сохранялась надежда вступить с девушкой в разговор. «О!» — сказала она. «Я тоже, вероятно, скоро устроюсь на место служанки. И я как раз думала, в какой же из этих домов лучше всего поступить. Кто живет в доме номер 6? Не живут ли в нем только господа, которые много бронятся?» «Ты, по-видимому, уже хорошо осведомлена об этом доме. Действительно, это так. Я поступила только вчера, но еще ни в чем не угодила моим господам. У нас снимают комнаты еще 2 господина, а на нижнем этаже живет учительница музыки». «Ах!» — вздохнула Лисхин, ставя бидон с молоком на лестницу. «Как бы рада я была, если бы нашла себе службу!» «Я из деревни, но там у меня была слишком спокойная жизнь, поэтому я переехала сюда, в город, к сводной сестре моего дяди». «А я всегда думала, что нет лучше места, чем деревня», — возразила Лисхин. «Я хотела бы уехать подальше от этого города. Фрау Лянг утверждает, что чепчики и фартуки в деревне остаются чистыми намного дольше». «Ну и странное же у тебя представление», — ответила незнакомая девушка. И прежде чем она смогла продолжать разговор, над ними раскрылось окно, и женский голос раздраженно спросил. «Анна, ты где пропадаешь?» Анна быстро взяла веник и ведро и поспешила в дом. Лисхин пошла дальше. «Я не найду себе места», — подумала она вслух. Когда несколько дней спустя Лисхин снова пришла к фрау Лянг, она сказала ей. «Я думаю, что если бы кто-нибудь поговорил немного с моей тетей, то она позволила бы мне поступить на службу. В нашем доме живет девушка, которая за 50 пфенигов в неделю выполняла бы работу для нее. Вы не считаете, что я могла бы зарабатывать столько же, если бы у меня было хорошее место?» «Конечно, Лисхин, и даже намного больше. Тогда я могла бы платить девушке, которая бы ухаживала за тетей. Фрау Лянг, пожалуйста, придите к нам и поговорите с моей тетей». Фрау Лянг в задумчивости покачала головой. Несколько минут спустя она сказала. «Это просьба не по адресу. Я не могу выполнить ее. Но я попрошу твою учительницу воскресной школы. Может быть, она поговорит с ней?» «Это не поможет», — сказала Лисхин. «Тетя наверняка не пустит ее в дом. Она недавно очень сильно рассердилась на нее». «Она слишком много говорит тебе о благочестии», — выругалась тогда тетя. «Учительница оставила тете книжку, озаглавленную «Счастливая больная». И тетя никогда не простит ей этого. Она сказала, она только насмехается надо мной». «Ну да», — задумчиво сказала фрау Лянг. «Твоя тетя еще не поняла, что часто счастливее всего те люди, которые для этого, кажется, имеют меньше всего оснований. Безусловно. Твоя тетя была бы более спокойной, если бы не отвергала так Слово Божие». Лисхин наклонилась вперед и прошептала своей старой подруге. «Она и знать ничего не хочет о Боге. Когда с ней случилось несчастье, она перестала молиться». «Бедная женщина! Я ее и не знала другой. Когда я переехала сюда, она уже была парализована. И она не придает никакого значения посещениям людей, которых не знает. И жаль, ведь когда закрывают дверь перед Богом, то это все равно, что не пускать в дом солнце». Лисхин кивнула. «Поэтому я и не хочу оставаться у нее. А вы читали когда-либо в Библии историю о пленной девочке и прокаженном военачальнике?» «Конечно, дитя мое», — ответила фрау Лянг. «Ты имеешь в виду Неймана, не так ли?» «Да, его звали так». «И я хотела бы получить такое же место, как эта девочка. Она была чуть старше меня. А сколько добра она смогла сделать! И я хотела бы поступать так же, когда буду на службе». Фрау Лянг долго смотрела в большие, серьезные глаза Лисхин, не говоря ни слова. Затем она отложила в сторону чулок, который штопала. «Дитя мое, послушай-ка меня. Как мне думается, ты уже состоишь на службе и как раз на том месте, на которое Бог поставил тебя и которое Он предопределил для тебя. Ты служанка несчастной, парализованной женщины, которая останется, вероятно, прикованной к постели всю свою жизнь. И вот теперь я спрашиваю тебя, что ты делаешь для нее доброго?» Лисхин была совсем сбита с толку. «Фрау Лянг, тетя, всего лишь моя тетя и ничего больше. Я же не нахожусь у нее на службе. Или же именно так вы и думаете?» «Да, душенька, ты состоишь у нее на службе, ты служишь ей день за днем. Попыталась ли ты когда-нибудь сделать ее более счастливой? Рассказываешь ли ты ей иногда о воскресной школе, чтобы она признала, что Бог все еще любит ее, хотя она и не желает ничего о нем слышать?» Смущенная Лисхин умолкла, широко раскрыв глаза, смотря на свою старую подругу. Некоторое время спустя она призналась. «Об этом я раньше никогда не думала. Я говорю с ней лишь о самом необходимом». Разговор был прерван покупателями, и Лисхин распрощалась с ней задумчивым видом. По дороге домой она снова повела разговор сама с собой. «Да, Лисхин, это так. Фрейлин Зандер недавно сказала, ты все время стремишься к великому и при этом упускаешь из виду малое. Странно, что великое можно было увидеть на службе у тети». Тут ей снова вспомнилась девочка из Библии. «Что бы она на то сказала, если бы ее тетя стала ее госпожой? Для парализованных нет, конечно, никаких лекарств. И я хотела бы только знать, что я могла бы сделать для тети». В этот момент она проходила мимо маленькой цветочной лавки. Она немного подумала, затем вошла в нее, вынув из кармана одну из таких дорогих для нее медных монет. Выбрала после долгих колебаний букетик фиалок, заплатила и побежала домой так быстро, как могла. Когда она вошла в комнату, то испугалась. Тетя не вязала, а лежала, откинувшись назад, и стонала. А ее корзинка для вязания стояла нетронутая на краю кровати. Лисхин тихо подошла к кровати и сказала: «Тетя, я принесла тебе несколько фиалок. Они так чудесно пахнут!» Фрау Брахер с трудом поднялась. Ее лицо было бледно, как смерть, а черты лица были искажены. У меня снова ужасная боль в боку, которая появилась на прошлой неделе, — прошептала она. — Принеси мне немного теплой воды и влей в нее глоток мелиссы. Может быть, это поможет. Лисхин быстро положила фиалки на стол и приготовила теплое питье. По-видимому, оно помогло тете, так как уже через несколько минут боли оставили ее. «Боль вернулась так внезапно, и как раз сегодня, когда у меня так много работы!» — пожаловалась больная. «Подай мне шерсть. Я должна еще что-нибудь сделать». «Что ты мне только что сказала о фиалках? А откуда они у тебя?»
1: «Я их купила, тетя».
0: «Купила?» — сердито воскликнула тетя. «Что это пришло тебе в голову? Такое расточительство! Я лежу тут в постели, вижу с утра до вечера, чтобы мы не голодали, а ты шляешься по улицам и покупаешь цветы, как знатная дама. Тебе не стыдно?»
1: Лисхин опустила голову и прошептала испуганно. «Тетя, я хотела доставить тебе радость. Обычно ты так любишь нюхать фиалки».
0: Фрау Брахер покачала головой. «Не обманывай меня. Разве тебе когда-нибудь приходила в голову мысль доставить мне радость?» «Да-да. Что касается еды и одежды, то я обязана заботиться о тебе. Но если у меня появляется какое-то желание, то ты начинаешь возражать мне и делаешь недовольное лицо. Мне хотелось бы знать, что бы ты делала, если бы тебе пришлось день изо дня лежать в постели и быть зависимой от других?» Лицо Лисхин становилось все мрачнее и мрачнее от слов тети. Она не сказала ни слова. Но ощущение радости, того, что она могла бы сделать приятное своей тете, исчезло. Она отодвинула фиалки в сторону и приготовила ужин. Некоторое время в маленьком помещении было совсем тихо. Никто не произносил ни слова. Но в конце концов тетя позвала девочку, чтобы та поставила фиалки в воду. «Неизвестно, куплены ли они честным путем. Но они уже здесь, и я хочу по меньшей мере иметь от них какую-то пользу». Ночью Лисхин внезапно разбудили громкие стоны. «Снова начались боли!» — застонала тетя. «Я не выдержу их!»
1: «Можно я порастираю немножко?» — робко спросила Лисхин. Когда она увидела, как слаба была тетя и как нуждалась в помощи, в ней проснулось сострадание к старой женщине. Фрау Брахер позволила помассировать причиняющий ей боль бок. Затем Лисхин снова вскипятила немного чая и влила в него мелиссу, а после этого села у кровати больной.
0: «Ах, дитя, дни мои сочтены! Я чувствую, что приближается мой конец. Такие ужасные боли не случайны. Но когда я умру, кому будет до этого дело?»
1: «Тетя, мне будет недоставать тебя», — честно призналась Лисхин. «Как раз вчера я приняла решение быть в будущем внимательнее и послушнее. Ты позволишь мне рассказать тебе немного из того, что я узнала в воскресной школе, пока у тебя бессонница? Может быть, это поможет тебе?»
0: «Ничто уже не поможет мне, деточка. Но, может быть, в будущем я пожну немного больше плода из всего того, что ты слышишь там».
1: «Да», — решительно ответила Лисхин, — «я решила помогать тебе точно так же, как израильская девочка сделала добро своему военачальнику».
0: «Я не желаю ничего и слышать о божественном», — недовольно ответила фрау Брахер. «Оно не интересует меня. Если вообще есть Бог, то он обошелся со мною недостойно, поэтому я не желаю иметь с ним ничего общего».
1: «Но фрау Лянг сказала, что Бог любит тебя, — бесстрашно возразила Лисхин. — И над тобой не будет ни насмешек, ни бичеваний, и ты не будешь распята, как Господь Иисус, которого Бог тоже любил. — Иди спать, дитя, — ответила тетя недовольным тоном. — От твоей глупой болтовни у меня болит голова.
0: Лисхин послушалась и пошла спать. Когда она проснулась на следующее утро, то ни она, ни тетя не вернулись к ночному разговору. Все было как всегда. Все шло своим обычным чередом до следующего воскресенья.

Легкая коричневая пробка радостно на гребне вомплыла, в пену вод скрываясь ловко, в глубине остаться не могла. Плыл навстречу кит бывалый. Удивившись, он хлестнул по ней хвостом, но коричневая пробка не пропала, ей все вовсе было нипочем. Безмятежно плавала пред носом у разгневанного важного кита. Пробка лишь сказала: «Ты все можешь, но утопить меня нельзя». Не робей, когда проблема стала выше ростом с толстого и важного кита. Знай, что Дух Святой в тебе намного больше всех проделок сатанинского греха. Все бывает: дома, на работе нападают, обвиняют и клюют. Незаслуженно страдаем, может, но в тебе внутри слова поют. Вы свет мира, и вы соль земли. Верен будь, своих врагов люби, не вступай уже на грешные пути. Делав это, будете блаженны вы, и тебя в момент, когда все плохо, Бог мгновенно вытащит из тьмы. Радуйся, не падай духом только, хвалу Иисусу постоянно возноси. Аминь.

Короткие рассказы для детей. История 255. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. Сегодня я хочу рассказать вам об особенном случае. Во всех школах одной страны детям был задан один вопрос: какой ваш любимый цвет? Разумеется, очень многие написали «красный». Большинство детей любят красный цвет. Многие также написали, что синий цвет хороший. Синий цвет любило меньшее количество детей, чем красный. Еще меньше написали, что любят зеленый цвет. Лишь немногие решились записать желтый, коричневый, сиреневый и серый цвет. Некоторые написали, что им нравится золотой или серебряный цвет. Никто не написал, что черный цвет его любимый. Это можно понять, потому что черная краска вообще не является цветом. Из нескольких тысяч детей только один ребенок написал, что его любимый цвет – белый. Когда учителя подсчитали ответы детей из различных городов, сел и поселков страны, то были сильно удивлены. Они поехали в ту школу, чтобы узнать, почему единственный ребенок из сотни тысяч написал «Мой любимый цвет – белый». Можете ли вы отгадать, почему эта девочка выбрала именно белый цвет? Это была маленькая негритянская девочка, которая жила в Германии среди белых детей. Да, это понятно. Каждый раз, когда девочка смотрела на своих белокожих одноклассников, она думала: «Ах, если бы у меня была белая кожа». Сегодня мы читали в нашем библейском тексте, что негр не может изменить черный цвет своей кожи и что человек не может оставить грех собственными усилиями, ведь грех от рождения укоренен в нас. Позволим же себя омыть в крови Иисуса Христа и будем белее снега. Тогда и мы можем сказать, что наш любимый цвет – белый, потому что наш Спаситель Иисус Христос хочет сделать нас белее снега. Давайте помолимся и попросим Господа омыть наши грехи кровью Своей, которая стекала со креста.

Молитесь о ближних, молитесь о дальних, молитесь о радостных и о печальных, молитесь о сестрах, молитесь о братьях, пусть крепнут любовью молитвы объятия.

Встреча Иакова с Исавом. По прошествии многих лет Иаков сказал Лавану, дяде своему: «Я уже долгое время служил тебе, а теперь хочу возвратиться на родину свою». Но Лаван не захотел отпустить Иакова и обошелся с ним нехорошо. Тогда Иакову еще более захотелось уйти в землю ханаанскую. Однажды, когда Иаков пас в поле стада овец, он заснул. И вот он увидел сон, во время которого Бог сказал ему: «Возвратись в землю отцов своих, на родину твою, и я буду с тобою». Проснувшись, Иаков призвал к себе Рахиль и Лию, потому что ему хотелось переговорить с ними. Он сказал им: «Бог сказал мне во сне: возвратись в дом отца своего». Рахиль и Лия сказали ему: «И мы с тобой пойдем». Тогда Иаков собрал все свои вещи, свои шатры, свои одежды и все имущество свое. Все это они положили на верблюдов и ослов. На них же Иаков посадил своих жен и детей. Слуги же его погнали за ним всех его овец, коров, коз, ослов и верблюдов. Так они начали свой путь. Лаван не видел, как ушел Иаков, потому что шатры Иакова стояли вдали от его шатров. Лаван рассердился, когда узнал, что Иаков ушел, и хотел вернуть его с пути. Но Иаков продолжал свой путь в землю ханаанскую. Иакову очень хотелось вернуться домой. Однако только страшило одно его. Он помнил, что Исав однажды хотел убить его. Он боялся, чтобы Исав не убил его теперь и детей его. Вскоре Иаков услышал, что Исав идет ему навстречу, и 400 человек с ним. Иаков вообразил себе, что Исав идет, чтобы убить его. Тогда он начал молиться Богу, говоря: «О Боже, Ты был милостив ко мне и дал мне большое богатство. Не допусти же, чтобы Исав пришел и убил меня, детей моих и жен моих. Ты, Боже, обещал сохранить меня». И Бог услышал молитву Иакова. Иаков сказал самому себе: «Пошлю подарки к Исаву, чтобы расположить его к себе». Он отобрал много коз, овец, ослов, коров и верблюдов из того, что у него было, и велел слугам своим отвести их в подарок Исаву. Всю ночь молился Иаков Господу. Утром Иаков взглянул и увидел, вот идет Исав, и с ним 400 человек. Иаков не побежал назад, но пошел навстречу Исаву, поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Что же сделал Исав? Он побежал навстречу Иакову и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и оба плакали, потому что расположил Бог сердце Исава к Иакову. Как обрадовался Иаков, видя, что сердце Исава смягчилось. Иаков просил Бога подействовать на Исава, и Господь услышал молитву его. Исав, взглянув, увидел Рахиль, Лию и детей их, и спросил: «Кто это у тебя?» Иаков ответил: «Это дети, которые Господь благословил даровать мне». Тогда Рахиль и Лия поклонились Исаву до земли. Поклонились ему также и служанки, и дети Иакова. Младшему из них было имя Иосиф. Он был сын Рахили. Затем Исав спросил: «Для чего у тебя это множество овец и коров и коз, которых я встретил? Зачем прислал ты их мне?» «У меня всего много, брат мой. Пусть будет твое у тебя». Иаков же просил Исава, говоря: «Прими дар мой, потому что Бог много даровал мне, и есть у меня все». Так Иакову просил Исава, и он принял дары его. Исав сказал Иакову: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Но Иаков ответил: «Я не могу идти быстро, мои дети нежны, у меня много ягнят и козлят. Если погнать их в один день, помрет весь скот». Так и не пошел Иаков с Исавом.
Тогда Исав возвратился в дом свой, который был очень далеко, потому что Исав не жил в земле Ханаанской. Вы видите, дети, что Бог не забыл выполнить свое обещание и возвратил Иакова в Ханаан. Иаков не забыл чудесного сна, который видел в пути, и вернулся к месту, на котором видел тот сон, и которое он отметил грудой камней. Там он построил жертвенник Богу, оказавшему ему так много благодеяний. Бог дал ему

отца своего. Второй вопрос. Чего боялся Иаков, возвращаясь домой? Третий вопрос. Что сделал Иаков, чтобы умилостивить Исава? Четвертый вопрос. Как встретил Исав Иакова? И пятый вопрос. Какие милости даровал Бог Иакову за время его отсутствия в земле Ханаанской? Вот и все. Мы ждем ваших ответов. Пишите нам.

доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Иоанна 14:2. Мой дом на небе, мой отец очень богат, у него много места, и Иисус приготавливает место и для меня. Я здесь на земле только потому, что я должен потрудиться для Бога. Я помогаю другим прийти к Иисусу, чтобы и они могли стать детьми Божьими. Придет время, когда наш труд на земле закончится, и мы все войдем в наш вечный небесный дом.

0: Теперь, ребята, вернемся к нашему рассказу «Военачальник маленькой Лисхин». После воскресной школы Лисхин задержалась в помещении и попросила учительницу немного поговорить с ней. «Охотно, Лисхин, я найду для тебя время. Что у тебя на сердце?»
1: «Я хотела бы спросить, неужели в наши дни нет никакого средства для излечения парализованной женщины, как и в те времена, когда военачальник-язычник был излечен даже от проказы?»
0: «Дитя, ты имеешь в виду Неймана?» — спросила фрейлин Зандер.
1: «Я думаю, что нет. Бог не творит теперь чудеса, как в те времена, и не позволяет этого делать и своим слугам, и служанкам. В наши дни в этом нет необходимости».
0: Лицо Лисхин помрачнело.
1: «Значит, теперь никто не может помочь бедной, искалеченной старой женщине и сделать ей добро, чтобы она меньше ощущала свою болезнь?» — робко сказала она.
0: «О, нет!» — возразила учительница. «Я вовсе не это имела в виду. Больным можно делать добро, доставлять им радость, услаждать их сердце, чтобы они могли легче переносить свою болезнь, чтобы они, несмотря на свои физические боли, были даже счастливы. И в сущности, разве ты не такого же мнения?»
1: «Чем я могу помочь ей в этом?» — с удивлением спросила Лисхин.
0: «Ты должна попросить Господа Иисуса прийти в твое сердце и наполнить его радостью и благодарностью. Ты когда-нибудь просила его об этом?»
1: «Я часто молюсь ему, но не думаю, что он очень хочет прийти в мое сердце. Лучшего жилища для него не было бы. А моя тетя говорит, что я злая, непослушная девчонка».
0: «Самое злое сердце может быть очищено так, что становится белее, чем снег», — заявила учительница. «Господу Иисусу удается сделать это с каждым, кто приходит к Нему со своими грехами. В Библии написано: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». И кто остается потом в Нем, тот также приносит плод. Когда он завладеет твоим сердцем, тогда поможет тебе творить добро и также отвратит тебя от всего злого».
1: «Я бы очень этого хотела», — сказала Лисхин и пылко качнула головой.
0: «Тогда давай сейчас встанем на колени и попросим его об этом», — предложила фрейлин Зандер. «Скажи ему об этом сама и подумай о том, что он готов тебя выслушать и ответить». Лисхин склонила голову, закрыла глаза и попросила Бога:
1: «Дорогой Спаситель, пожалуйста, прими меня. Я иду к тебе со многими своими грехами. Возьми мое сердце и очисти его, чтобы оно стало белым, как снег. Я отдаю его тебе. Войди в него, возрадуй его и сделай благодарным. Будь так добр и помоги мне стать послушной и услужливой. Раньше я была не такой».
0: Какое-то время в большой комнате стояла полная тишина. Потом Господу Иисусу стала молиться фрейлин Зандер. Пусть он сделает из Лисхин настоящую, верную последовательницу своего Спасителя. Когда они поднялись с колен, на лице Лисхин было выражение умиротворения и святой серьезности.
1: «Теперь все будет хорошо», — сказала она.
0: По дороге домой фрейлин Зандер еще раз сказала ей о том, как важно, что она теперь, как агнец доброго пастыря, доверилась своему Господу и Спасителю и каждый день просила его о помощи и содействии, потому что без него она ничего не сможет сделать. Во время обеда Лисхин размышляла, как бы ей рассказать тете о том, что она узнала и услышала в воскресной школе. Она знала, что это было совсем непросто, потому что как раз по воскресеньям у тети всегда было плохое настроение. В этот день у нее было достаточно времени, чтобы вспомнить о всех бедах в ее жизни. И если в этот день ее руки отдыхали, то язык никогда этого не делал.
1: «Тетя!» — вдруг вырвалась у Лисхин. «У тебя никогда не появляется желание попеть?»
0: «Уж не хочешь ли ты поучать меня?» — гневно сказала фрау Брахер.
1: «О, нет! Конечно, нет!» Лисхин не дала себя запугать. «Учительница воскресной школы сказала сегодня утром, что и при больном, страдающем теле люди бывают настолько счастливы, что поют».
0: «Да, да, да! Но только подожди, пока у твоей благочестивой учительницы воскресной школы что-нибудь заболит. Тогда быстро выяснится, будет ли у нее желание петь».
1: «Я думаю, что она стала бы петь», — задумчиво сказала Лисхин. «Она говорит, чтобы уметь делать это, нужно, чтобы Спаситель пришел в наше сердце и жил в нем, и он настроит его на пение». Фрау Брахер пробормотала что-то такое, чего Лисхин не поняла. Некоторое время спустя девочка вновь собралась с духом и сказала: «Я спросила фрейлин Зандер, можно ли как-то делать добро больным людям, которым ни один доктор больше не может помочь. На это она ответила: «О, да! Им можно помочь стать душевно здоровыми и счастливыми. Разве это плохо? Разве тебя не радует, когда я рассказываю тебе об этом?»
0: «Ну, как же! Я чрезвычайно благодарна тебе за это», — ответила фрау Брахер с насмешливой улыбкой.
1: После этого в комнате вновь установилась тишина. Лисхин вымыла посуду и убрала. Тетя откинулась на подушке и уставилась в потолок. Вдруг она громко застонала и закричала: «Опять эта боль, боже мой! Почему я должна снова ее переносить? Как будто из моего бока вырывают сердце!» «Я быстро согрею воды и добавлю в нее немного мелиссы. Наверняка это поможет», — озабоченно сказала Лисхин. Но тетя покачала головой. Затем она застонала еще сильнее, и ее речь стала совсем бессвязной. Лисхин стояла перед кроватью, беспомощно и ошеломленно глядя на больную. «Сердце!» — вдруг прошептала тетя. «Это сердце! Ничего уже не поделаешь! Радостное сердце! Хорошо им говорить, благочестивым людям, что можно петь! При больном-то сердце! Я так не могу! Я никогда этому не училась! Быть счастливой и довольной! Ах, дитя, что ты сказала недавно о Божьей любви? Что Бог любит меня? Неужели это так? О, Лисхин, беги быстрее за доктором!» Боль исказила ее лицо. Лисхин бросилась за доктором. По пути она крикнула фрау Зайлер: «Присмотрите, пожалуйста, за моей тетей! Я за доктором!» Когда она через несколько минут подошла к постели больной, та уже больше не нуждалась ни в какой помощи. Первый раз в своей жизни Лисхин узнала, как быстро человек может уйти в вечность. Последующие дни для Лисхин были нелегкими. Но фрау Зайлер, которой она не раз оказывала услуги, пригласила ее в свою квартиру и позаботилась о ней. Лисхин была очень благодарна участливой женщине, но истинное утешение нашла только тогда, когда ее посетила старая подруга.
2: «Мне так жаль, — пожаловалась Лисхин фрау Лянг, — что я, собственно говоря, не очень хорошо относилась к своей тете. Даже ночью я думаю об этом. И я раскаиваюсь, что часто была такой упрямой и неблагодарной по отношению к ней. Я больше никогда не смогу это исправить. Ведь так, фрау Лянг?»
1: Старая женщина какое-то время помолчала. Затем сказала: «Последнюю минуту ее жизни ты рассказала ей о Божьей любви.
0: и она, по-видимому, размышляла об этом. Кто знает, может быть, перед самой смертью она нашла прибежище у Спасителя и возвала к нему о сострадании. Во всяком случае, через тебя добрый пастырь еще раз к ней постучался. Дитя мое, пусть все это будет для тебя предостережением. Мы не знаем, как быстро наступит наш последний час. И что тогда будет? Все ли у нас в порядке? Или нам следует в чем-то раскаяться? Ах, разве мы не должны думать как можно больше о том, что нам нужно снова и снова пересматривать нашу жизнь, чтобы убедиться, соответствует ли она его слову, его воле?
2: «Я никогда ни с кем не буду ни ласковой», — тихо сказала Лисхин.
0: «Это прекрасное намерение, дитя мое, но оно осуществится только тогда, если Господь Иисус поможет тебе. Попроси его об этом».
2: «Да, фрауленк, я сделаю это», — поклялась Лисхин.
0: И по ней было видно, что ее намерение было серьезным. Обе они помолчали минуту, думая о том, что будет дальше, так как знали, что фрау Зайлер не могла оставить у себя Лисхин навсегда.
2: «Она даже предложила мне остаться у нее. Она будет давать мне пищу и одежду, а я должна буду присматривать за ее маленьким Гансом. Но я не хочу этого. Я бы лучше поступила на настоящую службу», — сказала Лисхин.
0: «Я знаю, что это твое искреннее желание», — ответила фрау Лянг. «Но это не так-то просто. Ты должна немножко потерпеть».
2: «Вы не считаете, что Бог позволил умереть моей тете, потому что я очень хотела поступить на службу? Эта мысль приводит меня в ужас. Но я и не думала об этом, фрау Лянг».
0: Старая женщина попыталась успокоить ее и сказала: «Вся наша жизнь в руках Божьих. Он нашел нужным прибрать твою тетю. Но это не значит, что ты сразу же найдешь подходящее место. Это будет трудно, и ты должна набраться терпения».
2: «А почему же трудно?» — спросила Лисхин.
0: «Прежде всего из-за одежды. У тебя нет ни одного платья, которое ты носила бы, будь ты служанкой. А чтобы прилично нарядиться, нужно много денег. А потом у тебя еще так мало опыта в ведении домашнего хозяйства, и ты умеешь маловато для того, чтобы поступить на такую службу. Вот если бы ты побыла какое-то время в доме для молодых девушек, чтобы научиться там всему необходимому для служанок».
2: «Туда я никогда не пойду!» — воскликнула Лисхин. «Даже на 10 цепях меня не затащат в такой дом. Я сама справлюсь. И у меня много знакомых девушек, которые объяснят мне, если я спрошу у них совета».
0: После похорон Лисхин упаковала свои немногочисленные пожитки, отдала ключ от квартиры домовладельцу и переехала к фрау Зайлер. Но уже на следующий день она ждала на Лангассе перед домом номер 6, пока не выйдет Анна, новая служанка, со светлыми волосами.
3: «Вероятно, я тоже скоро поступлю на службу, как только найдется подходящее место», заявила Лисхин с важным видом. «Но я не хочу работать на этой улице».
2: «Жаль», сказала Анна. «Служанка из дома номер 14 скоро выйдет замуж, и тогда там наверняка освободится место».
0: Лицо Лисхин просияло. И она внимательно посмотрела в сторону дома номер 14, где служанка была занята уборкой крыльца.
3: «Это вон та девушка?»
0: «Да, ты можешь поговорить с ней». Анне не требовалось даже говорить этого, потому что Лисхин уже пошла по направлению к дому номер 14, и там заговорила с девушкой.
3: «Как я слышала, ты отказываешься от своего места?» – начала она. «Когда?»
0: Девушка оторвалась от своей работы и увидела Лисхин, стоящую перед ней.
3: «Да, слава Богу, я ухожу», — ответила она. А тебе-то какое дело?»
0: Лисхин уже рассмотрела незнакомую девушку. С одного единственного взгляда она поняла, что от платья девушки было мало проку.
1: «Лисхин!» — прошептала она про себя. «Посмотри-ка! Платье уже далеко не в лучшем виде. Краска сильно полиняла, спина заштопана в двух местах, а рукав порван, так что из него выглядывает локоть». Затем она сказала громко. «Сколько ты просишь за твои ситцевые платья? Ты ведь продашь их?»
3: «Продавать мои платья? Ты, наверное, сошла с ума. Когда ты будешь замужем, то не будешь больше носить платья служанки. Я уверена, что они подойдут мне», — заявила Лисхин. «В общем, я даю тебе за это платье марку».
0: Сделка состоялась. И вечером следующего дня Лисхин с сияющими глазами появилась в кондитерской лавке.

«Поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу» 1 Фессалоникийцам 2:12. «Моя жизнь – пример для других. Люди должны знать, что Бог может сделать для них. Они будут знать об этом, видя, что Бог сделал для меня. Бог сделал меня счастливым. Я имею победу над дьяволом. Я чувствую себя нужным и любимым. Все мои нужды удовлетворяются. Благодаря Иисусу, я живу такой жизнью, которая приводит других в Царство Божье».